0: Состояние, это же слабые поля, должно быть очень маленьким. Ну и дальше, вот понятно, что это математически было доказано аккуратненько и красивенько. Заметьте, что тут тоже важно. Масса объекта, излучающего гравитационные волны, должна быть большой. Тогда можно надеяться что-то увидеть. И более того, красивые слова вот про это говорят, квадрупольное излучение, это означает, что один объект, вот знаете, как движущийся один, скажем, электрон, излучает чего-нибудь, ну, электромагнитные волны, то вот тут одна движущаяся масса излучать гравитационные волны и так колебать пространство-время не будет. Это излучение возникает только в случае взаимодействия двух массивных тел. Ну, в частности, вращающихся друг относительно друга, ну, вокруг общего центра масс. Вот тогда вы можете увидеть то, что мы хотим. Это просто красивые слова, которые сказал Ландау. Я думаю, ему доверять можно. И действительно, восхищение возникает не только потому, что там идеи хороши, но и математическая реализация исключительно красива. То есть выбранный образ для поля, форма уравнений, возможности получить огромное количество информации из очень компактных уравнений – это серьезное достижение этой теории. Ну вот тут я не буду сейчас долго останавливаться, поскольку многие об этом, конечно, знают. Есть целая куча этих предсказаний общей теории относительности. Практически все они были, как я уже говорил, кроме наблюдения гравитационных волн, подтверждены и реально используются. Точность, например, GPS, она очень сильно зависит от того, будете ли вы учитывать следствие теории Эйнштейна или не будете. Если не будете, ошибка в позиционировании, которая предполагается вами, может составить несколько километров. Если будете учитывать, точность, как вы знаете, это там десяток метров, скажем. Это потому, что время на Земле и хотя бы там на высотах, где вот эти спутники GPS летают, течет по-разному. Промежуток времени между двумя событиями зависит сильно от того, насколько близко точки, где вы проводите измерения, находятся к гравитирующим массам. Чем ближе, чем они тяжелее, тем медленнее вблизи них течет время. То есть, ну, течет время, это, знаете, красивый образ, а в данном случае, собственно, речь идет о том, что вы измеряете по некоторым часам, находящимся там у вас, локально, измеряете промежуток времени между некими событиями. Вы можете эти же события наблюдать в некоем другом месте и обнаружите, что промежуток времени другой. Там больше, тут меньше, потому, ну, чем выше. Более того, человек, живущий на первом этаже, и живущий, скажем, на 20-м этаже, у них тоже немножечко разное время. И стареют медленнее те, кто на первом. Правда, не намного, но все-таки, мало ли, можно так всегда ходить. Вот. То есть вот этот вывод, который написан в самом конце, видите, часы идут медленнее вблизи весомых масс, это, собственно, слова Эйнштейна. Дальше. Вот это тоже некий набор сигналов, который там был проверен. Вот, смотрите, там эксперименты проводились не один раз. Там гравитационные смещения, ну, казалось бы, эксперимент 60-го года, это окончательный. Были и до этого эксперименты. Были простые вещи, которые были подтверждены достаточно быстро. Ну, например, искривление прямолинейного хода лучей световых, идущих от далеких звезд, искривление гравитационными полями, ну, например, солнечным, да, или чем каких-нибудь еще массивных тел, вблизи которых проходят эти лучи. Этот эксперимент был проведен, кстати, и достаточно быстро подтвержден. То есть Эйнштейн мог радоваться, ну, практически это был уже там чуть ли не 18-19 год, вот сразу. Если в 15-16 году повыходили основные статьи Эйнштейна, то в 18-м уже можно было сказать, вот, имеется подтверждение искривления. Причем, что забавно, обнаружили это дело, ведь этот эксперимент достаточно сложный, то есть нельзя вот направить на Солнце что-нибудь и сказать, так я же все равно ничего не увижу. То есть измерения надо проводить во время затмений, чтобы увидеть ход луча. Нужно, чтобы Луна закрыла Солнце, и тогда я могу увидеть, что там происходит с лучами. Вот такой эксперимент был проведен английской экспедицией, где-то они в Африке, кажется, были во время этого затмения. И провели такой эксперимент и подтвердили, что все действительно искривляется, изгибается в соответствии с формулами Эйнштейна. То есть все чистая правда. Вот. Это было очень все вовремя сделано, потому что это, считайте, еще продолжающаяся, ну, затихающая Первая мировая война. Англичане и немцы – противники. Эйнштейн работает в Германии. И подтверждение этого результата англичанами для очень многих служило неким таким прилетом ласточки мира. Так сказать, вот англичане подтвердили предсказание немецкого ученого. И это было очень здорово. Правда, потом выяснилось, что они ошиблись совершенно. Но результат оказался, тем не менее, правильным. Он потом был подтвержден, на самом деле. То есть они где-то в измерениях поошибались, но все в среднем оказалось как нужно. Вот. То есть вот эти все вещи, которые здесь описаны, они все подтверждены. И вот это, не буду даже на этом останавливаться, это вот примерно та же самая история, о которой я только что рассказывал. Вот Эддингтон, видите, написано там. Так, все это описание многочисленных приложений теории Эйнштейна, и, казалось бы, к нам это вообще не должно иметь никакого отношения, потому что мы живем в ньютоновской механике с очень хорошей точностью работающей. В школах мы все изучаем обычные ньютоновские законы движения и закон тяготения, и ничего вроде бы как больше и не нужно. На самом деле изучение фундаментальных основ устройства Вселенной означает, что мы куда лучше понимаем, что мы или кто мы, зачем мы здесь, и способны ли мы изменить что-либо в этой Вселенной. И как можем изменить? Я недавно участвовал в некой, ну, таком, это условно можно назвать дискуссией, по сути нет, о возможностях путешествия в будущее и прошлое во времени. Ну, там, естественно, не обходится без красивых всяких слов о кротовых норах, о таких специфических искривлениях пространства-времени, сквозь которые, казалось бы, человек мог бы проникнуть, не просто переходя очень быстро из одной области пространства в другую, но и из одной области времени в другую, потому что это искривление пространства-времени. Вот понимаете, даже вот тут уже появляется, ну чисто это на словах, не буду даже вдаваться в конкретное описание этого всего, возможности, казалось бы, использования, ну, назовем условно, да, в народном хозяйстве. Однако это совсем не так. С точки зрения реальных приложений, скажите сейчас это любому чиновнику, он вообще не поймет, о чем мы говорим. Но с точки зрения познания, а это куда важнее, чем сегодняшние суетные представления о том, как это использовать в народном хозяйстве, то, что было сделано Эйнштейном в начале 20 века, вообще-то с трудом можно оценить, там, словами даже сказав, научная революция, культурная революция, революция в познании, революция в мировоззрении и так далее. Это, в общем, некая революция вообще. Ну, в общем, так. После того, как мы увидели, что математически можно получить, во-первых, волновое уравнение, во-вторых, понимаем, что интенсивность излучения зависит от скорости изменения ускорения движущихся тел и от их массы, что это очень малые величины, становится яснее, насколько сложная проблема зарегистрировать такие малые колебания пространства-времени. Попытки были на самом деле, ну, бог с ним, там, с косвенным подтверждением, они были действительно, из-за этого Нобелевские премии не были получены, потому что идея была простая. Если у вас две, ну, допустим, нейтронных звезды вращаются друг относительно друга, они массивные, то какая-то часть их энергии вращения уйдет на излучение. А если они чуть-чуть энергию потеряют, они должны немножко ближе стать при вращении. Меняются радиусы, по которым они двигаются. И вот это было наблюдено реально. На самом деле, в 93-й год, то есть очень хорошие и точные измерения показали, что похоже это оно, но это не было прямым наблюдением гравитационных волн. Это было косвенное подтверждение, что вот видите, вот они вращаются и продолжают вращаться, но почему-то чуть ближе, значит, потеряли энергию. А куда они могли потерять? Ну, понятно, детки, это могло произойти только путем излучения гравитационных волн. То есть вот это уже было очень здорово. То есть эти все слова, которые написаны, они говорят о том, что правильно мы понимаем то, что сделал Эйнштейн в 18-м году, 1918-м. Правильно сформулировал математически, где и чего надо искать. Вот первые эксперименты действительно придумал сам и пытался реализовать довольно долгое время, и многие люди об этом слышали, эксперименты Джозефа Вебера. Это вот на самом деле 60-е годы, начало 60-х, когда он начал строить свой детектор. Это, по сути дела, ну, как видите, такой вот бочонок, двухметровая бочка алюминиевая, такой цилиндр закрытый. И если через него проходит гравитационная волна, то вы понимаете, что у вас вот тут она прошла через один торец, он лежит, этот бочонок, и потом пройдет через другой торец. И если у вас правильно он настроен, видите, там пьезодатчик, если там чуть-чуть меняется расстояние между этими днищами бочонка, да, то можно зафиксировать как резонансный некий сигнал. Ну вот у него даже было сообщение о том, что он их зафиксировал. Видите, вот это тут нарисовано у меня. Вот оно. Но слишком большая амплитуда. Никто не ожидал таких больших значений. Как я уже сказал, она должна быть, так, если по центру, где-то 10 минус 20. А это было что-то очень много. И повторные какие-то попытки еще что-то зарегистрировать ничего не дали. Поэтому никто в это и не поверил. Были еще измерения, тоже, так сказать, вроде как показывающие, что вот это оно, и в это тоже никто не поверил. То есть однозначности сигнала не было никакой. Ну, вот я тут еще раз вот привел эти сведения о амплитудах. А вот, наконец, конкретный результат. 14 сентября 2015 год. Коллаборации, на самом деле это была коллаборация LIGO. Эта штука имеет определенную расшифровку, это имеется в виду такие, их называют обсерватория лазерной интерферометрии. Идея была, заметьте, идея была вот в начале 60-х годов. Это действительно работа двух очень хороших советских физиков, где они высказали, что можно попробовать искать их так. Но технологии соответствующей не было и близко, заметьте. Строительство вот этих обсерваторий LIGO, оно началось примерно там в 90-е годы. То есть через 30 лет после идеи Пустовойта. Математически все было известно и обсчитано. Уже через 10 лет после вот этой статьи Пустовойта и Герценштейна выходит обзор в УФН, обзор тех самых людей, которые потом получили Нобелевскую за открытие гравитационных волн. То есть это Кип Торн и соавторы. И этот обзор назывался сразу «Гравитационно-волновая астрономия». Это 72-й год. То есть они знали, что это будет, они все оценки получили, все математические и физические детали были уточнены, все это уже было наготове, нужна была технология. И вот последний абзац, который здесь приведен, говорит, вот что можно сделать. Вот примерно вот это было нужно, но все это реализовать удалось вот только, собственно, в начале 21 века. Иначе не получалось. Вот, значит, что это было. Там, я даже покажу сейчас, наверное, картинку. Просто вот эта картинка. Видите, в одну сторону и в другую сторону уходят два канала таких. Это на самом деле такие, ну, это не тоннели, это надстроенные, так сказать, над землей. Просто длинные дорожки такие, закрытые абсолютно. Там идет лазерный луч. В конце одной из них и в конце другой из них стоят подвешенные зеркала. Ну, это все красиво, так легко звучит. На самом деле, как вы понимаете, каков должен быть подвес, чтобы эта штука не реагировала, например, на то, что где-то там прошел человек или кто-то проехал. То есть степень демпфирования всевозможных внешних воздействий. Потом эти зеркала, вот они ходят туда-сюда, лазерные лучи просто ходят вот так, из этой центральной точки, вот туда и туда. Уходят, отражаются от этих зеркал, возвращаются назад и сводятся на некий экран. И все время вот так они циркулируют. Туда-сюда лазерные лучи, здесь отражаясь, там отражаясь и возвращаясь. Идея простая. Если идет волна пространства-времени, чуть-чуть меняется расстояние между зеркалом здесь и зеркалом там. Зеркалом здесь и зеркалом с той стороны. И если они настроены очень хорошо, и они правильно сводятся, луч, идущий оттуда, слева и справа, и они правильно складываются, и возникает совершенно приличная, так сказать, картинка, правильная и не нарушенная. Я думаю, все знают слово интерференция лучей, наложение колебаний. И если вы сразу, с самого начала забили, как это должно выглядеть, так она, картинка, у вас и ожидается. Если она искажается, это означает, что произошло нечто, нарушившее ход лучей или просто расстояние между этими зеркалами. Как вы понимаете, точность чрезвычайно должна быть высокой, и поэтому эта штука строилась и отлаживалась очень долго. Более того, правильно все было сделано. Заметьте, были построены два детектора. Один в Хэнфорде, один в Ливингстоне. На 3000 километров друг от дружки. Предполагалось, что мы померяем, и вы померяете, ребята. Если это волна пространства-времени, мы все засечем ее. Поэтому это, по сути, проверка на совпадение. И очень важная проверка. Так вот, собственно, детектор-то был вроде как запущен в 2002 году. Вот. Ну и чего-то они наблюдали до 2010 года. Ну, в смысле, ничего реально. Они просто проверяли, тестировали, искали и ожидали. Больше ничего не происходило. Потом они стали модернизировать, остановили, начали добавлять там всего-всего. И в сентябре 2015-го они предполагали, уже все, сейчас мы вводим в строй. Перед тем, как эта штука вводится в строй, у них есть несколько сеансов тестирования, причем тестирование у них проходит весьма правильно. Скажем, один или два человека из руководства знают, что вот сейчас мы запустим систему, малюсенький сигнальчик, никому не говоря, это будет рукотворный сигнал, но все сидят, ждут, аппарат настроен, что в одном детекторе, в одной установке, что в другой, там далеко. Это просто проверка, ну, как знаете, какие-нибудь, прости господи, органы, когда-то клали там мешки, говорили, с сахаром, и говорили, мы проверяем на бдительность населения, найдут мешки или не найдут. Ну, это тоже была такая проверка на бдительность. Этот сигнал был просто создан, запущен в систему и отлавливается. И такие проверки проводились регулярно, чтобы понять, вообще у нас все работает, мы все правильно все делаем. Все это работало и отлажено было, и за несколько часов до уже официального запуска модернизированной установки, а все уже было настроено, собственно, работало. Просто надо еще сказать, ну, теперь мы официально запущены там и так далее. И они получают сигнал за несколько часов. Все было отработано тщательно и так далее, но народ сначала думал, что это очередная, так сказать, репетиция. Что это просто вот начальство там запускает что-нибудь, и мы проверяем это все. Как выяснилось, нет. Вот совершенно, видимо, все приходит к тому, кто умеет терпеливо ждать. И выбирает правильно точку ожидания в соответствии с Шекли. Так вот, они потом сообщили об этом, вот как вы видите, немножко позже, потому что это проверялось и проверялось и проверялось. Очень серьезно. Вот здесь идет просто словесное описание того, что они потом расшифровали. Где было событие на расстоянии, как видите, примерно, ну, больше миллиарда световых лет. Какие примерно черные дыры, вращающиеся друг относительно друга, были исходно, и они потом сливаются в некоторую одну черную дыру, и можно оценить испущенную энергию. То есть, что там было примерно, вот по мощности, по времени и так далее, сколько длился сигнал, ну, это уже такие технические, по сути, детали. Но посмотрите на вот картинки внизу. Красненькая слева картинка – это Хэнфорд, а справа – это Ливингстон. Вот эти две обсерватории, разделенные 3000 километров. Видите форма сигнала? Ну, вот там картинка есть, когда они, так сказать, наложили даже одну на другую. Во-первых, это типичная форма сигнала прохождения волны через эту установку. Во-вторых, она что в Хэнфорде, что в Ливингстоне, она практически совпадающая. Вот, смотрите, вот распределение, так сказать, по мощности сигнала и так далее. То есть почти, ну, видно, что это один и тот же сигнал. По степени задержки сигнала, там сколько было, по-моему, 0,2 секунды, по-моему, можно было оценить примерно скорость прохождения волны. 3000 километров, грубо говоря, поделили на время, нашли скорость. С неплохой точностью это было близко к скорости света, но это еще как бы, ну, такой не главный результат, хотя тоже любопытный на самом деле. Амплитуда волны 10⁻¹, как примерно, в общем-то, и ожидалось в том самом диапазоне относительных энергий. То есть, во-первых, вот это совпадение сигналов, это было сразу показано, что да, это вот результат. Результат получен. Причем, заметьте, получен за несколько часов до официального запуска. Вот, значит, это описание того, что это были за события. Я не думаю, что всем это может быть здесь важно и интересно. Но вот о чем я хочу сказать. Можете это все пока почитать, это полезная всякая информация. Дело в том, что начиная с 15-го года, казалось бы, ну вот когда они первый раз засекли, казалось бы, ну да, великое событие, и о нем можно теперь похвалить, поговорить, ну и забыть. Дело в том, что они, ну, как говорится, не остановились на этом, установка-то работает. Более того, таких гравитационно-волновых обсерваторий или лазерно-интерферометрических становится все больше. Уже запущено их несколько. Одна в Италии установка Virgo, одна заканчивается, должна вот чуть ли не этим летом быть запущена в Японии. И еще работает или будет работать в Германии. То есть их должно быть много. Чем больше их будет, тем надежнее мы фиксируем, откуда пришел сигнал. Ну, то, что называется триангуляция, когда вы засекаете один и тот же сигнал в нескольких точках. Например, в трех, да? И вы можете, проведя эти вот лучи наблюдений, понять, вот это отсюда пришло. То есть, во-первых, это будет фиксировано. Во-вторых, мало того, что они строятся, наблюдения эти продолжаются. И последнее наблюдение, событие, чрезвычайно важное и интересное, было осенью, ну, уже прошлого года, да, вот, в октябре 2017 года. Это было уже пятое наблюдение. Все вот эти, они, понимаете, становятся как рутина некая. События, ну да, там что-то сливается, да, вот они там соединились, все подтверждается, все так же, как описывалась теория Эйнштейна, никаких страшных или неожиданных отклонений не найдено, и все выглядело одинаково. А вот пятое событие, которое превосходно было зафиксировано, причем не только гравитационно-волновыми вот этими обсерваториями, но и космическими телескопами, которых некоторое количество летает на околоземных орбитах, и измеряют они много чего. Значит, это было уже слияние нейтронных звезд. Чрезвычайно редкое событие на самом деле. Черных дыр как-то больше даже. И, по крайней мере, все предыдущие четыре события – это было слияние черных дыр с разными массами, находящихся на разных расстояниях и так далее. А при слиянии нейтронных звезд возникает еще очень мощный выброс энергии в оптическом диапазоне. В рентгеновском, в оптическом. То есть мощный электромагнитный импульс. Вот они вращаются в некоторой плоскости, сливаются и вот так перпендикулярно этой плоскости уходит два таких джета, две струи вверх и вниз электромагнитного излучения, которое, как известно, движется со скоростью света. И спектр его достаточно широкий, то есть там есть в видимом диапазоне, в рентгеновском и так далее, в разных диапазонах длин волн. И вот этот электромагнитный след был засечен одновременно, ну, практически одновременно, потому что пока гравитационная волна дошла со своей скоростью, ну, с такой же скоростью, как выяснилось по результатам экспериментов, дошел световой сигнал. И вот это было засечено одновременно обсерваториями земными вот этого типа, о которых я говорил, и космическими телескопами сразу же. И теперь можно было уже точно говорить, что скорость распространения гравитационных волн – это практически та же самая скорость света. Теперь это подтверждено с очень хорошей точностью. И заодно найдены очень интересные результаты о слиянии нейтронных звезд. Чрезвычайно редкое событие и очень важный эксперимент. Ну вот, это то, что мы знаем сейчас. То, что вот планируется делать, оно, в общем, ясно и понятно. Вот примерная схема этих гравитационных станций. Они тут даже не все. Ну, Вирга уже работает, Кагра в Японии, вот она сейчас заработает. Еще вон там Гео, она, по-моему, уже тоже работает, потому что все их добавляется и добавляется. Чем их больше будет, тем надежнее результаты. Ну, это просто хорошая цитата из Эйнштейна, которая мне самому очень нравится и которая, мне кажется, говорит о том, что, ребята, не надо надеяться, что все будет сделано без нас, и вообще все в жизни крайне просто. Задумываться полезно, искать что-то новое в том, что лежит рядом, тоже полезно. И все вроде бы просто выглядело у Эйнштейна. Вот уравнение, все. Но, может быть, это совсем не так, потому что именно гравитационно-волновая астрономия позволит принести и получить сигналы из тех первых секунд, которые прошли в тот момент, когда начиналось огромное раздувание Вселенной, инфляция. И сигналов об этом у нас нет, и получить их не от кого. Разве что волны пространства-времени что-то об этом скажут. И в этом очень важная роль этих экспериментов и тех людей, которые все это довели до конца, всю эту потрясающую по сложности и важности программу, и развивают ее и по сей день. Ну вот, пожалуй, и все.
1: Здравствуйте, меня зовут Пивнов Владимир. Большое спасибо за лекцию. У меня вопрос немножечко больше по визуализации все-таки вращения двух нейтронных звезд. Если можно включить тот слайд с презентацией, на котором...
0: У меня здесь нет нейтронных звезд.
1: Ну, точнее, по вращению звезд и по визуализации гравитационных волн, извините. Все-таки на слайде обозначено вращение двух нейтронных звезд и распространение от них гравитационных, ну, точнее, двух сверхмассивных объектов.
0: Я просто упомянул о том, что такая штука есть, что она зарегистрирована.
1: Нет. Вопрос не о том. Вопрос о визуализации непосредственно вот здесь. Да, распространение самих волн. Если мы предположим, что два сверхмассивных объекта в космосе вращаются вокруг общего центра масс, перпендикулярно ему, то волны распространяются все-таки в плоскости перпендикулярной вот оси вращения этих двух объектов, или все-таки в трехмерном пространстве распространение волн имеет некую другую форму? Это у меня нет готовых ответов, у меня нет поводов спорить.
0: Если происходит вот такой плоскости,
1: да,
0: вот,
1: то распространяются волны в плоскости, соответственно.
0: У вас идет вот такой выплеск энергии. Вот она, плоскость. Вот сюда выплескивается энергия.
1: И волна будет фактически плоской.
0: Волна поперечная, как электромагнитная. То есть направление распространения, колебания, так сказать, пространства-времени, они идут и вот так, и вот так. Вот так. Если она идет сюда волна, то они вот так вот распространяются.
1: Все, спасибо.

0: Скажите, я все пытаюсь понять, как делалась оценка расстояния одновременно с оценкой масс? Как отличалось дальнее, но большое, от ближнего, но маленького? Ну, там давались конкретные оценки.
1: А по интенсивности излучения, на самом деле, по количеству излучения, которое было получено, и в этих случаях у вас просто есть, ну, некая попытка экстраполировать какие-то события, а если массы такие, То есть вы по форме, понимаете, здесь же не все результаты приводятся, которые были намерены. Намерена, там, скажем, относительная амплитуда, намерена частота излучения. Все эти характеристики волн, которые вы должны были тут померить на Земле, они увязываются, естественно, с какими-то параметрами излучающей системы. И для этого моделирование было проведено в различных диапазонах уже заранее. Они же не просто сидели и ждали, что мы что-нибудь получим. А при разных массах такие оценки проводились. И картинки, грубо говоря, рисовались для разных возможных вариантов. Это не значит, что они точно попали на тот вариант, который обсчитали заранее. Но это значит, что по характеристикам излучения, по интенсивности, по длительности сигнала, по мощности, которая пришла сюда. Естественно, они предполагали, что скорость – это скорость света. То есть на самом деле это просто очень тщательный анализ тех параметров небольших, которые они получили. Поэтому у них и оценка всего лишь, что массы, скорее всего, где-то в этих диапазонах, что общая масса тогда вот такая, а разность масс – это то, что у вас ушло в виде излучения на гравитационные волны, что расстояние до этого, скорее всего, такое. Это не значит, что они же получили вот, понимаете, вот точнейшие данные, какие были массы черных дыр, и на каком они были исходное расстояние, и где это все в точности произошло. Это оценка, что у них, скажем, расстояние там 1,3 миллиарда световых лет. Примерно за такое время нужно было бы, чтобы этот сигнал дошел, учитывая еще там то-то и то-то. То есть это детальнейший анализ. И, конечно, они ничего тут не знали, кроме тех параметров, которые засекли.
0: Не, я просто не совсем понимаю. Ну вот, скажем так, что мешает, что конкретно мешает быть там в два раза более массивным черным дыром, находящимся, ну, точнее, в четыре раза более массивным черным дыром, находящимся в два раза дальше, чем эта оценка. Что при этом поменяется?
1: Меняется интенсивность дошедшего до нас излучения. Излучение имеет свои особенности распространения в космологической плазме или в космической среде. И в зависимости от того, где это произошло, что до нас дошло, какая мощность излучения до нас дошла, например, какое количество чего дошло. Вот. Примерно так.
0: Не то чтобы я понял. Я прошу прощения, что я как бы... Я просто пытаюсь понять ваш ответ, но как отличить сильный сигнал...
1: Происшедшее недалеко от слабого сигнала,
0: Сильный сигнал, далеко. Который пришел издалека, да, от слабого, который пришел...
1: Понимаете, но ведь это же все штуки сопровождаются, помимо всего этого, астрофизическими данными и астрономическими наблюдениями. Они же не просто сказали,
0: вот
1: это где-то там или где-то там.
0: К чему-то визуально наблюдаемому, по-моему, не был привязан первый сигнал.
1: А при чем тут визуальное наблюдение? А. Это все могло быть дополнительно, это результаты радиоастрономии, например, где ожидаются черные дыры. Например, где примерно вы могли бы увидеть какое-то, ну, например, там сгущение чего-то там. Черные дыры натягивают на себя некую плотность материи вокруг. То есть вы могли по результатам, известным вам из астрономии, не обязательно визуальной, представлять себе, в каких областях пространства, где чего. Они, конечно, плохо представляли это все тогда. Но когда вступила в силу дополнительная обсерватория, ну, та же, например, Вирго, то у них теперь уже есть возможность, ну, хотя бы некой, хоть плохонькой, да, ну, триангуляции. Есть две обсерватории, еще одна, они могут прослеживать, откуда это пришло. Поэтому здесь... Это была еще не триангуляция, потому что, но тем не менее, это было две разных обсерватории. Луч, вот он где-то там, понимаете? То есть это не точное измерение, но тем не менее, сигнал вроде бы отсюда и вроде бы отсюда. Грубо говоря, пересечение двух прямых. Плохая оценка, но тем не менее оценка. Для того, где это могло быть. Если это было там, то по интенсивности сигнала можно судить, какие примерно должны были быть массы. Для того, чтобы мощность излучения была такой, как мы здесь засекли.
2: Еще у меня вопрос такой. А вот эта гравитационная волна, она, ее мощность вблизи источника, каких величин достигает, знаем ли мы это?
1: Ой, вот это я, наверное, не скажу, и... вот какая там мощность, потому что...
2: Примерно, как-то... хотя бы порядок, вот вблизи гравитационная волна, это что там, сильная очень гравитация в начале?
1: Это очень вот сильное искажение, это очень сильный всплеск и очень мощное, ну, хотите сказать, назовите это закручиваниями, выбивание, удар по... плоскому, давайте назовем, пространство-времени, вблизи черных дыр, оно уже не плоское, оно искривлено, а теперь вы его искривляете резко и сильно.
2: Вот насколько сильно, мы как бы еще пока...
1: Ну, посмотрите, там примерно уходят, сейчас скажу, 3-4 массы Солнца, 3-4 массы Солнца, скажем, уходят, вот, ну, помножьте МЦ квадрат, и вы получите энергию, излученную в виде, в виде гравитационных волн.
2: Ну, тогда второй вопрос я хотел задать. Затухает ли эта волна при распространении? Понятно, что затухает. А что причиной затухания тогда этого?
1: Ну, как любая волна, она затрагивает все новые и новые области и движется как бы в разных направлениях на самом деле. Просто энергия раздается тем областям пространства-времени, которые теперь начали двигаться.
2: То есть сама материя, через которую происходит распространение,
1: это
2: она не влияет
1: материя,
2: на это?
1: Это не материя. Это именно вот это...
2: Пространство-время.
1: Плоскость, да, пространство-время. Вот оно само начинает двигаться. Чтобы двигаться, нужна энергия. Это энергия, принесенная волной. Вот она на это и затрачивается.
2: И еще такое небольшое уточнение. Получается, там у нее затухание как по R-квадрату тоже, да? То есть по квадрату расстояния, как обычная волна.
1: Ну, похоже на
2: интересный
1: затухание,
2: вопрос.
1: Как бы привычное для обычных волн. Но это отдельная история, как они будут затухать, быстро или нет. И, понимаете как, а по дороге там будут встречаться еще массивные объекты? А сколько там будет массивных объектов? А проходит ли эта волна через области уже сильного искажения пространства-времени? Или она идет, что называется, как по маслу, по плоскому пространству-времени? То есть это зависит в этом смысле, понимаете? Через что проходит волна и как это все движется?
3: Скажите, пожалуйста, как вот эксперименты по регистрации гравитационных волн относятся или соотносятся с регистрацией гравитонов, ну, частиц, как бы, носителей гравитации? То есть они там, эти опыты подтверждают, опровергают, или они вообще никак не взаимосвязаны?
1: Нет. Понимаете, гравитон – это просто способ описания распространения гравитационных полей. Ну, вот, как вы говорите, вот, например, фотон – это кусочек, квант электромагнитной волны. Вот гравитон – это кусочек или квант гравитационного поля. Но то, о чем мы говорим сейчас, это, по сути, как мы поняли, классический результат. Волна, мы же не говорим ни о каких квантах. Это волна, как электромагнитные волны иногда. Это просто волны, а не поток фотонов. Да? Вот и здесь это пока просто волны. Гравитон – важное и нужное понятие, как частица там, со спином 2 и все такое, но... Это когда вы будете аккуратно строить какой-нибудь очередной вариант квантовой теории гравитации. Вот когда вот это соединение пытаются получить, аккуратное, математически и корректное, и физически значимое, вот там понятие гравитона исключительно важно, потому что это квантовые поля, из которых построено классическое. Но здесь пока мы... как говорится, к гравитонам никакого отношения не имеем. Хорошо ли, плохо, но так.
4: А есть ли у нас какие-нибудь теоретические шансы там лет через 50-100 дойти до состояния, когда мы сможем делать какие-то эксперименты, которые показали нам, собственно, корпускулярную природу света, да, так дойти до экспериментов по наблюдению корпускулярной природы напрямую?
1: Вообще, как говорится... Почему бы и нет, на самом деле? Ведь сложно понять, что для этого нужно сделать. Это же нужно работать на уровне сильных гравитационных полей.
4: Сколько более галактик того, нам придется расколошматить?
1: Более того, вот то, что делается, вот эти вот волны, это же слабые гравитационные поля. Это слабые поля, там у меня и написано было. Они вот распространяются в виде таких волн, вполне себе гармонических, как бы. Описание такое, типа там синус-косинус. Понимаете? А сильные поля, чтобы пощупать, надо уж точно добраться до вот тех времен и пространственных характеристик, о которых вот товарищ говорил, что это где-то там вот в начале. Вот там были сильные поля. И мы сначала хотели бы получить сигналы о тех полях, чтобы понять степень искривления и вообще, прошла ли Вселенная не через точку сингулярности. Да, вот как бы просочилась вот из некоего варианта расширения, сжатия и сжатия не до нуля. Какие-то квантовые же эффекты остановили, да, это сжатие. С точки зрения классики, вы, грубо говоря, там чего-то делите на ноль. С точки зрения квантовой вы не можете поделить на ноль, потому что там в знаменателе что-то очень маленькое, просто оно есть. Вот что-то такое может быть. То есть вот сначала интересно было бы вот это понять. И может быть оттуда появился бы какой-то намек на физику квантовой гравитации. А сколько времени для этого надо? Это все вещи непредсказуемые. Вот никто не ожидал, например, что они... Начав эксперименты с 2002 года, через 13 лет только получат сигнал, причем, по сути, случайно. Если бы они не включили установку там, за 4 часа до начала официального пуска, они пропустили бы этот сигнал. Ну, может, они через год бы что-то поймали, но... Так что временные характеристики – это очень сложно для открытий.

0: не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Мария Баченина, а в эфире передача данных. Вы слышали про палеонтологов? А сейчас я вам расскажу об этом в развернутом виде. В гостях на «Комсомольской правде» аспирант, сотрудник кафедры биологической эволюции биофака Московского государственного университета имени Ломоносова Яна Шурупова. Яна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Добро пожаловать. Знаете, что меня привлекло и почему я вас ждала в гости? Я думала, вы копаетесь лопатками в земле до сих пор. Оказывается, друзья, это я вам рассказываю, слушатели, благодаря современным методам сканирующая микроскопия, томография, 3D-печать, генетический, химический, спектральный анализ и еще много-многому другому, вот эти люди, эти ученые, палеонтологи, они научились восстанавливать все вплоть до, ну, сейчас я вам скажу, до сексуальных, наверное, каких-то отношений между динозаврами. Вы понимаете? Ну, я могу, конечно, загнуть, или я не загнула?
2: Нет, поведение можно реконструировать не только по костям, но разными методиками. Я поподробнее могу об этом, конечно, рассказать.
1: Мы дойдем до этого. То есть, подождите, да. Если меня найдет какой-нибудь умный палеонтолог спустя 5 миллиардов лет, он по моим костям сумеет установить мое какое-то непотребное

0: животное.
1: Не надо покопать. Нельзя. Дело в том, что любой археологический объект, будь то ржавый гвоздь, черепок или остатки древнего храма или древнего городища, охраняется 73-м федеральным законом как культурное наследие народов Российской Федерации. Очень строго, вообще сравнительно, у нас один из самых строгих законов, так в целом по больнице. И этот закон предусматривает несанкционированный доступ и повреждение памятников археологии вплоть до уголовной ответственности. На основании этого закона написано в Академии наук положение о том, как правильно копать, кто может копать, кто не может, как оформлять документы на то, чтобы получить разрешение, как ввести фиксацию в процессе раскопок и как потом об этом отчитываться. И начинается наш процесс с того, что мы немножко должны посидеть в архиве, написать научное обоснование того, что мы достаточно имеем и представление о научных проблемах, и квалификацию, чтобы подать запрос на получение открытого листа. Так уже почти 170 лет называется такое вот разрешение, которое археологи получают от государства на право проведения раскопок. Первые открытые листы выдавала еще Императорская археологическая комиссия. Сейчас его выдает, такое разрешение выдает Министерство культуры, то есть государство по-прежнему, да, является главным таким охранителем вот этих всех древностей и присматривает за всеми, кто какую-то работу с ними проводит. Ну хорошо, допустим, наш начинающий археолог подает, посидел, значит, написал хорошую заявку, получил разрешение на проведение своих самых первых археологических работ. Но это не сразу будут раскопки сначала. Придется просто походить и посмотреть, даже без лопаты, потому что даже наблюдение, как вид археологических работ, требует разрешения, фиксации и отчетности. Допустим, наш молодой археолог все это преодолел, отчитался, на следующий год он может получить следующий открытый лист, чуть-чуть повыше по уполномочиям, уже на проведение разведок с небольшими такими зачистками и закладкой маленьких таких раскопчиков, которые называются красивым русским словом шурф. Вот он буквально может быть метр на метр, может быть 2 на 2. В любом случае он ограничен по площади. Ну, допустим, что наш замечательный начинающий археолог преодолел и этот этап, тоже отчитался, его отчет приняли. И он получает на третий год уже разрешение проводить полноценные раскопки большими площадями. И вот мы с вами разберем этот процесс раскопок на примере среднепалеолитического, то есть времен неандертальцев, многослойного, то есть туда много раз приходили и несколько культурных слоев отложилось, памятника Хотылева-1 в Брянской области, на территории одноименного села Хотылёво. Вот тут шумит сурово брянский лес. На самом деле там под деревьями прячется человечек с 5-метровой рейкой, который стоит у места, где вот эти раскопки с научной целью выполняющиеся продолжаются из года в год. И начались они там еще аж в середине 20 века. То есть с научными целями раскопки могут идти десятилетиями, а в случае с костенками там уже почти 1,5 века, да, там через несколько лет будет 150 лет исследования палеолита в костенках в Воронежской области. Итак, мы приехали в место, где собрались проводить раскопки. Что нас ждет? Нас ждет довольно большой объем земляных работ. Палеолит был давно. Много времени прошло, и много большими-большими такими мощными толщами рыхлых отложений успело все это занести. Даже если мы работаем не первый год на этом объекте, мы каждый раз, откопав небольшую площадь, а палеолитические памятники копаются медленно, потому что очень тщательно, откопав небольшую площадь, все, что мы не докопали, мы должны законсервировать, то есть обеспечить сохранность. А если мы что-то законсервировали на зиму, то что мы летом должны? Опять расконсервировать. Снова откидываем большое количество пустой земли. Многие наши практиканты испытывают проблемы с мотивацией, потому что им кажется, что они уже неделю кидают землю, ничего не происходит, ничего не меняется. Они только откинут, сюда им снова кто-то накидывает. Но на самом деле курочка по зернышку, и недельки так за 3 палеолитический памятник почти готов к началу работ. И последнее приготовление. Строим навес и крыши для того, чтобы защититься от погодных неурядиц, не только от дождей, но и от испепеляющего солнца. Выполняем такую подготовительную работу, как нанесение проекции квадратной сетки на стенки на вертикальной поверхности и на плоскость раскопа. Потому что, несмотря на то, что у нас с вами цифровой век, цифровые приборы для фиксации, все равно базой остается квадратная сетка, да, такая как шахматная доска, и мы определяем положение наших находок внутри этих квадратиков квадратной сетки. И вот, наконец, место проведения будущих работ становится полноценным таким вот полевым кабинетом для археологов и не только. Археологи здесь

не только разбирают культурный слой, они еще и обязаны фиксировать очень детально и подробно все происходящее. Вот в верхней части слайда вы видите тетрадку и карандашик на культурном слое. Это не личный какой-то блокнот, не погода была прекрасная, каша была ужасная, а именно полевой дневник, в котором фиксируется все происходящее на раскопе. Положение каждой находки должно примерно, не примерно, а примерно каждой находки, каждой значимой находки точно, должно попадать в ваши заметки, если вы ведете раскопки и отвечаете за фиксацию. Как лежит, в чем лежит, что лежит. Все это нужно детально описывать. Кроме археологов, на раскопках часто работают, особенно на палеолитических, часто работают представители естественно-научных дисциплин, геологи-четвертичники, те, кто изучают вот эту вот последнюю эпоху в истории Земли, четвертичный период, и палеогеографы, которые работают над реконструкцией условий среды жизни тех людей, которые сюда приходили. Да? Это во многом помогает нам понять, почему именно вот в этот момент люди приходили, а вот в этот момент нет на это место. Рассказывают нам отчасти и о датах, рассказывают нам и о том, тепло, холодно, сухо, влажно. Это очень важная для нас информация, потому что древние культуры во многом зависели от внешней среды, адаптация такая вот, да, вот культурная адаптация к внешней среде. Ну и, наверное, самый такой заметный или самый понятный такой этап работы археологов – это именно расчистка артефактов в культурном слое. Когда мы буквально кисточками там смахиваем пылинки с черепа мамонта, можем его погладить, там почистить ему зубки зубной щеточкой. Когда мы нашими стальными ножами, сделанными в Китае, можем откопать кремневый нож, сделанный неандертальцем. Все это на самом деле похоже на путешествие во времени. Это как будто бы переносит нас в те времена, да, мы буквально можем походить по поверхности, по которой когда-то ходили неандертальцы. И несмотря на такую вот эмоциональную насыщенность этого процесса, на самом деле он только вершинка вот этого айсберга археологической работы, потому что наиболее существенным и важным этапом является фиксация всего того, что мы расчистили. В первом докладе вы уже слышали о восстановлении связей в пространстве, да, между разными артефактами. Мы, археологи, смотрим на археологическую культуру как на культуру мертвую, в которой разорваны контекстуальные связи. Нам не совсем понятно, что есть что, до тех пор, пока мы не проведем особую вот эту вот работу, направленную на воссоздание контекста, технологического контекста, культурного контекста. И даже если вам кажется, что здесь половина людей просто сидит и отдыхает, на самом деле нет. У каждого тут своя миссия. Это такой конвейер, слаженный процесс, в котором даже там, тот, кто вообще не шевелится, на самом деле сидит и подписывает паспорта. Человек за тахеометром, электронным прибором сообщает координаты каждой находки, они фиксируются, дублируются. Да? Мало того, что они сохраняются в памяти прибора, они еще дублируются на бумажный паспорт, потому что лучше перебдеть в этом случае. Мы уничтожаем памятник в процессе раскопок, зато создаем источник. К источнику уже есть доступ у самых широких пользователей. То есть если у вас есть к этому интерес, вы можете пойти в архив, прочитать публикации и узнать то, что было до этого скрыто в земле. Фиксация очень важна, и в результате у нас должна получиться вот такая вот, в результате и расчистки, и фиксации, у нас должна получиться красивая картинка. Мы не только на электронные приборы тахеометры снимаем координаты всех находок, мы также еще ведем фото и графическую фиксацию для того, чтобы максимум, опять же, информации, в том числе планиграфической, то есть в плане, что как с чем связано. Вот здесь мы можем видеть череп мамонта, а между его костями, тут еще позвонки, ребра, и между этими всеми косточками каменное орудие. Среди них был даже такой массивный неандертальский нож. Совпадение? Мы так не думаем. Мы считаем, что это вот место, где этого слона, мамонта разделали. Но кроме того, что должно все получиться в плане красиво и информативно, также все должно получиться хорошо и в разрезе, в профиле. Вот эту последовательность, темные, светлые слои, там почвы древние или песчаные наносы, все это интерпретируются как геологами, так и, в принципе, археологи тоже более или менее как-то обучаются считывать вот эту вот информацию, записанную в слоях геологических, называется стратиграфия, стратослой, графа пишу. И вот это вот слое описания раскрывает нам динамику изменения климата, динамику заселения этой территории, да, то есть здесь тоже масса информации кроется.
И в действительности, пока мы ведем вот эту вот работу по расчистке, по фиксации, мы далеко не всегда понимаем, насколько ценными для нас потом окажутся те находки, которые в раскопе нами сейчас открываются. Пример с находкой 23-го года. В общем-то, обычный культурный слой, ничем не примечательный, не так, чтобы особенно богатый, ну, какие-то отдельные разрозненные обломки костей, какие-то кремни расколотые. Учимся фиксировать вместе со студентами. И, допустим, приходят в этот момент к нам на раскоп гости и спрашивают, что интересного нашли. Мы говорим, ну, камни и кости. А интересного? Ну, они для нас интересные. А что вы потом с этими колотыми камнями будете делать? Выкидываете? Мы говорим, нет, это все государство, вот это все собственность, музей попадет. А может быть, самое ценное, если что-то найдете, продадите? Да нет, ну зачем, это же собственность для всех нужно. А если золото поделим? Ну, в общем, вот эти вот вопросы, они как бы чаще всего крутятся вокруг ценностей, которые нам понятны, да? А вот ценности такого рода, как просто какая-то косточка, лежащая на слое, они нам, даже нам, археологам, не всегда понятны сразу. И только после того, как это все расчищено, зафиксировано и отнесено в лабораторию, мы после очистки от земли, после пропитки клеем к такой первичной консервации, вдруг видим, что на этой косточке какие-то линии процарапаны, неандертальская, если что, косточка. То есть тогда, когда подразумевается, что у людей не так, чтобы очень много искусства-то было. И глазам своим не верим, потому что таких находок, в принципе, рисунков неандертальских, ну, изображений, выполненных неандертальцами, их там порядка 40 на всю Европу. И вот одна из них попадает в руки нам. Мы там спрашиваем у коллег, нам не мерещится, мы не перегрелись. Коллеги говорят, да перегрелись, перегрелись. Но потом постепенно факты берут свое, да, факт – самая прямая вещь в мире, и мы понимаем, что действительно нам в руки попал предмет, созданный неандертальцами из таких вот символических соображений, да, это творчество неандертальское. И тогда уже у всех начинается такой вот катарсис, экстаз, и один из членов экспедиции даже набил себе татуировку с довольно таким вольной интерпретацией этого рисунка, там мамонт уже такой получается в действительности, здесь просто царапушки. Так вот, теперь мы с вами знаем, что в процессе полевых работ нам не всегда ясно, насколько ценные перед нами артефакты. Для того, чтобы оценить их потенциал, нам нужно перенести их в кабинеты, в лаборатории и буквально заставить их говорить. Для этого у нас есть от 3 до 5 лет, ну там бывает и подольше, конечно, так по правилам, 3-5. И ну вот, однажды к нам пришла девушка из IT в наше помещение, это тоже академический институт, примерно как вот здесь институт физиологии в старом дворце великокняжеском. Не так, чтобы суперудобно, но девушка из IT-сферы пришла и сказала, вау, у вас коворкинг. Ну да, получается, что у нас вот такой коворкинг. И вот как раз девушка, моя коллега Мария, сидит с этой косточкой и подробно ее описывает, разглядывая в бинокуляр, делая уже исследовательское описание. Уже это не полевой этап, а более такой глубокого осознания и попыток разобраться. Иногда мы используем и металлографические микроскопы, например, для того, чтобы совсем в самые мельчайшие детали и подробности проникнуть. Зачем нам это все нужно? Потому что, опять же, разрывы, да, культурные разрывы, огромное время отделяет нас от того периода, который мы изучаем. Мы уже плохо понимаем, зачем они вообще это делали, как они это делали, для чего они это делали. И вот для того, чтобы разобраться с тем вообще, что это такое и какой стороной его повернуть, то даже не совсем бывает понятно. Вот это главный рабочий элемент, вот этот вот клювик остренький, или все-таки надо перевернуть, и этот клювик, это крепление в рукоятку было. А главный рабочий элемент вот здесь. Это такой скребок называется, таким овальным лезвием для того, чтобы выделывать шкуры. В общем, для того, чтобы вещи заговорили и ответили нам на все эти вопросы, у нас есть некоторый арсенал методов. Из них есть, собственно, наши археологические, которые родились внутри археологии и служат нам верой и правдой. Это работа с формой, типологический анализ, это работа с технологией, как это было сделано, работа с тем, для чего это, как использовалось, это функциональный анализ. И бывает, что, работая с артефактами, мы еще немножко как бы в чужую епархию заходим, чужие методы используем, например, методы географии для пространственного или планиграфического анализа, или математические методы, потому что археология – это всегда работа с сериями. Одна яркая находка – это классно, здорово и впечатляет, но механизмы культуры мы сможем выделить только тогда, когда у нас большие серии подобных вещей, и тогда
человеческому сознанию уже сложно этот объем данных обработать, и тогда мы прибегаем к помощи математических методов. Конечно же, древности могут быть разговорены с помощью каких-то методов естественно-научных дисциплин, физика, химия, все что угодно, датирование. И последняя вот такая вот бомба просто сенсации, можно сказать, одна за другой посыпались с развитием методов палеогенетических анализов. Ну, просто самые такие на поверхности лежащие примеры. Это выделение нового вида древних людей, денисовской популяции. Буквально пару недель назад мы получили возможность посмотреть в лицо денисовцам, да, потому что изначально они были выделены по ДНК из фрагментов из фаланги мизинца, из зубика, из отложений даже, а вот черепов не было. И только недавно человек-дракон, вот здесь есть реконструкция на перерыве, пожалуйста, обратите на него внимание, если пока еще не обратили, было подтверждено генетическими методами, что он тоже денисовец, и вот теперь можем в глазницы ему посмотреть. И еще один очень интересный сюжет, связанный с развитием ДНК-методик, это мы из украшений, из органических материалов, например, из зубов животных, можем извлечь ДНК его владельца, потому что это украшение висело, терлось, как-то впитывало в себя пот, слезы там, и другие физиологические жидкости, и поэтому можно выделить ДНК владельца. Очень часто вот эти вот результаты палеогенетики, они входят, ну, не то чтобы в противоречие с археологическими данными, но они меняют нашу точку зрения на них. И это, на самом деле, здорово. Это не значит, что нам надо всю археологию переписывать. Нам нужно поменять угол зрения иногда и искать вот тот самый междисциплинарный диалог. Но вернемся к нашей археологии. Наши главные методы, специально их на букву Т все три назвала, чтобы легче было запомнить: типология, технология, трассология. Типология работает с формами, как мы уже знаем, несколько примеров будет ниже. Технология и трассология, они обращаются вот к этой вот производственной сфере. Как сделано технологический анализ и как этим работали, функциональный или экспериментально-трассологический анализ. В этом названии слово «эксперимент» подчеркивает важность того, что свои гипотезы о том, как этим пользовались, мы проверяем через свои же реконструкции древних технологий, создавая аналогичные, пользуясь ими, и фиксируя следы от изменения вот этих вот поверхностей артефактов наших экспериментальных, потом сравниваем их с археологическими и, находя соответствие, говорим, значит, вот это был нож по мясу, например. Как работает типологический метод? В идеале это работа не с отдельными формами, а как раз-таки с эволюцией форм. Считается, что у культуры есть собственные механизмы, по которым внутри нее развиваются формы самых таких ведущих инструментов или иногда украшений и других каких-то таких вот важных элементов этой культуры. Устойчивые формы трансформируются. Закономерности эти до сих пор на самом деле хорошо не изучены, но считается, что они тоже эволюционируют формы. Да, и вот на заре формирования археологии палеолита отец палеолитоведения, французский исследователь Габриэль де Мартелье, он вот что предположил, что есть самая глубоко лежащая в пещерах Франции культура, названная так, ну вот эти все названия, это по названиям французских памятников, культура, в которой нет костяных орудий, зато есть вот такие крупные грубые, обитые с двух сторон, бифасы мы их называем, двусторонние обитые орудия. Можно потом в перерыве, опять же, подойти к столу с выставкой черепов и орудий и приглядеться, да, еще раз пройти вместе с Мартелье вот этот путь. Потом чуть выше, в других пещерах, может быть, залегает культура, в которой нет таких вот бифасов, но есть костяные острия, наконечники. Здесь у нас дальше идет культура, в которой снова есть бифасики, но они более изящные. И также острия, наконечники костяные тоже изящные. Потом в самом позднем варианте культуры это все бифасов вообще нет, каменные орудия самые такие упрощенные, простенькие, зато какие разнообразные костяные инструменты вплоть до гарпунов. Что он решает, что нужно расположить эту линию эволюции вот так. Сначала есть грубые бифасы, нет костяных, потом появляются костяные, бифасы становятся тоньше, бифасы исчезают, костяные самые разнообразные. Не клеилось только то, что у него вот здесь вот бифасиков-то нету, да, то есть эволюция как бы немножко сбивается. Тогда он просто выкидывает ориньяк, точнее сначала он переставляет его местами с Солютре, а потом просто выкидывает, потому что вот так эволюция получается очень ровненькая. Ну, мы сейчас знаем, что, конечно, все не так прямолинейно и все гораздо сложнее.
Но пионерам прощаем такие заблуждения. Рядом с анализом формы, вот в смысле типологии, может еще возникнуть желание стилистический анализ приложить или даже семантический, попробовать объяснить, что же это значит. Но чем древнее находки, например, вот уже упомянутая косточка с неандертальскими гравировками, тем сложнее ее поставить в ряд. Слишком мало источников сохранилось, и, возможно, не так уж и много их и было создано в те древние времена. То есть стилистический анализ подразумевает, что мы в ряд тоже можем поставить и выделить стили какие-то. Здесь не хватает источников. Семантика абсолютно никак не сработает. Если вам кто-то начинает объяснять, что это значит, не слушайте. Слишком большой разрыв культурный, и мы не знаем, мы не можем трактовать смысл этого изображения, тем более, что неандертальское искусство все не фигуративно, это только геометрические разнообразные значки. Что тогда нам делать? Ну вот еще один такой слайд, на котором показаны, какие вообще варианты есть изображений неандертальских. Да? Видно, что здесь просто набор либо зигзаги, либо прямые линии такие повторяющиеся, либо какие-то пересекающиеся линии, угловидные фигуры. Наша косточка, надо сказать, из Хотылева самая такая разнообразная по числу элементов, которые входят в это изображение. Что же мы тогда будем делать с ней, если нам стилистика ничего не говорит, если нам семантика ничего не говорит? А мы будем анализировать технологию, как она была сделана. И тогда, если мы приглядимся к этому предмету повнимательнее, то за кажущейся простотой, подумаешь, там зигзаги и какие-то дуги, мы увидим сложную на самом деле последовательность действий, заранее продуманных и реализованных. Во-первых, кость перед нанесением гравировки была выскоблена для того, чтобы каменное орудие, которым сама гравировка делалась, лучше цеплялось за эту поверхность. Во-вторых, разные элементы выполнены немножко с разным нажимами, возможно, даже разными инструментами. То есть там вот, а зигзаг, он вообще был первоначально как бы размечен тонкой линией, только потом прорезан, да, то есть он с планированием, не просто спонтанно вдруг начали чего-то там. Был какой-то план. И уже после того, как изображение было выполнено, кость была со всех поверхностей обломана. Возможно, здесь был какой-то ритуальный контекст. Да? Есть такой вот в культуре, в истории культуры есть такой феномен убивания вещей, когда мы хорошие вещи разрушаем, ритуально их уничтожая. Да или нет? Сложный вопрос. Пожалуй, просто не будем пытаться даже ответить. Зафиксируем сложное, последовательное и творческое поведение. Это важно, да? Неандерталец таким образом даже по одной этой находке уже предстает для нас не как дикарь, который не способен ни на что, кроме как вырвать березу с корнем и с ней куда-нибудь побежать, а как очень такое вполне человеческое, творческое существо. Хорошо, это неандертальцы. Что у нас? У нас, у сапиенсов, уже с древнейших времен есть гораздо более разнообразные свидетельства символического поведения, такого, которое не связано непосредственно с выживанием. Это поведение, которое за которым стоят какие-то высокие мотивы. Да? И вот, например, древнейший памятник, связанный с распространением Homo sapiens, таких же, как мы с вами, людей в Восточной Европе, костенки 17-й, второй слой, возрастом 42 тысячи лет. Там при раскопках было найдено вот так, была найдена вот, такая вот такое украшение. Не сразу было понятно, дырочка – это естественная каверна в известняке, такое бывает, или сделан руками человека, и вот эта окрашенность в красный цвет, она просто от слоя возникла, в слое тоже попадаются пятна краски, или преднамеренная. Но более детальный анализ технологический и сравнение с экспериментами показывают нам, что все здесь не случайно. И дырочка вот эта вот сделана руками человека, такой разверткой кремневой, и окрашенность преднамеренно придана, то есть белый цвет известняка был заменен на красный, потому что у красного своя какая-то семантика, своя символика. Вообще в этом слое найдено довольно много украшений, большая часть из них из клыков песца, то есть они гонялись за песцами, выбивали им зубы для того, чтобы потом себя украсить, из камушков, вот эти вот нижний рядочек, но и также из окаменелостей. То есть вот это вот первые люди приходят на территорию Восточной Европы, нынешних костенок, у них под ногами какие-то такие забавные штучки, ростры белемнитов мелового периода, известные в народной культуре как чертовы пальцы. Они их подбирают, тащат к себе на стоянку, делают дырочки и делают из них украшения. Окаменелые кораллы Дивона, которые тоже, выходы которых есть на территории села, они тоже там что-то ходят, смотрят, собирают, тащат к себе, делают дырочки, используют как украшения. Но как именно они себя украшали? Потому что в костюме выражается
И в украшениях выражается самоидентификация и принадлежность к группе, и какие-то личные характеристики. Все это в традиционной культуре очень важно и выражается через набор украшений. Как правило, реконструкции в музеях предлагают нам вот такой вот вариант, когда все зубы, которые найдены на каком-нибудь памятнике, например, в Зарайске, набраны в нитку, и мы сразу себе, значит, что представляем? Что это все на груди, вот так вот, как такие бусы, на полуголое тело или даже на голое. Археология иногда подтверждает такой способ ношения, потому что вот здесь вот мальта, это Забайкалье, погребение ребеночка, у которого на груди в положении вот неповрежденном сохранились такой вот, сохранилось ожерелье. Есть пример сунгирских погребений, там, где и подростки, и взрослый мужчина лежат тоже в непотревоженном состоянии, и положение бусинок явно указывает на то, что они были нашиты к костюму, на шапочку, на курточку, на штанишки, штаны тоже появились в палеолите, и на сапожки. То есть вот даже археология разные варианты реконструкции предлагает. Еще посмотрим на этнографию и видим здесь, что зубы-то на самом деле не обязательно в такую вот нитку бус собирать, а можно и на костюм пришить, особенно если это охотничий трофей. И того мы приходим к пониманию того, что очень по-разному могут быть использованы украшения. Они могут и нашиваться, и на голое тело, и еще на что-то. Но для того, чтобы ответить на вопрос, как конкретно, мы обратимся не к аналогиям, а конкретно к следам на этих предметах. Дело в том, что каждый раз, когда вы надеваете украшение, что-то делаете, на нем появляются царапины, потертости. Да? Кто давно в браке и не чистит свои обручальные кольца, можете сравнить внешнюю и внутреннюю поверхность, заметите, как много там царапин. Это происходит сейчас, это происходило в палеолите. Все украшения, которые достаточно долго носились, на них появились вот эти самые потертости и царапины, характер и локализация которых могут указывать нам на то, как носились эти украшения. И наше исследование говорит нам о том, что они нашивались к одежде, примерно так же, как сунгирские вот эти вот варианты, хотя у нас нет погребения, которое бы сохранилось на месте, инситу, но у нас есть следы, которые указывают нам вот на такие, такого рода, ну, то есть, свой, если у вас вдруг такой клишированный образ дикаря с бусами в набедренной повязке, меняем его на вполне одетого, прилично украшенного человека. И еще нельзя не сказать о одном виде следов, которые позволяют нам реконструировать особенности древней жизни и культуры. Следы от использования. Опять же, пользуясь аналогиями современности, вы на кухне, пользуясь ножами, чувствуете, что они затупляются со временем. Это потому, что кромка выкрашивается, там царапушки появляются, и вот эти вот следы износа, следы использования, они также формировались и в древности. На самом деле, вот этот вот метод экспериментально-трассологический неплохо развит. Он родился, кстати говоря, вот это предмет гордости советской археологии Ленинградской школы. Довольно хорошо изучены следы, которые на кремне формируются от контакта, например, с мясом, со шкурой, с костью, с деревом. Но есть также и куда развиваться. И тоже одно из недавних наших исследований, буквально вот текущих, направлено на выяснение того, какие следы могут оставаться на кремне от контакта с железистыми конкрециями. Идеально, если с пиритом, потому что там в составе не только железо, но и сера, которая дает горячую и долго живущую искру. Да? Ну, все знают, это кресало, кремень. Но в новое время кремень с сталью использовался, в палеолите он мог использоваться с природными конкрециями железа. И создавая в эксперименте образцы таких следов, мы затем обращаемся к археологическому материалу и видим, что мы находим такие палеолитические зажигалки, по крайней мере, в верхнем палеолите, то есть во времена Homo sapiens, в культурах разных, да, то есть это разные культурные традиции, по времени удаленные друг от друга, от 36 до 16 тысяч лет назад. Таким образом, опять же, вот этот вот клишированный образ хранительницы очага, что надо сидеть из поколения в поколение, передавать эти угольки, его тоже нужно скорректировать и признать, что, по крайней мере, в верхнем палеолите люди могли зажигать нормально так, когда им было нужно. Да? Надо зажечь, зажигаем. Не надо, ну, не зажигаем. И это здорово на самом деле.
Таким образом, если мы всю вот эту вот картинку пересоберем заново, сначала подытожим, получается, что хотя раскопки – это, наверное, самая такая на слуху находящаяся часть археологической работы, в действительности это только первый этап, который добывает для нас источники. Но источники сами по себе с разорванными связями, они у нас как бы с разорванным контекстом, и этот контекст нам нужно восстанавливать уже в кабинетах и лабораториях. Для этого у нас есть разные методы, как, собственно, археологические, такие методы смежных дисциплин. И когда мы к этим методам прибегаем и, ну, не с утюгом, конечно, но вот с разными не мытьем, так катанием заставляем наши артефакты говорить, тогда они рассказывают нам о том, что культура древних людей в палеолите была сложнее, чем то, что мы обычно видим в таких вот реконструкциях массовой культуры. И мы видим не только себя, Homo sapiens палеолитического времени, но и нашу такую параллельную двоюродную веточку неандертальцев и творческими, и любознательными, и социальными, и высокоадаптивными. Да? Приходим на новое место и сразу интересуемся.

0: клад оказывается зарытым. Но вот это вот культурное такое накопление, оно противостоит природному разрушению. Да? Каждый раз, когда культурный слой как бы возвращается, подвержен процессам археологизации, как мы его называем, он возвращается в природную среду. Вот культура и природа противостоят друг другу, и природа пытается все это вернуть себе обратно. Если где-то нет культурного слоя, это значит, скорее всего, что либо люди здесь не жили, либо культурный слой был разрушен. И здесь как раз нам очень важна кооперация с естественно-научными специалистами, которые расскажут нам динамику накопления этих слоев, что здесь происходило в природе, размывы, обрушения и так далее. То есть это такой сложный процесс, который с двух сторон работает. Накопление и разрушение. Поэтому в зависимости от локальных условий может очень по-разному получиться.
1: Так, давайте дадим микрофон. Да, вот сюда, пожалуйста.
2: Да, благодарю вас за лекцию, Дмитрий. Что, на ваш взгляд, могли бы, и что, на ваш взгляд, может быть, действительно передали друг другу при встрече кроманьонцы, неандертальцы и денисовцы гипотетически из материального наследия, вот какие-то методы охоты, произведения искусства, кто-то умел там, допустим, расписывать пещеры, а кто-то умел лучше охотиться на пещерного медведя и так далее. Вот что они могли друг другу такое передать, что в итоге слилось в одну нашу культуру? Спасибо большое.
0: На самом деле тут только так отчасти гипотетически можно ответить, например, что неандертальцы передали сапиенсам. Дело в том, что сапиенсы приходят с такой более прогрессивной, как считается, более сложной культурой, и те же украшения, например, неандертальцы вроде бы как заимствуют у сапиенсов, потому что именно у поздней такой вот прослоечки неандертальцев появляются признаки того, что они как-то себя украшали. И на самом деле, например, погребения, они большей частью в Европе найдены для неандертальцев именно поздних, то есть уже после того, как те как-то где-то повстречались, пообщались с сапиенсами. Что сапиенсы могли взять у неандертальцев? Вопрос более такой умозрительно, на который можно ответить. Ну, мы с вами помним, что неандертальцы — это единственные коренные европейцы, которые научились жить в условиях суровой приледниковой Европы. И вот эти друзья из Африки, с Ближнего Востока, сапиенсы, в смысле, приходят, и, возможно, они подсматривали у неандертальцев способы как раз-таки, ну, не акклиматизация, а способы адаптации к местным суровым условиям. Возможно, домостроительство, потому что здесь неандертальцы, если мы будем рассматривать, например, находки из Молодовы, там, где из костей неандертальцы якобы складывали жилища, потом гораздо позже это такая традиция складывается и у сапиенсов тоже. То есть, возможно, более теплые, но это очень так вот гипотетично.
1: Вопрос от зрителя Дзирит. Куда звонить, если я увидел в поле толпу с металлодетекторами? Что-нибудь меняется?
0: В полицию звонить, ну, ваш участковый, по идее, должен прийти. Понятно, что для полиции это не приоритетная задача. У них есть как бы более такие страшные, опасные случаи, поэтому сразу могут не приехать. Но здесь только ваша настойчивость. И на самом деле, ну вот, можно еще запугать просто этих ребят, да, там мы иногда бывает, что встречаемся с такими даже в Хотылево, и просто как можно больше на них наругаться и угрожать. Они там скажут, что да, я сын губернатора. Но просто ругаться на людей, объяснять им, просвещать, может быть, в конце концов.
1: А если они лопатами начнут махать? Если они начнут махать лопатами?
0: Вы тоже можете махнуть лопатой. Нет, лучше, конечно, не доводить до прямого столкновения. Лучше звонить в полицию. Лучше действовать в рамках правового поля.
1: А можно в самый далекий ряд дать микрофон? Пожалуйста.
3: Здравствуйте, Олег меня зовут. Хотел спросить, а были какие-нибудь расовые различия между людьми в палеолите? И на кого больше современных людей были похожи древние люди?
0: По крайней мере, вот верхняя палеолитическая популяция Европы считается, что у них не было такой какой-то вот одной расы, да, там, например, в костенках найден такой негроид, как его называют, или если мы посмотрим на сунгирцев, они там не похожи на тех, кто найден в костенках, то есть они еще не сформировались как какие-то отдельные расы, потому что считается, что современные наши расы – это вариант адаптации к тем условиям, где люди в итоге расселились и, наконец, остановились, а наши ребята палеолитические, они были очень мобильными, они меняли постоянно положение, не задерживаясь там из поколения в поколение на одном месте и постоянно обмениваясь генами. Поэтому вот у них не было какого-то такого определенного расового разделения на популяции. На кого они были похожи больше? Да, наверное, ни на кого. Просто вот такая палеолитическая популяция.
1: Вопрос задает Андрей Ирхин. А если в шурфе нет артефактов, раскопки не разрешат? Не теряем ли мы такие?

0: Каким образом какие-то открытия?
1: Нет, все нормально. Если в шурфе нет артефактов, мы все равно этот шурф фиксируем, мы все равно описываем его как пустой. Все это попадает в отчет, и следующее поколение исследователей, прочитав ваш отчет в архиве отраслевом, специализированном, просто не пойдут на то же самое место.
0: Мы его потеряли, можно сказать, для науки.
1: Нет. Ну, во-первых, любая хозяйственная деятельность, она рано или поздно приведет к тому, что памятники будут найдены. Во-вторых, современное требование по установлению границ памятника, если уж мы чего-то там ищем, оно требует парных шурфов по периметру. То есть один пустой, один полный. Нашли пустой, ищите полный. Только когда у вас есть два, посерединке между ними пройдет граница.
0: Да, давайте дадим микрофон куда-нибудь вот сюда. Да, пожалуйста.
2: Спасибо за выступление, Нина. А по каким критериям выбирается место для будущих раскопок? Про первый год работы на местности понятно, а вот почему именно Брянская область, почему Хотелево, почему не другое место? Угу. Спасибо.
1: Ну, здесь это либо вариант стечения обстоятельств, как было с Хотелёво. Здесь местные школьники ходили, бродили по берегу, и там не было такого леса, стоящего стеной вот этого. Были лысые эти холмы. Школьники ходили, берега обрушались, они находили эти камни и принесли школьному учителю, потому что камни были какие-то уж очень правильных форм. Школьный учитель тоже оказался достаточно таким сообразительным и грамотным человеком, чтобы отнести это в краеведческий музей. Оттуда уже начали приезжать специалисты, которые начали проводить раскопки. Но бывает и что мы специально, археологи специально вот идут в разведки, чтобы найти памятники. С палеолитическими чуть сложнее, потому что они слишком глубоко в земле, так просто их не найдешь. Но опять же, где-то разрушается немножко культурный слой, что-то выпадает, и это для нас сигнал, что здесь есть памятник. А если памятник уже вот голоценового времени, то есть последних 10 тысяч лет, ну 12, часто бывает в рельефе видно, что вот здесь удачное место для поселения, или что... Даже иногда бывает видно очертания вот этого памятника, скрытого в толще земли, если это не глубоко, да, там где-то чуть пониже, где-то трава гуще растет. Ну, в общем, есть некоторые косвенные признаки, которые указывают на то, что здесь может быть памятник.
0: Ну, так и со спутников даже ищут теперь.
1: Тоже бывает, да.
0: По характеру растительности. Угу. Спрашивает Алена Ермилова. Возможно ли человеку с экономическим образованием попасть на археологические раскопки не в рамках чернорабочего и копать отсюда и до обеда?
1: Ну, у нас вообще чернорабочих-то нет. У нас есть волонтеры, студенты, практиканты. Чем больше человек интересуется, чем больше он сам готов к тому, чтобы погружаться в работу, тем больше мы можем ему доверить. Если, конечно, руки к голове приделаны, а то если бывает, что желание есть, творится, что попало ручками, тогда, наверное, нет. Но в целом, да, можно.
0: Дайте микрофон вот молодому человеку, пожалуйста.
3: Здравствуйте, меня зовут Роман, и у меня к вам такой вопрос. Кто является родоначальником археологии, то есть кто начал вводить этот термин, и кто является вашим кумиром в археологии?
1: Моим кумиром в археологии является мой учитель Андрей Александрович Синицын. Он копает в костенках. Это человек, который всегда во всем сомневается и все время думает о смысле происходящего. И мне это очень импонирует, что для него любое событие в жизни – это загадка. И также и на культурном слое он все время осмысляет. Это здорово. Первым археологом можно, наверное, назвать Винкельмана, который работал с древностями, найденными в Помпеях. Но вообще археология палеолита, она немножечко особняком стоит от всех остальной археологии, потому что Помпеи – античный городок, который был погребен под пеплом, да, и когда его откопали, вдруг оказалось, что вот все, что было описано в письменных источниках, это трагическое событие извержения вулкана, гибель людей, вдруг оно все буквально ожило на глазах у тех, кто это все раскапывал. Сначала просто как древности собирали, вытягивали красивые статуи, а потом уже стали формироваться особые методы для проведения работ. Но с палеолитоведением было другое. Оно появилось гораздо позже. Оно самое такое молодое во всей археологии. Ему всего 150 лет. Это просто детский возраст для науки, младенческий. И первым таким археологом-палеолитчиком был вот этот Габриэль де Мартелье, который менял культуры местами, там, в зависимости от того, есть там бифасики или костяные орудия или нет.
0: А Буше де Перт не считается?
1: Буше де Перт был таможенником, и он был энтузиастом, который, кстати говоря, в итоге травли сжег все свои... Нет, его потомки после его смерти сожгли все его труды, потому что не хотели иметь с ним ничего общего с таким оригиналом, скажем так.
0: Вопрос от зрителя The Soul. Назовите, пожалуйста, места недалеко от Петербурга, где можно приехать, покопать и найти себе какой-нибудь древний сувенирчик на память.
1: Древних сувенирчиков на память сразу быть не может. Да, это сразу в полицию. Нет, пожалуйста, не берите себе древние сувенирчики на память. Каждый из предметов, который вам может казаться каким-то бросовым и что наука не пострадает, если вы его заберете, в действительности может оказаться очень важным для науки. Никогда себе этого не позволяйте. Поучаствовать в экспедициях, пожалуйста, у нас есть Институт истории и материальной культуры в Санкт-Петербурге, да, подпишитесь на его каналы, следите за объявлениями, пишите организаторам экспедиции, можно принять участие в каких-то из них в качестве волонтера, но ничего домой не берем, кроме впечатлений.
0: Так, давайте дадим микрофон вот там вот девушке.
4: Здравствуйте, меня зовут Кристина, и у меня вопрос. Вот как вы рассказали, с Землей достаточно все понятно, где-то бывает что-то опадет или видно по рельефу, а ведь водоемы — это тоже хранители информации. Да. Болота и водоемы, как с ними работают, как ведется там в принципе работа и как часто там происходят работы?
1: Есть даже целое направление — подводная археология. Там действительно в гидрокостюмах ребята с аквалангами там вот так вот легким движением руки расчищают ил на дне болота какого-нибудь и открываются мезолитические или неолитические, то есть позднего каменного века, места жизни охотников-собирателей вот этого времени. Это находится обычно либо рядом с теми местами, где уже на сухом месте изучены памятники, либо при каких-то мелиоративных работах, там болото, торфяники осушают, и экскаватор или там другая такая землеустроительная техника, она поднимает какие-то артефакты, и тоже вот так вот благодаря разрушению, с одной стороны, да, как бы плохо, но хорошо. Или античные памятники, например, Акра, которая сегодня затоплена, она исследуется тоже методами подводной археологии. Там у них даже в университете есть программа магистерская по подводной археологии.
0: Вопрос от зрителя Селигер. Могут ли археологи 21 века вернуться к месту раскопок 20-го? У нас на месте древнего города Кличен на пути из Варяг в реки сделали несколько шурфов в СССР, и все.
1: Ну, конкретно про этот случай ничего не скажу, потому что палеолитоведение очень далеко от средневековых раскопок. Но в целом, да, мы очень часто, вот Хотылёво открыто в середине 20 века. Очень известный неандертальский памятник Сухая Мечетка в Волгограде тоже открыт там еще в первую половину 20 века. То есть мы постоянно возвращаемся к тем памятникам, которые были найдены ранее, доследуем их или даже заново, бывает, отвалы перекапывают. Во французских памятниках там пещеры, раскопанные в начале 20 века, копались, ну так, по современным меркам, не очень тщательно, и поэтому заново копают отвалы, все то, что выкинуто было. И там находят даже целые произведения искусства венерочек.
0: Да, так, пожалуйста. Ну давайте в первый ряд дадим микрофон.
5: Вячеслав Антонов, спасибо большое за интересный рассказ. Сейчас мы все чаще слышим от ученых информацию о том, что искусственный интеллект помог им решить всего за пару недель какую-то очень сложную задачу, над которой ученые бились десятилетиями. А вот что в археологии, насколько активно сейчас применяется искусственный интеллект, и насколько этот опыт широко распространен в России? Может быть, вы даже какую-то личную историю расскажете, когда в вашей работе искусственный интеллект помог значительно облегчить труд, тяжелый труд археолога? Спасибо.
1: Спасибо. Интересный вопрос. Там, наверное, когда распознавание идет, вот в этих случаях действительно эти механизмы искусственного интеллекта, они могут пригодиться, алгоритмы. А в нашем случае... Нет, скорее нет. Или для каких-то очень специфических задач, например, когда мы получаем новые статьи по теме там по нескольку в день, прочитать это вдумчиво, тем более если это на иностранных разных языках, довольно сложно. Гораздо приятнее просто быстренько загнать и сказать: перескажи мне этот текст. Потом, если мы видим там зацепочки, то мы раскрываем, дальше идем читать как там поподробнее. Я пользуюсь, да, мне нравится это все дело, потому что, во-первых, промпты для каких-то картинок потом нарисовать в Midjourney, например, тоже грамотнее пишет DeepSeek, чем я. Или, например, когда я готовлюсь к научно-популярному выступлению, я тоже прибегаю к помощи, потому что специализация в науке, она требует вот такое вот углубление. Здесь, наоборот, нужно по верхам пройтись, а я не всегда понимаю, вот как бы насколько по верхам нужно пройтись, и благодаря подсказкам искусственного интеллекта формирую план выступления. А так, в целом, скорее консервативно у нас коллеги относятся, наоборот, такие: а, это все искусственный интеллект.
0: Я сейчас уже постоянно, вот я текст напишу какой-нибудь, а там потом читатель какой-нибудь: а, это же и писал, сразу видно. Не знаешь, это комплимент или нет. Гравилет спрашивает, а из чего были древние нити, если они сохранились столько времени?
1: Есть один случай с неандертальским памятником во Франции, где под карбонатным натеком, примерно как у нас в чайниках такая корочка кальцитовая образуется, на поверхности каменных орудий были найдены из черничных корневищ скрученные ниточки. Но это вот уникальный случай. То, что мы, например, для более поздних памятников знаем, самого-самого конца там палеолитического времени или даже уже мезолита среднего каменного века, да, черничные нити использовались, жилы, конечно же, потому что это вот самой природой данный такой идеальный материал, который в намоченном состоянии эластичный, растягивается, завязывается, сплетается, затыхает и просто намертво все держит. Кроме того, могли быть и другие растительные материалы. Доказать существование, например, шерстяных нитей невозможно. Мы просто можем гипотетически допускать такой вариант, но доказать пока не получалось.
0: Дайте, пожалуйста, микрофон там вот зрителю.
6: Меня зовут Марк, и мне интересно, вот насколько, когда вы откапываете какой-нибудь древний артефакт, ну, тот же камушек, косточку, насколько этот момент становится радостно и страшно это разбить или потерять? А также, что вы откапывали самого ценного такого?
0: И что разбили?
1: Я всегда испытываю проблемы с ответом на вопрос, что самого ценного я нашла, потому что, ну, на самом деле, каждый камушек и каждая косточка для меня ценные. Ну, они потому что вот, ну, то, что мне в последнее время доставляло максимальную, наверное, радость, это вот история с зажигалками палеолитическими. Но это находка не в раскопе, это находка в лаборатории, да, когда мы под микроскоп давно раскопанные вещи засовываем, и там видим, вдруг нам открывается такой новый микромир, который рассказывает нам новую информацию. Вот это для меня последнее такое эмоциональное событие. А так вообще, конечно, когда люди откапывают красивые вещи, они испытывают очень яркие впечатления. Кто-то больше любит косточки, там, косточка мамонта. Ну, косточка и косточка, еще одна косточка мамонта. А кто-то с ума сходит от симметричных каменных орудий, вот их просто... У нас на раскопках, опять же, был случай, что нашли очень тонкий, просто вообще идеальный, как говорит начальник нашей экспедиции, лучший во всей Европе неандертальский нож, обработанный с двух сторон. Он очень тонкий, очень тщательно сделан. Просто почти верхний палеолит. И вот здесь вот на самом деле у нас так этот начальник раскопа воссиял, что там солнце вышло из-за тучи, и вот эта вот радость
0: это
1: была...
0: Это вот тот самый, да?
1: Вот тот самый, да.
0: Да, это вообще. Я свидетель. Вопрос Алены Живицкой. Добрый день. А есть ли новые данные о датировке артефактов из Диринг-Юряха?
1: Новые данные есть, туда ездила команда, в том числе с геологами, которые занимаются оптически стимулированной люминесценцией. Это такой метод, когда буквально песчинки заставляют сообщать, какое количество лет назад они лежали на поверхности и облучались солнечным светом. Вот. Но поскольку материал в работе, я лучше не буду делать этого анонса, просто ну, ждем, когда они опубликуют результаты. Пока они еще их обрабатывают, там тоже не быстрое дело, там годами это все варится.
0: Давайте дадим микрофон в серединку.
7: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Меня зовут Кирилл. Вопрос такой. Известны случаи, когда древние люди переносили какие-то прикольные вещи с места на место. Mm-hmm. А что касаемо орудий? Что-то известно по этому поводу? Потому что на слайде было достаточно много орудий. Допустим, древние. Известны также случаи, что кремня не везде много выходов mm-hmm. на поверхность. Соответственно, как быть, если человеку приходится постоянно кочевать и добывать себе пищу, а вот mm-hmm. у него орудие сломалось, что дальше? Он умирает?
1: Нет, они вот как раз-таки, мой такой точка акцента моего, они не умирают, если что-то пошло не так, они гибко перестраиваются, поэтому мы с вами здесь, потому что они гибко адаптировались ко всем меняющимся условиям. Например, в тех же Костенках, откуда сегодня тоже были примеры, одни из первых точек поселения сапиенсов в Восточной Европе, там кремня качественного нет, там есть только какой-то окремненный известняк и тот такой плохонький. Так вот, ребята носили с собой крупные такие пластины из кремня, и мы это можем доказать по следам потертостей на них. И потому, как эти следы потертости перекрываются потом следами использования. То есть здесь нам трассология помогает доказать то, что люди транспортировали буквально там в ранцах, в мешочках таких при себе разные предметы, и в том числе кремневое сырье. Если у них там что-то кончалось, тоже разные популяции немножко по-разному поступали. Кто-то, видимо, отправлялся снова за сырьем, кто-то, может быть, уходил с этого места, а параллельно с ними жили ребята, которые активно использовали местный окремненный известняк. Те тоже использовали чуть поменьше. Разные вот эти вот сырьевые стратегии, это у нас называется по-умному, они тоже показывают немножко культурную разницу такую вот. Но в целом они находили решение, они не умирали.
0: Вопрос задает зритель Селигер. Что ответить креационисту на примеры находок 45-тысячелетних деревьев в 45-миллионолетнем базальтовом слое или датировки затвердевшей лавы, излившейся в 80-е годы XX века и датированной 35 миллионами лет?
1: Ничего не поняла. Какие 45 тысяч лет в 45-миллионном слое?
0: Есть базальтовый слой, очень-очень древний. В нем нашли какие-то деревья, им 45 тысяч лет, типа.
1: Ну,
0: или
1: давайте
0: там лава изверглась, ее датировали, а ей там миллионы лет. Что вы скажете? Крах теории эволюции?
1: Мне кажется, что человек фантазирует. Ну, как можно ответить на такую как бы фантазию?
0: Я просто знаю, что, о чем идет речь. Есть такие примеры. Там просто, ну, с каждым примером надо разбираться.
1: Да, ну это каждый раз может быть ошибка метода.
0: Это может быть ошибка метода датирования. Это может быть ошибка интерпретации того, кто читал вообще.
1: Абсолютно, да, да. Вот как, например, была такая нездоровая сенсация, раздута. Найдены рисунки неандертальцев. Датировали по уранториевому методу корочку кальцитовую, которая перекрывает рисунки в пещерах. Этот уранториевый метод, про него важно знать одно. Он дает разброс в десятки тысяч лет. И люди получили датировки для корочки, перекрывающей эти рисунки, от 65, ну не знаю, до 14 тысяч лет возраст. Какую датировку они выбрали? Конечно, подревнее, ведь это интереснее звучит. И появились просто десятки и сотни, может быть, даже вот этих вот заголовков в журнальных статьях, в газетных статьях, ну там в медиаизданиях. Найдены рисунки неандертальцев. Но если мы внимательнее приглядимся к этой новости и как бы критически оценим ее, окажется, что это просто передергивание результатов датирования, не критическое их представление. Ну,
0: просто надо читать первоисточник прежде всего.
1: Конечно, нужно разбираться с деталями, потому что здесь очень много всего вмешивается, и так просто не скажешь.
0: Давайте, вот далеко-далеко я вижу детскую руку.
8: Вот смотрите, если человек захотел стать археологом, как ему правильно подобрать команду для раскопок?
1: О, сложный и хороший вопрос. На самом деле современная археология – это никогда не работа в одиночку. Это всегда команда, и без команды далеко мы не уедем. Как подобрать? Ну, все по-разному немножко. Обычно мы учимся, да, на кафедре археологии, у нас завязываются связи, мы ездим в экспедиции, завязываются какие-то общие интересы. Кто-то женится, кто-то замуж выходит, вместе ездит на раскопки. Ну и так постепенно просто... Как-то как снежный ком оно все формируется, новые студенты приходят, кто-то уходит, кто-то остается.
0: Кого-то выгоняют.
1: Мы пока никого еще не выгнали. Ну, в общем, жизнь, она такая же сложная и непредсказуемая иногда бывает, а иногда вполне вот последовательно развивается. Нужно просто быть в профессии, быть привлекательным, как сказать, быть открытым к людям, быть таким замечательным, добрым и хорошим человеком, как начальник раскопок в Хапилёво, и люди к вам потянутся.
0: И беспощадным к черным копателям.
1: Да, и увлеченным своим делом. И тогда обязательно, конечно же, другие энтузиасты тоже соберутся вокруг.
0: Так, а кому же мы дадим книгу «Эпоха человека» Дианы Акерман и «Аммонита» из мелового периода от Поля Хантер за лучший вопрос?
1: Я думаю, никто не обидится, если мы дадим последнему спрашивающему эти книжки.
0: Я думаю, никто не обидится. Значит, будущий, я уверен, известный будущий археолог получает книжку. Понятно, что продать мумию в гробике можно подороже, чем мумию без гробика. Проволокой присобачиваем голову к телу, и это все можно продать. Неважно, что это разных эпох, и говорит, а я вот эту вашу корону тоже подделал. Разоблачили его благодаря фторовому анализу. Это серьезное обвинение, нужны серьезные обоснования.

Здравствуйте, меня зовут Мария Кондратова, я кандидат биологических наук, и областью моих научных интересов является онкология и онкоиммунология. И с 30 октября я начинаю свой курс онлайн-лекций на нашем канале, который будет посвящен молекулярной онкологии. Он называется «Больные клетки. Основы биологии рака». На этом курсе мы с вами поговорим о тех причинах, которые вызывают рак на молекулярном уровне, разберемся с механизмами, которые заставляют нормальные клетки сходить с ума, трансформироваться в злокачественные клетки и давать начало злокачественным опухолям. И увидим, как это знание тонких молекулярных механизмов помогает нам разрабатывать новые лекарства от рака. Разберемся, какие существуют современные методы лечения и диагностики этого заболевания, а точнее этой страшной группы заболеваний. Понимая, как нарушения приводят к болезни, мы лучше понимаем устройство наших клеток, устройство живой материи вообще. Я надеюсь, что из этого курса вы узнаете что-то новое не только о болезни, но и о здоровье. Не только о болезни, но и о жизни. Курс состоит из нескольких лекций. План курса вы можете прочитать на нашем канале. Предполагается, что последняя лекция будет свободной. В том смысле, что по ходу лекции мы будем собирать вопросы наших слушателей, выявим какой-то фокус их интереса, и тема последней лекции будет объявлена дополнительно. Наш курс, посвященный молекулярной биологии рака, начинается 30 октября. Он будет проходить онлайн в 19:30 по Москве и состоять из 8 лекций, в ходе которых мы поговорим о самых разных аспектах биологии рака и лечения онкологических заболеваний. Приходите, будет интересно.

0: Вы покоряли континенты и прозябали в грязи и невежестве. Совершали невероятные подвиги и страшные злодеяния. Вы фактически создали эту цивилизацию, но вообще не существовали. Да кто же вы такие на самом деле? Мечты о великих предках. Василий Новиков, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, сотрудник РГГУ, начальник департамента археологии «Энерготранспроект». Автор 50 научных статей и монографий.
1: Здравствуйте, Василий.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие зрители. В этом докладе ведущим буду я, Георгий Соколов. По той простой причине, что Михаил Родин сегодня здесь появится на сцене еще и не только в роли ведущего. А сейчас давайте проголосуем. Какое из этих наименований относится именно к славянам? Как вы думаете? Русь, викинги, странное слово ас-соколиба, нордманы, рос и ар-русия. Перейдите, пожалуйста, по ссылке, которая сейчас появится в чате. А вас, Василий, я хочу спросить. Всем известно, что дочь Ярослава стала французской королевой, а Владимир Мономах взял в жены английскую принцессу. Но почему в повести временных лет об этом нет ни слова?
2: Это очень хороший и сложный вопрос. И правда лежит в том, что повесть временных лет, как и летописные источники, имеет очень особый характер. Мы об этом обязательно поговорим, потому что это касается непосредственно темы доклада. Ну, мое выступление, безусловно, вызовет бурю негодования и критики с разных сторон, но мы все-таки попробуем разобраться в вопросе, пытались ли немцы испортить историю славян, каким образом это связано с призванием варягов на Русь. И начну я вот с этой замечательной картины, картины Васнецова «Призвание варягов». И именно это событие вызывает и будоражит умы всех людей, кто так или иначе связан и пытается разобраться в вопросе о начале древнерусского государства. И обязательно на фоне появляются некие страшные норманисты со своей теорией, которые не на жизнь, а на смерть бьются с антинорманистами и пытаются разобраться в правде о том, кто принес государство на Русь, как это все сложилось и что с этим делать. Ну, прежде чем разбираться в этом вопросе, я напомню, что речь идет, конечно, об эпохе викингов. Эпоха викингов, она связана, ее начало с 793 годом разорения монастыря Лендисфарм, и ее конец приходится на 1066 год, это битва на мосту Стэнфорд-Бридж, где войска Харальда Сурового потерпели поражение. И вот на слайде можно посмотреть отличительные признаки эпохи викингов, и один из них – это как раз возникновение трансконтинентальной торговли, связан с территорией Восточной Европы. В 8-9 веке выходцы из Скандинавии осваивают и формируют эти торговые пути. Один путь на восток, один путь из Скандинавии в Константинополь. Все это проходит через территорию лесной зоны Восточной Европы, и славянские племена, финно-угорские племена включаются в такой очень интересный процесс, который завершился формированием государственности и привел к образованию собственной династии Рюриковичей. Но вроде очень простая история, а как это связано с норманами, с норманнской теорией в целом? Итак, кто такие норманисты, антинорманисты? Вообще, теория появилась в середине 18 века. Немецкие ученые, которые, между прочим, сыграли не последнюю роль в становлении и российской археологии и истории, это Байер, Миллер и Шлетцер, они выдвинули несколько тезисов, которые заключались в следующем. То есть варяги, которых призвали на Русь, это скандинавы, династия Рюриковичей – это скандинавская династия, и даже в конце появился тезис о том, что вообще славяне до прихода скандинавов никакой государственности не знали. Все это должно было быть озвучено в речи Миллера, такой основополагающий документ нормандской теории в 1749 году, о происхождении народа и имени российского. И сразу это вызвало резкую критику. Первым критиком и первым антинорманистом можно назвать Михаила Васильевича Ломоносова, который сказал, что нет, Русы, Русь – это славяне. И всякий, кто пытается заниматься этим вопросом, вынужденно сталкивается вот с этой теорией и с дискуссией вокруг нее. Я попытался выбрать несколько мифов, которые связаны с самой нормандской теорией, но в основном мы поговорим о том, что мы знаем вообще об истории призвания варягов, о Руси и о том, как складывалась государственность, опираясь на современные данные, современные научные данные. И если выбирать, то вот несколько мифов, они на экране. Первый миф непосредственно с нормандской теорией, все остальное непосредственно уже с Руси. Давайте перейдем к нашему первому мифу, который звучит, что нормандская теория – это актуальный предмет дискуссии для исследователей эпохи образования древнерусского государства. Так ли это? На самом деле, сейчас я бы сказал, что нормандская теория имеет отношение скорее к становлению историографии науки, то есть к процессу развития исторического знания. Она сформировалась, ну, где-то в середине 18 века. Да? Историки, которые занимались ей, и противники ее опирались на неполные переводные тексты. То есть у них не было данных перевода арабских текстов, корректных переводов летописных источников, западноевропейских. Они опирались на очень узкую группу доступных им тогда данных и источников, западноевропейских и летописи. А данные лингвистики и тем паче археологии были им, ну, недоступны. Вообще сама теория появилась как оправдание или объяснение сближения России и Германии в 17 веке, в 30-е годы 17 века. И дальше она стала такой разменной монетой, жертвой, и скорее относится к вопросу пропаганды. То ее возвеличивали, то говорили, нет ничего в этом страшного, что пришли варяги, там какие-то пришельцы что-то сделали с государственностью вместе. Почему нет? То она становилась изгоем, когда говорили о том, что ну как это, какие-то пришельцы куда-то пришли и что-то нам сделали. Такого быть не может. И как бы в целом, если говорить, эта теория в настоящее время к дискуссии о там, истории 8-11 веков, о становлении государственности, ну, прямого отношения уже, конечно, не имеет. Она больше в области историографии. Но некоторые позиции в части какой-то нашли свое подтверждение и были дополнены другими источниками. И вот об этом мы тоже сегодня поговорим. Давайте сначала разберемся с очень важным вопросом. Это с терминологией. Я уже употреблял термин «викинги», «варяги». Норманы даже у меня прозвучали. Давайте разберемся все-таки, что это. Итак, кто такие викинги, варяги и норманы? Викинги. В скандинавской традиции викинги, это звучит как викингер. Ну, простят меня лингвисты и знатоки скандинавских языков, как я читаю. Викинг – это участник некого морского похода. То есть это свободный человек. В свободное время он занимается там, земледелием, еще чем-то, он свободный бонд, и в какой-то момент с своими товарищами он садится на корабль и отправляется в военный поход, или в морской поход, или в торговый поход, или это все вместе одно и то же, и военный, и торговый, и грабительский. Есть термин, который называется норманы. Что такое норманы? Норманы – это термин этнический. Таким образом называли в основном в западноевропейских источниках, выходцев из Скандинавии, которые приходили грабить там Англию и другие территории. То есть он больше имеет этнический характер. Ну, хороший пример. Например, в английской литургии в связи с большим количеством набегов викингов, то есть они от них очень сильно пострадали, они внесли свои изменения и написали, что вот от неистовства норманов спаси нас Господи. А что такое варяги? Варяги – это сложный термин. Варяги в скандинавской традиции, вообще он использовался и в скандинавской, и в византийской традиции, в источниках. Это сложный термин, который с точки зрения скандинава представляет людей, которые отправились на службу византийского императора. Иногда, ну то есть это уже во второй половине X века, они входили в так называемый варяжский корпус, это личная гвардия императора, и вот эти вот варенги, они были связаны с какой-то профессиональной деятельностью, то есть, но при этом были выходцы из Скандинавии. А варяги в русских летописях претерпели определенную эволюцию. То есть вообще в базе это всегда люди из Скандинавии, которые пришли не просто так, а пришли с какой-то профессиональной задачей. Они пришли с целью быть наемниками, то есть наниматься в войско. И мы это очень хорошо прослеживаем на очень долгом периоде времени и в разных источниках. То есть в качестве варягов наемной дружины, которая была в составе княжеского войска, они упоминаются в 1043 году последний раз. Это Ярослав их князь призвал, и они там использовались. Более того, варяги или варяг было обозначением там варяжских купцов. То есть варяжские купцы, этот термин вообще появляется там в XII веке. То есть в грамотах есть упоминание, что вот пришли, и это именно скандинавские купцы имелись в виду. И термин варяг вообще использовался даже как прозвище. Есть такой в XIII веке грамота, где был такой Осип Варяг. Вот его тоже упоминают. Ну, если мы с терминами разобрались, то теперь попробуем перейти к такому сложному вопросу, как миф или проблемы повести временных лет. Итак, что же такое повесть временных лет? Миф звучит, что это единственный достоверный источник, который может нам рассказать о происхождении Руси. Повесть временных лет имеет в своем составе рассказ о призвании Рюрика варягов. То есть это как бы рассказ, который стал основой для этой нормандской теории, в частности. То есть о чем история? Значит, агломерация славянских и финно-угорских племен, Словения, Чуть, Весь, Кривичи, убедившись, что у них там были проблемы, они решили, что у них нету порядка, наряда так называемого, и призвали некое племя Русь с Рюриком княжить и владеть ими. Рюрик приходит вместе со своими так называемыми братьями Финиусом и Трубором, садится в Новгороде, Сборске, Пскове. Впоследствии все это заканчивается тем, что остается один Рюрик, и таким образом появляется государство Русь и формируется династия, которая дала имя дальнейшим правителям Руси, династия Рюриковичей. Но нужно всегда помнить, что повесть временных лет – это условно выделяемый текст. То есть он в действительности не существует. Он реконструируется на основе известных летописных списков, самый древнейший из которых – это Лаврентьевский список, он относится к 1377 году. И именно оттуда вообще повесть временных лет-то пришла, потому что это первые слова этой летописи. Все повесть временных лет, и откуда есть пошла земля русская. Второй очень важный пункт, о котором все забывают, то, что повесть временных лет не содержала изначально хронологии. То есть даты появились там достаточно поздно. То есть по исследованию ученых, они там появились где-то в 60-х, 70-х годах XI века. Многие события вот в этом кусочке в повести временных лет подстроены под библейские мифы. Туда включены некоторые скандинавские легенды и, в частности, вот эти легенды о призвании варягов. По мнению и по результатам работы Алексея Александровича Шахматова, это один из ключевых исследователей летописей, сам текст повести временных лет, который дошел до нас, опирался на более ранние источники. То есть более ранний какой-то вариант, который относился к XI веку, может быть, был еще один, но, вероятно, даже существовал какой-то совсем ранний вариант, где это просто некий рассказ без каких-то привязок к датам. И вопрос, можем ли мы доверять этому тексту? Безусловно, можем, потому что это единственный источник, который у нас есть в таком вот виде. Но мы должны привлекать еще и данные других источников. И вообще, я вот очень часто сейчас употребляю «Русь». Вся история вокруг нормандской теории, конечно, вращается вокруг этого термина «Русь». Давайте разберемся, что же мы знаем о Руси. Русь. Если взять источники не только летописные, можно привлечь скандинавские данные. Итак, по мнению лингвистов, в настоящее время слово «Русь» оно происходит от славянской формы наименования варягов Нормании – «рот». «Ротс» или «ротэ», которые обозначают «гребец» или «участник похода на гребных судах». Даже есть камень с скандинавскими рунами, на котором написано, что вот и Руси, да, в походе, был в походе, в морском походе. В финно-угорских племенах, и вообще финно-угорская группа, она дает отсылку у руотси, это гребцы, то есть расширяется с гребцами. Более того, руотси сейчас – это термин, который вообще обозначает Швецию. А вот то, что этот термин все-таки не относится к славянской традиции, указывает на то, что когда летописец перечислял народы и славянские племена, он не помещает среди них Русь, он выделяет ее отдельно. Ну, давайте посмотрим, какие вообще источники используют это слово и в контексте чего. Итак, давайте посмотрим на западноевропейскую традицию. Есть очень интересный источник «Бертинские аналы». Они были написаны во Франкском королевстве в середине IX века. И там история следующая. В 839 году к двору Людовика Благочестивого приезжает византийское посольство, в составе которого были люди, которые именали себя Рос. Они сказали, что им надо, в общем, было поплыть по пути. Они были в Византии, им нужно было возвращаться по старому пути. Они не хотели, хотели сократить дорогу. И императору это не понравилось. Он сказал, что это какие-то шпионы. Пытался провести расследование, но так и выяснил, что эти люди, которые называют себя Рос, у которых есть некий Хакан Росов, они на самом деле свионы, то есть шведы, потому что они из народов шведы, и поэтому вот здесь вот Рос употребляется как принадлежность к определенной профессиональной или социальной группе. Есть замечательный источник Людпран Кремонский, который, это итальянский историк, между прочим, в источники которого упоминаются, например, поход Игоря. И вот он пишет, что вот Константинополь, он там расположен, и вокруг него есть такие соседи. Вот есть там печенеги, там есть там хазары и руси, которых мы иначе именуем норманы. То есть он говорит, что есть некие руси, которых мы называем норманами, то есть и мы их называем обычно выходцами из Скандинавии. Ну и отдельное внимание заслуживает такой прекрасный источник. Это трактат византийского императора Константина Багрянородного, который для своего сына написал, как бы мы сейчас сказали, мануал по управлению империей. То есть кто вокруг империи, как с ними нужно взаимодействовать. И он подробно описал как раз территорию Руси, и кто там живет, кто туда приходит. И он в части, где он пишет о том, что Росы формируют свои флотилии где-то в районе крепости Мелениска, спускается к Киеву. Вот он пишет и очень четко разделяет, во-первых, росов, которые приходят потом к Киеву, потом их пактиоты, славяне, то есть пактиоты – это данники, ну, как угодно, вместе формируют флотилии и отправляются вниз для торговых мероприятий. Более того, он приводит, перечисляет днепровские пороги, потому что это была серьезная преграда, и для каждого порога он говорит два имени. Вот по-росски это называется вот так, а по-славянски это называется вот так. Но стоит еще обратить внимание на совершенно замечательные источники, которые нам предоставляют арабская традиция, арабские путешественники. Ну, я привожу только три имени, их больше. Это Ибн Хардабех, Ибн Руст и, конечно, Ибн Фадлан. Они очень четко в своих текстах, когда описывают Русь, они писали о ней достаточно много, ну, для раннесредневековой традиции, на мой взгляд, они очень различают купцов русов. Они говорят, что купцы русы – это разновидность славян. Очень четко делят русов, которых они называют Ар-Русия, от непосредственно славян. Говорят о том, что они приходят к славянам на кораблях, грабят их, торгуют с ними, описывают их традиции. И самое интересное – это описание Ибн Фадлана. Ибн Фадлан, он вообще уникальный источник и для истории, и для археологии, потому что он очень подробно описал погребальную традицию, связанную с похоронами знатного руса, которая связана именно с кораблем, с целой серией мероприятий. Очень интересный источник. Но здесь опять пробрасывается такой мостик между русами, кораблями, гребцами и теми терминами, которые использовались и для самого названия, и в интерпретации других народов. То есть это все как бы единое такое объяснение этого термина. Таким образом, что нужно сказать? Что термин «Русь» – это вообще очень сложный термин, который претерпел некоторую эволюцию. То есть первоначально это, с одной стороны, пришельцы из Скандинавии, которые там гребцы на судах, которые пришли на нашу территорию, их воспринимали именно так. А потом этот термин переходит из этнической привязки в социальную. И Русью стали называть социальную элиту, то есть скандинавов, которые пришли, сели, растворились, впитали в себя славянскую элиту и вместе уже формировали политическую повестку дня. То есть они уже выступали в качестве людей, которые ходят в походы, воюют с внешними врагами, организуют какие-то, выстраивают вот эту систему государства. Если первоначально их было больше с точки зрения как бы скандинавов, то потом они очень быстро перемешались и уже стали как бы местными. И сюда очень интересно добавить, что вообще Русью, Русь – это термин, который как бы в итоге перешел и на понимание определенной территории. Первоначально это, видимо, был северо-запад, но это как бы территория менялась. Даже Константин Багрянородный писал о том, что есть некая внешняя Русь, есть внутренняя Русь. Вот внутренняя Русь – это такая центральная часть, Днепровская, а внешняя Русь – это вот территория Новгорода, великое окружение. И это очень интересное подтверждение имеет в источниках, которые в летописях более поздних. Например, новгородцы в новгородских летописях писали и в берестяных грамотах, которые мы находим при раскопках, что поехал в Русь, то есть епископ новгородский со своими мужами поехал в Русь, то есть на какую-то другую территорию, отдельную. Впоследствии этот термин включил и новгородскую территорию уже, потому что в XIV веке, когда они пишут о том, что они сражаются там с врагами, там, с ливонцами, они пишут, что вот мы народа русского, мы русские, русские сражаемся. Таким образом, мы видим, что термин этот очень сложный и претерпел определенную эволюцию. Посмотрим дальше. Итак, миф третий. Если Рюрик и был, то он вполне мог быть славянином. А значит, ученые-археологи навязывают нам скандинавов и скрывают славян. Вот я тут специально сделал слайд. Я ничего не скрываю. Вот это вот объекты, которые найдены на территории одного из известных памятников, Гнездовский археологический комплекс, где есть вещи, связанные со Скандинавией, то есть, вот, например, молоточек Тора, там, меч, не знаю, вот это вот маленькое изображение валькирии по-детски. И скандинавские украшения керамика, то есть керамический материал, металлические украшения славян, там, подвески и так далее. Никто массив этих данных ни в коем случае не скрывает. И когда мы опираемся и говорим о том, что мы исследуем, мы берем, конечно, все в комплексе. И это очень хорошо видно. Но давайте разберемся с Рюриком. Рюрик – фигура, безусловно, неоднозначная. Он, безусловно, сыграл важную роль вообще в древнерусском государстве и, конечно, по крайней мере, имя дал. Но что мы о нем знаем? У нас нет его погребения. Мы не можем построить какие-то антропологические выводы. Мы знаем имя Рюрик. Давайте разберемся с именем. Что такое имя Рюрик? Рюрик, оно имя все-таки скандинавское. Делится на две части. Это Хрорик, Хред, что в переводе означает «славный», «слава», «славный могуществом». То есть Рюрик – это в переводе «славный могуществом». Вот это вот мы точно знаем. Где это имя распространено? Оно было распространено в Ютландии. Связывать эту историю я бы не стал, но сам факт. Скандинавское имя распространено в Ютландии, вот «славный могуществом». И, между прочим, если вы возьмете этот корень «славный» в переводе да, на наш язык, да, на славянский, то потом такие имена, как Святослав, Ярослав, и прочие, это очень часто в большей степени княжеские имена, которые, видимо, сохранили вот этот вот корень. Ну и в связи вот с этой общей историей давайте перейдем к последнему мифу на сегодня. Это можно ли создать государство в одиночку? Ну, безусловно, ответ, конечно, нельзя. Что важно? Важно понимать, что один человек не может. А кто может? Только кооперация. Современное представление историков, археологов в большинстве своем связано с тем, что скандинавы, которые пришли на Русь вместе с местной элитой, безусловно, сформировали некую государственную структуру, общность, где славянская элита вошла в скандинавскую элиту. И вообще скандинавы очень-очень-очень быстро растворились. То есть за небольшое количество времени они потеряли свою идентичность. Нужно еще отметить, что мы знаем ведь не только выходцев Рюриковичей, да, скандинав. Мы же знаем еще и другие примеры. Ну, например, Аскольд и Дир, которых, значит, Олег прекратил их существование, но они тоже выходцы из Скандинавии, управляли именно не Русью, а, как упоминается в летописи, управляли именно племенем полян. Или еще более известный полоцкий князь Рогвальд. Он выходец из Скандинавии. Он пришел, организовал свою династию. У него была известная принцесса Рагнеда. И, между прочим, когда Владимир, будущий святой, к ней сватался, он сватался к ней на равных. То есть киевский князь, там, который управляет территорией Руси, сватался к равному себе, к дочери своего какой-то соседней династии. Да? И фактически, если говорить о том, кто дал дальнейшие вот эти вот кровные источники для всех Рюриковичей, это Рагнеда, которая стала женой его и родила ему очень много-много детей. Но важно, еще раз я подчеркну, что сложение государства – это сложный процесс, который растягивается на долгое время. Он связан с территорией Руси именно договором. То есть пришли, их позвали, и на основании некого договора они стали формировать вот эту государственность. Важно, что пришельцы скандинавские, они потеряли свою некую скандинавскую идентичность. Это хорошо прослеживается по тем же именам. Сначала скандинавские имена очень быстро превратились в славянские. Да? То есть там Олега, Игоря, Рюрика мы помним, а потом уже появляется сын Святослав, Ярослав, Владимир и так далее. И нужно понимать, что почему...

0: Кто?
1: Заморские менеджеры, чтобы создать свое исконно славянское, русское государство.
2: Ну что, Василий, есть что ответить Захарии?
3: Да, ответить есть что. Я думаю, что этот вопрос, может быть, такой частично миф, он появился из одного источника, о котором я не стал упоминать сегодня, но вот пришлось к слову. Был такой баварский географ во второй половине IX века, который сделал описание целой серии стран и написал, что вот там столько-то городов, такие-то названия. И в частности, вот у него есть запись про Русь. Запись очень короткая. 100 городов Русь. Да. Ну, что это за города? Ну, значит, давайте разберемся. Вообще, Скандинавы, действительно, территорию Восточной Европы, вот лесную зону, где были эти торговые пути, там на восток, там в Константинополь, называли Гардер. Я намеренно не употребляю гардарики, потому что гардер – это более ранний термин. То есть гардарики, по мнению историков и лингвистов, он появляется несколько позже. Он появляется там уже в XI веке. Изначально подавляющее упоминание – это именно гардер. Вот гардер в переводе имеет там серию значений. То есть гардер – это и ограда, это и укрепление, это и хутор. И скандинавы, в частности, придумывают для территории Руси серию названий, которые связывают с каким-то пунктом. Хольмгард – это Новгород Великий, или там Кенноград, Киев. Ну и, конечно, Константинополь, Миклогард. Ну, то есть фактически, если брать, это нечто укрепленное, нечто огороженное, но никак не город в нашем представлении. О чем можно говорить вообще в древнерусском? Град и город, это тоже можно использовать. Ну, как бы первоначально град и город – это не мегаполисы огромные, которые, значит, населяются людьми, машинами и в нашем современном представлении. Это территория с поселений с каким-то образом огороженная. То есть это территория огороженных поселений. По поводу количества – без проблем. А если опираться на данные археологии, можно посмотреть площади этих поселений, их достаточно исследовано, и посмотреть их количество. Фактически каждый дневной переход вдоль речных путей, этих торговых, так или иначе присутствует поселение, которое связано именно с этим периодом. Поэтому увидеть 100 огороженных поселений или поселений со стенами в каком-то виде, да, вполне возможно, но город все-таки это несколько больше.
2: Ну что ж, Захария, если вы нас сейчас смотрите, напишите, пожалуйста, в чате, устроил ли вас ответ, убедил ли вас ответ Василия. Ну, возможно, что ваше мнение немножко изменилось. А теперь мы переходим к вопросам от наших зрителей. И Надежда Лаптева спрашивает, почему последние археологические и не только открытия так мало известны в широких массах?
3: Ну, это не совсем так. Благодаря таким площадкам, как Антропогенез, таким людям, как Михаил Родин, научным институциям, там, институт археологии, отдельным экспедициям, которые публикуют, ну, там, например, Гнездовская археологическая экспедиция, или Усвяты, или Новгородская археологическая экспедиция, огромное количество материалов публикуется, ну, практически в моменте обнаружения. Более того, сейчас ученые поставили себе такую задачу, но многие, и выкладывается большое количество литературы. Но есть разные ресурсы, я не знаю, можно ли их рекламировать, там как бы, ну, можно погуглить, посмотреть и найти научные ресурсы, где выкладываются литература, выкладываются книги, библиотеки. Есть примеры онлайн-дневников археологов, которые постоянно выкладывают каждый день что-то новое. Ну, то есть, конечно, таким образом, наверное, пытаются что-то скрыть, но не похоже. Поэтому этот массив данных, он, во-первых, он ширится, и я думаю, что при определенной задаче, если посмотреть внимательно, кто где работает и кто где копает, можно найти этот материал в интернете, скажем так. Это достаточно доступная информация.
2: Спасибо. Константин Ступин спрашивает, почему в школе историю славян изучают с 862 года? Что было с ними до того? Какие есть на эту тему хорошие книги и фильмы?
3: Ну, фильмов не назову хороших на эту тему.
2: Неужели все плохие или их вообще нет?
3: Нет, они есть, но они как бы не совсем отражают, мне кажется, историческую реальность.

0: Реальность, да? Не буду называть название, а то вдруг лишняя реклама. Но почему изучают в школе? Ну, вы знаете, школьная программа, она достаточно насыщена, поэтому, ну, как бы сжата. Но это не значит, что историю славян никто не изучает, это запрошенная тема. Нет, это не так. Огромное количество информации есть, например, в институте, там, на исторических факультетах, где-то это можно послушать. Есть прекрасные исследователи в Санкт-Петербурге, в Москве, которые читают отдельные лекции по истории славян. И мы знаем о них достаточно, как раз про лесную зону славянскую, вот это расселение в VI-VII веке. У нас есть и письменные источники кое-какие об этом. У нас есть огромное количество, большое количество экспедиций и публикаций на этот счет. Это опять-таки, ну, интернет вам в помощь, это не секрет. Ну, я не знаю, стоит ли называть имена, фамилии там, и данные, но это можно все найти, изучают, но просто в школьную программу это, наверное, так комплексно не входит.
1: Алексей Чернышов из Солнечногорска спрашивает. Помню, в 5-6 классе, год 2014, в учебнике истории прочитал заметку, что античные авторы все же что-то писали про славян. Например, что славяне живут в небольших поселениях, являются гостеприимными и красивыми людьми, но в случае опасности не дадут себя в обиду.
0: Совершенно верно. Есть корпус античных источников, которые используются для реконструкции истории формирования так называемого этногенеза славян. Этногенез славян – это процесс складывания славян, потому что мы, славянская общность, она гораздо шире, чем территория Восточной Европы, о которой мы сегодня говорили. То есть славяне и в Польше, и в Чехии, и в Словакии. И их источник их формирования относится к более раннему времени. То есть это там века уже там до нашей эры, скажем так, нашей эры, но это не славяне. То есть чистых славян Восточной Европы мы фиксируем там 6 века. Но у нас есть свидетельство о том, которое описывает, что славяне не только там гостеприимные и добрые, а действительно вот по поводу, почему, например, на Руси все сформировалось, скорее всего, по причине договора. Потому что славяне, как известно по источникам, они не сильны в открытом сражении, но они сильны партизанской войной. То есть вооружены они щитами, копьями и луками со стрелами. И если мы говорим о том, что какая-то даже очень сильная группа военизированных личностей придет сюда и попытается их, ну, каким-то образом угнетать или попытается насильно насадить им какую-то государственность, то, конечно, это можно разорить одно поселение из этих 100, второе маленькое поселение, третье маленькое поселение. Но на четвертом, на повороте реки, потому что перемещаться-то можно было в основном по рекам, тебя будет ждать хорошая засада из луков и стрел, и независимо от того, как ты вооружен там, в кольчугу, в щит и шлем, судьба твоя будет, конечно, незавидна. Поэтому мы не говорим о том, что у нас здесь был договор, и они как бы договорились о том, как они будут этим заниматься и формировать эту государственность.
1: Спасибо. Кирилл из Санкт-Петербурга спрашивает, как вам кажется, появятся ли лет через 500 какие-нибудь антиголландисты, которые будут утверждать, что не ездил Петр в Голландию и нечему им было его научить?
0: Ну, наблюдая за интернет-творчеством, можно я так это буду называть, интернет-творчеством, диванными специалистами, я каждый год вижу что-то новое. Я не исключаю, что это, вот это утверждение появится раньше. И какая-то теория очередная появится вот буквально вот.
1: Вполне может быть, что-то подобное уже есть, во всяком случае.
0: Да, просто то, не досчитали, не
1: досмотрели. То, что Петра подменили, и то, что Петербург построили какие-то атланты.
0: Да, это или эльфы. Эльфы вот
1: великого разнообразия таких идей уже есть. Денис Рассказов из Нового Уренгоя спрашивает. Получается, Михаил Ломоносов зря сломал нос Герхарду Мюллеру?
0: Вообще физическое насилие мы не поощряем. И поэтому зря. Вот. Но в контексте той дискуссии, которая выходила за пределы нормандской теории, она была более широкой, да, то есть она была о присутствии немцев и роли немцев в создании как бы вообще российского государства, империи. Да? То есть не тогдашнего в 9-10, а нынешнего в 17-м с Петром, с Елизаветой. Но потом, если мы помним, пришла Екатерина. А Екатерина, она, в общем, выходит из Германии, будем честны, на российском престоле. Ну, так, если уж. Вот. И поэтому, как бы, вот поэтому дискуссия имеет вот такую волнообразную историю. Поэтому, наверное, все-таки зря.
1: Я тоже так думаю. Сайбир спрашивает, можете ли вы привести примеры захоронений смешанного обряда, где бы прослеживались элементы и скандинавской, и славянской культуры?
0: Ну, я надеюсь, поскольку он все-таки уже это погребение озвучено, и вот сейчас есть прекрасная выставка, кстати, призываю. На выставку-то можно же позвать. В Государственном историческом музее проходит выставка «Викинги. Путь на восток». Она идет до января. Призываю туда всех прийти и посмотреть, как и в чем ходили скандинавы и славяне. Там представлены и те, и другие. И там, среди прочего, есть очень интересное погребение из последних, с чем мы соприкасались. Я соприкасался, не копал, но соприкасался. А это погребение Л-210. Вот упоминали здесь Сергея Юрьевича Каинова, который раскопал его там. Был обнаружен... это погребение по обряду кремации, то есть сожжение на месте, где вот была обнаружена целая серия разных предметов. И в частности, там фиксируется несколько индивидов человеческих, назову их так, то есть точно мужчина и минимум две женщины. И набор украшений. С одной стороны, ну то есть мужские, понятно, там меч, копье, вот это все там все было. Вот, мужчину мы не трогаем. Он был скандинав, у него был скандинавский уздечный набор. Очень красивый, у него был там красивый скандинавский меч, там копье, ну то есть прям все прекрасно. И набор женских украшений, связанных именно скандинавских женских украшений, и набор славянских украшений женских. Ну, если почитаем его Инфодлана, там есть описание о том, как попадали туда вот эти барышни, то есть иногда добровольно принудительно, тут по всяким не будем опираться, почитайте Инфодлана, получите удовольствие. Вот, ну вот пример такого погребения, в частности сожжения, где присутствуют и те, и другие в одном месте. Или любые раскопки, ну, того же гнездовского поселения, где одновременно встречаются и украшения славянский, вот, который я показывал, и славянская керамика, которая здесь производилась, и скандинавские украшения, и элементы, связанные уже с какими-то там, там поясными наборами, там, или скандинавского облика, в частности. То есть это вот такие примеры. Но таких примеров достаточно. То есть много, только один из.
1: Спасибо. Михаил Сычев спрашивает, а было ли вообще единое древнерусское государство, или это конгломерат племенных княжений, просто в большей их части на престолах со времен со временем оказались Рюриковичи?
0: Я думаю, что ну, тут скорее историки, то есть эволюция государственности. Но первоначально, как я уже говорил, да, это было... ну вот очень хороший пример – это договор с Византией, один из, который говорил о том, что там вот пришли представители Руси, говорят, мы от народа такого-то, там Ингвар, там скандинавскими именами. То есть их было очень много. Этих представителей, элиты, которая пришла в Византию, устроила там маленькую победоносную войну, ну, не очень победоносную, но, в общем, войну. И вот они подписали договор, и они как бы позиционируют себя как представители элиты разных, видимо, точек поселения. Потом через какое-то время заключается еще один договор, уже по другим событиям, и там уже фигурирует, ну, как бы, киевский князь. Но при этом мы помним с вами, что тот же киевский князь, вот Владимир, да, он сватался к Рогволду, да. То есть и были земли, которые стали, ну, как бы, таким локомотивом объединения, да, включая в себя что-то по Днепру, там, Новгород, там, Киев, там, Смоленск, а были территории в это не включенные. И вот это вот «Игры престолов», так называемые, древнерусские, которые ничем по кровавости и по хитросплетениям сюжетов не отличаются от известной книжки, они, наверное, и сформировали вот это единое государство. То есть это не в чистом виде славянские племена, это элита, которая пришла на ключевые точки, села там, сформировала, ну, как бы вертикаль и начала вступать в какие-то связи. Потом кто-то примучил других, стал более, так сказать, главным, то есть те же Рюриковичи, например. И вот как раз сформировали территорию. А дальнейшая история, ну, всем хорошо известна уже там как бы княжеские распри, древнерусская, Иван Грозный и так далее. Вот так я, наверное, отвечу на этот вопрос.
1: Юлиана Лыжина спрашивает, какие есть объективные критерии, кого и когда можно назвать славянами, а кого нет?
0: Объективные критерии. Вы знаете, я... Сложный вопрос. Объективными критериями. Вы знаете, я думаю, что для объективных критериев есть, скажем так, позиции, которые требуют широкого объяснения. Ну, то есть, что мы знаем о славянах? Славян – это небольшие поселения. Да, что они делали? Как говорят исследователи, у них... было две очень важные вещи. То есть очень красивые женщины и керамика, которые они порабощали всех пришельцев в себя и ассимилировали. Соответственно, со славянами связан определенный круг украшений, определенный круг предметов, очень характерных, керамический материал. И, безусловно, как бы население территориальное, оно все-таки в большей степени было именно славянским, ну, как бы его было много просто, потому что это их территория была изначально. Вот. Плюс есть возможные данные, то есть и в этом направлении ведется работа, это исследования в области ДНК, в исследовании в области антропологии, то есть которые позволяют выделять, ну, как бы этих так называемых, ну, славян. Ну, не так называемых, а именно славян. Плюс у нас есть зоны и территории, которые очерчены летописцам, где кто примерно жил. Плюс у нас есть особенности погребального обряда. Вот тут было сказано, что этот погребальный обряд везде одинаков, но как бы есть нюансы. Например, есть сопки. Сопки – это совершенно другой погребальный обряд, нежели курганы, которые там распространяются там, в 10-11 веке. То есть сопки – это вот, типично славянское погребение, местное, оно имеет совершенно свои особенности. Плюс даже в повести временных лет есть описание погребального обряда славян, что они делают, а что делают другие. Да? То есть, и все-таки по поводу идентичности я вот тут поставил вопрос, потому что ну, в скандинавском погребальном обряде побогаче материальной культуры все-таки, нежели в славянском. Изначально базовые славянские курганы, они ну, не такие богатые, все-таки по металлическим предметам. Это очень важный момент, я сейчас сказал, я хотел его тоже подчеркнуть. В археологии есть нюанс с металлом и органикой, мы знаем, да? Органику мы где можем хорошо посмотреть? Например, раскопки Новгорода Великого. Там большое количество органических материалов, которые являются продуктом местных мастеров. И там и керамика, и веревки, и изделия из дерева. И, а мы очень часто, конечно, становимся заложниками того, что мы видим в основном металл, который до нас доходит. И визуально, как математически, есть перекос, но для нас нет перекоса этого. Мы понимаем массив культуры, который формировался здесь, на этой территории, был предложен для того, чтобы можно было стать основой для этой государственности. Потому что племенные союзы, которые обозначены, это совершенно очевидно какая-то структурная вещь. То есть там есть какая-то вертикаль власти. И еще один важный источник, о котором я сегодня не говорил, это юридические документы, русская правда. Вот там есть отголоски, очень четкие отголоски, там, кто там рус, ну, скандинав, какие судебные решения. И тут вопрос еще, когда я сразу даже добавлю сюда, когда говорят, вот, а что же вот типа викинги, они сами типа варвары такие, приперли сюда, у них своего государственности не было, а что они там нам построить могли? Вот в этом и вопрос. Что они, во-первых, у них все-таки что-то было, это было, у них была своя структура. И Русь и Скандинавия изначально шли, ну, немножко параллельно. Они потом разошлись и стали формировать государственность по-другому. Но это еще раз показывает о том, что это совместный процесс. Нельзя на пустом месте, где никого и ничего нет, что-то построить. Можно дать импульс, толчок, дать то, что здесь отсутствует, ну, например, там, военизированная сильная элита. Потому что славяне в этот период уже не занимались активными военными походами, у них не было такой вот активной внешней политики, скажем так, единой. Скандинавы дали это, они привезли много чего, и здесь все это сложилось удачно, чтобы сформировать вот это вот древнерусское государство.
1: Спасибо. И вам предстоит выбрать два лучших вопроса. Я могу их вам назвать. Значит, Надежда Лаптева. Почему последние археологические открытия так мало известны? Константин Ступин. Почему в школе историю славян изучают с 862 года? Алексей Чернышов. Помню, в 5-6 классе прочитал заметку, что античные авторы писали про славян. Кирилл про антиголандистов. Денис рассказов про сломанный нос Миллера. Мюллера, Сайбир про примеры захоронений смешанного обряда, Сычев, а было ли вообще единое древнерусское государство, или оно Лыжина, кого можно назвать славянами, а кого нет.
0: А и последний вопрос про критерии. Критерии.
1: Да, какие есть объективные критерии, когда,
0: вот, кого можно назвать? Я бы, честно говоря, выбрал два вопроса. Я бы выбрал вопрос про критерии, потому что это очень хороший вопрос, такой вдумчивый. И выбрал бы вопрос... Вопрос вот предыдущий по... Даже теряюсь. Наверное, вопрос... Какой предпоследний был еще раз?
1: Предпоследний, про единое древнерусское государство.
0: Да, про единое древнерусское государство. Как оно складывалось? Вот этот бы я попросил.
1: Значит, Сычев Михаил и Ильяна Лужина получают замечательные книги. Может быть, вы их назовете, потому что это
0: да,
1: книги, которые
0: да,
1: принесли
0: вы. Да, две книжки, они вышли недавно, как раз к вопросу о распространении информации. Они также лежат в интернете, их можно тоже посмотреть. Но вот в бумаге мы их дарим. Первая книжка посвящена Гнездовскому археологическому комплексу. Это современные исследования, результаты современных методов, лазерное сканирование, картография, объединение этих данных и большое количество видовых фотографий, которые рассказывают, что мы находим, как это выглядит и что происходит в полевых условиях. И вторая книжка – это книжка, посвященная раскопкам как раз в Новгороде Великом, как раз слоев второй половины десятой, начала XI века, так называемая усадьба Же. Там можно посмотреть, как выглядит археология второй половины X века, начала XI века, на одном из самых известных памятников, который сохраняет органические материалы. Правда, это исключительное зрелище. И посмотреть вещи, почитать статьи там научные, которые связаны вот с анализом материала, который там был найден.
1: Значит, Михаил и Юлиана, напишите, пожалуйста, по тем контактам, которые сейчас появятся в чате, чтобы получить замечательные призы. А давайте мы посмотрим, как наши зрители оценили Михаила Родина, временно отсутствующего на сцене. Ага, неплохо, неплохо. Мастер каверзных вопросов. 308 человек. Спасибо, Михаил. И наш дорогой докладчик получает замечательные наши подарки, сувениры от FunPin и пингвинопитека космонавта от Павла Краснова. На экране сейчас появился скетч Юлии Родиной. Вот так она увидела выступление Василия.
2: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
3: Кто среди перечисленных персонажей является историческим лицом? Великий Юй, Шэнь Нун, Гао Цзу и Фуси. Виктор, а к вам у меня такой вопрос. Вы сейчас будете рассказывать о мифах о китайской истории, но известно, что у самих китайцев очень странное такое отношение к истории. Они-то знают, что это мифы вообще?

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Илья Александрович Володин, доктор биологических наук, специалист по сигнализации животных или звуковой коммуникации, как он любит сам говорить, потому что он не любит термин «сигнал» применение к звукам животных. Здравствуйте, Илья Александрович. Давайте
2: добрый
1: я
2: день.
1: Вас да, сегодня буду пытать по поводу того, что же, собственно говоря, о чем говорят эти звуки животных или звуки людей. Способны ли мы понимать смысл сказанного, не понимая слов? Способны ли мы понять, что человек хочет нам передать, не понимая каждого отдельного слова, а лишь по, скажем, окраске эмоциональной какой-то?
2: Конечно, можем. Да? Ну, конечно, можем. То есть, ну, мы можем понять эмоциональный настрой человека, который говорит на иностранном языке, не понимая ни слова. Прекрасно можем.
1: Ну, особенно, мы можем, да, понять... вот особенности национальной рыбалки, фильм, да, он вот является, да, примером.
2: Даже если он при этом не размахивает руками. То есть, а если размахивает, то есть еще лучше.
1: Разговор, разговор лесника с финским товарищем.
2: Да. Мы можем понять, соответственно, нужды своего собственного ребенка, который еще не научился говорить, маленького ребенка, новорожденного, и, соответственно, как бы эти нужды удовлетворить. Точно так же мы можем понять нужды тех питомцев, которые...
1: А что вот в этих сигналах как бы...
2: Которые живут у нас дома.
1: Да, я понимаю. Ну вот информация, которая звучит в звуках, издаваемых любым живым существом, вот что именно для нас важно, что второстепенно, что вообще несет информационную окраску, кроме... Вот понять, что плачет ребенка, вот он плачет.
2: Да, с моей точки зрения, собственно говоря, коммуникация, она происходит в первую очередь по эмоциональному каналу, то есть между разными видами, если мы берем, так, между нами и другими животными, ну и между животными разных видов. Дело в том, что, ну, по крайней мере, для млекопитающих правила кодирования информации о эмоциональном возбуждении одни и те же. Одни и те же параметры звуков начинают меняться в определенном направлении, если возрастает эмоциональное напряжение у того, кто эти крики издает. Ну, поскольку животные редко очень радуются, так, обычно это отрицательное эмоциональное возбуждение, дискомфорт. И мы прекрасно считываем эту информацию и из криков других животных, и из криков своего собственного ребенка и чужого ребенка. Есть такие работы, в которых это показано. Мы ее считываем из звуков речи людей, которые говорят на другом языке, и точно так же животные
1: это
2: считывают...
1: Это частота, что ли, особо?
2: Нет, это на самом деле распределение энергии в спектре звука. При высоком эмоциональном возбуждении она начинает смещаться в высокочастотную область. Частота основная нашего голоса может оставаться на тех же позициях.
1: Вот мой голос более низкий, чем у вас.
2: По частоте. По основной частоте, по колебаниям голосовых
1: связок. Вот мы начнем с вами что-то эмоционально обсуждать, что, собственно, в наших беседах постоянно происходит. Да, мы начинаем эмоционально обсуждать, эмоционально. Но при этом высота, да, частота моего голоса, да, эмоционально, то есть я на более высоких частотах начинаю говорить.
2: Нет, это никак не связано с основной частотой.
1: С частотой не связано.
2: С основной частотой.
1: Я к тому, что моя высокая частота для вас может быть низкая. И наоборот.
2: Да, это индивидуальные особенности, это половые особенности, вот они определяются основной частотой. Нет, эмоции не, они иногда связаны, иногда не связаны с основной частотой. Общий признак, который вот есть у всех, так, это перераспределение энергии в спектре.
1: Как мы это слышим на слух-то?
2: Мы это прекрасно слышим.
1: На спектрограмме посмотреть.
2: Да, мы это прекрасно слышим. Ну, я воспроизвести это не могу.
1: А как энергия?
2: Произвольно. Начинает перекачиваться энергия на вышележащей гармонике. Вот она туда начинает уходить.
1: Хорошо, есть...
2: И мы это воспринимаем.
1: А есть объективные исследования, которые вот это показали?
2: Что, соответственно...
1: Экспериментальные, да.
2: Что люди вот воспринимают это, и животные это воспринимают.
1: Да, да.
2: Да. Есть даже обратные. Есть исследования, в которых показано, что люди способны считывать изменения энергии в звуках животных и оценивать уровень возбуждения.
1: Ну, то есть это универсальное биологическое правило.
2: Да, да, да. Вот в последние, как бы там, 10 лет устаканилось, что есть общие принципы кодирования информации о, ну, дискомфорте, скажем так, о отрицательном эмоциональном возбуждении в звуках млекопитающих.
1: И все это выражено в энергетике, да?
2: Энергетика и... Ну, это ведь тоже не частота следования звуков. Ну, как сказать, у вас есть какой-то временной интервал, так, там, скажем, одна минута. Так? Из этой одной минуты вы можете заполнить звуками, скажем, 50% времени, можете 20% времени, можете 80% времени заполнить. Вы можете удлинять эти звуки, вы можете, соответственно, укорачивать их, то есть вообще, ну, следовать быстро-быстро там, один за другим. Вопрос, сколько времени вот из этого временного интервала вы заполните. Вот это вот второй показатель. Он может по-разному, соответственно,
1: изменяться. И вы считаете, что это универсально для всех животных?
2: Ну, на самом деле, протестировано порядка 5 десятков видов. И хорошо, если вы, эти параметры...
1: Вы способны понять эмоциональное состояние горбатого кита по вот этому универсальному показателю?
2: Дело в том, что это не оценка эмоционального состояния. Страшный это оценка ему... изменения эмоционального хорошо. Состояния.
1: То эмоциональные есть, изменения, эмоциональное состояние.
2: Да, если он, кита. Скажем, начнет кричать раза чаще,
1: да.
2: То есть я предположу, что у него эмоциональное возбуждение нарастает.
1: А вы для этого будете какие сигналы его изучать?
2: Любые.
1: Ну что, даже импульсные любые. Сигналы, то есть, там, я не знаю, дальнюю локацию. Ну да, я извиняюсь, горбатый кит – неудачный пример, потому что они, у них нет эхолокационного аппарата, как у...
2: У горбатых китов обычная гортань, обычная как гортань, у наземных млекопитающих.
1: Да, они, да. Да, совершенно по-другому. Ну, хорошо, а вот я обостряю тогда ситуацию. Вот я, давайте мы возьмем дельфинов, да, зубатых китов, у которых совершенно уникальный эхолокационный аппарат, они начинают щелкать. Вы по увеличению частоты щелкания их эмоциональное состояние в состоянии определить?
2: Ну, думаю, что нет.
1: Извините есть... за тавтологию. Да.
2: Да, думаю, что нет.
1: Но мы можем что... догадываться, что когда они охотятся и сближаются с добычей...
2: Нет, вот конечно. Звук... У дельфинов там до сих пор еще толком не ясно, как они произносят все звуки, кроме вот эхолокационных щелчков. То, что у дельфинов как раз можно пока...
1: Вывести за скобки.
2: Да, да, да. Потому рассудим. Что там бы разобраться вообще, чем они звуки издают для начала.
1: Да.
2: Вот, а потом уже смотреть, как.
1: Не, ну им... чем они издают звуки, понятно, чем. Они из клапана в клапан вот этих носовых проходов.
2: Да, нет, конечно. Эхолокационные щелчки они издают с помощью специального органа. Ну, мы съехали немножко в сторону. Не, ну, специального надо, органа, да. Который. Ну, в переводе называется комплекс обезьяний губ дорсальных бус. Вот такое странное название. Он расположен в носовых ходах.
1: Ну, носовых ходах, вот. Я говорю, система клапанов.
2: Это не клапан, это система двух таких вот островов, то есть окруженных меланом, это специальной да. Жировой тканью. То есть один этот вот остров.
1: Илья Александрович, я препарировал дельфина.
2: Да, да, да, неподвижен, а другой подвижен.
1: Когда?
2: То есть вот
1: погибшего, вот дорогие радиослушатели.
2: Да, одна бурса вот эта вот неподвижная, другая да. Подвижная, и, соответственно, в набегающем потоке воздуха она
1: это
2: начинает
1: такие...
2: биться.
1: Ну, я не знаю, я для радиослушателей...
2: Это не клапаны.
1: Да,
2: клапаны в воздушных мешках существуют, да. Мускульные клапаны. Там да. Мускулов нет,
1: да.
2: Которые бы этим управляли.
1: Там ну такие жесткие, ну как мы иначе объясним, мы же на радио. Вот. Ну, я называю это клапанами, такие штучки. Вот он начинает вибрировать, начинает издаваться звук, да, когда там... он перегоняет. Ну, так же, как губами. Но давайте мы подробнее поговорим после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что у высших приматов, так же, как у человека, мимика играет важнейшую роль в коммуникации? Однако выяснилось, что человек, в отличие от своих диких родичей, лучше контролирует мимику, следовательно, лучше скрывает свое эмоциональное состояние. Зачем это нужно нам, людям? А для того, чтобы вводить друг друга в заблуждение, а попросту говоря, обманывать.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы говорим о том, что, собственно говоря, несет информацию в звуках животных. Немножко заспорили мы с Ильей Александровичем, чем, собственно говоря, издают дельфины звуки эхолокационные, но мы говорим с ним, поверьте, об одном и том же, просто я ищу определение, которое было бы понятно. В общем, у дельфинов, кратко скажу, есть система воздухоносных мешков и специальных ответвлений этих воздухоносных мешков и специальная система, я их называю клапанами, Илья Александрович, по-другому, они вибрируют, с их помощью можно издавать звук очень высокой энергетики, высокой частоты, и, собственно говоря, там образуется звук, который отражается от черепа, фокусируется дыней, мелон, жировой подушкой дельфина, и идет сигнал, мощный импульс, от которого он получает отраженное эхо. Но мы про это эхо ничего сказать не можем. Какую эмоциональную окраску, где там какая гармоника, да, где какая частота. Вряд ли дельфин с помощью эхолокационного сигнала передает свое эмоциональное состояние. Вряд ли.
2: Да вряд ли, конечно, да. Вряд ли.
1: Поэтому вернемся к нашему разговору. Это было ответвление. Вернемся к нашим дельфинам или баранам, кому мы.
2: Ну, ко всем остальным млекопитающим, да, да. Включая баранов. Да. Собственно говоря, как-то в последнее время устаканилось, что существует такая общая коммуникативная система, основанная на считывании информации об изменении эмоционального состояния в того, кто кричит. И, собственно говоря, тот, кто кричит, скрыть-то ее не может, если он кричит. Он может не кричать. Но если уж он кричит, то, видимо, физиологические изменения в организме меняют каким-то образом структуру вокального тракта, и происходит сдвиг энергии в высокочастотную область.
1: Ну,
2: считается, что да, это просто влияние на стенки слизистых, через которые, собственно, проходит звук. У нас у всех наземных позвоночных источник звука.
1: Вы про механику рассказываете.
2: Нет, я про структуру, да.
1: Ну вот смотрите, опять-таки вы говорите, что вот энергетика, а, скажем, вопль пожилого шимпанзе, он отличается от вопля младенческого шимпанзе?
2: Безусловно, конечно. То есть, поскольку
1: энергетика, структура... А энергетика разная? Почему реакции-то одинаковые?
2: А мы оцениваем не один звук, а последовательность. Мы смотрим, куда происходит этот самый сдвиг.
1: А, вверх или вниз?
2: Конечно, конечно, конечно.
1: Нам важна динамика,
2: конечно,
1: вопроса.
2: Да. Мы и другие млекопитающие считывают именно изменения.
1: Та самая невербальная коммуникация. Да, у человека же она тоже может быть.
2: Ну да.
1: То есть, соответственно, мы передаем информацию без слов. А вот вообще это же какие-то некие такие вот базовые глубинные вещи, да, которые предшествовали, собственно говоря, языку человеческому и наши предки.
2: Не то, что предшествовали. У нас вся эта система осталась.
1: Осталась,
2: дело в том,
1: да.
2: Что,
1: но она древнее, вот, да? Можно так?
2: Безусловно, сказать? Она древнее. Она общая для всех млекопитающих. То есть, вот на самом деле наш язык и звуковые коммуникативные системы животных наших, они, я даже не знаю, как связаны. С моей точки зрения, это вообще просто надстройка. Дело в том, что мы имеем, которая вообще независимо возникла и присутствует у нас, мы имеем...
1: Независимо от звуковой коммуникации?
2: Да, да, да, да, да. То есть она как-то из нее развелась, но дело в том,
1: термин
2: что...
1: Термин коммуникации, это я...
2: Старую,
1: вы меня
2: звуковую,
1: с...
2: звериную, да, коммуникацию, мы же ее не утратили. Мы все ею обладаем. Да,
1: но
2: мы...
1: коммуникация же предполагает передачу информации. Или она предполагает в вашей трактовке, предполагает восприятие информации?
2: Ну, коммуникация, естественно, связана с информацией.
1: Да.
2: Да, то есть вообще вопрос, насколько эта передача информации идет активно.
1: Все понятно.
2: То есть она может идти по умолчанию. Как, скажем, коммуникация о размерах.
1: Да.
2: Так? Вот большое животное, оно вот у него большие органы звукопродукции, там длинные голосовые связки. И вот по умолчанию, соответственно, частота голоса низкая. И хоть ты тресни, вот все знают, что это большой зверь.
1: Мы об этом, да, мы об этом поговорим, но все-таки, да, давайте мы сейчас вот вернемся к этому вопросу. Получается, что вы различаете две системы коммуникации звуковой, да, у человека в
2: частности. У человека, да. У человека,
1: то
2: да.
1: То есть глубина,
2: у человека,
1: которая присуща другим животным. А как мы ее назовем, эту систему коммуникации?
2: Ну, звериный, давайте так назовем.
1: Да, звериная система.
2: Вот мы звери, да,
1: и она речь, к нам пришла. И вы считаете, что одно из другого не происходит? То есть, речь из этой звериной системы коммуникаций не происходит?
2: Ну, возьмите человеческого ребенка, да?
1: Да, ну, мы говорили,
2: да,
1: об этом.
2: Да, и отнесите его в волчью стаю.
1: Волк поймет.
2: Нет, он научится, соответственно, коммуницировать со своими сородичами, если
1: нет,
2: он выживет.
1: Для, для
2: и он
1: волк...
2: не разовьет человеческую речь.
1: Да, для начала волк поймет, что это.
2: Если он будет жить в волчьей стае, да, то есть вообще никогда не контактируя с людьми. Ну, да.
1: Ну, Маугли, вот. Да, был.
2: Да,
1: там,
2: да,
1: дети,
2: да. То
1: Маугли.
2: Есть он прекрасно будет обходиться без человеческой речи. Вот, если мы найдем такого ребенка после того, как закончился чувствительный период освоения речи, ведь мы же речь выучиваем. Мы ее выучиваем, собственно говоря. Мы тратим достаточно много времени на то, чтобы ее выучить.
1: Ну, то есть, как многие другие формы общественного поведения.
2: Да, это неврождённая система, как вот эта звериная коммуникативная система,
1: нет,
2: с которой мы рождаемся.
1: Это все-таки врожденная система, которая требует предварительного обучения.
2: Человеческая речь?
1: Да.
2: Ну,
1: врожденная,
2: у нас,
1: в том плане,
2: у нас
1: что у нас
2: врожденная
1: есть
2: способность к обучению.
1: К обучению, да.
2: Способность к обучению, да, безусловно, врожденная.
1: Ну, про любые формы можно поведения, так говорить.
2: Все дело. том-то все и дело. А со звуковой звериной, в кавычках, коммуникативности мы рождаемся.
1: То есть, это как раньше бы сказали, это происходит на уровне инстинктов. Раньше такой вот термин, вот это вот
2: звуковое. Ну, можно сказать, да, врожденные какие-то поведенческие признаки.
1: Или, как
2: да,
1: сейчас говорят, да, врожденные программы поведения. Давайте об этом подробнее после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что жестикулировать умеют не только люди, но и животные? Оказалось, что своеобразные жесты в своем арсенале имеют даже обыкновенные вороны, которые умеют не только виться над какой-то головой, но и привлекать внимание сородичей. Для этого в их арсенале есть определенные приемы, которые ученые обнаружили в результате 3-летних исследований. Это действие, соответствующее по смыслу человеческим жестам «посмотри сюда», «обрати взгляд на меня». Ворон, желающий, чтобы на него обратили внимание, брал в клюв палочку, шишку, кусочек мха, камушек и показывал его сородичу. В основном такие движения адресовывались ворону противоположного пола, причем птицы убеждались, что партнер их действительно видит. Такие действия приводили к развороту ворона, внимание которого надо было привлечь в сторону жестикулировавшего. В дальнейшем обе птицы начинали взаимодействовать. Интересно, что такое поведение поразительно напоминает поведение маленьких детей, желающих привлечь к себе внимание коллег по песочнице. В этом случае они протягивают или показывают соседу зажатую в руке игрушку. Подобные жесты считаются антропологами одной из основ языка жестов, из которого мог развиться и настоящий язык.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы с Ильей Александровичем Володиным, доктором биологических наук, сотрудником Московского государственного университета, сотрудником Московского зоопарка, в общем, известным российским ученым, все пытаемся обсудить одну простую вещь. Вот как, собственно говоря, устроено общение и человека, и животных? Возможно ли оно без участия речи? То есть мы на самом деле о невербальной звуковой коммуникации говорим. И ведь мы с помощью вот этих вот сигналов, как казалось бы, вернее, нашей способности воспринимать некие параметры, которые вот одни из них вы обозначили, видимо, изменения энергетики в динамике, да, звука, энергии звука в динамике, не в данном точечном моменте, а именно в динамике, что важно, способны получать информацию об эмоциональном состоянии. Но мы же способны получать информацию не только об эмоциональном состоянии. Да?
2: Конечно, конечно. Конечно.
1: Как
2: звуки,
1: и
2: они, да, звуки, они наполнены информацией, главное ее оттуда извлечь. То есть, ну, опять же, то есть крупные животные кричат, низкие звуки.
1: А всегда да,
2: детеныши
1: это так?
2: Кричат не
1: а
2: так,
1: как
2: взрослые.
1: Ли это так?
2: Да вот на самом деле
1: вы
2: не
1: же,
2: всегда.
1: Ваши же собственные исследования
2: да,
1: показывают.
2: Да, не всегда. По умолчанию как бы, ну сейчас, поскольку стали гораздо больше заниматься биоакустикой, да, то есть и стало это гораздо проще, если можно стало анализировать огромное количество, десятки тысяч звуков, то есть мы их загоняем в компьютер,
1: да,
2: раньше
1: и...
2: мы не были способны это делать. То есть вылезают,
1: компьютеров не было.
2: Да, вылезают на самом деле вот бесконечные противоречия, то есть вот бесконечные такие артефакты устоявшимся признаком, что крупное животное кричит низкие звуки, да? Что детеныш кричит звуки всегда более высокие, чем взрослые. Да? Ну, вот есть виды животных, у которых детеныши рождаются вот, и кричат звуки такие же, как, соответственно, взрослые звери. Это, положим, суслики, то есть уже сейчас 6 видов изучено. То есть звуки детенышей неотличимы от звука взрослых. Отличимы по длительности, но по частоте они абсолютно одинаковые. Так? Два вида землероек.
1: То есть это не универсальное правило, да, различие по частоте. Всё-таки.
2: Не универсальное получается. Причем даже мы не можем найти морфологическую основу. Детеныши они маленькие.
1: А хорошо.
2: Маленькая гортань, маленькие голосовые связки.
1: Половые.
2: А кричат так же.
1: Половые различия.
2: У сусликов полностью отсутствуют, положим.
1: Ну вот. Ну, вот. Ну,
2: у некоторых видов есть, естественно.
1: Но мы способны отличить голос мужчины от голоса женщины.
2: Во взрослом надёжно. Состоянии, конечно.
1: Всегда.
2: Ну, нет.
1: Даже если
2: естественно...
1: это, я не знаю, как
2: нет,
1: это называется,
2: конечно.
1: Колоратурное собрание, это у женщин,
2: да.
1: Но тенор у мужчин. Вот он
2: нет.
1: Тенором поет. Но это же такой практически почти женский голосок.
2: Нет,
1: нет,
2: естественно, есть перекрывание. В частотах это вероятностный процесс, но с высокой долей вероятностью, там 90-95% мы можем только по голосу сказать, кто это, мужчина или женщина. Но поскольку частоты перекрываются, есть мужчины, которые говорят достаточно высоко, Есть женщины, которые говорят низко. Ну, это индивидуальные особенности голоса, то есть индивидуального развития, скажем так. Да? Вот, четко сказать нельзя. Чем больше мы слышим эти фразы, чем более длинные эти фразы, тем, конечно, с большей вероятностью мы можем...
1: Значит, все-таки существует некий критерий, который позволяет нам...
2: Ну, в первую очередь, мужчину. У человека основная частота. Мы же уникальный вид приматов. У нас половой диморфизм в развитии гортани.
1: Угу.
2: Так? Вот, до 12 лет мальчики и девочки, то есть, не различаются ни по строению гортани, ни по основной частоте голоса. И до 12 лет по голосу никто не может сказать, мальчик это или девочка. То есть интересно, что в экспериментах, когда, скажем, взрослым людям дают прослушать крики там, новорожденных детей, так, они

0: Навоз варили. Остальные там так, в большой массе перемерли.
1: Но для меня это непонятно, почему они бросили его в котел, потому что они уже встречались с европейцами, и вроде это примерно внешне такие же люди, как и португальцы, с которыми они контактируют и ведут торговые отношения, а к ним они изначально странно отнеслись и посадили их в тюрьму.
0: А, потому что непонятно, европейцы. Они не говорят на португальском, это совершенно очевидно, это не португальцы, а кто это? Вот кто это? У них контакт с португальцами. Все. Большой черный корабль приплывает. Привозит массу ништяков. А вот эти вот люди нам вообще неизвестны. Они, может быть, враги какие-нибудь. Поэтому, да, запереть и разбираться, кто это есть. Тут же позвали иезуитов, они сказали: о, здравствуйте, это голландцы, очень приятно. Сделайте с ними что-нибудь ужасное.
1: Скажи мне, пожалуйста, по сравнению с книгой, что бы ты предпочел на данный момент?
0: Книгу.
1: Фильм посмотреть или книгу?
0: Конечно же.
1: Ну, видишь, ты обычно при разборах придираешься к тому, что экранизация не следует четко книге.
0: Нет.
1: Либо тексту книги.
0: Я придираюсь, что оно к истории имеет чаще всего мало отношения. А здесь оно все-таки по книге. Но у меня в голове давным-давно другая картинка. У меня там другой Джон Блэкторн, другой Йоси Таранага. Вот, все другие, картинка другая. Я уже книжку давно прочитал, и у меня в голове другой фильм идет. А это, они со мной спорят таким образом. Я этого не люблю.
1: Понятно. Ну хорошо, есть какие-то актеры, которые тебе понравились?
0: Токугава Иясу мне очень понравился.
1: А, ты про него уже сказал. Вот он один
0: прям матерый настолько, что прям вообще вот веришь. Он, конечно, не как Тосиро Мифуне, но он в своем роде тоже очень харизматично, здорово играет. Мне он прям очень понравился. Переводчица Машка.
1: Очень красивая.
0: Исключительно красивая тетя.
1: Ну, какую ты оценку этому фильму ставишь? После просмотра уже 8
0: серий. Слушай, нет, я должен смотреть его до конца теперь. Потому что я после двух серий ему выдал большие авансы, потому что две серии мне первые скорее понравились. Ну, потому что там много есть хорошего, чего теперь в кино редко видно. А теперь мне до конца уже смотреть надо. Поэтому пока никакой оценки я ему не дам. Потому что мало ли они в конце все изгадят вообще.
1: Смотрите продолжение комментариев Клима Жукова к фильму «Сёгун».
0: Да.
1: Спасибо тебе большое за разбор.
0: Приглашайте еще.
1: Подписывайтесь на телеграм-канал «Кинонаука». Там мы разыграем книгу Джеймса Клавелла «Сёгун». Подробности в описании.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: дорогие друзья, добрый вечер. У нас завершение сезона, такое яркое, такая точка, потому что в гостях необыкновенный лектор, необыкновенный гость, доктор физики и математических наук, заведующий лабораторией теории фундаментальных взаимодействий Физического института Академии наук имени Лебедева Алексей Семихатов.
1: С микрофоном мы как будем? У меня все включено, да?
0: Ура. Тема лекции «Открытие вселенной силой мысли».
1: Да, силой мысли. Здрасте. Большое спасибо всем, кто пришел.
0: Слово лектору, не будем терять.
1: Спасибо. Значит, я выключаю. Прям выключаю сам, всерьез. Спасибо. Вот. У всех остальных работает. Хорошо. Ну вот, давайте. Вот. Значит, ну что значит открытие вселенной силой мысли? Довольно удивительная вещь. Ну, давайте, собственно, из чего выросло это наблюдение. Мы рассуждаем о том, как падает чашка. Кто последний раз? Когда последний раз? Кто в течение года чем-нибудь разбил? Ну, вот я тоже, да. Вот. Рассуждаем о том, как падает чашка. Ну, потом, в известном анекдоте про Ньютона, заметьте уже следующий момент. Он сидит в саду, падает яблоко, он смотрит на Луну. И тут довольно нетривиально, что две вещи, совершенно недоступные и небесные, вообще недоступные, вообще, тогда люди от земли не могли оторваться. И яблоко в саду, которое можно просто взять и сожрать, это, значит, оказывается, управляются одними и теми же законами. Ну, то есть, если запустить яблоко как Луну, то она и будет летать как Луна. Это феерический шаг вперед. В общем, за счет размышлений. Ну, я подчеркну, что не только. Но очень большая доля размышлений. А затем Эйнштейн делает целенаправленное вложение сил и 7 лет занимается задачей, после которой лучше понимаем гравитацию и первое ее применение к расширению Вселенной, то есть ко всей Вселенной. То есть мы силой мысли от чашки, от упавшего бокала добрались до Вселенной. И это удивительно, и это не перестает меня изумлять. Поэтому, что я хочу сегодня рассказать, это будет вот это, то, что я сейчас сказал. Но я хочу рассказать несколько историй. Все не успею, потому что я уже чувствую, что я забалтываюсь. Значит, в конце что-нибудь пропущу. Ну, деваться некуда. Вот, несколько историй про то, каким образом, значит... А что значит силой мысли? Концентрированное логическое рассуждение – это математика. И вот это вот сегодня будет звучать несколько раз. Великие уравнения, правда-правда, знают больше, чем их, даже их великие создатели. Ну, значит, один слайд. Сейчас кто-нибудь из психологов мне скажет, что все неправильно. Вот в зале. Есть психологи? Нейрофизиологи? Спасибо. О, так, не смотрю на вас. Значит, ну, в общем, мозг нужен более-менее для предсказаний. Ну, потому что если я какой-нибудь там водоросль, прикрепленный к скале, и мимо меня просто течение несет еду, то мне мозг не нужен. Ну, что принесло, то принесло. Принесло хорошо, не принесло, ну, значит, не повезло. Вот, у нас мозг тот же самый, что у первых сапиенсов, которые, значит, делали совершенно чудесные орудия. А они создали орудие труда, и, в общем, мы занимаемся предсказаниями постоянно. То есть кинуть камень в кого-то, ну, дать по морде, на самом деле, предсказание, и самому избежать такого, и кинуть камень – это предсказание. Ну, и сейчас мы все время, что мы не делаем, мы предсказываем наши результаты. Ну и, как вы хорошо знаете, не очень хорошие предсказания иногда оборачиваются, ну, не совсем тем, чем хотелось бы. А потом внутри вот этих вот интуитивно реализованных, эволюционно развившихся предсказаний возникло орудие, вот не только то, которое там вот люди научились делать, а возникла другая ветвь, другого типа орудия, орудие для рассуждений, которое поддерживает эти рассуждения. Ну, Галилею принадлежит великое знаменитое высказывание. Удивительно, как в то время можно было это видеть, потому что ни одной формулы, по сути, не существовало. Как он это понял, непонятно. Галилей сформулировал закон равноускоренного движения, прошу заметить, не вводя понятие ускорения. Какая там производная, о чем вы говорите? Ну, а Юджину Вигнеру принадлежит даже статья, написанная им. Она, ее название такое «unreasonable» по-английски. Непостижимая, невероятная эффективность, непостижимая, хороший перевод, «unreasonable», эффективность математики в естественных науках. Значит, я пропущу планы сегодня, потому что я уже проболтал. Вот. Значит, будет не сбывшееся предсказание, и сбывшееся неверное. Очень, что очень плохо. Ну, может быть, значит, с чего все началось, мы знаем. Тем более, что в планетарии вот эти слайды можно было бы и пропустить. Началось с того, что этот человек жил, посмотрите, когда? этот, ну, современную научную картину мира создал Ньютон. Этот человек жил на 3 поколения раньше. Он умер примерно тогда, когда Ньютон родился. Это большой интервал. Ньютон родился в точности в год смерти Галилея, кстати. Вот. Но его... Просто оцените, в какое время он жил. Его мать посадили, выражаясь современным языком, по обвинению в колдовстве. Ей реально грозил костер. Кроме того, Кеплер принадлежал к религиозным меньшинствам. И его изгоняли из одного университета, потом из другого и так далее. И он добрался до таблиц Тихо Браги, это тома, испещренные вот такими вот цифрами, и сделал фантастический вывод. Сидя на Земле, он впервые нарисовал Солнечную систему так, как если бы мы видим ее со стороны. Мы все теперь рисуем эллипсы, но я вас уверяю, в ближайшие 1000 лет ни один космический, ну там 500 лет точно, ни один космический корабль не поднимется туда вот, вне плоскости эклиптики, так, чтобы посмотреть на Солнечную систему вот таким вот образом. Тем не менее, мы уверены, что это так. Кеплер, сидя на Земле и видя только положение, угловые положения планет на небе, вычел неизвестное движение Земли из этих наблюдений. Причем, заметьте, проклятие астрономии — это то, что вы не знаете расстояние, как известно. Это просто проклятие астрономии. Вы видите 2 координаты из 3. А имеете дело с трехмерным пространством. Так вот, Кеплер решил эту задачу и узнал, что есть эллипсы, узнал, что Солнце не в центре, а в фокусе. Кто-нибудь рисовал эллипс вообще вот так, как здесь нарисовано, нет? Обязательно сами проделайте, а кто уже делал, детям покажите. Производит большое впечатление. Вы вбиваете 2 гвоздика, натягиваете нитку, и рисуется точный эллипс. Ну, там трудно переходить, перекидывать с одной стороны на другую. Планеты как-то... Гвоздиков и нитки в космосе нет, и тем не менее, вот она летает по эллипсу. Кеплер сформулировал, где планета летает быстрее, где медленнее и в какой степени, а потом все это оказалось ненужным. Значит, прошло 3 поколения, и это оказалось ненужным. Ну, в каком смысле ненужным? Ньютон сформулировал уравнение. В школе говорят законы Ньютона, вообще это уравнение. Вот, уравнение Ньютона. Но при этом говорят уравнение Эйнштейна, но не закон Эйнштейна. Это чистая, чистая условность. Значит, из уравнения Ньютона последовали все законы Кеплера. Причем законы Кеплера, их там 3. Это были разрозненные высказывания. Они были логически между собой вообще никак не связаны. Вот есть это и это. А может быть, есть что-то еще, мы не знаем. А может быть, есть вот это. А Ньютон предположил эту странную вещь про тяготение и про то, что все определяется ускорением, что сила говорит количество движения, как ему изменяться. И вывел отсюда законы Кеплера, просто математически вывел. И это было просто подтверждением всей этой дурацкой формулы про гравитацию. Она ниоткуда не следовала. Но она работала, потому что она описывала законы Кеплера, которые к этому времени стали экспериментальным фактом. А затем последовала восхитительная вещь. Решениями уравнений Ньютона были, да, эллипсы, как у Кеплера. Но не только эллипсы. При других граничных начальных условиях у вас была гипербола. То, что Кеплер помыслить не мог. Потому что кроме Солнечной системы, разумеется, во времена Кеплера ничего не существовало. Но откуда-то издалека прилетает тело, летит по гиперболе, и это тоже решение. То есть уравнения, опорой которых было описание эллиптических орбит, пошли дальше. Дальше, чем Ньютон, например, сам. И сказали, смотри, ты написал такие уравнения, но у них есть еще вот такое решение. Эта ситуация нам сегодня встретится в очень радикальном варианте. Запомните, пожалуйста, эту ситуацию. Ну и мы ждали, сколько там, 350 лет, кто умеет произносить? Я учился полдня. Да. Насчет ударения, разумеется, никто, наверное, не знает. Вот. В общем, он прилетел по гиперболической траектории. Ну вот, значит, теперь я хочу рассказать о том, очень коротко, как, собственно, вот эти вот только что недавно сформулированные уравнения Ньютона работали, причем работали они где? Они сформулированы были для Луны и для Яблока, для ближайших планет, а потом и Солнечная система вот кончалась здесь. Кто знает, что дальше идет? Уран, правильно. Значит, Уран действительно открыл Гершель, причем вот там его портрет за дверью, сейчас не будем ходить. Вот, открыл вот в 81 году случайно, а затем произошло следующее. Люди стали применять ту самую идею. Давайте наблюдать важно, давайте еще думать. А что значит думать? Ну, давайте вычислять. Значит, там еще есть уран, он, конечно, должен летать по эллипсу, но не совсем по эллипсу. Рядом массивный Сатурн, и чуть подальше, но зато более массивный Юпитер. Они сами летают с разными скоростями. И они то сильно далеко, то сильно близко. И они по-разному тянут этот уран в свою сторону. Это все можно вычислить. И Бувар это сделал. Он проделал это вычисление. Не то, что без компьютера, без калькулятора. На бумаге. Потому что он учел влияние Юпитера и Сатурна. Значит, уран отказался следовать этим предсказаниям. Ну, то есть он следовал, но были аномалии. И это чрезвычайно важная вещь. Вы делаете предсказания, а потом наука движется вперед тем, что ваши предсказания не сбываются и не точно соответствуют. Соответствуют, но не точно. Точность наблюдений очень-очень важный момент. Бувар, который скончался в 43-м году, стал говорить, скажите, а нет ли планеты неизвестной, Х, мы обозначаем букву Х неизвестная, нет ли неизвестной планеты, которая летает в точности так, чтобы вызывать ту самую аномалию. С другой стороны, люди говорили, ну а подождите, и эта ситуация, которая сейчас имеет место, в другом контексте. Ну подождите, а кто вам сказал, что закон Ньютона действует так далеко? Мы же их вот здесь проверили. Почему вы их продолжаете туда? Ньютон и знать ничего не подозревал об этом. Значит, решили, что давайте законам Ньютона верить. И будем искать планету Х, источник гравитации. С начала 40-х годов взялся вот Адамсу, здесь это 70-х годов фотография. Парню был 21 год. И он уже умел вычислять. Он написал королевство. Ему нужны были данные. Данные, я подчеркиваю, нужны. Думать нужны, но данные тоже нужны. Он написал королевскому астроному сэру Эйри. Королевский астроном, понятно, чем занят. Он получает письмо от 21-летнего парня. У него... наука, ипотека, дети и все такое, там заседание, международное сотрудничество. Он написал ему какое-то вялое письмо, в общем, они год три переписывались. В конце концов, в 46-м году Адамс получил, ну, в 43-м получил данные, сделал вычисление и предсказал, где на ней может быть планета. Наука удивительно, значит, абсолютно, ну, и жестока, и прекрасна тем, что она открыта для любого квалифицированного участника. Квалифицировано очень важное слово, но вот Леверье, вот его портрет, там проделал вычисления самостоятельно. Значит, дальше произошло совершенно невероятное по нынешним временам. Французы отнеслись к предложению француза прохладно, а всего-то нужно было на небо посмотреть и поискать там планету. Ну, правда, когда вы смотрите на небо, вы не видите в телескоп флажок или бабл «Я новая планета». Вы видите по-прежнему звездное небо с большим количеством звезд, и на нем вы должны найти что-то новое по сравнению с той картиной неба, которую вы сделали когда-то, когда этой планеты там предположительно не было. И все-таки точно где искать, вы не знаете. Леверье был, видимо, человек очень активный, написал Чалесу в Кембриджскую обсерваторию. Чалес занимался кометами. И летом 46-го года, вот в августе, неохотно начал поиски, потому что его гораздо больше интересовали его кометы, у него были современные, ну вот текущие научные задачи. А Леверье нервничал и написал Галле в Берлинскую обсерваторию. Дальше произошло то, что иллюстрирует, почему в науке нужны молодые люди. Рядом с Галле случился, выражаясь современным языком, аспирант. Была ли у него girlfriend, даже неизвестно. Но уж у него точно не было отягощенности там, слишком сильной, там, вот, житейской. И он сказал, а давайте мы сегодня вечером посмотрим на небо. Они открыли планету той же ночью, ночью того же дня, когда получили письмо. 23 сентября 46 года. Потом выяснилось, что Чалес тоже видел ее несколько раз, ну, что она была на его фотографиях. Но он не обратил внимания, не вычислил, вот, в общем, ну, вот он не сконцентрировался на этом. Это Нептун, это современное название не сразу, там история длинная, бог с ним. Это вот современная самая фотография, ей всего несколько месяцев, это Веб сделал. Значит, повезло. Значит, ну, что нужно? Во-первых, правильные уравнения. Уравнения должны работать. Это никто не гарантирует. Ньютон не давал бы, ну, не знаю, дал ли бы он гарантии, не дал бы, на сколько миллионов километров, на сколько астрономических единиц от Солнца он гарантировал бы свои уравнения. Не знаю. Вот. Точность наблюдений. Если бы не было точных наблюдений, и это будет еще сегодня много раз, если бы не было точных наблюдений, ничего бы не получилось. Конечно, аномалии, расхождение теории предсказаний. И дальше математика. Да? Вот непонятно почему, но она работает. И везение. Там, значит, что произошло? Вот две синих, это две орбиты Адамса или Верьи. Орбиты неправильные. Настоящая орбита Нептуна – это внешняя черная линия. Ну, не точно посчитали. Вычисление занимало месяцы на бумаге. Без калькуляторов, без всего. Но неважно. И вон два, вот там написано Леверье и Адамс справа, и написано настоящее положение, на настоящей орбите положение Нептуна. Леверье ошибся на 2 градуса, Адамс сильнее. Но неважно.
2: в той части, где планета находилась, угловое расстояние было маленькое, планету нашли, вычли орбиту, все поправили. Вот это вот абсолютно простительно первым людям, которые делают это, такое открытие, то, что, ну, предсказание было, планета нашлась. Но орбиту потом вычли правильно. Еще повезло, конечно, в том, что там раз поставлены годы, они догоняли друг друга. И Уран находился близко от Нептуна и сильно на него влиял. Нептун находился сильно от Урана, близко от Урана и сильно на него влиял. Если бы он находился по другую сторону от Солнца, нужно было бы ждать, пока его случайно откроют. Он не оказал бы такого влияния, никто бы не заметил разницу. Но вот так, повезло. Значит, и тем не менее, хоть давал Ньютон гарантию, не давал, Ньютон понимал, что он не может дать вечную гарантию. Если бы Ньютона попросили дать вечную и бессрочную гарантию, если что-то мы вам вернем закон, господин Ньютон, то он бы не согласился. Потому что как устроен его? Он устроен очень странно. Ускорение, например, по отношению к Солнцу вычисляется так. Нужно взять массу Солнца и поделить на квадрат расстояния до чего-то тела. То есть Солнце видит Землю и кричит: «Эй, Земля, я в 150 миллионах километрах. Ну-ка, падай на меня. У меня так 10, масса 10 в такой-то степени. Ну-ка, падай на меня с ускорением 6 миллиметров в секунду на секунду». Земля берет и падает. Вот посмотрите на Солнце, оно просто кричит. Каждый раз, когда вы смотрите на Солнце, вы, пожалуйста, думайте не только о том, что оно светит и греет. Оно делает гораздо более важную, ну, кроме того, не менее важную вещь. Неважно, как бы оно светило и грело, Земля улетела бы. Оно зовет Землю и говорит: «Земля, я здесь. Ну-ка, да, все время поворачивай». Как раз настолько, что удивительным дело. Ровно за год Земля делает оборот вокруг Солнца, падая с ускорением 6 миллиметров в секунду за секунду. Значит, а если я возьму Солнце и резко подвину в другую сторону, в какую-то сторону какой-то звезды. То, что я не могу это сделать, не значит, что мои уравнения не должны это описывать. Уравнения должны уметь это описывать. Им уравнения бездушны, им плевать, чего я могу сделать, чего не могу. Как Земля об этом узнает? В законе вот этого всеобщего падения: «Падай на меня», говорит Солнце Земле, а Земля говорит там: «Чашки, падай на меня, я подпрыгиваю», Земля тоже мне говорит. Отсутствует время. Кажется, что оно передается мгновенно через пустоту. Цитата из Ньютона. Жутчайшая фраза, я раз пять улучшал ее перевод. «Положение дел, при котором гравитация была бы внутренним и неотъемлемым образом присущей материи так, чтобы одно тело воздействовало на другое на расстоянии через пустоту, еще следите, без посредничества чего бы то ни было еще способного передавать воздействие или силу от одного тела к другому, вдыхаем. Это положение дел представляется мне столь колоссальным абсурдом, что, как я полагаю, никто со сколько-нибудь развитым пониманием философских вопросов в него не впадет». И Ньютон, тем не менее, подписался под своим законом. Он понимал, что закон не может быть точным. Просто понимал. Но у него не было никаких шансов его улучшить. И тем не менее он работал. Опубликовал закон, зная, что он несовершенный. Значит, сейчас уравнения, те же уравнения Ньютона, прямо те же, разыгрывают несколько пьес. Одна из них пьеса в двух, по-видимому, актах. Выяснилось довольно недавно, в конце 90-х, в середине 90-х годов начало выясняться, что за Нептуном, ну, во-первых, там есть Плутон, а за Плутоном куча вот такого барахла мелкого. Здесь, ну как мелко, вот как Плутон, чуть меньше. Такие ледышки, они очень далеко летают от Солнца, очень далеко. Вот, здесь для сравнения показан размер Земли. Некоторые из них, у них орбиты. А что значит орбиты? Они там по орбите там 300 лет, 500 лет, 800 лет, 1500 лет некоторые. Мы не следим за их орбитами. Но мы померили несколько точек за там десяток лет и вычислили по тому же самому Кеплеру. Да, они летают по кеплеровым орбитам в первом приближении. Дальше выяснилось, мы нарисовали эти орбиты и стали анализировать уже не поведение отдельной планеты, как в случае Урана, а мы стали анализировать совокупность орбит. И выяснилось, что орбита устроена так, как будто кто-то рукой вот так вот держит в пучке. А у там шестерки других некий другой технический параметр, их так повернули определенным образом. Почему такое произошло? Какая причина? Случайно? А дело вот в чем, что если они так выстраиваются, то они не остаются так стабильными навсегда. То есть, если сейчас мы родились в такое время, когда случайно такое получилось, то это какое-то очень специальное время. Потому что большие планеты, хоть это и очень далеко, большие планеты все-таки на них влияют. И за время существования Солнечной системы, это наше знание из законов Ньютона, за время существования Солнечной системы эти орбиты должны были бы, вот это вот держание рукой должно было бы, его оно бы исчезло, они бы разбрелись бы, орбиты развернулись бы в разные стороны. А Ну вот причиной может быть неизвестная планета. Значит, чтобы вы понимали, вот это вот зеленое, вот все кроме зеленой, это вот эти вот прослеженные тела, зеленая — это гипотетическая штука планеты 9. Расстояние. Самый внутренний кружок – это орбита Нептуна. То есть орбита Земли, подчеркиваю, орбита Земли, это, по-видимому, ну, я не знаю, один пиксель, я не знаю, как, что это за экран, но примерно один пиксель. Это реально далеко. Ну, просто, это так, просто по-настоящему далеко. Но вот некоторые уходят очень далеко. Вот у нее среднее расстояние от Солнца точно неизвестное, потому что это результат компьютерных симуляций в соответствии с законами Ньютона, что если вы будете запускать их снова и снова и куда-то туда кидать планету массы примерно 5 масс Земли примерно на таком расстоянии от Солнца, то да, она будет выстраивать орбиты этих тел похожим образом. Это не прямой аргумент. И вообще неизвестно, куда смотреть. Не только неизвестно ее положение на орбите, сама орбита неизвестна. Она очень слаба, это так в 500 раз дальше от астрономических единиц, это расстояние от Земли до Солнца, вот АЕ. Ну, грубо говоря, по порядку, 500 раз дальше. И, в общем, попробуй найди, светит очень слабо на фоне звезд. Может быть, завтра вы проснетесь, а ее нашли. Вот. Ну вот, хватит про космос. Не в планетарии будет сказано. Но потом еще будет, еще вернемся. Значит, у меня два любимых сюжета из моего сегодняшнего рассказа. Но они прямо, еще раз, значит, повторюсь, у меня не связаны между собой истории, но они связаны вот ровно вот этим вот принципами. Сейчас мы увидим все. Мы увидим уравнения, которые сначала не слушаются, потом ведут не туда, потом что-то говорят, потом нужно их внимательно слушать, конфликты с наблюдениями и так далее, и выводы, которые люди делают силой мысли. Ну, значит, во времена Ньютона ничего не было известно про электричество. То есть он гравитационное поле вообще не мог предположить, потому что идея электромагнитного поля там 150 лет оставалась и больше. Вот удивительно, человек создал картину мира, не имея на руках, в общем, ничего, кроме падающих яблок и астрономии. Вот, значит, тем не менее, значит, там вот, сейчас уберу эти картинки, прямо вот уберу, значит, это картинки из учебника физики. Мне тут они запрещены по стилю, вот, по стилю того, как я рассказываю. Значит, ну вот, тем не менее, были законы электричества и магнетизма. Выяснилось, что это близкие вещи. Максвелл, рано умерший человек, здесь он, конечно, совсем мальчишкой показан, совсем юношей, но, в общем, в совсем не старом возрасте, чуть, конечно, постарше, чем здесь, Максвелл сказал, значит, давай я эти четыре закона соберу в один, запишу их в виде одного уравнения. То есть вот человек готовится логически проанализировать хорошо установленные экспериментальные факты. Законы, значит, вот этих граждан. Кулона, Эрстеда, Ампера, Фарадея и так далее. Ну, вот, собственно, и не так далее. Все, точка. Это к этому времени были твердо установлены экспериментальные факты. Попробуйте посмотреть бы на человека, который сказал бы Фарадею, что у него там в эксперименте что-нибудь не так. Вот. Максвелл сказал, что я хочу записать их единообразно. Ньютон, чтобы записать свои уравнения, разработал дифференциальные исчисления. Собственно, создал математический анализ. Максвелл создал векторное дифференциальное исчисление, записал уравнение. Вот первая страница его статьи, март 1861 года. А вот эти вот уравнения, не важно, что они значат. Их не 4, а на самом деле 8. Вот. Значит, вот они вот такие вот уравнения. Важно, что это какие-то уравнения. Значит, он разработал формализм, язык. Он, конечно, не так их записывал. На современном языке они записываются вот так. Здесь много чего упаковано. Все хорошо, но только они оказались математически противоречивыми. Значит, внимание. Человек говорит, я беру опытные факты, хорошо установленные, записываю каждый, в которых никто не сомневается. Я записываю каждый из них в виде уравнения. Я рассматриваю эти уравнения вместе. И они приводят к высказыванию типа единица равна нулю. То есть эти уравнения не могут быть верны одновременно. Максвелл оглядывается назад на этих ребят, которые установили эти законы, и понимает, что это очень, очень, очень четкие ребята. И эти законы к этому времени были абсолютно хорошо установлены. Разумеется, ты начинаешь сомневаться в своем языке. Ты придумал специальный язык для того, чтобы это сформулировать. Максвелл написал 2 или 3 никому сейчас не нужные статьи про то, где он убеждал себя, как бы проверял гидродинамическая аналогия, еще какая-то ерунда, где он для себя уверял себя в том, что нету грубых ошибок, ну нет, нет ошибок, что он ничего не проглядел, что сама математика, которую он оперирует, что она хороша. Противоречие оставалось. В надежных опытных фактах. Ну и чего бы вы стали делать? Максвелл сказал, мне нравится дописать туда вот дополнительное слагаемое. То есть человек, который взялся описывать опыт, передумал и взял на задачу Господа Бога и сказал, ну мне больше нравятся мои уравнения, чем наблюдаемый мир, потому что я не могу согласовать мои уравнения с вашими хорошо установленными опытными фактами. Мне хочется дописать туда такое слагаемое. Ну и уравнение более симметрично выглядит. Там теперь второе из моих написанных, больше похоже на четвертое. Противоречие исчезло. Но какой ценой? Пришлось заплатить цену. У уравнений появились решения, которые никто никогда не наблюдал. Вообще неизвестного вида. Электрическое и магнитное поле распространяются с постоянной скоростью, поддерживают друг друга и слабо затухают при удалении от источника. Максвелл вычислил эту скорость, теоретически вычислил. Все из уравнений, из придуманных Максвеллом. Оказалось, что это скорость света. И Максвелл уже умер, когда Герц сгенерировал и поймал электромагнитные волны. Таким образом выяснилась электромагнитная природа света. То есть, разумеется, люди знали, что такое свет, но природа света была неизвестна. Отсюда свет, радиоволны, волны вашей СВЧ, инфракрасные волны, с другой стороны ультрафиолет, рентген. Что там у рентгенологов? Ну и дальше там. Есть рентгенологи? Ну, правильно, сокращенный рабочий день могли бы прийти вообще. Вот, мне понадобятся просто они сегодня еще, может быть. Вот, значит, и это все электромагнитные волны. И выяснилась электромагнитная природа всего. Каким образом? Путем волюнтаристской угадывания того, что нужно сделать с уравнениями, которые Максвеллу не нравились. То есть кусок природы отсутствовал в нашем знании, но набор там других знаний говорил, здесь есть дыра. Этого не было видно, пока вы занимались каждым из них по отдельности. Когда вы их собрали вместе, выяснилось, что есть дыра. И это выяснилось только математически. А дальше Максвелл эту дыру угадал. Угадал, конечно. Все хорошие уравнения угадываются, они ниоткуда не следуют. Фантастическим образом заткнул, и оттуда последовали фантастические следствия. Вот все хорошее, что мы знаем, это вот. Значит, и точно такая же история. Но вы не хотите второй раз такую же? Которая случилась в 20 веке. Ну, прям точно такая же история, а потом проголосуем. Кто за первую, кто за вторую. Сначала предисловие. Мне нужно его сделать. Так же, как там у меня предисловием было. Закон электричества, закон магнетизма, появился Максвелл, записал уравнение. Значит, в 20 веке появилась специальная теория относительности, и там некие принципы. Ну, уравнение там тоже есть, но там важнее принципы. Того, как перемешиваются пространство и время, когда два движущихся наблюдателя разговаривают друг с другом. Они видят и хотят совместно описывать одно и то же. Когда вы движетесь относительно меня, ваше представление о пространстве включает мое представление о пространстве и мое представление о времени. И наоборот. Вот это называется специальная теория относительности. Я в нее больше вдаваться не буду. Мне важно только, что она есть. Законы природы одинаковые для всех равномерно движущихся наблюдателей. А второе совершенно независимое открытие, скоро 100 лет, это квантовая механика. Там я вообще не в состоянии об этом ничего говорить сейчас, ну просто это лекция не одна. Вот. Но идея в том, что там тоже есть уравнение, там вместо уравнения Ньютона уравнение Шрёдингера. Для какой-то ерунды, называемой волновой функцией, неважно. Важно, что там есть фундаментальное уравнение, которое позволяет там все предсказывать. Все, что мы предсказываем в квантовой механике, мы предсказываем сейчас на основе уравнения Шрёдингера. Значит, уравнение Шрёдингера не согласуется с принципом относительности. Ну, не согласуются и все. Ну, то есть, принцип относительности. Люди жили, уравнение Ньютона не согласуется с принципом относительности. Люди жили без принципа относительности, потому что наши скорости маленькие. Он начинает работать, когда вы движетесь со скоростью близкой к скорости света. Ну, там, хотя бы 1/10 скорости света. Тогда вы начинаете чувствовать, что что-то не то. Значит, но тем не менее, принципиально это важно. Если вы как-то хотите описывать мир фундаментальными уравнениями, хорошо бы, чтобы у вас было согласование двух фундаментальных принципов, да? Вот. Дирак, человек, забегая вперед, он был ну, по-видимому, застенчивым человеком, сейчас бы сказали, такого аутического спектра, когда ему посадили Нобелевскую премию, он, чтобы не привлекать к себе внимание, решил от нее отказаться. Но Резерфорд заметил ему, что если он отказом, он привлечет к себе гораздо больше внимания, чем если его получат, и он ее получил. Значит, он взялся и так. Постановка задачи. Дирак. Вот в 1925-1926 году создана квантовая механика, она то, что называется нерелятивистская, не удовлетворяет принципам относительности. А принцип относительности – это принцип мироздания. То есть, если мы хотим точную теорию, законы Ньютона – это приближение. Если мы хотим более точную теорию, нам нужно, чтобы удовлетворялся принцип относительности. В районе Шеллингера не таково. Дирак говорит, давай я хочу написать новое уравнение для электрона, согласованное с принципом относительности. Но пожелал, правда, почти невозможного. Там можно было это сделать, и некоторые люди пробовали, сам Шрёдингер пробовал, но бросил. Какое-то было. А Дирак сказал, я хочу, чтобы оно было еще очень красивым, удовлетворял формальным требованиям, которые я не могу вдаваться. Ну, чтобы оно было уравнением первого порядка. Вот, значит, пришлось придумать новую математику. Просто старой математики не хватало. Также следующий шаг за... Вот, Ньютон придумал дифференциальные исчисления, Максвелл – векторное, а это за тензорным следующее. Потом тензорное, потом следующее – спинорное. Вот, спиноры. Значит, здесь в этом формуле довольно много чего скрыто. Вот, важно, что это упакованная математика. То он так ее думал, но вот руководствуясь тем, какие математические структуры можно написать на бумаге. И какие из них годятся для его уравнения, которое ему нравилось. Ему нравилось красивое уравнение для электрона, удовлетворяющий принцип. Вот человек сидел и баловался. Значит, оно написано наверху, уравнение Дирака. В него, то есть много чего упаковано. Это сложная вещь. Это там, на самом деле, это 4 уравнения. Вот. Значит, идея. Его решение должны описывать электрон. Во-первых, их нужно решить. Там возня. Возня. Нужно постараться. И выясняется, что половина решений хорошие. И они даже очень хорошие. Они дают лучшее совпадение для атома водорода, самая простая система, на которой мы все пробуем в квантовой механике, чем уравнение Шрёдингера. Но половина решений даже не просто плохие, а ужасные. Они описывают электрон с отрицательной массой. Ну, масса и энергия по самой знаменитой формуле всех времен и народов. Кто знает? Да, самая мемовская формула – это одно и то же. В общем, поэтому там масса и энергия – это, правда, одно и то же. Значит, от этих плохих решений математически избавиться невозможно. Вот невозможно, невозможно наложить что-то. Как только вы налагаете принцип «хочу, чтобы этих решений не было», вы нарушаете принцип относительности. Вы все разрушаете. То есть два принципа вы можете купить только с хорошими уравнениями и с плохими. Вот такой только пакетом можно купить. Нельзя сказать, разрежьте мне, я хочу. Не продается. Природа не продает это по отдельности. Но если эти уравнения существуют, то мир должен, если эти плохие решения существуют, мир должен исчезнуть в довольно яркой вспышке. Причем мгновенно. Вот, хорошие электроны должны отдать энергию в виде света лишнюю. И, отдав всю энергию, оказаться в состоянии с отрицательной энергией. И там навсегда сгинуть. И в мире больше ничего не будет происходить, кроме дикого количества летающего света. Значит, это очевидно не так. И даже для хороших решений выяснилась, например, такая глупость, что когда электрон налетает на энергетический барьер, отражается больше, чем налетает. Вот. То есть уравнение не годится. И вообще, значит, придуманное Дирака. Дирак придумал математику. Но ему нравилось что-то, он сидел и забавлялся. Она, по-видимому, неадекватна миру. Гарантии никто не давал, когда он начинал это делать. Дирак проявил чудовищное упрямство. Он сказал, значит, так. А я представлю себе, что очень много плохих электронов. Что они, их дикое количество, бесконечное море, что они заполнены все возможные состояния. Электроны так устроены, ну вот почему я не могу сквозь стенку пройти? Как в анекдоте, у генерал-полковника тоже есть свой сын. Значит, там уже есть электроны в этой стенке, которые не дают попасть туда электронам из моей руки. Вот. Значит, поэтому если электроны заполняют все состояния с отрицательной энергией, это, конечно, не внизу в прямом смысле слова, а внизу в энергетическом смысле, то, значит, свалиться некуда. И обычным электронам с положительной энергией будет некуда упасть. А где это море, спросили Дирака. Он сказал, нет, его нельзя наблюдать. То есть бесконечное количество электронов нельзя наблюдать. То есть человек, очевидно, заврался для того, чтобы протолкнуть математику, которая ему нравилась. Дальше выяснилось, что если, и это можно посчитать, что если электрон из этого моря получит очень сильный пинок светом, то он выскочит оттуда и станет обычным электроном с положительной энергией, но после себя оставит дырку. А дырка на фоне моря воспринимается как штука с положительной массой и с положительным зарядом. То есть вы море не наблюдаете? Ну, вот гладкий пол вы, в общем, не наблюдаете. Но ямка на полу или, не дай бог, что-то выступающее нам очень не нравится, да, когда мы ходим с закрытыми глазами, например. Значит, здесь та же самая история. Здесь, значит, как море, Дирак, это постулат, это ниоткуда не... Человек просто придумывал на ходу. Значит, вот есть ненаблюдаемое море электронов, видно только отличие от этого уровня моря. Значит, если оттуда кто-то вырвался, значит, там дырка. Но дырка на этом фоне дырка среди дикого количества штук с отрицательной массой воспринимается как штука с положительной массой, значит, и с положительным зарядом. Значит, там новая частица. Это были те времена, когда еще не был открыт нейтрон. Было твердо установлено. Ну, вот как бы времена Ньютона. Были планеты известны до Сатурна. Ну, там, ну, бред вообще, да? Вот. Значит, так и тут. Нейтрон не был открыт. Единственная частица с положительным зарядом – протон. Наверное, я таким образом писал протон, подумал Дирак. А дальше выяснилось, что протон почти в 2000 раз массивнее электрона. А здесь масса ровно противоположная должна быть. Дирак написал статью, что вот взаимодействие с морем может менять массу. Оппенгеймер сказал ему, что это все ерунда, потому что тогда бы атом водорода распался. И, в общем, Оппенгеймер сказал ему: Дирак, бросай это дело. И великий математик 20 века Герман Вейль тоже подключился и объяснил Дираку, что на основе математических принципов тоже нельзя вот там увеличить массу. И тоже посоветовал Дираку закрыть проект. Вот. Ну да, вот даже со спасительными, дурацкими предположениями ничего не получалось, выглядит как крах проекта, потому что вы предсказываете то, чего в мире существовать не может, и из-за чего мир существовать не может. Ну не угадали вы с математикой, ну что поделаешь. А Дирак тянул и не мог решиться года полтора, и потом сказал, что если новая частица не похожа ни на что известное, значит известно не все. И это в те времена, когда были известны две фундаментальные частицы, это было очень нехилое высказывание. Ну, просто максимально смелое высказывание. Существует частица, скажем, той же массы, что электрон, но с положительным зарядом. Он придумал для него название позитрон. И при встрече позитрона и электрона происходит то, чем я вас пугал. Но теперь не в массовом порядке, а в единичном. Электрон падает в дырку и излучает лишнюю энергию в виде света. А для нас с вами это выглядит как то, что две частицы соединились и всю свою массу передали в свет и сами по себе исчезли. Значит, это называется аннигиляция. События развивались мгновенно. Позитрон открыли в 1932 году, и это произвело такое впечатление, что Нобелевскую премию Дираку просудили в 1933. Многие ученые ждут Нобелевской премии десятилетия, а некоторые много десятилетий, не все доживают. Виталий Лазарь Гинзбург до того, как он получил Нобелевскую премию, часто любил говорить: в науке надо жить долго, тогда доживете до хороших наград. Значит, это сейчас называется антиматерия. Позитрон мы знаем теперь, что это античастицы, электроны, что это антиматерия, что они аннигиляция. Сейчас общие понятия. Если античастицы, если аннигиляция, можно родить пару там в сильном поле и так далее. Сейчас про это написано везде, как только вы открываете какой-нибудь учебник физики. Это началось не с экспериментального открытия, а с придумывания странного уравнения, удовлетворяющего странной математике. Вот, значит, на самом деле Дирак почти ошибся. Никакого моря на самом деле нет. Он прошел по краю неправильного рассуждения, сделав правильные выводы. Вот, квантовая теория поля не была создана. Нужно было, потом был перерыв на Вторую мировую войну, потом стали квантовую теорию поля, и все стало понятно. Но до изобретения квантовой теории поля вот эта вот дурацкая история про море, которого нет, которое вроде есть, но оно ненаблюдаемо, а его на самом деле нет никакого. Но есть, это как бы неудачный, если бы знать, как устроена квантовая теория поля, это как бы неудачный пересказ. Вы где-то в автобусе ехали, кто-то вам говорил квантовую теорию поля, вас дома спрашивают, что там было? Ну, там было примерно вот это. Вот. Но Дирак это говорил до изобретения квантовой теории поля и сделал максимум. Он просто фантастически угадал нить рассуждения, вот тропинку протоптал. тончайшую. Шаг вправо, шаг влево, значит, нужно отказаться от проекта, шаг вправо, все совсем неправильно. Вот, значит, полезно соединение различных принципов. А, ну это я уже говорил, Диракского моря нет, запрет на стояние не необходим, странности все равно остаются. А, у меня думал, что я убрал этот слайд, а видите, оказывается, не убрал. Эпохальное предсказание было сделано на основе частично правильных идей. Ну, в случае открытия Нептуна тоже ошиблись. И здесь тоже не все точно, но это не важно. Это лучшая замена квантовой теории поля до ее создания, и квантовая теория поля на самом деле все объясняет. Но, значит, мы с вами говорили, что гарантии никто не дает. Это задним числом как бы известно. Вот. Кто любит подглядывать в конец детективов и в конец интересных книжек? Значит, когда вы проживаете это, вы не можете подглядеть. Значит, есть еще не на границе Солнечной системы, а в центре. Самая близкая к Солнцу планета — Меркурий. Она летает не по Кеплерову эллипсу. Ну, то есть она летает по эллипсу, но эллипс поворачивается. Здесь написано с фантастическим, фантастической преувеличением. Эллипс поворачивается очень медленно. Из-за чего? Влияют другие планеты. Отлично. Учли влияние других планет. Остались, и это вот прямо смотрите, сидя на Земле, мы померили неучтенным 43 угловые секунды в столетие. Мы вопять, вон там большой, 500, что ли, секунд в столетие. Мы вычли движение... эффекты всех известных нам планет. Мы вычислили точно. Мы не ошиблись. То есть мы проверили вычисления. Ну и нужно же вычесть. Вот. Нет, не вычитается полностью. Не вычитается. Остается ни, поворот ничем не объяснимый. Леверье 14 или сколько, 13 лет спустя после того триумфа прекрасно понимает, что ему в руки идет еще одна слава. И говорит, придумывает даже название для планеты «Вулкан» и примерно понимает, где она вращается вокруг Солнца. Там за 3 дня примерно делает оборот вокруг Солнца, примерно 5 масс Земли. Планета не найдена, ее там нет. Правильный, вот это вот то, что нельзя, правильный ответ нельзя получить по Ньютону. Нужно 360 градусов взять максимальную скорость планеты, максимальную скорость, когда она ближе всего к Солнцу, это еще Кеплер знал. Поделить ее на квадрат скорости, на скорость света, возвести в квадрат и умножить на дробь, построенную из эксцентриситета. Эксцентриситет — это просто число, которое говорит, насколько сильно вытянут эллипс. Вот, вот, так, вот такая формула. Вот, она потребовала от Эйнштейна 7 лет построения вот такой громоздкой теории, которая, значит, потом сошлась в одно вычисление, из которого последовал 42,99 секунды. Когда Эйнштейн его получил, после многих лет терзаний, там, неуверенности и так далее, он, по его собственным словам, был 1,5 дня вообще вне себя от восторга. Но мораль-то какая? Ньютон был прав. Но если Ньютон понимал, что его равнение... Он не знал, что будет что-то с Меркурием. На Ньютона нельзя было это измерить. Вообще возможности такой не было. Но закон оказался неточным. Вот в случае, значит, его нужно было заменять. Теорию гравитации нужно заменять. Она хорошо работает, но не тогда. А дело отчасти в том, что Меркурий движется быстрее всех. Ближние планеты движутся быстрее. И вот этот вот фактор, максимальная скорость движения планеты, отношение к скорости света, он маленький. Я подставлял сюда, получается, да, вот прямо ровно столько получается. Никто в этот абсурд не впадет, писал Ньютон за 200 лет до этого. Гравитация, по его словам, должна вызываться каким-либо агентом. И это феноменально. В те времена, когда идеи поля не было. Агентом, действующим постоянно и в соответствии с определенными законами. Но вопрос о том, быть этому агенту, так у Ньютона с большой буквы, материальным или нематериальным, я оставил на усмотрение своих читателей. А, ну ведь вот поле нас учат в школе, да, есть такое физическое поле, но это не железка, не шарик, не мячик, не деревяшка, это немножко другая форма материи. Ньютон фантастически, не имея никаких данных, фантастическим образом это предвидел, но вот что это какая-то другая форма, материальная, нематериальная, что значит материальная, как это объяснить. Вот, ну значит, как я только что вам объяснил, читатели нашлись, но это потребовало времени. Ну и, значит, про то, как нашлись читатели. Читатели нашлись не сразу. Значит, сначала была проведена подготовка. Ну вот это вот такой немецкий городок, который там каждая вторая железнодорожная станция. Вот вы выходите, вот здесь вот, значит, можете устраиваться. Это Геттинген. Там в 1954 году этот очень застенчивый человек, который в школу ходил 16 километров в одну сторону каждый день и 16 обратно, плохо питался, из-за чего умер от туберкулеза достаточно рано. Его научный руководитель, выражаясь современным языком, Карл Фридрих Гаусс, самый великий математик из всех когда-либо живших, попросил его сделать доклад на тему, которую Гаусса интересовала. А Гаусса интересовала геодезия, потому что он подрабатывал тем, что... Ну, тогда хорошо платили за съемку местности. Это было важно. Но он, конечно, не с теодолитом бегал. Но он математически объяснял, что нужно делать, как там чего обсчитать. Его интересовала геометрия. Римма был гений. И он, значит, в ответ на такую просьбу выступил с докладом, который, по одному мнению, является одной из 10 лучших математических работ, представленных вообще когда бы то ни было. А по другой, значит, ее прочтение было одним из озарений в истории математики. Значит, по просьбе супергения, значит, ну, гений Римман, ну, настоящий гений, значит, взял и вот произвел, ну, Гаусс интересно, но вот я ему сейчас придумаю. А это было внутриматематическое дело. И Гаусс этому у него была вот эта, а Римман придумал про что? О внутреннем описании неевклидовой геометрии. Вот у Николая Ивановича Лобачевского, вот она здесь нарисована, это геометрия Лобачевского в изображении Шера. Тут просто нельзя добраться до края. Ангелы и демоны делают все меньше, меньше, меньше, вы подходите к краю, и вы как бы тоже уменьшаетесь. Это такая вот видимость. Это вот пространство Лобачевского так изображено. Но у Риммана общий язык, который говорит о том, что оно не обязательно иметь постоянную кривизну, как у Николая Ивановича, а и может положительно, отрицательно, в разных местах искривлено по-разному. Это такая вот кривая штука, параллельные линии, сами не знают, как себя вести, и в разных местах думают разное. Про то, сходятся они, не сходятся, расходятся, не расходятся и так далее. Закручиваются они, не закручиваются, чего они делают. Это чтобы отдохнуть. Не думайте, просто, ну, тот же Эшер. Пожалуйста, не думайте, что Риман вот это изобрел. Вот. Но просто, чтобы показать, чтобы отдохнуть, и это метафора. Это вот удивительно, это тоже Эшер, но это математически обоснованная картинка, а это просто, чтобы расслабиться. Значит, тем не менее, неевклидовой геометрии нам представить себе трудно, потому что лучшую шутку... Там какая история? Там самый прямой путь не является самым прямым. Вот. Лучшую шутку про неевклидовую геометрию я услышал от Андрея Линды, отца теории инфляции. Он сказал, ну вот я когда закончил физический факультет, меня там послали на 2 месяца на военную базу, военные лагеря. И там, значит, мы поняли, что длинный путь может быть короче прямого, если прямой проходит мимо офицера. И, значит, это ровно то, что делает общая теория относительности. Она говорит, что то, что вам кажется прямым, не является прямым, а самый прямой, он вот из-за массы энергии. На самом деле энергия во Вселенной искажает. Так вот, этим занимался Эйнштейн те самые 7 лет. Это та самая работа. Та самые 7 лет напряженного труда. Просто, чтобы вы понимали, в 1905 году Эйнштейн написал 4 статьи за год, каждый из них Нобелевского уровня. Одна из них получила Нобелевскую премию за фотоэффект, вторая была по теории относительности, третья была по Броуновскому движению, которая доказала существование, это очень была важная статья, фактически атомов, и четвертая – это Е равно МЦ квадрат. То есть 4 работы за год Нобелевского уровня. За год 4. Еще раз. 1 год 4 работы. После этого 7 лет одна задача. 7 лет напряженного, целенаправленного, концентрированного туда с ошибками, тупиками, с глупостями. Он возвращался, 1,5 года потратил там на ерунду, ну, никто же не знал, что это ерунда, вернулся и так далее. Значит, выяснилось, что вот не солнце не кричит Земле, и Земля, давай сюда, давай, 6 миллиметров в секунду на секунду. А солнце искривляет вокруг себя пространство-время. Что тот самый агент Ньютон, это искривление пространства-времени. Искривленное пространство-время говорит материи, как этой материи двигать. Закон природы. Просто закон Ньютона, что солнце кричит Земле, а Земля падает, разделен на 2. Материя искривляет пространство-время, а материя говорит пространство-время, как ему искривляться, а искривленное пространство-время говорит материи, как ей двигаться. Это выражается уравнением Эйнштейна. Они сложнее уравнений Максвелла, сложнее уравнений Дирак. Честное слово, намного. В них упаковано много всего. Но главное, что там есть, главное, это тензор Риммана. Это тот самый язык, который Риман придумал для описания никому не нужных абстрактных геометрий, потому что это было интересно его профессору математики. Но ему, Гауссу, это было интересно. Риман сказал, ну, наверное, может делать вот так. Наверное, есть так. И вот это можно, вот, вот. Потом тоже появились люди, которые развили там то, что Риман сказал. Но это все называется Риманова геометрия. И теория гравитации. Теория гравитации Эйнштейна, она же общая теория относительности, это наша лучшая на данный момент. Она объясняет нам расширение Вселенной, черные дыры и так далее. Может, ее нужно модифицировать, за этим люди внимательно следят. Но сейчас, на данный момент, это лучшее, что у нас есть. И уже 100 лет лучшее, что у нас есть. Значит, смысл там в том, что материя определяет, какой быть геометрией, это я еще раз повторяю, и сама откликается на геометрию. И агент с большой буквы, существование которого предвидел Ньютон за 250 лет до этого, это тензор для исчисления расстояний в пространстве времени. Отсюда, вот из этой вот сложной, вот из тех уравнений, получаются 4,99, ну, причем сложных вычислений, 4,99 поворота орбиты Меркурия. Но отсюда получается кое-что еще. Значит, Эйнштейн закончил работу в 15 году, осенью, и уже в декабре сделал доклад. В декабре получил письмо с Восточного фронта. 1915 год, Восточный фронт, от артиллерийского офицера Карла Шварцшильда. И Шварцшильд сказал, что уравнения Эйнштейна очень сложные, сложные, нелинейные уравнения. У них, в принципе, их в разных ситуациях у них разные решения. Вообще точное решение найти очень трудно. Меркурий Эйнштейн вычислял, развив приближенный метод. Шварцшильд написал вот это уравнение, всем, без сомнения, всем из вас хорошо известно. Я настаиваю. Все вы знаете, что это такое. Все без исключения знают. Это сферически-симметричное вакуумное решение уравнения Эйнштейна. А, значит, на него просто лет 50. Да, Шварцшильд, на него лет 50 не обращали большого внимания. А потом Уилер дал ему гораздо более выразительные названия. Сейчас их знают все, их просто стали называть черными дырами. То есть, когда вас спрашивают, что такое черная дыра, ответ вот это. У нас нет другого знания о черной дыре, кроме этой формулы. Мы их не щупали. Сейчас мы видим астрономические следствия. В течение десятилетий мы их не создавали, не щупали, не трогали, не фотографировали, ничего с ними не делали. Ну, справедливости ради. В 1963 году, в 1963, появилось решение Керра для вращающей черной. Оно намного сложнее. Его, видите, насколько сложнее. Его было десятилетие понадобилось, чтобы его найти. Керру, как говорится, почет. Но принцип тот же. Вот черная дыра – это вот это. Ну, это или керовское решение. Это вот это, и все. Все, что мы знаем, все, что мы вычисляем, все, что мы говорим, столкнулись с черной дырой такой-то массы, вычислили гравитационные волны – это вот это знание. Оно родилось, да, ну, а Шварцшильд вернулся на фронт, заболел аутоиммунным заболеванием, и потом, и весной вернулся в тыл и умер уже к лету. Вот. Ну и в галактиках есть квазары, черная дыра, окруженная падающей на нее материей, это самые мощные постоянные источники энергии во Вселенной. Это вот такое, это наше все теперь. Это все видели, ее как бы сфотографировали, это вообще не фотография, вообще. Ну вот, значит, это такая штука, где орбита Плутона, вот то, кого мы сфотографировали, таких размеров, вот там сидит геометрия. Ну, не совсем Шварцшильда, она вращающаяся. Но когда вы не знаете, какая у нее степень раскрутки, вы для оценки всегда используете Шварцшильда. Вы говорите, Шварцшильдова такая, ну, это значит, что вы в 10 раз вы не ошибетесь. Вы можете в 5 раз ошибиться, но не в 10 и не в 100 по сравнению с настоящей. Вот, значит, это удивительно. Черные дыры жили на бумаге, причем Эйнштейну они сами не нравились, он считал, что их не бывает. Там проблема, я не могу сейчас в это вдаваться, там проблемы с пересечением горизонта, нужно было координаты пересчитывать, математика сложная, их не очень правильно интерпретировали, в общем, было очень много неясностей, но формула была, нужно было просто внимательнее ее изучать, читать и так далее. Шварцшильд написал ее в тех координатах, в которых мог. Спасибо большое. Тот, кто сделал это первый, сделал первый. Они не все описывают, как говорится, они геодезически не полны. Ну, в общем, там история. Но потом развилась математика, и люди поняли, как устроена черная дыра, почему падение, почему вырваться, для того, чтобы вырваться из-под горизонта, почему нужна машина времени, собственно, что происходит. И они сейчас, мы знаем, что в центре каждой уважающейся галактики сидит черная дыра, да к тому же сверхмассивная. Вот. И мы очень много вопросов про

0: даже если всем ясно относительности, все прекрасно, вот эта теория таки не квантовая. Вот она не квантовая. Вот квантовая теория, а гравитация не квантовая теория. А должно быть квантовой. А она не квантуется. А почему она не квантуется? А потому что идея квантования, и на то есть причина, в которую я сейчас не буду вдаваться, вступает в конфликт с пространством-временем. Гравитация же издевается над пространством-временем, она через пространство-время работает. А сама квантовая теория живет в пространстве-времени. Вот когда она сама его портит, оно в некотором роде должно исчезнуть, пространство-времени. Оно должно замениться чем-то еще. Мы, конечно, не знаем чем, потому что это происходит при тех энергиях, которые мы никогда от слова... Не никогда-никогда, а никогда-никогда-никогда не достигнем ни на одном нашем устройстве, чтобы что-нибудь проверить. Это большая проблема. То есть вот здесь просто наблюдение. Прямо очень поучительно. Вот вопрос хороший. Это очень поучительная история. У нас нет квантовой гравитации. Мы что-то изобретаем, оно не изобретается. А никаких намеков, в какую сторону изобретать, нету. Потому что нет экспериментальных данных. Вот, значит, поэтому говорят, вот оно, пространство и время, наверное, портится и превращается в квантовую пену. Это чистые слова. Все так думали. Многие так думали. И многие думали, что этим займется теория струн. И теория струн делала такое. Она объединила гравитацию и квантовую механику, заодно все остальное, заодно предсказала то, чего никогда не будет наблюдаться, это не страшно, потому что там частицы сферической массы, которые тоже... И дальше теория струн математически, по мере того, как мы в нее углублялись, мы видели, что в ней... все больше, и она все уже и уже делается. Вот такой, там много вариантов сначала было. Вот этого не может быть, этого не может быть. И так все сходилось в одно. И вот сейчас мы силой математики, это был удивительный период, дойдем до, очень поучительный, дойдем до прям вот окончательной теории, потому что она кажется одна единственная математически возможной. А дальше выяснилось, что мы только приоткрыли окошко в очень сложные структуры, для описания которых на самом деле нет языка, они там варятся где-то, да, они там издеваются над пространством временем как хотят, но у этой теории нет никакой предсказательной силы. Она высаживается в наше пространство способом, там, который равно 10 в 500 степени, это число, которое не существует ни в каком разумном физическом смысле. То есть оказалось, что математика завела нас так далеко от реальности, с которой мы стартовали, что нет никакой намека на то, как ее можно было бы проверить. А это не физическая теория. Теория, которая не имеет предсказательной силы. Если бы Максвелл ходил бы и говорил, вот я такое написал, а вот там что-то будет, но этого никто никогда бы не померил. Про него бы никто никогда не вспомнил. Если бы не было черных дыр, которые бы решали бы уравнения Эйнштейна и прецессии перигелия Меркурия и так далее. Здесь никакого предсказания быть не может. Поэтому... антропный принцип приходит на помощь, но он не объясняет, как устроена кванта. Ну да, это, во-первых, это с горя. Вот. Ну это не так плохо, но это с горя. А во-вторых, слабый антропный принцип, немножко с горя. А во-вторых, он не говорит, как устроена квантовая гравитация. И что происходит с пространством времени. По-видимому, там вблизи сингулярности черной дыры, сингулярность просто отказа. Сингулярность черной дыры – это отказ уравнения Эйнштейна. Там никакой сингулярности, там действительно включаются квантовые эффекты, там что-то происходит, мы не знаем что. Сингулярность это не явление, а наше незнание о явлении. То, где те самые уравнения Эйнштейна, которые до этого все описывали хорошо, Меркурий в том числе, расширение Вселенной, отлично, они там просто сходят с ума. Там, по-видимому, происходит перестройка, они заменяются на какие-то другие, и, по-видимому, перестают различаться две вещи, которые сейчас разные, они разговаривают, пространство, время и материя. Они не полностью независимы, они связаны уравнением Эйнштейна, я все время подчеркивал. Они договариваются. Это то, что им нужно договариваться, это как воспоминание о том, что где-то там в глубине вещей это одно и то же. Но они не являются ни пространством, ни временем, ни материей. А что это за кусочки, в каких терминах их вообще описывать, мы не имеем никакого представления. Ну, какие-то усилия делаются, но ничего ясного я сказать не могу. Вы мне сейчас скажете, луп квантум гравити, но я отказываюсь на эту тему продолжать разговор. Ну, просто потому что это... Ну, я, в общем, более-менее все... Главное, я все сказал. Про это. Про квантовую пену. И про это отсутствие квантовой гравитации. Ничего нельзя поделать. Увы. Ну, может быть, кто-нибудь придумает. Всяко бывает. Все думают, что нельзя.
1: Простой вопрос. А мы можем вообще говорить о многомерности Вселенной, ну, в смысле, не четырехмерной, там, пространство времени, а больше измерений?
0: Ну, теория струн это говорит. Да, теория струн говорит, что она существует в десятимерном пространстве времени.

0: Значит, что 6 измерений должны вести себя таким образом, чтобы мы их не замечали. А как это может быть? Это может быть, что они свернуты в такие маленькие трубочки, только когда их 6 измерений, там эти трубочки можно фантастически, вот те самые 10-500 отсюда берутся, фантастическим образом, количество образов завернуть во что-то. И нас, и чтобы правило такое квантовое, чтобы втиснуться в маленькое, нужна очень большая энергия. Почему большой адронный коллайдер такой большой? Потому что только на большом расстоянии мы закачиваем в протон столько энергии, чтобы он втырился внутрь другого протона. Вот. Значит, так вот, даже чтобы вот в эту маленькую трубочку ворваться, нужна фантастическая энергия, которых у нас нет. Поэтому мы ее не чувствуем. Были надежды, что после открытия бозона Хиггса большой адронный коллайдер почувствует, что чего-то нет какого-то баланса, что вот они там дрожат немножко в ту сторону. Нет, ничего такого мы не почувствовали. Ну, больших надежд не было, но так думаю, вдруг сильно повезет. Поэтому, в принципе, это может быть. Отвечает за это скручивание теория гравитации. То есть, по каким-то, если бы мир действительно был многомерным, то те самые уравнения Эйнштейна по неизвестным нам причинам должны были выбрать 6 измерений скрученные, а 3, ну, плюс время, а 3, вот, пожалуйста, лети, путешествуй, куда хочу. Вот, направо, налево, вверх, вниз, вперед, назад. Почему? Это уж совсем мы не знаем. Почему? И так, и вот, ну вот не знаем. Так что это теоретическая возможность, которая абсолютно не исключена.
1: Ну, то есть, фактически у нас никаких опытов,
0: нет,
1: каких-то экспериментов опыта, есть.
0: Об этом нету,
1: экспериментов
0: нет,
1: ничего
0: нет. Нет, нет. Последний вопрос.
2: Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, каков физический смысл, если он вообще у вот этого члена уравнения, который Максвелл ввел от балды?
0: А, это ток смещения, да, это как штука обратная эффекту Фарадея. Ну, то есть там два явления, изменяющееся электрическое. Почему электромагнитная волна не затухает? А вот так мне друг поддерживает. Затухает, но слабо, потому что меняющееся электрическое поле рождает магнитное, а меняющееся магнитное рождает электрическое. Фарадей вторую эту вещь усек, а Максвелл увидел, что уравнения могли быть и посимметричнее, и мог бы быть второй эффект. И понял, что этот кусок означает. И это вот этот вот кусок, да. Да, вот это есть. Просто вы мне, наверное, надо было прокомментировать, и ваш вопрос, наверное, вот еще чем вызван. Что, а как же так? Почему это, как же так? Люди пользовались чем-то, что было противоречиво. Просто слабый эффект, он подавлен тем самым там v квадрат на c квадрат чем-то. Там скорость света стоит в знаменателе. Так же, как в перигелии Меркурия. На самом деле теория Максвелла тайным образом удовлетворяет теорию относительности. Это удивительная вещь. Никто не знал этого. Если бы сразу считали оттуда, правильно бы поняли симметрию уравнений Максвелла, теория относительности была бы открыта на 50 лет раньше. Честное слово, но это, конечно, было невозможно. Ну вот. То есть просто он очень... Это слабый эффект, который было трудно померить. Вот и все. На него не обращали внимания. То есть, но удивительно, смотрите как, значит, да? Наличие там трех других вызвало к жизни необходимость такого для согласования мира. Ну, это ли не классно? То есть, если те три другие есть, то этого четвертого не может не быть. Это, в общем, некое чудо.
3: Добрый вечер. Спасибо большое за лекцию. Все было предельно понятно, ясно.
0: Ну, то вопросов нет.
3: Вопросы есть. Это благодарность была.
0: Спасибо.
3: Вопрос такой. Почему Эйнштейн не дотянул до 2 суток восторга?
0: Да, хороший вопрос. Не знаю. Наверное, ну потому что сразу думаешь, а дальше что? А дальше что можно сделать? Это, по-моему, всегда так. Когда какой-то успех, через некоторое время начинаешь думать, ну хорошо, все, привыкаю, все, здорово, здорово. Но, наверное, можно дальше. А дальше-то что?
4: Просто интересно, вот почему не по полутора суток?
0: Ну это он так сказал. Он так сказал про себя. Он так про себя сказал. Он так про себя. Пайрлс про это пишет. И он так про себя сказал, да. 1.5 суток, да. Не трое, а 1.5, да.
5: Вы, наверное, очень удивитесь моему вопросу.
0: Нет.
5: Но я все-таки спрошу: а откуда вообще мысль у человека? Понимаете?
0: Да,
5: вообще
0: это,
5: способность
0: нет.
5: Вот это вот осмысление...
0: Нет, я не удивлюсь вашему вопросу, потому что это глубокий вопрос.
5: Да.
0: Я так понимаю, что на него нет ясного ответа. Это вопрос к нейрофизиологам. Вот.
5: Ну, просто понимаете как? Вот мне всегда была интересна тема человека. Это такой феномен в природе, очень интересный. И вообще бесконечно такой интересный, прекрасный и так далее.
0: Слушайте, я прямо уверен,
5: но,
0: что я вам
5: скажу,
0: прошу, вот,
5: я подождите,
0: хочу заверить.
5: Дайте сказать,
0: но я хочу вас заверить, что я с вами полностью согласен. Я просто уверен, что 90% здесь присутствующих тоже так думают. Просто у меня в силу полного отсутствия квалификации, кроме интереса и любопытства, вам сказать решительно нечего.
5: А, нет, ну почему же? Вот Рыбаков... Вот известный астроном, он же задавался вопросом строения мозга как такой маленькой вселенной. И вот если мы вот в эти когнитивные науки немножко будем уходить, может быть, мы поправим и нашу математику, и наше мышление, и перестанем, в конце концов, уничтожать нашу планету.
0: Ну,
5: понимаете,
0: нет,
5: как?
0: Давайте, ну, давайте,
5: в когнитивной науке же
0: есть
5: надо
0: предложение.
5: Как-то уходить.
0: Нет, смотрите, спасибо большое, у меня есть предложение. Давайте надеяться на все лучшее, вот, и думать позитивно. Насчет того, можно ли поправить математику, это хороший вопрос. Она существует... Ну вот некоторые мои друзья, я так об этом признаюсь, доводят меня таким образом. То есть они ставят меня в тупик, следующий вопрос. Даже примерно по уравнениям Эйнштейна происходило. Я говорю, да, ну не примерно, а точно. Мы понимаем инфляцию тоже на основе уравнений. Мы просто туда запихиваем сильные космологические постоянные. Вот и все, тем или иным способом. Чтобы она раздувалась, Вселенная. Вот, чтобы было очень ускоренное решение. Только очень сильно ускоренное. А они говорят тогда, смотри, а вот она начинается с, там почти, когда ни пространства, ни времени нет. Я говорю, да. А математика уже работает. Я так уже чувствую подвох. Говорю, да. А где эта математика тогда живет? Это сложный вопрос. Поэтому, вот, да, вот это вот сложно. Ну, они платонисты. Да-да-да, это правда. Вот, значит, это сложный вопрос, на который нет ответа. Так что спасибо, что вы его поставили. Поэтому можно ли поправить математику, я не знаю. Она предшествует миру. И вообще командует все. Может ли дважды два там, я очень грубо говорю, не равняться четырем. В математике есть места, которые можно принимать, можно не принимать. В теории можешь принимать, можешь не принимать некоторые аксиомы. Но, в общем, там, любым там уравнением на это в высшей степени, как на теорему Гёделя, в высшей степени наплевать. Вообще в высшей степени наплевать. Поэтому, не знаю, можно ли поправить математику, но это такая самая захватывающая из всего, что сегодня было сказано. Спасибо.
6: У меня простой короткий вопрос. Когда ждать вашу следующую книжку?
0: Ну, скоро. Ну, я сегодня, я в день по пять раз переписываюсь с издателем, который говорит, ну, что-то тебе. Ну, вопрос, еще идет на месяц. Но она юбилейная. К юбилею квантовой механики. К столетию квантовой механики.
7: Ну что, вопросов, наверное, больше нет на сегодня, да? Но
0: спасибо
7: я надеюсь,
0: большое.
7: Да, спасибо большое.
0: Спасибо всем, кто пришел, и большое
7: спасибо.
0: Спасибо.
7: Да. Мы договаривались с Алексеем, наверное, с осени о сегодняшней лекции. То есть мы понимаем, насколько загружен человек, и вот я хочу поблагодарить за то, что нашел время. Спасибо вам
0: спасибо
7: огромное.
0: Большое.
7: Пришел к нам. Доставил нам огромное удовольствие. И я надеюсь, хочу надеяться, что мы будем и дальше общаться и хотя бы раз в год встречаться вот в этой аудитории. Ну, хотя бы раз в год.
0: Спасибо.
7: Да.
0: Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое, спасибо большое за гостеприимство. Для меня здесь выступить большая честь. Это
7: спасибо
0: не
7: большое.
0: Случайное место. И те, кто сюда ходит, это, я думаю, тоже хорошо знают.
7: Конечно. Спасибо. Спасибо. Тем более, год у нас юбилейный, 95 лет Московскому планетарию.
0: Это у меня было на слайдах, между прочим.
7: Да. Ну да, конечно, конечно. И хочу сказать о том, что 12 апреля у нас состоялась премьера нового нашего полнокупольного фильма, который мы сделали в своей киностудии сами, «Планета Солнечной системы». Рекомендую. Вот некоторые уже были, могут сказать, поделиться своими впечатлениями, тем более, что здесь присутствует сценарист Олег Гаврилин. Встань, пожалуйста. Команда на самом деле большая, но вот все началось с него. А теперь что же, хочу сказать вам всем спасибо за то, что вы были с нами. И, надеюсь, останетесь с нами. Мы прощаемся ненадолго. Следующие лекции начнутся в сентябре, в октябре и так далее. А летом приглашаем в летний лекторий на нашу открытую площадку «Парк Неба» под открытым воздухом с прекрасными видами Москвы. Замечательная обстановка, замечательная атмосфера. И я думаю, что вы получите не меньше удовольствия.

0: не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Меня зовут Баченина Мария. В гостях сегодня доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой термогидромеханики океана МФТИ, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии Российской академии наук Владимир Жмур. Владимир Владимирович, добро пожаловать. Здравствуйте.
2: Здравствуйте всем.
1: Друзья, сегодня будем говорить о теме, на которую кто только не высказывался, кто только не читал и что только не читал. Это Бермудский треугольник. Владимир Владимирович, а вот туда вообще возможно так вплыть и выплыть? Вы же там бывали? То есть
2: да,
1: бывают счастливые случаи?
2: Да, я там был 5 раз на научных экспедициях. Мы вплывали и выплывали спокойно, и без всяких фокусов все происходило очень мирно.
1: А вот первое упоминание я читала, что было от руки Христофора Ивановича Колумба. Ну, это я его так ласково называю. Он что-то там тоже странное заметил?
2: Совершенно верно. Колумб, когда он искал Индию, а нашел Америку, вот он по той территории проплывал, и он там некоторые странные вещи заметил. Ну, первое, что там было очень странное свечение воды. Сейчас трудно сказать, что это такое.
1: То ли водоросли, то ли рыбы,
2: да? Возможно, вот микроорганизмы, которые во время какого-то движения воды начинают светиться, возможно. Но сейчас это трудно сказать.
1: Да, знает.
2: Ну, кроме того, там огни святого Эльма.
1: А они там возникают,
2: они
1: да?
2: Они там возникают. И большое количество водорослей, которые он там увидел, таких водорослей больше нигде нет, только в тех краях. Это огромные, длинные, плавающие по поверхности. Угу. Ну, в те времена обязательно нужно было на водоросли обращать внимание, потому что корабли-то были маленькие, мощность у них была маленькая, они могли просто запутаться в этих водорослях.
1: Ну, вообще, нам еще по книгам Беляева известно, как, сколько там и каких водорослей. А, да, Саргассово море, остров погибших кораблей. Это же, ух, наше детство. А первое, с чего началась дурная слава этого района? Давайте я обозначу, что это за район. Это район в Саргассовом море, и это район, ограниченный треугольником, хотя я тут еще буду интересоваться, что за геометрия там. Так вот, вершины Майами, Бермудский остров, Трава и Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. Ну, вот пока так, чтобы вы сориентировались в пространстве.
2: Да, правильно.
1: И все-таки, первое, с чего началась дурная слава, страшилки, легенды?
2: Значит, вот дурная слава началась, как обычно, со СМИ у нас. Ну, это всегда как.
1: Кто на что да, учился, как
2: да.
1: говорится.
2: Некий автор, Винсент Гаддис, написал статью под названием «Бермудский треугольник логова дьявола в скобках смерти».
1: Ой, это какой у нас год-то был?
2: Это год был 60-е годы прошлого столетия,
1: так.
2: В 60-х годах. На статью особенно внимания не обратили, а вот слово «Бермудский треугольник», «логово дьявола», вот это прицепилось. Но такую славу, такую скандальную славу принесла другая книга уже. Автор Чарльз Берлиц. Он опубликовал книгу, в которой рассказал про, ну, более-менее все известные случаи, когда корабли тонули или исчезали, самолеты тоже исчезали. И эта книга была хорошо написана. Ее много людей прочло, и вот вокруг с этого момента начинаются все-все истории и весь интерес, который был поднят. Это 70-е годы уже, то есть лет через 10 после первого упоминания вот в статье.
1: Ну вот смотрите, прошло уже достаточно много лет, и на календаре 21 век, очень мощные, техничные средства связи, средства обнаружения. А они по-прежнему там пропадают? И вообще, кто они? Это ведь и самолеты, и корабли, правильно?
2: Да, они по-прежнему пропадают. Но если уж сразу начинать оправдываться, то они пропадают везде.
1: Да.
2: Не только в треугольник.
1: Вот они поэтому в энциклопедиях и пишут, якобы обладающий мистической
2: да.
1: такой.
2: Просто как только что-то пропадает в Бермудском треугольнике, это вызывает особый интерес. На самом деле аналогичный треугольник тоже есть в Тихом океане. Угу. Там японцы, вот его
1: точно,
2: вокруг него.
1: Точно, Чёртово море, что ли?
2: Так,
1: или
2: я,
1: да.
2: я не могу назвать, да. Но я знаю.
1: Вот эта дыра, я тоже про нее читала, там такая же
2: там,
1: история.
2: Там такая же история, да. Ну, а, скажем, место, где больше всего кораблей тонут, это пролив Ла-Манш.
1: Угу.
2: Но там все видно, и любая неприятность... Даже если корабль сам не успеет подать знак СОС или еще чего, там много других, которые начнут спасать или, по крайней мере, передадут, что этот корабль утонул.
1: Ну, я так понимаю, что здесь вся история заключается не в количестве, а в качестве. Корабли, как вы сказали, гибнут везде, и самолеты тоже, а здесь их просто не находят.
2: Да.
1: Вот дьявольщина здесь, в этом заключается?
2: Дьявольщина именно здесь, вот в этом mm-hmm. месте. Что их не находят? Но, вы знаете, если потонула лодка подводная, корабль потонул, в любом другом месте, ее тоже не найдут. Это очень тяжелое дело найти. Даже когда известно, куда что упало, даже вот самолеты падают, их очень трудно найти.
1: Ну, находят же, а здесь вообще никогда ничего не находили? Или все-таки
2: нет,
1: были
2: почему?
1: Находки? Нет,
2: почему? Находили. Бывали. Да, бывали.
1: В общем,
2: да.
1: Как-то мы движемся к тому, что все объяснимо, и непонятно, почему народ вот столько мистики напускает вокруг Бермудского треугольника. Но еще не вечер, друзья мои. Самолеты пропадали с людьми?
2: Да, конечно, с людьми. Самолеты, к сожалению, они только с людьми-то и пропадают. Потому что там высадить негде, и пропадают. Вот самое такое, ну, пожалуй, начало самолета пропадания, угу. Это было в 45-м году, в декабре, когда 5 американских бомбардировщиков торпедоносцев вышли на тренировочные полеты в Бермудском треугольнике, летали над морем, и все пропали. Все
1: то есть это просто были учебные, да, такие
2: это
1: полеты?
2: Это были учебные,
1: да,
2: полеты.
1: Не боевые вылеты.
2: И поскольку сразу 5 самолетов пропало, и все военные, то, конечно, их пытались найти, искать, и не нашли. Мало того, в поиске, когда послали другие самолеты, то из тех, кого послали вслед, еще один пропал.
1: Ого!
2: И тоже бесследно, непонятно где. У руководителя вот этого звена была неисправлена аппаратура, по которой он летел. И вот это привело к тому, что он не понимал, в какую он сторону летит. А ему подчинялись остальные. Остальные были подчиненные. Они разговаривали, что мы летим куда-то не туда. А он был такой упорный.
1: Решительный.
2: Решительный, да.
1: И уверен
2: увел их, вместо того, чтобы к берегу, увел в море. У них кончилось топливо, просто топливо кончилось, и они упали все в воду. Считается, что в том районе, в районе вот Бермудского треугольника, есть скопление метана, такой геологический метан, угу. Который сочится из
1: дна морского
2: дна. Да. А сам он по себе, вот там когда-то или в течение какого-то времени создался. Возможно, там есть полости, заполненные метаном. Возможно.
1: То есть вы имеете в виду, это вот, чтобы слушатели представили, это в толще воды плавают гигантские пузыри?
2: Нет, нет, нет.
1: Нет, тогда
2: они
1: что это?
2: В дне.
1: А, в дне.
2: В дне.
1: Все, я поняла.
2: Такие...
1: И когда это происходит, это бум,
2: и вот когда-то,
1: и пузыри.
2: Да, вдруг проламывается эта крышка у этого, и этот пузырь начинает всплывать. Значит, он может всплывать большим объемом и подходит к поверхности, то образуется такая яма, в которую корабль просто может упасть, и сверху схлопнется вот вода окружающая, и все, там ничего не успеет сделать. Второй вариант, это лучше всего назвать эффект шампанского. То есть, когда мелкие пузыри, вот этот большой пузырь разбивается на кучу мелких, и вот их много, и тогда плотность воды уменьшается, и выталкивающая сила, которая поддерживает этот корабль, она уменьшается, и корабль проваливается в этом шампанском, Ну и все, потом он оттуда уже не выберется.
1: Так, вот так и говорят, как есть выражение, потонул в вине, а тут ушел под шампанское.
2: Да.
1: А что касается так называемых кротовых нор или червоточин, то, что мы связываем чаще всего с черными дырами в космосе, то там же тоже какая-то история была, что заплывешь, а выплывешь вообще совершенно на другом краю света.
2: Это еще один интересный рассказ, значит, который вот, ну, нужно сказать, что такое кротовья нора, иначе рассказывать тяжело.
1: Да.
2: Это в пространстве есть такой туннель в пространстве, который соединяет дальние точки, но близко соединяет. И предполагается, что это может быть один конец на Земле, а другой где-нибудь в космосе, на другой звезде, в другой галактике и так далее. И вот по этой норе, если идти, то это быстро, маленькое расстояние, а если снаружи,
1: поверху,
2: то это очень огромное расстояние. Вот предполагается, что там тоже есть кротовья норы. Они же называются порталы в другие миры, они же называются туннели в другой мир. Значит, вот эти все рассказы тоже существуют. Они существуют, ну, я понимаю, для интереса читателей, потому что прочесть это очень интересно.
1: Владимир Владимирович, прервемся, продолжим буквально через несколько мгновений. Океанолог Владимир Жмур, речь идет сегодня о Бермудском треугольнике. Не теряйтесь, мы вернемся.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Доктор физико-математических наук, профессор, зав. Кафедры термогидромеханики океана МФТИ, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии РАН Владимир Жмур. Владимир Владимирович, остановились мы на некоторых гипотезах пропажи кораблей и... А вот, кстати, про самолеты-то тут еще надо доспросить. Тем не менее, вот вы сказали уже про метановые пузыри и про эффект шампанского, когда плотность воды настолько мала, что корабль теряет плавучесть. А как вы прокомментируете эти две гипотезы, это из ряда сумасшедших или нормально?
2: Это нормально.
1: Это нормально, здравые
2: это
1: такие,
2: здравые,
1: да, гипотезы?
2: Гипотезы, да.
1: Хорошо, хорошо.
2: То есть они реальные, и подобные вещи экспериментально можно наблюдать. Вот есть еще одно интересное явление, которое там же наблюдалось. Это исчезновение людей с кораблей. То есть когда корабль есть, он не потонул, а людей на нем нет.
1: В общем, призрак такой, корабль.
2: Вот корабль-призрак. Вот, да, корабль-призрак.
1: Ой, это даже страшно, мне кажется,
2: и,
1: как-то.
2: Вот подобные вещи, их неоднократно это наблюдалось.
1: Именно там?
2: Ну, на самом деле, везде.
1: Понятно.
2: Но там... Там просто об этом разговору
1: там
2: больше.
1: Там жирным шрифтом,
2: да,
1: красным.
2: Абсолютно, да? Верно, да. Конечно, страшно, что идет корабль. Причем ряд кораблей были вот такое впечатление, что люди просто быстренько собрались, не взяли ни одежды, ничего, просто прыгнули за борт. Ну, например, там еда расставлена.
1: То есть в одну секунду как бы вот это произошло. А что же могло произойти?
2: Значит, гипотеза такая, и, скорее всего, она тоже справедливая и разумная. Есть такое понятие «голос моря».
1: Так.
2: Значит, это волны, ветер создают низкочастотные колебания воздушные.
1: А, я знаю, это инфразвук называется.
2: Инфразвук,
1: да.
2: И вот этот инфразвук, он там порядка 10 Гц, и он действует... Там чуть-чуть плавает эта частота, на мозги действует, на печень,
1: еще
2: на что-то.
1: Для слушателей объясним. Это что-то, что мы вообще с вами не слышим. Так слоны,
2: да.
1: И, по-моему, киты общаются вот на этой частоте. Но дело не в этом. Дело в том, что мы не слышим, но чувствуем. И вот ходят слухи, что когда мы подвержены вот этим ультрадлинным, я бы сказала, волнам, мы как-то начинаем все трепетать внутри, немножечко сходить с ума можем.
2: Абсолютно.
1: Это правда?
2: Верно,
1: да. Ну вот где-то у меня это в голове
2: осталось.
1: Есть частота,
2: которая действует на людей очень неблагоприятно. И когда человек, он даже не понимает, что происходит, у него начинается сильная тревога, паника, и в этот момент он может выпрыгнуть за борт действительно.
1: Ох.
2: И ничего в этом.
1: И это физическое явление, которое с научной точки зрения является абсолютно нормальным. Правильно?
2: Нормальным, да.
1: Так, а еще что там говорят?
2: Это место, где очень много торнадо образуется и всякого рода циклонов тропических. Это очень мощные такие образования, которые крутят воздух, и они могут поднять ну, небольшие лодки, небольшие шхуны прям в воздух утащить наверх. И, кстати, метан, он тоже поднимается в воздух. Если самолет летит, попадает в метан, он чуть-чуть другой плотности, подъемная сила изменяется. Самолет может там падать просто в этом метане.
1: А я, знаете, где-то встречала информацию, что там начинают очень сильно шалить электроника, радиоэлектроника, вот эти средства связи.
2: Это... Да, это связано с какими-то электрическими эффектами, которые вот во время этих бурь, тайфунов, это может проявиться. Кроме того, эта зона еще сама по себе аномальная по магнитному свойству. Там магнитный компас не показывает на север.
1: Знакомая вот история, я просто показывает... родом из Курска.
2: Во-во-во, да. Как курская магнитная аномалия, здесь аномалия бермудская. Поэтому само направление уже теряется у летчиков, например, и нужно поправки вводить. Ну и всплески всякие связаны уже с другими быстро проходящими процессами. Это вот всякие грозы, они могут приводить к выходу электроники из строя.
1: Но вот если мы говорим о ненормальной погоде, то может она быть, потому что я вот все-таки современный мир рассматриваю, то может быть, как она настолько неожиданная, что не успевают подготовиться. Ведь, в общем, бывает ли супер неожиданный шторм? Какой-то такой, знаете, быстро налетел, все, разрушило, улетел.
2: Ну, вот я бы тогда так сказал. Бывают ли такие штормы, которые мы прозевали как они образовались. Вот это вот образование их мы можем прозевать. Дело в том, что вот эти вот штормы это резкое в пространстве резкое изменение характеристик. И вот когда начинается так называемое явление сильного изменения каких-то свойств. Вот рядом с этими сильными изменениями свойств обязательно ветер. И возможные еще какие-то еще дополнительные всякие явления.
1: Но разве корабль не может визуально? Мы в кино видели, как подходит шторм.
2: Это он видит, корабль видит. Вот так, чтобы прям корабль не видел, и вдруг он в 100 метрах возник, да. Нет, это невозможно.
1: А, кстати, как далеко видит корабль приближение шторма?
2: Километров 10 видит.
1: Дальше
2: горизонт уходит, горизонт уходит за горизонт.
1: Да, там дальше земля пошла круглая. Чуть-чуть вниз.
2: Да, да, вот километров 10 видно.
1: Ага, как интересно. А я встречала еще такое словосочетание, как волноубийцы. Но я так подумала, что это, знаете, как чудо-юдо-рыбакит. Или действительно у ученых есть такая история?
2: Есть название такое, красивое название.
1: Очень красивое, да.
2: И оно очень прижилось именно в русском языке. Потому что вообще-то их по-всякому называют. Это аномально высокие волны. По формальным таким признакам, это волна, которая выше тех волн, которые считаются высокими, еще процентов на 30.
1: А какие волны считаются высокими?
2: Ну, метров 10 – это высокая волна.
1: 10 – это сколько этажей? Три этажа.
2: Это три этажа, три этажа только от нулевой поверхности.
1: Да.
2: А еще вниз три этажа. Так что если вот весь размах волны, то и будет 6
1: этажей. А тут получается еще плюс 20, еще, все 8-10 этажей?
2: 8-10 этажей, да.
1: Боже
2: и вот
1: мой.
2: Эта волна большая уже, сильно большая. И она образуется, в общем, довольно редко. И она может родиться и быстро исчезнуть. Так что вот так, чтобы оказалось, что в этом месте оказался еще и корабль, это явление довольно редкое. Но попадали случаи. Вот на корабле, на котором я прям находился, такая волна ударила в борт.
1: Да вы что?
2: И погнула нашу же такую толстую железку. Выгнуть ее назад мы не могли.
1: А вот было такое, наверное, научно-исследовательское судно, да?
2: Да, это крупное научно-исследовательское
1: судно. Ну, это легко представить, как они обычно выглядят.
2: Это длина метров 100, чуть-чуть больше. Вот волноубийц не видел, но я знаю людей, которые их регистрируют, их со спутников регистрируют и другими способами и объясняют, откуда и что получилось. Значит, если так вкратце, то волны, складываясь друг с другом в силу всяких эффектов гидродинамических, могут в каком-нибудь месте резко усилиться, собраться в одну кучу. И если они еще находятся на течении, то при движении против течения они дополнительно усиливаются. И вот это приводит к тому, что вдруг резко образовалась такая гора воды, которая действительно она образовывается и потом исчезает.
1: Ну, резко это в буквально считанные минуты, вы хотите сказать?
2: Да, да, да, вот так вот.
1: Удивительно и страшно.
2: Да.
1: И страшно, действительно. А вообще, вот погружения там были? Подводные исследования были?
2: Да, подводные исследования были. Бермудский треугольник, в общем, это территория Соединенных Штатов, которые там все время пасутся, и вокруг больше нет никого, кто бы там что-либо хотел исследовать. И вот все проблемы начались с Бермудским треугольником, исследовательская часть, время кубинского кризиса, когда стали внимательнее там подводные лодки ходить, искать, смотреть, что там на дну, на дне. Вдруг там Советский Союз поставил какие-то ракеты донные. И вот они там стали находить какие-то странные образования. Но поскольку из подводной лодки не выглянешь и там не больно посмотришь, а в те года, это 60-е годы, тогда вообще там не было аппаратов,
1: с этим, да.
2: Аппаратов не было, то предположительно находили подводные города.
1: Ух ты!
2: И эти подводные города интерпретировали как Атлантида. Ну, вполне возможно, что это так, но потом их никто не видел. Найти под водой что-либо найти второй раз очень тяжело.
1: Почему?
2: Очень трудно выйти по координатам, по заданным координатам. Подводная лодка не имеет такой точности, как GPS сейчас. Она очень такая грубоватая по определению местоположения, в те времена было. И даже там якобы находили пирамиды. Вот отсюда, от подводных городов и пирамид, пошла целая ветвь таких соображений уже мистического плана.
1: Спасибо огромное. Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой термогидромеханики океана МФТИ, заведующий лабораторией морских течений Института океанологии РАН. Владимир Жмурк.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Основным приемником света в астрономии долгие годы был глаз человека. Он очень чувствителен к свету, даже к слабому ночному, но не бесконечно. Существуют животные, которые более нас приспособлены к ночным наблюдениям. Ну, например, перед нами часть зимнего небосвода, созвездие Орион с его соседями.

теплое, горячее межзвездное вещество, нагретое звездами, светится, а более холодное, не нагретое звездами, выглядит темным силуэтом на фоне яркого фона, на ярком фоне. Поэтому глаз человека, конечно, уступает по чувствительности электронным приборам света. Но и это еще не предел. Давайте посмотрим на небольшой кусочек неба на этой же фотографии с помощью самого современного телескопа. И мы увидим вот такую картину. Чем больше диаметр объектива, тем больше света он собирает, и более слабые, далеко расположенные от нас звезды фиксируют. Однако много препятствий существует для астрономических наблюдений. Прежде всего, нужно поговорить о качестве изображения, о выборе того места для обсерватории, которое наиболее способствует наблюдениям. Когда мы смотрим с небольшим увеличением, например, на Луну, нам кажется, что ее изображение идеальное, и достаточно взять более солидный инструмент с большим увеличением, и мы увидим более мелкие детали. Это действительно так. Вот так выглядит поверхность Луны в профессиональный телескоп. Намного более интересная картина и больше деталей, но нам хочется увидеть еще более мелкие. Мы делаем увеличение больше и замечаем, что хотя картина увеличилась в размерах, ее качество начинает понемногу страдать. Здесь уже не видно четких теней, четкой геометрии рисунка, а какой-то флер возникает перед нашим взором. Но мы на этом не останавливаемся. Берем другой окуляр, менее длиннофокусный, и получаем еще большее увеличение. Что же мы видим? Никаких новых деталей на рисунке нет. На фотографии мы видим просто увеличенное размером, но ухудшенное по качеству изображение. В чем же дело? А дело в том, и это нам показывает телевизионная съемка, что между объективом телескопа и объектом, который мы наблюдаем, толстая земная атмосфера. Она протяженностью более 100 километров, а если сжать слой воздуха до плотности воды, то над нами будет 10-метровой толщины слой, эквивалентный слой воды. Представляете, как можно наблюдать небо со дна бассейна глубиной 10 метров? Примерно так же работают астрономы, находясь на дне нашей атмосферы. Такие же проблемы испытывают и те, кто наблюдают звезды. При небольшом увеличении звезда – точка. Но достаточно взять большое увеличение, и мы видим, как отдельная звезда представляет из себя такую колышущуюся медузу. Как же быть? Первые обсерватории строили там, где работали астрономы, то есть в университетских центрах, в столичных городах. К сожалению, также был устроен и наш астрономический институт. Когда-то кампус Московского университета располагался на краю Москвы, а сегодня он практически уже в центре, город вырос, и небо стало хуже. Но и далекие обсерватории не всегда избегают плохой погоды. Например, это башня 6-метрового телескопа, крупнейшего в России, расположенного на Северном Кавказе, но мы видим, какое неблагоприятное небо часто бывает над этим телескопом. Сильный ветер, высокая влажность, облака и туман часто мешают наблюдениям. Ну а где же желанные места для наблюдения? Как правило, это сухие высокогорные пустыни. Вот одна из них. Это северная часть Чили. Астрономы всего мира стремятся установить здесь свои инструменты, потому что именно здесь почти абсолютная сухость атмосферы, паров воды практически нет. И всегда над головой астронома, ну или почти всегда, ясное голубое днем и черное ночью небо. В этом месте, в этой области, сосредоточились многие телескопы большинства стран, активно занимающихся астрономией. Вот один из них. Это так называемый VLT, Very Large Telescope, большой, очень большой телескоп. На самом деле это система из 4 крупных, мы видим их башни, и 4 небольших, там тоже видны их башни, небольшого размера инструментов, которые могут работать как по отдельности, так и совместно. Разумеется, создать научное учреждение в таком диком месте, оторванном от цивилизации, стоит больших денег. Поэтому астрономы часто организуют, ну, грубо говоря, научные колхозы, кооперативы, то есть когда на одной площадке ставят свои инструменты многие страны, многие учреждения, ну, чтобы легче было инфраструктуру поддерживать, прокладывать дороги, подвозить туда воду, создавать.

электричество с помощью генераторов. И вот перед нами одна из площадок Южной Европейской обсерватории. Аббревиатура ЕСО – это European Southern Observatory. Это кооператив всех западноевропейских, а сегодня еще многие и восточноевропейские страны участвуют в этой работе. Такое вот совместное крупное астрономическое учреждение. Конечно, там большие современные инструменты. И вот на этом слайде перед нами фотокамера, только фотокамера большого современного телескопа. ПЗС-матрицы охлаждаются, там виден шланг специальный, жидким азотом. И именно поэтому мы получаем прекрасные фотографии южного неба, потому что обсерватория в южном полушарии находится. И наслаждаемся этим зрелищем, изучаем тонкие детали. Особые проблемы у тех, кто наблюдает Солнце. Днем Солнце нагревает поверхность Земли, и с нее поднимаются теплые потоки воздуха. Чтобы избежать этого, стали строить обсерватории, окруженные холодной водой. Вот одна из них, одна из первых таких обсерваторий, это солнечный телескоп обсерватории Биг Бёр на высокогорном озере в Калифорнии. Вода не нагревается солнцем, она остается днем холодной, поэтому нет восходящих потоков воздуха. Прекрасное изображение солнца. Вот перед нами отдельное солнечное пятно. Великолепно видна грануляция, тонкие детали. Можно получить именно из таких обсерваторий. Ну, раз принцип был ясен, то стало понятным, где размещать и ночные обсерватории. И, может быть, не так дорого, как вот обсерватория Биг Бёр, которому пришлось остров или полуостров строить в озере. Острова в океане есть, и на них можно размещать крупные обсерватории. Вот одно из лучших мест в северном полушарии – Канарские острова. Остров Ла-Пальма, небольшой вулканический остров, стал прибежищем многих астрономов. Посмотрите, как удачно расположена обсерватория. Она находится на вершине вулкана, древнего, давно потухшего вулкана, на высоте примерно 2,5 километров. А облака не поднимаются обычно выше уровня телескопов, потому что холодная атлантическая вода не создает теплых потоков восходящих. И вот так прекрасно и днем, и тем более ночью астрономы могут наблюдать небо, не опасаясь, что оно будет закрыто облаками. Еще более желанное, но значительно более дорогостоящее в строительстве место – это вершина вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи. Остров расположен в северном полушарии, но не так далеко от экватора, поэтому над ним всегда небо и северного, и частично южного полушарий. Высота фантастическая, более 4 километров. Работать здесь нелегко, но зато качество изображений прекрасное, поэтому крупные телескопы наиболее богатых стран расположены именно здесь. Ну а еще выше? Можно и еще. Но это уже будут не вершины гор, а летающие обсерватории. На борту крупного самолета можно разместить достаточно большой телескоп. Вот самая современная летающая обсерватория. Стратосферная обсерватория для инфракрасной астрономии. Именно для инфракрасной, потому что в высоких слоях атмосферы, в стратосфере, паров воздуха практически нет. И там инфракрасные лучи частично достигают телескопа. На поверхности Земли это почти невозможно. Вы видите 2,5-метровый телескоп, расположенный в хвостовой части крупного Боинга. И когда открыто окно, он может спокойно наблюдать, очень долго наблюдать. Самолет ровно летит на высоте 12 километров. Может наблюдать и оптические, и инфракрасные объекты. А еще выше? Можно и еще. Но для этого уже нужен аэростат, воздушный шар, который поднимается на высоту, ну, от 25, иногда до 40 километров. Конечно, человек на борту такого аэростата уже, ему трудно работать. Телескоп автоматический, он подвешен под шаром и управляется с поверхности Земли. Часто такие запуски производят из Антарктиды. Именно там ветер облетает по кругу Южный полюс и практически через 10-15 дней привозит шар туда же, откуда он стартовал, скажем, с побережья Антарктиды. Он поднялся, и через 2 недели он вновь почти над точкой старта. Подвеска обрывается, баллон гибнет, а парашют помогает дорогостоящей аппаратуре, телескопу и системе его управления опуститься на Землю и использовать еще много раз. Ну и, наконец, космические телескопы. Это идеал.
Они находятся за пределом атмосферы, им не мешает воздух. Но это наиболее дорогостоящая аппаратура. И, конечно, не всем учреждениям, даже не всем странам по карману такие крупные проекты. Космический телескоп «Хаббл» уже более 20 лет служит астрономам, причем астрономам всех стран. Хотя обсерватория создавалась в основном на средства Соединенных Штатов, частично европейских ученых, но этот телескоп открыт для всех. И посмотрите, какие замечательные фотографии, ну, например, планетарных туманностей позволил получить этот телескоп. Планетарная туманность – это заключительная стадия жизни звезд, таких как наше Солнце. И только благодаря Хабблу мы увидели, как это будет выглядеть. Почувствовав, как замечательно работают космические телескопы, наземные астрономы тоже захотели достичь такого же качества изображений. И для этого было создано две удивительно полезных системы – активная оптика и адаптивная оптика. Ну, активная оптика – достаточно простая система. С помощью компьютера она позволяет поддерживать главное зеркало телескопа в идеальном состоянии, то есть не давать ему менять форму при поворотах телескопа, при неравномерном нагревании зеркала. Это понятно. А вот адаптивная оптика гораздо сложнее и интереснее. Это быстродействующее, мягкое зеркало, падая на который свет, искаженный атмосферой, может восстановить свою идеальную форму и дать нам такое же изображение, каким оно было за пределом атмосферы. Ну, в принципе, управление несложно себе представить, но если посмотреть на схему адаптивной оптики, то, конечно, проблем здесь много. Дело в том, что атмосфера бурлит очень активно, и надо сотни, а лучше тысячи раз в секунду управлять формой гибкого зеркала, чтобы изображение не потеряло свой идеальный вид. Для этого нужны суперкомпьютеры, очень дорогие компьютеры. Для этого нужна специальная оптика, которая анализирует изображение. Но для больших телескопов все это создается. И сегодня нет крупного телескопа в мире, который бы не обладал системой адаптивной оптики. Вот перед вами два кадра. Слева система выключена. Мы видим, грубо говоря, кляксу на месте какого-то объекта. Мы включаем систему адаптивной оптики, и изображение становится четким. Оказывается, перед нами была двойная звезда. Но раньше мы этого не замечали. Посмотрим на планеты. Наверху слева изображение Урана, как его видит телескоп без адаптивной оптики. Тот же телескоп при включении системы адаптивной оптики видит гораздо более четкое изображение, различает облачные полосы, мы видим даже небольшие фрагменты вихрей в атмосфере Урана, наклон его оси можем измерить. На нижних двух фотографиях представлено изображение Урана слева, как его видит телескоп Хаббл, то есть космический телескоп, вообще не страдающий от атмосферы, а справа наземный с адаптивной оптикой. Мне кажется, что правое изображение более четкое. То есть наземные телескопы по четкости картинки сегодня превосходят космические. Еще раз показываю вам схему адаптивной оптики. И хочу заметить, что это не всегда просто удается реализовать. Рядом с объектом должен быть яркий источник света, яркая звезда, по которой компьютер ориентируется и восстанавливает ее форму. Но не всегда есть яркая звезда в поле зрения. Поэтому сегодня эту яркую звезду создают искусственно, направляя туда, куда смотрит телескоп, мощный луч лазера. Посетив крупную обсерваторию, вы увидите такую странную картину. Из телескопа в космос бьет мощный лазерный луч. На высоте примерно 90 километров в атмосфере Земли есть слой, обогащенный натрием. Именно там луч лазера создает яркое пятнышко, натрий светится, и по нему система адаптивной оптики наводит резкость. Посмотрите, к чему это привело. В последние годы мы наблюдаем центр нашей галактики с помощью системы адаптивной оптики. Посмотрите, как четкость возрастает, когда эта система, сейчас она выключена, включаем адаптивную оптику, четкость возрастает, и внутри одной угловой секунды мы различаем множество звезд. В результате, делая эти фотографии год за годом, мы проследили движение звезд в самом центре нашей галактики и выяснили, что они летают вокруг пустого места, то есть нечто их притягивает, а что именно, мы не видим. Судя по всему, это массивная, очень массивная черная дыра с массой, примерно 4 миллиона масс нашего Солнца. Только так удалось это выяснить.

Выставка художников-передвижников в 1890 году началась со скандала. Высочайшим распоряжением картины академика живописи Николая Николаевича Ге, что есть истина, была снята с экспозиции. В основе ее сюжета лежал эпизод из Евангелия. «Выслушав слова Спасителя, я пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Прокуратор Понтий Пилат задает извечный вопрос: «Что есть истина?» Картина вызвала возмущение публики, ведь художник нарушил едва ли не все каноны изображения евангельских сюжетов. Пилат был озарен светом, тогда как фигура Христа Спасителя оказалась в тени. Нельзя писать красивого Христа после того, как сожжены и убиты десятки тысяч Христов, гуссов, брунов, объяснял автор полотна. Среди тех немногих, кому работа Николая Ге очень понравилась, оказался Лев Толстой. Великий писатель, позволивший себе смело трактовать Евангелие, был убежден, на картине изображен с совершенно исторической верностью тот момент, когда Христа водили, мучили, били, таскали из кутузки в кутузку от одного начальства к другому и перевели к губернатору, добрейшему малому, которому дела нет ни до Христа, ни до евреев, но еще менее до какой-то истины. Художника и писателя связывала дружба. Вдохновленный идеями Толстого, Николай Ге создал немало полотен, среди которых и живописный портрет Льва Толстого. Он стал и автором его скульптурного портрета. Николай Ге уже и раньше писал картины на евангельские сюжеты и всякий раз становился мишенью для стрел критики. Многие находили, что художник умалил образ Христа и в полотне «Тайная вечеря». Такого мнения придерживался Федор Михайлович Достоевский. «Обыкновенная ссора весьма обыкновенных людей», – негодовал он. «Разве это Христос?» С Достоевским был полностью согласен и уважаемый художественный критик Владимир Васильевич Стасов. «Перед нами лишь слабый, бесхарактерный человек». Впрочем, у «Тайной вечери» нашлись и весьма влиятельные поклонники. Полотно приобрел сам император Александр II, а Николай Ге за картину был удостоен звания профессора живописи. Теперь же скандал вокруг картины «Что есть истина» вышел на государственный уровень. Обер-прокурор Синода Победоносцев рапортовал: «Не могу не доложить вашему императорскому величеству о том всеобщем негодовании, которое возбуждает картина Ге «Что есть истина». Художник именно имел в виду надругаться над тем образом Христа, Бога, человека и Спасителя, который выше всего дорог сердцу христианина и составляет сущность христианской веры». Резолюция Александра III не заставила себя ждать. «Картина отвратительная, напишите об этом Дурново. Я полагаю, что он может запретить возить ее по России и снять теперь с выставки». Автор картины, не в силах скрыть огорчение, изливал свои чувства в письме к Толстому. «Все-таки жаль, что она запрещена. Жаль того, что общество в таком еще диком, идолопоклонническом состоянии, что не может вносить истины». Картина не понравилась и Павлу Михайловичу Третьякову. Он, богатый меценат, когда-то охотно купил полотно Николая Ге. Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе. Теперь же Третьяков был искренне разочарован новой работой Ге. «Я ее не понял», — объяснял он. «Он так и не купил бы картину, если бы за нее не вступился Лев Толстой. Вы посвятили жизнь на собирание предметов искусства», — убеждал он Третьякова, «и собрали подряд все для того, чтобы в тысячи ничтожных полотен не упустить жемчужину. И когда прямо среди навоза лежит очевидная жемчужина, вы забираете все, только не ее». Перед авторитетом Толстого Павел Третьяков устоять не смог. Картину он купил, но отношение к ней не изменил.
Окончательно решить может только время. Но ваше мнение так велико и значительно, что я должен во избежание невозможности поправить ошибку теперь же приобрести картину и беречь ее до времени, когда можно будет выставить. Это время пришло через 4 года. Художника уже не было в живых, однако оказалось, что мнение публики так и не изменилось. «Никто картину не одобряет», – писал Третьяков, «а приходящих в негодование и удивляющихся тому, что она находится в галерее, масса». Толстого такая оценка не огорчила. «Иначе и быть не может», – отвечал он. «Если бы гениальные произведения были сразу всем понятны, они бы не были гениальными произведениями». Так или иначе, Третьяков мог не сомневаться. На сей раз он избежал своей ошибки, сделанной 10 лет назад, когда отказался купить другую работу Ге «Милосердие», вдохновленную словами из Евангелия от Матфея. «И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, не потеряет награды своей». Ту картину зрители не приняли. Христа в роли нищего оборванца не желал видеть никто. «Господин Ге подался назад», – негодовали критики. Спрятав картину «Милосердие» подальше от взоров публики, художник хранил ее долгие годы, а затем, посчитав, что его работа и правда не хороша, решил от нее избавиться. Он всегда был очень требователен к себе и часто повторял, если художник будет жалеть своих трудов, то никогда ничего не сделает. От картины «Милосердия» осталась лишь фотография, сделанная сыном художника. Он когда-то позировал отцу для образа Христа. Судьба пропавшего полотна оставалась тайной до той поры, пока в 2011 году картина «Ге. Что есть истина» не подверглась рентгеновскому исследованию. Оказалось, свою работу «Милосердие» художник не уничтожил. На том же холсте поверх прежнего сюжета он написал новый. Внимательный зритель разглядит проступающие контуры первоначального изображения рядом с фигурой Пилата. Возможно, соединив два евангельских сюжета в своем полотне, Николай Ге дал ответ на вопрос Пилата, что есть истина. «Истина в милосердии», в словах Спасителя «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». «Жизнь наша покрыта страшным мраком», — говорил Николай Ге, «невежество, безумие, закрывая свет, делают нашу жизнь бессмысленную, случайную, ненужную. Но Бог велик и милосерден, посылая пророков, поэтов, и счастлив тот, кто вовремя познал или поверил этому милосердию. С этим светильником человек может пройти ад жизнь и выйти туда, где светло, радостно, разумно».

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Добрый день, сеньоры и сеньориты! Сегодня я вам поведаю историю об одном из самых кровожадных, самых известных семей в истории планеты. Я расскажу вам о клане тираннозавров. Но вначале давайте я вас познакомлю со своим другом. Перед вами Телескус аристотекус, что переводится как «благородная ящерица». Что же такого в нем благородного, спросите вы? А благородно как раз его происхождение. Ведь Телеск – это один из самых древних родственников знаменитого Тирекса. Впрочем, размеры Телеска отнюдь не королевские. Но несколько Телесков вполне могли справиться с покрытыми пластинами стегозавром. И подобные схватки происходили примерно 165 миллионов лет назад на территории современного Красноярского края. Когда мы смотрим на Телеска, первое, что бросается в глаза, это очень странный гребень. Ну, зачем он был нужен, это очевидно. С таким модным гребнем этот красавец мог покорить сердце любой девушки. Но вот был ли он? Вот это вызывает большие сомнения. Дело в том, что от Телеска ученые обнаружили всего лишь несколько фрагментов костей. Но у его китайских собратьев подобный гребень точно был. Так что, скорее всего, и у Телеска тоже. Впрочем, Телеск далеко не единственный родственник тираннозавра, про которого мы знаем. Только в прошлом году в Узбекистане была обнаружена тимурлендия. Этот ящер обладал длинным носом, отличным слухом и достаточно крупным для динозавров мозгом. Однако крупными размерами он не отличался. Был примерно такой же, как Телеск. А вот другой ящер, литронокс, уже гораздо больше походил и внешне на тираннозавра, и размерами. Он уже достигал длины 7 метров. Впрочем, среди родичей тираннозавра были и очень-очень странные представители. Скажем, ютеран. Это тираннозавр, покрытый нежным пухом, который помогал ему защищаться от холодов. Или другой, ганджоузавр. У него был такой длинный нос, что из-за этого в шутку палеонтологи прозвали его буратинозавр. Но, конечно же, в семействе тираннозавров есть только один король, про которого мы сейчас и расскажем. Вот он, знаменитый король динозавров. Даже имя у него королевское. Тираннозаурус Рекс. Что переводится как «тиран, ящер, король». А ведь он мог называться совсем иначе. Еще задолго до того, как Ричард Оуэн назвал на свою находку тираннозавр, Эдвард Коб обнаружил большой пористый позвонок. Он так и назвал это животное, что переводится на латынь как «Monospondylus gigas». Через 50 лет ученые установили, что моноспондил и тираннозавр – это ровным счетом одно и то же. А значит, по правилу приоритета, это животное должно называться «большой дырявый позвонок». Но к тому времени тираннозавр был уже очень известен, и ученые решили сохранить за ним его грозное название. И действительно, это был настоящий тиран. Вы только посмотрите на эти челюсти. Огромные челюсти, способные перемолоть даже кости. И есть тому доказательства. Были найдены скелеты самых разных динозавров с отверстиями от зубов Тирекса. Причем, они были настолько мощные, эти челюсти, что могли пробить даже броню трицератопса. А какие были зубы в этой пасти? Вот только взгляните. У меня в руках слепок зуба тираннозавра. Даже по этому слепку видно, что это настоящий огромный нож. К сожалению, слепок не позволяет оценить всю красоту этого устрашающего орудия. Ведь край его был зазублен подобно краю пилы. К тому же, это еще далеко не самый крупный зуб. А самые крупные достигали размера банана – 30 сантиметров. Так что это было действительно устрашающее орудие для перемалывания плоти. Однако, помимо гигантских челюстей, у тираннозавра еще есть крошечные лапки. Предмет для многочисленных насмешек и карикатур. Зачем они только ему были нужны? Ответ на этот вопрос очевиден. Если при такой огромной голове у тираннозавра были бы еще мощные лапы, то передняя часть туловища просто-напросто перевесила бы. И с высоты второго этажа голова бы рухнула вниз.
А падать вниз головой со второго этажа, знаете ли, не очень приятно. А вот зачем они были нужны, это вопрос сложнее. Возможно, он использовал их, чтобы чесать животик. Впрочем, некоторые ученые думают, что они ему вовсе были не нужны. И если бы тираннозавр прожил бы еще 10 миллионов лет, то они бы исчезли бы совсем. Но недавние исследования показали, что в этих крошечных лапках была огромная сила. Ими управляла мощная мускулатура. Так зачем же такая силушка богатырская в таких крошечных лапках? Наверное, он мог использовать их для того, чтобы удерживать добычу. Или же применял их во время спаривания. А самая смелая теория гласит, что он их использовал каждое утро, чтобы подняться. Проведите дома как-нибудь эксперимент. Ляжьте на пол и попытайтесь подняться, не используя руки. Что, неудобно? А при этом вы не весите 7 тонн, как этот гигант. Так что тут будешь мечтать хотя бы о каких-нибудь лапках. Тираннозавры, несмотря на свой впечатляющий размер, а достигали они длины до 12 метров, жили не так уж и долго. Самая старая тираннозавриха, Сью, прожила всего лишь 28 лет. При этом половой зрелости они достигали лишь к 18 годам. Так что даже если вы тираннозавр, до 18 – не-не. Тираннозавры жили исключительно в Северной Америке. Коренные американцы. Но интересно, были ли подобные ящеры у нас, в Евразии? А может, они жили даже на территории России? Да, конечно, были. И имя им – тарбозавры. И сейчас мы их с вами и увидим. Вот он, тарбозавр, Тарбозаурус батар. Тарбозавр переводится с латыни как «ужасная ящерица». И действительно, это был очень грозный хищник. Впрочем, вы можете сказать, что какой же он грозный? Он ведь намного меньше, чем тираннозавр. Но на самом деле в размерах он тираннозавру не уступал. Просто скелет, который вы видите за моей спиной, это скелет 5-летнего детеныша. На самом деле, не специалисту отличить тарбозавра от тираннозавра практически невозможно. Единственное, что может броситься в глаза, так это более узкая морда. Мы привыкли, что тираннозавры, тарбозавры – это ужасные животные, которые поедают все на своем пути. Но многие ученые предполагают, что на самом деле они были подобны стервятникам и были падальщиками. Какие доказательства этой теории приводят специалисты? Во-первых, эти существа обладали прекрасным нюхом. А нюх нужен для того, чтобы за несколько километров почуять падаль. Во-вторых, как выяснилось, перемещались они достаточно медленно. Максимальная скорость достигала 20, возможно, 40 км в час. Так что наш спринтер вполне мог бы потягаться с тираннозавром Рексом. Но все же и жертвы их не были спортсменами. Да и к тому же у них было прекрасное бинокулярное зрение, а подобное нужно лишь для хищников. Про тираннозавров мы знаем очень много. Мы видели их в фильмах, в мультфильмах, читали про них в книгах, замечали их на картинах, скульпторы работают над тираннозаврами, и даже на полках магазинов игрушек везде тираннозавры. А можем ли мы где-нибудь найти тарбозавра? На самом деле можем. И недавно вышел мультфильм, который так и называется «Тарбозавр». Кроме того, даже голливудские звезды мечтают заполучить кости тарбозавра. В 2007 году за череп тарбозавра схлестнулись в схватке Николас Кейдж и Леонардо Ди Каприо. В итоге ставка Кейджа оказалась выше, и он с радостью увез череп в свой особняк, заплатив за него жалкие 276 тысяч долларов. Впрочем, вскоре у Кейджа череп попытались забрать. Оказалось, что получен он был контрабандным путем. А другой контрабандой вывезенный из Монголии скелет все же вернулся на родину. И в честь этого события правительство Монголии решило организовать Национальный день динозавра. Но вы не переживайте, вам не надо ждать Дня динозавра для того, чтобы услышать новый рассказ. Подписывайтесь на канал YouTube и смотрите новые палеонтологические истории. До встречи!

как получить шубу с царского плеча. Главная суть царской миссии – Господу служить, за страну молиться. Вот теперь понимаем, откуда у его сына Петра Великого такая тяга сочинять ежедневно подробнейшие указы, что делать подданным, как строить бани, как крыть крыши. Это было такое счастье. Не принято было, но прилюдно обнимались, обливались слезами. В общем, перечень игрушек говорит о хорошем состоянии здоровья молодого царевича. Очень любил, кстати, стрельбу из лука. Еще 2000 стрельцов в богатых парадных одеждах выстраивались вдоль Ильинки, по которой шли послы, понимая, что если у Руси караул почетный в таком количестве красоте и вооружения, то что уж говорить про русскую армию.

Дорогие друзья, любители русской истории, добрый день. Я рад тому, что мы снова вместе с вами. И сейчас начинаем цикл рассказов о жизни Московского царства 17 века. И сегодня мы поговорим о том, как жили цари, царская семья и бояре. Главным образом о первых Романовых Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче. Они были обычные люди, из плоти и крови, но вели очень необычную жизнь. Жизнь эта овеяна мифами, легендами, домыслами. Поэтому сегодня мы погрузимся в историю Древней Руси 17 века и посмотрим на жизнь царского дворца, царской семьи изнутри. Но прежде всего сделаю небольшое введение, без которого многое будет непонятно. В представлениях того времени главной работой, предназначением, смыслом жизни православного царя была не организация царской администрации, не работа правительства, не управление территориями и даже не военные походы. Смыслом жизни православного царя было служение Богу. Вот эту идею можно назвать идеологией того времени. В каком-то смысле Русь 17 века, ну, можно спорить о терминах, теократическое государство. Сегодня вот, современный Иран примерно такой. Религия занимала в государственной философии системообразующее место. Это не было закреплено в Конституции, тем более, что и Конституции это никакой не было. А было просто как данность, как нечто само собой разумеющееся. То, что разделяется практически всеми людьми того времени. В чем суть? Царское служение и служение Богу – это синонимы. Это одно и то же. Должность царя означает не то, чтобы всевозможные блага, привилегии и бесконечная радость измываться над своими подданными. Нет. Царская должность предполагается. Это многие о скорби. Кому многое дано, с того многое и спросится. Его задача – молиться, опекать подданных, нести им добро и таким образом вместе с ними идти к Царствию Небесному. И Михаил Федорович, первый Романов, и его сын Алексей были глубоко верующими людьми. Особенно считается Алексей Михайлович, которого отличала прямо-таки какая-то сверхсерьезность восприятия веры и всего того, что было связано с религиозными обрядами. Личное участие в церковных службах ежедневно, по несколько часов, постоянные поездки на богомолье, ну и, конечно, работа, как бы сейчас сказали, со своим главным электоратом, то бишь духовенством, монахами, ну и всякими нищими, убогими. Вот этим царь был занят каждый день. И по значимости нам невозможно сегодня представить. Эта часть его жизни и есть его главная работа. Она связана с тем, что царь молится за страну перед Господом. Это чуть ли не важнее, чем исполнение административных властных функций, потому что административные функции можно перепоручить, а вот миссию отмаливать свою страну и своих подданных царь никому перепоручить не может, потому что он помазанник Божий, он богоизбранный, он посредник между народом своим и Господом. Поэтому регулярный созыв земских соборов при Михаиле Федоровиче, сверхзначимая роль его отца, патриарха Филарета в управлении государством. Огромные, по последующим имперским временам, просто огромные властные полномочия Боярской думы и бояр. Знаете, все это не воспринималось банально как ограничение царской власти. Какое ограничение? Главная суть царской миссии – Господу служить, за страну молиться. Главная его работа – посты соблюдать, на обедни ходить. А в этом его никто не ограничивает. Он один. И никто его здесь заменить не может, никакая боярская дума. Ну, со временем, конечно, мы понимаем, что человеческие инстинкты, инстинкт власти по Фрейду, все это пробуждалось, и со временем, и сам Михаил Федорович Романов, особенно после смерти отца, ну, тем более его сын, несправедливо названный тишайшим в нашей истории. Об этом мы будем отдельно еще говорить, на отдельной нашей встречи, конечно, со временем постепенно они превращались из таких
молитвенников, почти что монашествующих в духовном смысле, властителей полноценных самодержцев, чья воля была законом для подданных, и кто тратил все больше и больше времени на собственно властные административные функции. Я, кстати, здесь сделаю небольшое лирическое отступление. Не надо думать, что мы находились в какой-то древности, в старине, Русь 17 века, а в просвещенной Европе уже было гражданское общество, просвещение, ученые, и все там было по-другому. Не совсем так. Зачастую в просвещенных европейских странах происходили такие казусы, такие вещи, которые для России, в общем-то, были немыслимы. Ну, например, у нас почитались традиционно чудотворные иконы, мощи святых, но во Франции современник наших первых Романовых, как и предшествующие средневековые короли, по-прежнему продолжал регулярно исцелять болезни своих подданных возложением рук. Да, царь возлагал руки на подданных, считалось, вылечил. Главным образом таким способом мануальной терапии прикосновением излечивалось, как считалось, золотуха. Золотуха в Европе в то время называли целый ряд заболеваний, связанных с поражением кожи. Вот и лицо, и даже болезни глаз, все это называлось золотухой. Сегодня, наверное, это десятки, если не сотни различных заболеваний, в которых разбираются специалисты. Но подданные верили, насчет самих королей, честно говоря, не уверен. Подданные верили, что царь прикоснется и болезнь уйдет. Кстати сказать, было немало целителей, которым делегировались функции лечения либо от имени церкви, либо даже от имени, сами понимаете. Вот, например, в 1649 году, как раз то время, о котором мы с вами говорим, некому Жоржу Куберту в Париже была выдана королевская грамота, удостоверяющая то, что он непосредственно прямой наследник святого Губерта, а таким образом закреплялось право его как потомка святого, я цитирую, «лечить простым прикосновением к голове без применения лекарственных средств, но не всех, а тех, кого покусали бешеные волки, собаки и другие животные, ну, лисы, наверное, бешенством зараженные». Кавычки закрываются. Так вот этот потомок святого Губерта на основании королевской грамоты на протяжении 40 лет вовсю использовал свой талант с большой выгодой для себя. Бизнес был беспроигрышный. К нему бежали в Париже все покусанные. На всякий случай, как профилактический укол. Мы, конечно, у большинства никакого бешенства не было, поэтому они были счастливы, что излечились. Ну, а если кто-то все-таки заболел бешенством, то можно было придумать тысячу объяснений, почему целебное прикосновение не подействовало. Ну, например, мало заплатил, платить надо было не только ему, но заплатите пожертвование в церковь, потому что лечебная процедура осуществлялась непосредственно в храме по благословению парижского архиепископа. Поскольку все это было под церковной эгидой, кто бы посмелился усомниться? Королевская грамота, церковь, благословение. Ну, я думаю, что истовые верующие католики быстро бы заткнули рты всем, кто не верил в целебное прикосновение святого Губерта. Вот он так весь 17 век от бешенства и лечил. Плоть умер уже при Петре I. Долго и успешно. Но, как мы знаем с вами, настоящее лекарство от бешенства было изобретено и применено впервые во Франции в конце 19 века. Первая важная особенность той эпохи – особое отношение к вере. Второе – это особое отношение к старине. Это время, когда воистину почитались традиционные ценности, авторитет старины в обосновании и объяснении не нуждался. Не нами положено, лежи во веки веков. Психологически объясним. В годы смуты, последующее царствование Михаила Федоровича, жива была кровоточащая память о беспардонном хозяйствовании иноземцев и в Москве, и в других крупных городах. Само восстановление страны виделось именно как восстановление старинных, добрых, русских, отеческих порядков. Третье отличие эпохи, которое надо понимать, особое отношение к порядку, или, как тогда говорили, к чину. Само слово «чин» означало порядок, правило, устав. Вот жизнь в
всего царского двора и окружения была регламентирована. Наверное, еще больше, чем сейчас. Гораздо на порядке. Алексей Михайлович тратил кучу личного времени, поскольку любил сам составлять, редактировать всевозможные чины. То есть сценарии. Например, сценарий проведения церемонии. Свадебных, посольских. Вот сидел царь и вносил существенные изменения. Он был эстет. Любил красоту церемониала. Любил порядок. Я зацитирую, ну, то ли составленное им лично, то ли отредактированный им лично церемониал охоты с соколами. Охотиться тоже надо было не абы как, а по установленному чину, по порядку. Кавычки. Насладитесь языком. «И по его государеву указу никакой бы вещи без благочиния, без устроения уряженного и удивительного не было». И чтобы всякой вещи честь и чин и образец писанием предложен был. Потому хотя бы мала вещь, а будет по чину тогда честна, мирна, стройна и благочинна. Без чина же всякая вещь не утвердится и не укрепится. Ну, то есть без порядка не будет никакой соколиной охоты. Все должно быть по протоколу. Вот теперь понимаем, откуда у его сына Петра Великого такая тяга все зарегламентировать, сочинять ежедневно подробнейшие указы, что делать подданным, как строить бани, как крыть крыши, как брить бороды, какую носить одежду, какой длины, какие башмаки, какие чулки. Все расписывалось царскими указами. Я уж не буду говорить о табеле о рангах Петровском нововведении. То есть все это на самом деле... Не только из Европы, это я к мифу о том, что идеи регулярного государства полностью поглотили Петра, но и традиция от отца, от генов максимально все прописать, зарегламентировать. Разница только в том, что Алексей Михайлович регламентировал жизнь царского дворца и все, что связано с царским двором. Петр перенес это из покоев на работу всей государственной машины, всей империи. Мы поняли с вами отличия эпохи, психологические в первую очередь, а теперь давайте пройдемся по отдельным страницам личной, ну а так как царь это служение Богу и народу, то, соответственно, личной и общественной жизни первых Романовых. Я не буду погружаться в глубокие детали, но постараюсь отдельными мазками в нашем любимом стиле исторического импрессионизма обозначить какие-то моменты, из которых у вас сложится картина, может быть, появится интерес, и потом вы почитаете, посмотрите.

вместе с поляками в осажденном Кремле в 1612 году полузаложником. Знал, что такое недоедание, голод. Неудивительно, что он был и глубоко верующим человеком, тем более и мать монахиня, хоть и поневоле, и отец целый патриарх. Про Алексея Михайловича, про сына его, знаем мы больше. Совсем ребенком, с 4-5 лет, так было принято в те времена, иностранцы вспоминали, что с 2 лет в церкви многочасовые службы дети выдерживают. Ну вот с молодых лет он отстаивал службы. Но, конечно, в отличие от отца, Алексей Михайлович рос как комнатное растение. Он уже родился наследником престола, поэтому не знал ни холода, ни голода, ни жажды. Вокруг мамки, няньки, карлики, ну, в общем, прочая челядь. С возрастом, конечно, появлялись сверстники, взрослые были не дураки, они понимали, что изолировав ребенка от сверстников, от детских игр, от шалости, от спортивных занятий, ничего хорошего не будет. Поэтому подбирали сверстников, ну, обычно из числа родственников, приближенных детей боярским. Игрушки были соответствующие, не надо думать, что что-то было особенное. Главная царская игрушка, которую дарили еще по старославянской традиции, как мальчика Рюриковича сажали на коня боевого, так царским детям дарили первым делом 1,5 годика в 2 деревянную лошадку, на которой он там катался. Игры какие были подвижные. Вот про одну вам расскажу. Что-то в ней есть, вам понравится. Называлась свайка. Свайка, собственно, это такая заостренная железка, почти нож, длиной 30 сантиметров. И вот как описывали эту игру иностранцы. Простолюдины, шагах в 3 от себя, бросают в землю железное колечко величиной с наш флорин. Пятачок. Далее один из них нагибается, а второй запрыгивает ему на спину, разбежавшись, и, сидя на первом, кидает в колечко заостренной железкой. Сколько раз попадет он в середину колечка, столько раз позволяется ему и промахнуться. То есть раз попал, раз помахнулся. Раз попал, два раза промахнулся. Но если промахнется он хоть одним разом больше, чем попал, тогда он теряет игру и должен в свою очередь на своей спине держать другого до тех пор, пока тот сам не промахнется. В таких занятиях проводят они иной раз по несколько часов, меняясь, таская друг друга на спине. Ежедневно упражняются в этой игре и так наловчаются, что, к удивлению присутствующих и дурноте согнутого, тем временем бедняги попадали в середину колечка по 20 подряд и более раз. Ну, в общем, не игра, а прямо-таки непростое физическое упражнение. И на меткость, и на силу. Вот в такую игру Алексей Михайлович, молодой Леша Романов, играл постоянно. Ну, кроме этого, естественно, и всяческие сабельки, топорики, пистолетики, и потешные, и вполне себе настоящие. Зимой санки, салазки, все это сохранилось в описаниях царских, а кое-что даже есть в наших музейных фондах. Качели, мечи. В общем, перечень игрушек говорит о хорошем состоянии здоровья молодого царевича. Не сидел он укутанный в платки, только в кремлевских хоромах вместе с няньками. Очень любил, кстати, стрельбу из лука. И практиковался регулярно. Не только из ружья уже в более поздние времена, но и из лука. Главным образом шла по подброшенным вверх шапкам. Естественно, окружающие с большим удовольствием шапки эти отдавали, потому что если шапка приходила от постоянного попадания молодого царевича в негодность, то царь обязательно наградит многократно. Выгодное было дело бросать свою шапку. В 5 лет мальчика отдавали с женской половины дворца в мужскую, и он попадал от нянек в руки уже дядьки-воспитателя. Ну, а там мужское воспитание до 5 лет, ты только в основном с женщинами, а потом уже со сверстниками и со взрослыми. Какой был обычный, традиционный распорядок царского дня? Вставал Алексей Михайлович рано, в 4 утра. Вообще тогда вставали очень рано. Постельничий и спальник – специальные должности, убирали царя. Ну, убирали это в том смысле, что не постель ему помогали застилать, а помогали умыться, облачиться, одеться, подавали одежду. Все это в 4 утра. Потом Алексей Михайлович после короткой молитвы выходил в палату, где его ждал личный духовник, молился, прикладывался к иконам и
духовник окроплял царя

святой водой, которая специально для этого свозилась из разных монастырей, зачастую очень отдаленных, там, где были всякие чудотворные иконы. В общем, такой утренний ритуал. Пока царь молился, специально выделенный человек, такая у него была работа, ближний, шел на женскую половину дворца к царице. Женская половина дворца – закрытая территория, поэтому ходить туда мог только какой-то строго определенный человек царского разрешения. Он спрашивал царицу от имени царя о здоровье, хорошо ли она почивала. Каждое утро начиналось с этого. Ну, то есть такой своего рода кофе в постель. Потом царь и сам выходил здороваться с царицей. К этому времени в передней палате собирались в ожидании царского выхода бояре и придворные. Распахивались двери внутренних покоев, и перед боярами, как тогда говорили, являлись пресветлые государева очи. Вся толпа падала ниц. Это называлось земной поклон. Но я вам тут изображать не буду, но вы понимаете, надо было встать на колени и лбом коснуться земли. Вот он, земной поклон. Иногда это называют челобитие, то есть ты челом, лбом дотрагиваешься до пола. Мы это видим сегодня в православных храмах часто. Вот это бить челом государю, это и означает поклониться. Ничего унизительного, это была традиционная форма приветствия царя. Сегодня так православные кланяются Богу в храме. Затем шествие к обедне. Обедня – это служба церковная, которая продолжалась довольно долго, не менее часа обычно. Была она до обеда. Это дообеденная утренняя служба. Вот нам сегодня не верится, что после утренней молитвы еще и к обедне идти на целую службу и каждый день. Время-то откуда брать? Нет, тогда это же главная царская работа. Помолите за свою страну, за подданных. Я описываю вам сейчас стандартный день царя. Конечно, царь мог, наверное, заболеть, сослаться на недомогание и не ходить к обедне каждый день. Но обычно ходил. И там уже сам клал земные поклоны Богу. Иностранцы описывали, что царь мог за долгую службу, ну, обедня короткая довольно, за долгую службу положить до 1000 земных поклонов. Вот с трудом верится, но представьте себе, это, знаете, такая серьезная физическая нагрузка, такой фитнес. Адепты западного фитнеса знают, что такое берпи. Но это вот то же самое, только в ограниченном варианте, без отжимания. Берпи – это как у нас на армейском языке называется «упал, отжался». А вот царь клал до 1000 земных поклонов. Кстати, парадокс. Алексей Михайлович всегда старался соблюдать обедню и службу утреннюю не пропускать. Считал это грехом. Зато совершенно не считалось грехом во время обедни в храме проводить небольшие рабочие совещания, разговаривать с боярами, обсуждать какие-то государевы дела. Главное – быть, присутствовать. Вовремя совершить полагающееся число земных поклонов. Потом обед, собственно. Тут интересный момент. С завтраком. Процедура традиционного завтрака почти нигде не описывается. И у меня, честно говоря, складывается ощущение, что в основном в 17 веке цари ели два раза в день. То есть это было такого своего рода интервальное голодание. Первый серьезный прием пищи, обед, это уже ближе к полудню. До обеда, после служба еще непременная, сидение с боярами, то есть это, собственно, и есть административная работа, заседание правительства, там с приближенными между службой и обедом царь обсуждает государевы дела. Потом обед зачастую тоже, как правило, с приглашенными боярами, и на обеде продолжается обсуждение каких-то государственных дел, ну а после обеда, как бы сейчас сказали, активный отдых. Царь ехал на Девичье поле. Девичье поле – это Москва, рядом с Новодевичьим монастырем, там, где сейчас Пироговские улицы, Усачевка, новомодный Усачевский рынок. Там царь тешился соколиной охотой или мог поспать лечь после обеда. И так, и так. Кстати сказать, места для охоты традиционные в Москве, помимо Девичьего поля, это еще Филии, ну и, конечно, огромный красивый лес в Сокольниках. Отсюда и название Сокольники, там царь тешился соколиной охотой вместе с сокольниками. Сокольники – это, собственно, укротители птиц. Это профессия – сокольник. В Сокольниках и сейчас, ну, наверное, один из самых, мне кажется, благоустроенных и прекрасных огромных городских парков в Европе, если не в мире. Кто не был,
съездите в Сокольники, там Алексей Михайлович тешился охотой. После выезда ужин. Если царь обедал обыкновенно с боярами, продолжая обсуждать дела, то ужинал он уже вместе с семьей. Вечер, ну, ничего не меняется. Вечер – время семьи. Во время ужина и сразу после могли послушать музыку, пение, сказы какие-то, сказки. Ну, естественно, перед сном вечерняя молитва. Поскольку ложились спать, вы знаете, нет на это прямых указаний в документах, но с точки зрения традиции спали тогда рано, сразу как стемнело. Не было принято шататься в темноте по коридорам дворца, там тем более со свечами, потому что это, помимо всего, еще и опасно. Всегда угроза пожара, а Москва горела постоянно. Поэтому спать ложились летом попозже, ну а зимой достаточно рано. Все равно вставали рано. Как проходило заседание правительства или сидение с боярами? Ну, примерно как мы представляем это себе в кино и на картинках. Бояре рассаживались по лавкам вдоль стен. Как такового рабочего стола не было. Стол в середине, вокруг которого все садятся, это более поздняя традиция. Бояре по чинам рассаживаются вдоль стен палаты, где заседает Боярская дума. По сторонам стоят думные дьяки. Думный дьяк – это очень высокий чин, это не писарь. Это, считай, замминистра, а то и первый замминистра. Это профессионалы. Они выслужились в думные дьяки заслугами. Они выслужились умом, эффективностью. Вот они стоят с перьями, чернильницами. Наверное, какие-то были у них столики, подставки. И следят за тем, как проходит обсуждение государевых дел. Если какой-то вопрос удавалось решить на месте, как тогда говорили, приговорить. Приговорить – это не термин из уголовного права. Приговорить – это формула, означает принятие решения, как бы сейчас вынести постановление. Если вопрос приговорили, думный дьяк сразу фиксировал это на бумаге, чтобы потом это можно было соответствующим образом оформить, припечатать. Я рассказывал вам в нашей лекции для Михаила Федоровича, что в первые годы фактически царь правил коллегиально. Собор, сегодня мы называем его Земский собор, некий вариант съезда народных депутатов или дальний аналог генеральных штатов парламента, собор практически не распускался, работал постоянно. И все важнейшие государевы вопросы обязательно обсуждались с землей, с собором. Порядок работы был простой. Понятно, что царь на собор не ходил, он перед депутатами не выступал. Но был специальный дьяк, который от имени царя по-письменному озвучивал перед избранными членами собора вопросы. Поскольку собор большой, несколько сот могло быть человек, чтобы не было балагана, этот вопрос обсуждался по куриям, по группам. Ну, как во Франции группы духовенства, дворянства и третье сословие, у нас было четыре курии. Самая маленькая, но самая влиятельная, боярская. Далее духовенство, а священный собор. Далее служилые, то есть дворянство. И четвертая курия, купечество, посадские. Это жители городов, мастеровые, даже от крестьян свободных. На первых соборах были избранники. Вот четыре курии. Ответы на царские вопросы каждая курия готовила и подавала письменно. Затем на правительстве мнение земли озвучивалось. Ну, какие-то, конечно, самые интимные дела. Интимные не в плане интима, а в том, что они такие тонкие. То бишь, местнические споры, кто кого главнее, чей род. Это нельзя было выносить на публику, там бы могло дойти до поножовщины. Ну, а тем более земельные пожалования, распределение ресурсов, бюджета. Это уже царь обсуждал на правительстве вместе с ближними боярами. Отдельная традиция 17 века, очень интересная, отпуск на войну. Это торжественные проводы царского войска и командования. Называлось царский отпуск. Не в том смысле, что война – это отдых. Нет, это царь отпускает, провожает своих воинов, благословляет их на победы во имя Бога, веры православной и Отечества. Начиналось с боярского челобития. Перед царем выстраивались воеводы, командиры, били челом.
Далее процедура целования руки называлась «быть у государевой руки». Целование проходило таким образом, имеется в виду, конечно, не все войско, а только командиры. По порядку к государю подходят, не встают на колени, кланяются до земли, затем прикладываются к руке государевой, отходят, опять кланяются. Это уже были не земные, а поясные поклоны. Вообще с этими поклонами большая путаница, честно говоря, с пониманием того, что такое челобитие. То есть с формальной точки зрения, как понимали историки XIX века, челобитие – ты встаешь на колени и лбом бьешься об землю. Но сегодня мы понимаем, что это ритуальная фраза на самом деле, ритуальная формула. Сам здравый смысл подсказывает, что в реальности, наверное, оно могло выглядеть как угодно. Ну, наверное, не такой строгий уже поклон из серии 19-20 века, но, наверное, какие-то разные другие формы поклонов. Потом царь звал командиров к себе. Хлеба есть. То есть на царский обед. После обеда, из прозвучавших там правильных речей, уже царь выходил непосредственно к войску, непосредственно к тем командирам, которые шли на фронт. Кстати сказать, Алексей Михайлович сам неоднократно выступал вместе с войском, то есть находился вместе с армией в зоне боевых действий, вместе с основными силами. Все это, что я вам рассказываю, зафиксировано письменно. Прописывался протокол, чин, как происходит царский отпуск, прощание с армией, в каком порядке кто что делает. Заранее это все прописывалось, причем в этот сценарий царь вносил собственные правки. Ну вот, например, главный воевода, князь Трубецкой, речь идет о царском отпуске на войну с Польшей. После того, как Запорожская сечь сменила сюзерена и перешла под подданство, под вассалитет Москвы, началась, естественно, война с Польшей большая, с Речью Посполитой. И вот, уходя на войну, князь Трубецкой, согласно чину, прописанному сценарию, должен был, кавычки, «сначала главный воевода царскими руками принят к персям своим». То есть, подходит к царю, царь его обнимает. Не просто подпускает к руке, а обнимает. Колоссальная честь. Публично, на глазах построенных солдат, стрельцов и иноземных офицеров. Видя такую честь и отеческую премногую и прещедрую милость, князь Трубецкой должен главою на землю удариться со слезами. Однако Алексей Михайлович, как человек просвещенный, решил, что это уже перебор. Негоже воеводе падать со слезами на землю. Это он вычеркнул лично и написал: Трубецкому достаточно просто поклониться в пояс. Ну, скромно. 30. Слезы проливать не надо. Несолидно. Все-таки боевой генерал. Вот так начиналось. В 1654 году война за Малороссию. Далее сценарием предписывались речи. Царь обращался к ратникам. Суть речи царя была такая. Помянуть все неправды польских королей, гонения на православную веру, потом сказать, что вслед за первым передовым войском он и сам соберется, в походы пойдет, и с радостью сам, с радостью, ежели Господь решит, то раны на себя примет. Вот так вот. Это будет похлеще, чем обращение Сталина с трибуны Мавзолея 7 ноября 1941 года. Сам в поход пойдет и с радостью раны примет. В ответ по сценарию служил и обещали, кавычки, «Мы за вас, государей наших и за всех православных христиан, без всякой пощады головы свои положим». А потом царь снова берет слово и финальные слова царя, кавычки. «Обещаетесь, предобрые мои воины, на смерть, но Господь за ваше хотение дарует вам живот, а мы готовы будем за вашу службу всякую милостью жаловать». То есть вижу вашу готовность умереть, но и Господь видит вашу готовность умереть, и за храбрость вашу, и за веру обязательно жизнь вам сохранит, а я после чего обещаю вас всех наградить. Вот так вот, это своеобразная обоюдная клятва. Ратных людей присяга царю, но чрезвычайно важно, что присяга это взаимная. Царь тоже берет на себя серьезные обязательства. Мне очень нравится этот чин, как уходили в отпуск на войну. Какой-то он, знаете, мужской. Правильный. Как наши современники, предшественники 20 века, как-то по-другому к этому подходили. А вот в 17-м было вот так.
из интересного про прием иностранных послов вам расскажу. Вы все это прекрасно знаете по фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Как проходил прием свейского, шведского посла преснопамятным Булшей. Но расскажу вам, как это было на самом деле. Прежде всего, послов иностранных надо было принимать с особой пышностью. Тогда, когда не было интернета, телевидения, все впечатления о могуществе государства, пышности двора, богатстве, величине армии и, соответственно, серьезности державы, это все можно было только лицезреть очно. Никаких данных по ВВП, экономике, все это было непонятно. Что увидел, то передал, то своему государю рассказал. Поэтому надо было на послов произвести впечатление максимальное. Такая была логика приема. Вот как описывал посол герцога Галштинского Адама Леарии при Михаиле Федоровиче Романове, как это проходило. Кавычки. 13 августа мы приехали в последнее село перед Москвой, от которого оставалось 2 мили до русской столицы. Здесь мы должны были остановиться, отправив в Москву гонца с извещением о нашем прибытии. На другой день гонец вернулся, и мы выступили к Москве, продвигаясь медленно, так как навстречу из Москвы один за другим летели гонцы с приказаниями то замедлять, то ускорять путь. У МКАДа послов ожидало целое войско. Не просто почетный караул построили у самолета, 20 бойцов, нет, более 4000 стрельцов в богатых одеждах, на прекрасных скакунах выстроены были в ряд, через которые послы должны были далее продолжать свое движение. Наконец послов встретили царские приставы, подвели им рослых белых коней с богато украшенными серебром и золотом немецкими седлами, пересадили их на наше транспортное средство, на отечественные аурусы. Послы пересели на наших белых коней, и далее послов на них доставляли непосредственно на посольский двор, место, где послы ночевали, жили во время своего посольства. Этот посольский двор, кстати сказать, находился примерно там, где сейчас администрация президента, в районе Ильинки, совсем недалеко от Кремля. Посольский двор брался сразу же под охрану, окружался стражей. Поначалу послов первое время даже не разрешали им свободно без сопровождения стрельцов гулять по Москве, но потом нравы как-то совсем либерализовались, и стража эта носила церемониальный характер. Все послы на протяжении 17 века гуляли, ходили куда хотели, ели, пили, встречались с знакомыми. В общем, была полнейшая свобода, невиданная по современным меркам ни в одной стране мира. Через полчаса после прибытия послам везли провизию. Аляри фиксирует, что ему было привезено сразу 8 овец, 30 кур, много пшеничного ржаного хлеба, потом еще 22 различных напитка, вина, пиво, мед, водки. Один напиток лучше, вкуснее другого. В посольстве было всего около 40 человек, поэтому закармливали их всякими явствами. Надо было произвести впечатление богатства. В день их представления царю делегацию доставляли во дворец. Шествие от Ильинки до Спасской башни, ну, там всего-то пару сотен метров, наверное. Но все это шествие тоже. Всем на показ вели подарочных коней, несли подарки, которые посольство собирались преподнести царю. И все это шло сквозь строй, а, наверное, даже сквозь двойной строй стрельцов. И еще 2000 стрельцов богатых парадных одеждах выстраивались вдоль Ильинки, по которой шли послы, понимая, что если у Руси караул почетный в таком количестве красоте и вооружения, то что уж говорить про русскую армию. Туда-сюда, по мере того, как не спеша послы двигались, сновали гонцы, строго следя за тем, что процессия двигалась с нужным темпом. Царь не должен сесть на трон ранее, чем послы прибудут. И в то же время не должен опоздать. Послы тоже не должны ждать. Дипломатический этикет. Ну, в кино мы видим с вами, помните, как шведский посол требовал Кемскую волость? Все это было ужасно смешно в нашем прекрасном фильме, но немного не так все проходило на самом деле. Возле трона 4 молодых князя, рынды, как их называли, в белых кафтанах, белых шапках из рысьего меха и белых сапогах. В общем, все в белом. Каждый держит на плече серебряный топорик. Вот такая символическая охрана телохранителей государя. Вдоль стен, как в кино,
сидят бояре в высоких меховых черных шапках, вне зависимости от времени года. Послы выстраивались перед царем, и царь подавал знак, что он жалует послов, то есть позволяет подойти и поцеловать руку государю. Но надо отметить, что высокая честь целования царской руки предоставлялась только послам из христианских стран. Католических, протестантских, неважно, но христианских. И все равно рядом с троном находилась золотая либо серебряная чаша с водой, в которой царь непременно омывал свои руки сразу после процедуры целования. На всякий случай. Разговор, собственно, был короткий. После допуска к руке объявлялось: пусть господа послы сообщат, что им полагается. И далее речь посла, собственно, суть посольства. Предложение. После речи посла ему объявляли, что все, мол, спасибо, все понятно. Передавались грамоты, видимо, с письменным изложением предложения, полным либо частичным. Грамоты принимали, отвечали: спасибо, мы грамоты эти переведем, вопрос изучим. Никогда ответ на послание, на предложенный проект договора никогда сразу не давался. Принимали и обещали дать ответ в скором времени по рассуждении, после обсуждения. Собственно, за весь этот дипломатический прием царь произносил только одну фразу. Спрашивал о здоровье пославшего, мол, как ваш герцог, король, как поживает, здоров ли? Больше царь рта не открывал. Несолидно. Принято было царственно молчать и взирать. Молчание – золото. Да, важный момент. Во время этой процедуры послам еще разрешалось озвучить список подарков. При этом послы зачитывали подарки царю, а сами подарки вносились и где-то здесь прямо в палатах красиво в сундуках складывались. Ну и потом все. Подарки принесли, после этого послам объявляли, собственно, до свидания. Всем спасибо, все свободны. Царь вас жалует блюдами со своего царского стола. Это не означает, что послы приглашали за стол. Нет, нет, послы шли обратно на посольский двор к себе, а там по возвращении на посольский двор вот те самые блюда с царского стола, всякие серебряные, богатые, с вкусными кушаньями послам приносились от имени царя, и послы начинали есть и пить за здоровье его царского величества, не в присутствии царя, естественно. Ну, никто их там напиваться допьяно не заставлял. Пили так, сколько хотели. Скромно. Как царь одевался? Что из себя представлял царский наряд? Но в данном случае мы должны понимать, что наряд – это не в современном смысле этого слова «нарядное красивое платье». Наряд – это форма одежды царская, уставная форма. «Царь наряжен» означает не «царь одет», а «царь одет по уставу, подобающему данной церемонии». В соответствии с чином этой церемонии. Разные церемонии, разный чин, разная одежда, разный наряд. Главный элемент большого царского наряда – это государственные регалии. Собственно, венец, то, что у нас заменяло корону, не шапка-мономаха, и только короновали, а то, что царь носит регулярно на царских церемониях официальных. Венец – это специальная отороченная соболем шапка. Далее держава, скипетр, крест, непременно православный, золотая цепь. Вот главные элементы царского облачения. Венец, вот эта шапка специальная, была сделана кремлевскими мастерами по заказу Михаила Федоровича в 1627 году. А скипетр и держава достались ему от предков. Считается, что они принадлежали Борису Годунову, которому, в свою очередь, скипетр и державу подарил еще император Священной Римской империи. Алексей Михайлович заказал себе в Константинополе новые скипетр и державу, которые, естественно, делали греческие мастера. Почему в Константинополе? Потому что Москва – Третий Рим, и вполне естественно, что мастера из Второго Рима, Константинополя, хоть и павшего, делают царские регалии для Третьего Рима, который вечно Четвертому не бывать. Специальная одежда для царских церемоний основная. Это так называемое царское платно. Платно – это, собственно, платье. Наше слово «платье» произошло от слова «платно». Это длинное,
расширяющаяся к низу, без воротника. Воротник надевался сверху отдельно. Вот такое одеяние. Рукава, так как вы видите на картинке, они расширяющиеся, тоже длинные. Платье, в него не надо было пролезать с головой. Облачали тебя и застегивалось по бокам. Вот на наиболее известных картинках мы видим этот царский большой наряд. Конечно, он не каждый день так ходил, а только на торжественных церемониях. Слева мы видим Михаила Федоровича, а справа Алексея Михайловича. Наряд, в общем-то, мало чем отличается. Это платно надевалось поверх кафтана, или, как говорили, становой кафтан. Это довольно бесформенное такое платно широкое, а становой кафтан нормально сшитый по фигуре, приталенный, как бы сейчас сказали, полупиджак, который, в свою очередь, этот кафтан, одевался на исподнее. Исподнее – это просто рубаха, обычно уже шла поверх голого тела. Ну, в обычное время что еще царь мог носить? Летом тоже исподняя рубаха и кафтан. Кафтан – вот это вот полукуртка, полужилет. Это мужская уличная комнатная одежда самых разных тканей, даже разной длины. Обычно довольно удобный приталенный кафтан. Современный пиджак-куртка. Зипун, если холодно. Зипун – это что-то типа, опять же, жилета или куртки современной, только подлиннее, до колен. Летом на кафтан могли одеть еще легкий опашень. Опашень в том смысле, что он носился без пояса на опашь. Рукава у этого опашня иногда были удлиненные, но они довольно интересные, они разрезаны были до локтя, их можно было за спиной просто завязать, то есть они не мешали. Получалось рукава отчасти пояс. Ну, нам сложно представить такую себе одежду, но нашим предкам было в ней довольно удобно, с завязанными за спиной полурукавами. Шуба, конечно, главный ритуальный вид одежды, и зимний, а иногда и летний. Вот шубы до 19 века, не поверите, выглядели совершенно не так, как современные шубы. Совершенно не так, как шубы, в которых ездил Толстой, Пушкин и наши писатели, музыканты, известные нам по картинам. Это не шуба Шаляпина с картины. Нет. Шубы до 19 века делались наоборот. Мехом вовнутрь. Так теплее. Ну и как-то приятнее, наверное. А сверху кожа обшивалась дорогой материей, украшалась вышивкой, серебром, золотом иногда, драгоценными камнями. И вот если надо пустить пыль в глаза, то есть показать достаток, то тогда шубу одевали и в теплую погоду. Как делают сегодня модницы в Европе. Знаете, в Италии мы же видим с вами часто на картинках. Идет какая-то небедная сеньора или сеньорита по мостовой Милана, вот на таких каблуках, ни снега, ни дождя, а сверху шуба. Богато. То и тогда одевали, если надо, шубу и в теплую погоду, и даже в помещение. Бояре могли прийти в шубе. При этом, конечно, овечья шуба, даже медвежья шуба, это не статусная одежда, это для простолюдинов. Богатые люди их не носили. Носили дорогие меха, соболины, главным образом. И мех брался не абы какой, а в основном с брюшка, самый нежный, самый такой приятный на ощупь. Ну, так как мех – вещь скоропортившаяся, как мы с вами понимаем, отсюда, чтобы мех не портился, и всякие современные, прости господи, шубохранилища у небедных людей, особые холодильники для хранения шуб, никогда не видел, но, говорят, есть. И вещь важна, если у тебя шуба хороша. То, к сожалению, шубы тех времен совсем не сохранились. Нет у нас ни одной царской шубы. Можем только картинку показать, как это было. Да и то. Картинку, написанную не современниками, а по описаниям. Вот описи о количестве шуб сохранились. У Михаила Федоровича со временем накопилось аж 50 шуб, в том числе 22 золотных, то есть золотыми украшениями на коже, а у Алексея Михайловича уже золотных шуб было 36. Не надо думать, что цари с жиру бесились. Наличие золотной шубы, ну или просто шубы царской украшенной. Это, понимаете ли, наградной фонд. Не было большего почета для воеводы, боярина за победу, за долгую службу или прочие какие-то успехи ратного либо мирного труда, как получить шубу с царского плеча. То есть шубу из того самого царского хранилища.
И шуба это была, ну, как звезда героя, наверное. Или орден Святого Георгия впоследствии. Сейчас проще это все решается. Орден, часы с руки. А тогда практично шубой с царского плеча. Со временем надо сказать, что система награждения значительно упростилась и удешевилась. С тех пор, как появились разного рода ордена. Предки наши рассуждали по-другому. Но на этом, наверное, давайте сделаем небольшую паузу, потому что сложно уложиться нам все за раз. И продолжим наш разговор о быте царской семьи двора 17 века через неделю. Спасибо вам за интерес и за любовь к русской истории. Но поверьте мне, в следующий раз будет интересно. Мы поговорим о свадьбах, о подарках, о женской судьбе тяжелой царицы и царевен, ну и много чего еще. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующей встречи. Счастливо.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня у нас третья часть разговора о самых опасных беспозвоночных. Ну, кратко позволю себе напомнить, что в первой части мы поговорили про, скажем так, опасных беспозвоночных, но не относящихся к типу членистоногие. В прошлый раз мы поговорили об опасных ракообразных и паукообразных. И вот, наконец-то, сегодня мы подошли к тому, чтобы обсудить на самом деле самых опасных членистоногих. Мы подошли к тому, чтобы поговорить о типе насекомые и рассмотреть, кто же из насекомых самый опасный. Ну, давайте начнем. Класс насекомые – это, как вы, я думаю, все помните, самый большой класс не просто беспозвоночных животных, а самый большой класс, ну и самая большая систематическая группа вообще по числу видов. Насекомых, позволю себе напомнить, сейчас описано, ну, порядка где-то 1 100 000 видов. Это очень много. Это больше, чем суммарное количество всех остальных известных видов, всех вообще прочих живых существ на планете Земля. Понятно, что среди такого великого разнообразия, более 1 000 000 видов, нашлось место ядовитым, нашлось место переносчикам различных заболеваний, ну и нашлось место, честно говоря, просто достаточно агрессивным существам. Про всех этих созданий мы и будем сегодня говорить. Для начала, опять же, напомню, что в целом в процессе эволюции у представителей типа членистоногие наблюдается тенденция к... наблюдалась, впрочем, наблюдается тоже, к уменьшению количества сегментов тела и слиянию сегментов в так называемые тагмы. Тагма – это часть тела, грубо говоря, отдел тела. Ну, если давать более такое строгое определение, то тагма – это часть, это группа сегментов, которые имеют сходное строение и выполняют сходные функции. И вот если, например, у паукообразных тело преимущественно у большинства представителей разделено на две тагмы – голова, грудь и брюшко, то у насекомых обычно это три хорошо отделенные друг от друга тагмы – голова, грудь и брюшко. Ну, вот здесь нарисовано строение насекомого, но я думаю, что излишне, наверное, еще раз по нему подробно пробегаться. Поэтому давайте пойдем сразу дальше. Что нужно отметить про насекомых в плане опасности? Это то, что у насекомых исходно грызущий ротовой аппарат, причем достаточно мощный. Ну, собственно говоря, видимо, именно появление грызущего ротового аппарата у насекомых и наличие у них этого грызущего ротового аппарата и предопределило их успех на суше. Поначалу, скорее всего, насекомые, ну, примерно на равных конкурировали с паукообразными, но, как мы с вами прекрасно помним, абсолютное большинство паукообразных не может ничего откусывать. Они могут только всасывать жидкую пищу, что, во-первых, обязывает их каким-то образом выделять наружу пищеварительные соки, ну, соответственно, обладать наружным пищеварением, а самое главное, по крайней мере, частично наружным пищеварением, а самое главное, что такой тип питания не позволяет паукообразным освоить очень широко распространенный на суше пищевой ресурс растения. А вот насекомые с их грызущим ротовым аппаратом прекрасно освоили питание растительной пищей. Честно говоря, было бы здорово, если бы насекомые питались исключительно растительной пищей. Но, увы, это далеко не так. И вообще надо заметить, что из вот этого исходно грызущего ротового аппарата в процессе эволюции произошло огромное, огромнейшее, я бы даже сказал, разнообразие самых удивительных ротовых аппаратов. Это и колюще-сосущие, и различные варианты грызущего, и различные варианты лижущих ротовых аппаратов. Понятно, что
ротовые аппараты насекомых эволюционировали, ну, сообразно тому, чем они питались. Но, честно говоря, мы сегодня увидим, что иногда насекомые делают своими ротовыми аппаратами такое, ну, в чем их вообще не заподозришь. Ну, например, бабочек, а вот как раз в правом верхнем углу здесь, ну, такой усредненный ротовой аппарат бабочки, хоботок свернутый. Бабочек не заподозришь в кровопийстве. А среди них бывают кровопийцы. Но обо всем по порядку. Еще прежде, чем мы начнем говорить про разнообразие опасных насекомых, опять же, позволю себе очень кратко напомнить, что у насекомых развитие может происходить двумя возможными путями. Развитие с неполным превращением и развитие с полным превращением. Развитие с неполным превращением подразумевает, что из яйца выходит личинка. Личинка более-менее похожа на взрослое насекомое. Ну, в разной степени, потому что, например, личинка кузнечика довольно сильно похожа на взрослого кузнечика, а личинка стрекозы, ну, честно говоря, все-таки не максимально сильно похожа на взрослую стрекозу. Но, тем не менее, у личинок насекомых с неполным превращением обязательно есть зачатки крыльев, у них обязательно сложные фасеточные глаза уже, ну и хотя бы в зачаточном состоянии есть все органы. Соответственно, по мере роста личинка линяет, растет, линяет, растет, линяет, растет, а во время последней линьки просто обзаводится крыльями. Ну, исключение здесь составляет представители отряда поденки, мы про них говорили до этого. Единственный отряд насекомых, у которых сохранилась в процессе эволюции одна линька на крылатой стадии, но у всех прочих все достаточно линейно. Личинки многократно линяют, становясь более похожими, все более похожими на взрослые с каждой линькой, и в конце просто обзаводятся развитыми крыльями, ну и, соответственно, способностью оставлять потомство. Вот сначала мы поговорим про опасных насекомых, развитие которых происходит с неполным превращением. Напомню, насекомые не могут свободно выбирать, у них развитие с полным или с неполным превращением. Это, ну, жестко закреплено на самом деле на уровне отрядов. Итак, первый отряд, про который мы будем говорить, это отряд полужесткокрылые гемиптера, куда входит сейчас под отряд клопы гетероптера. Ну, раньше, сейчас не будем вдаваться в систематические дебри, раньше клопы выделялись как самостоятельный отряд, сейчас это подотряд внутри отряда полужесткокрылые. Вообще разнообразие клопов, оно очень велико, но отличительной чертой клопов является то, что их ротовой аппарат в процессе эволюции преобразовался в хоботок, которым они прокалывают что-то или кого-то и высасывают жидкое содержимое. Ну, понятно, что абсолютное большинство клопов являются так или иначе хищниками. Здесь сразу хочется отметить таких крупных существ, как, например, клоп-водный скорпион, род Непа, ну, если говорить про там центральную часть Европейской России, то это будет вид Непа цинерея. Существо, которое при столкновении с ним вызывает обычно довольно много визгов и охов и выбеганий из прудов людей. Но важно понимать, что при всей своей несколько действительно, не поспоришь, устрашающей наружности, этот клоп, водный скорпион, совершенно безобиден. Скорпионом он называется, ну, тут, я думаю, даже не надо проговаривать, я все равно на всякий случай скажу. Понятно, что не, как бы, к скорпионам он не имеет никакого отношения, скорпионы относятся к классу паукообразные, а он так называется просто из-за чисто внешнего сходства. То, что у него на конце брюшка торчит, это никакое не жало. Это дыхательная трубка, которую он высовывает на поверхность. Дышит он, как и абсолютное большинство клопов, даже живущих в воде, атмосферным воздухом. Через эту трубочку он дышит, пока сидит в засаде. То, что похоже на такие клешни, это
передние конечности, которыми он, собственно, из засады хватает своих жертв. Ну, видно у него на голове здесь, виден довольно, ну, честно говоря, внушительный хоботок, но на людей он не нападает. Даже если вы возьмете его в руку, он не будет вас кусать. Ну, вернее так, если вы возьмете, посадите его себе на руку, он просто будет ползти. Если вы зажмете его пальцами прямо за голову, он может вас попробовать укусить. Это неприятно, но совершенно не опасно. Но если клопа водного скорпиона не зажимать пальцами за голову, он никогда, подчеркиваю, никогда не будет проявлять по отношению к вам агрессию. Так что вот этого существа точно можно не бояться. Хотя, конечно, вид несколько пугающий. А вот это создание, это клоп-гладыш или водяная оса. Ну, понятно, что к осам, опять же, отношения не имеет никакого. Это клоп. Но раз его назвали в народе водяная оса, что-то, наверное, есть такое. Действительно, дело в том, что клоп-гладыш, в отличие от, например, клопа водного скорпиона, может укусить, причем он может укусить первым. Конечно же, он не воспринимает человека как пищевой объект, но если человек схватил его случайно рукой в воде или даже просто задел, он может очень больно ужалить. К сожалению, да, действительно, у нас в озерах и прудах живет существо, достаточно крупное, там в районе сантиметра, которое может ощутимо ужалить. Это больно, но никакого яда он не впрыскивает. Но, что хорошо, в наших реках, озерах, прудах, болотах, это единственное насекомое, которое может укусить. Поэтому, если вдруг вас кто-то... Это бывает очень редко, но если вдруг вы купаетесь и вас прямо как будто обожгло укусом, и вы видите след от укуса, пугаться не стоит. Это значит, что ну как-то вы неудачно повстречались с клопом-гладышем. Йодом, конечно, помажете, но, в общем, никакого яда он в вас не впрыскивает. И самое главное, это происходит крайне редко. Поэтому бояться того, что вот вы сейчас занырнете в пруд, и на вас тут же набросятся гладыши, нет. Повторюсь, кусает только в качестве, ну, фактически самообороны. Чтобы не столкнуться с ним, ну, важно понимать, как он выглядит для стороннего наблюдателя. Это клопы, которые плавают часто у поверхности воды, причем вверх ногами. У них как бы нижняя сторона тела, она смотрит вверх на пленку поверхностного натяжения, на поверхность воды. Ну, видите такое создание? Не хватайте его руками, и все будет в порядке. Но, увы, среди клопов есть значительно большие охотники до человеческого тела, и среди клопов есть по-настоящему кровососущие виды. Ну, например, здесь изображен постельный клоп, Цимикс лектулариус. Вам очень повезло, если вы с ними никогда не сталкивались. Вообще, будем честны, по мере того, как все-таки санитарные условия в среднем становятся лучше, современные дома, которые строят, они тоже не предоставляют такого богатства мест для обитаний постельных клопов. В общем, встречи с ними происходят все реже и реже. Тем не менее, иногда с этим созданием можно столкнуться. Ну, как можно заметить, тело у него уплощенное, из-за чего раздавить его не так-то просто. В светлое время суток постельные клопы прячутся в каких-нибудь щелях. Это могут быть самые разные. Называются они постельные, потому что кусают человека в постели. Ну, потому что они охотятся на человека ночью, причем обычно во вторую половину ночи, когда человек уже точно спит.
где-нибудь в 3 часа ночи они чаще всего выходят на охоту. Но на самом деле в доме могут прятаться в самых разных предметах мебели, могут между книг прятаться, могут прятаться просто где-нибудь за обоями. По счастью, постельные клопы не являются специфическими переносчиками каких-то болезней. Ну, вот здесь видно, как постельный клоп втыкает свой хоботок в человека. Судя по всему, они все-таки могут переносить заболевания некоторые, но не являются, повторюсь, специфическими переносчиками, поэтому обычно дискомфорт от них, неудобство исключительно связано с их кровососущей активностью. Правда, увы, этого неудобства может с лихвой хватать. Дело в том, что они мешают нормально спать. У человека может быть очень сильная реакция на их укусы. Причем, если какой-нибудь комар, он деликатно сел, воткнул свой хоботок, выкачал, сколько надо крови и улетел, то клоп, а у клопов, кстати, в отличие от тех же комаров, у них постельных клопов питаются и самцы, и самки, и личинки. Он укусил, попил немного крови, прошел сантиметр, еще раз укусил, попил немного крови. То есть получается такая дорожка. Бороться с ними сложно. Увы, иногда действенный метод борьбы – это смена старой мебели. Вытравливать их очень непросто. Ну, а иногда это, в общем, честно говоря, и смена жилища. Если клопы прям... Прошу прощения. Если клопы очень сильно досаждают. Это, понятно, совсем какие-то крайние такие варианты я сейчас описываю, но тем не менее, поверьте, с постельными клопами бывает всякое. От них, конечно, помогает вызвать дезинсекторов, специальных людей, которые обработают все. Но это может, если клопы в целом, например, облюбовали какой-то дом многоквартирный, то пока обработка не будет проведена везде, в общем, сделать будет что-то крайне непросто. Но, как я уже сказал, дискомфорт доставляют жуткий, зато не являются специфическими переносчиками каких-то болезней. Интересно, кстати, что, судя по всему, постельные клопы, когда перешли на питание на людях, они, ну, видимо, большая часть постельных клопов живет как раз в человеческих жилищах. Они уже в таком готовом виде в эволюционном плане пришли к людям. Вопрос, а где же они жили до этого? Ответ, честно говоря, напрашивается сам с собой. Помните, мы говорили про пещерных обитателей? Вот они на них как раз очень похожи. Судя по всему, исходно постельные клопы, когда они еще не были постельными, обитали в полумраке пещер и, видимо, питались на летучих мышах. Ну, а тут как раз люди появились с очень удобными жилищами. К сожалению, среди клопов есть существа, которые не просто доставляют неприятности, а являются переносчиками очень серьезных болезней. Ну вот, например, среди семейства хищницы, ну, по ним видно, что зловещие достаточно создания, есть некоторое количество кровососущих видов, и вот здесь, собственно, изображены поцелуйные клопы. Ну, поцелуйные клопы, название жутковатое, понятно, где они очень часто кусают в районе губ. Само по себе это крайне неприятно, а еще и переносят такую болезнь Шагаса. Ну, это заболевание, вызываемое одноклеточными эукариотическими, то есть простейшими организмами, трипаносомами в человеке. Очень неприятное заболевание. Что хорошо, вот, клопы, которые переносят болезнь Шагаса, поцелуйные клопы, это тропические существа. В общем, более того,
зоны распространения у них – это в первую очередь Центральная Америка и юг Северной Америки, поэтому, в общем, бояться нам с вами, жителям умеренных широт Евразии, особенно нечего, хотя, на самом деле, среди хищнецов есть еще некоторое количество кровососущих видов, но, повторюсь, со всеми ними можно столкнуться в регионах с теплым климатом, в регионах с умеренным климатом все-таки нет. Ну что там, все-таки нет. Ну что ж,

который был на карте. Но когда мы к нему подошли, в общем, оказалось, что никакого ручья нет. В Монголии так бывает. На карте ручья есть, а в реальности его нет. Потоптавшись по сухому руслу, мы поднялись чуть повыше и решили разбить лагерь. Потому что было уже совсем темно, мы прошли много километров, хотелось спать. Была яркая луна, поэтому мы не включали фонарики сразу. Ну, соответственно, мы поставили рюкзаки на землю, начали вытаскивать из них вещи, выкладывать палатки, спальники. И тут дело дошло до фонарика. Мы включаем фонарики и... Ну, сопоставимый по... жуткости момент был, когда вот я в прошлый раз рассказывал, когда в пустыне Такламакан к нашему лагерю начали сползаться клещи. Вот тут было похоже. Дело в том, что для некоторых нарывников, ну вот как раз для Мелябрис, например, характерно то, что они массово выходят из куколок, и понятно, что они ничего плохого предусудительного не имели в виду, но получилось действительно жутко. И я включаю фонарик и вижу, что мои штаны до колена полностью покрыты вот такими жуками. И вся трава вокруг шевелится от таких жуков. И на наши рюкзаки... Это вот действительно, я не преувеличиваю, сплошной слой заползает. Следующее мое яркое воспоминание, как мы стоим на соседнем холме на сопке с полностью собранными рюкзаками, и решаем, что мы не так-то уж и устали. Можно еще пройти, поискать место для лагеря подальше от этого. Повторюсь, понятно, что съесть нас нарывники не хотели. Но при контакте с кожей могло бы получиться неприятно, а самое опасное было бы, если бы, например, они заползли кому-нибудь из нас в рот во время сна. Если нарывника съесть, можно довольно серьезно отравиться. И если особенно у человека есть проблемы с почками, то это вообще может закончиться крайне нехорошо. Ну, еще одно существо тоже из нарывников. Майка обыкновенная, милое. С ними как раз можно вот по весне, в начале лета столкнуться. Зверь медлительный, неуклюжий. Но знаете, если кто-то медлительный и неуклюжий, явно он не очень бронированный, но почему-то его это все не беспокоит. Он тоже достаточно ядовит. Вот таких существ ни в коем случае руками нельзя хватать. Сидит и сидит, и пусть сидит себе дальше. Ну, поскольку все остальные существа, которые могли бы его съесть, в курсе, что с таким созданием лучше не сталкиваться. В общем, он особо не беспокоится и не прячется. Вот мы переходим к следующему отряду насекомых с полным превращением. И если до этого это все были существа, ну, кроме вшей, которые... Ну, конечно, встреча с которыми может доставить некоторые неприятности, но никакого существенного воздействия на человеческую историю, опять же говорю, кроме вшей, которые во время особенно военных конфликтов становились причиной чудовищных эпидемий и сыпного, и возвратного тифа, существа, про которых мы поговорим сейчас, они прошлись по человечеству, так прошлись. И более того, до сих пор продолжают оставаться очень опасными для нас. Это представители отряда блохи. Ну, блохи, как, я думаю, все в курсе, бескрылые насекомые. Предки у них были с крыльями, они их утратили в процессе перехода к паразитизму. Кровососущие. Сами по себе неприятные животные. Зудит, чешется все. Избавиться от них на самом деле даже сложнее, чем от вшей, потому что они еще активно перепрыгивают. Вши все-таки медлительные. И можно снять всех вшей с одного человека. А вот если блохи где-то поселились, то тут все, в общем, может быть сложнее. Но самое неприятное, что блохи являются специфическим переносчиками чумы. Вот чума – это одно из заболеваний, которое унесло, ну, наверное, больше всего человеческих жизней.

0: чума вызывается бактерией, которая называется Yersinia pestis. За последние 2 с лишним тысячи лет было несколько вспышек серьезных чумы. Ну, чтобы вы себе представляли, последняя серьезная вспышка чумы в Москве – это 70-е годы 18 века. На самом деле, не где-то совсем далеко. Под серьезной вспышкой я имею в виду, что там в сутки умирало больше 1000 человек. Умирало именно. Дело в том, что у чумы есть разные формы. Бывает бубонная, легочная, септическая. Они, в общем, у них разный процент смертности. Но, то есть, не обязательно, если человек заболел чумой, он прям сразу умрет. Если это не легочная форма. Легочная форма, к сожалению, очень скоротечна. Даже при нынешнем уровне медицины, в общем, человеку, скорее всего, просто не успеют помочь. Но на протяжении последних 2000-летий были по-настоящему ужасающие вспышки чумы. Например, так называемая Юстинианова чума, которая бушевала, именно что бушевала в Средиземноморье в 6-8 веках, и за эти 200 лет стала причиной смерти более 100 миллионов людей. Как вы понимаете, учитывая, что людей в 6-8 веках нашей эры было значительно меньше, чем сейчас, это колоссальная цифра. То есть в процентном отношении она действительно чудовищная. Следующая очень серьезная вспышка – то, что называют черной смертью в 14 веке, когда за чуть меньше, чем 40 лет умерло порядка 35 миллионов людей только в Европе. Между этими и до, и после вспышек были тоже вспышки чумы. Например, последняя по-настоящему такая серьезная пандемия чумы, которая так и называется третья пандемия, первая от Юстинианова чума, потом черная смерть. Вот третья пандемия чумы, она началась в Китае всего-то в 1855 году. И прошлась по миру ощутимо. Правда, в основном по теплым регионам, но тем не менее. Но, кстати, вот эта третья пандемия показателей прошлых двух, конечно, не достигла. Почему? Санитарные условия улучшились. Но теперь давайте немножко про блох все-таки подробнее. Вообще, блохи являются крайне эффективными переносчиками бактерии Yersinia pestis, которая вызывает чуму. И надо заметить, что в случае с чумой сами блохи носители, они тоже от нее страдают и умирают. Причем довольно пугающе. В природе чума является так называемым очаговым или природно-очаговым заболеванием. То есть есть регионы, например, Центральная Азия, та же Монголия, где регулярно, почти каждый год, какие-то регионы Монголии закрывают на карантин, если там происходят вспышки чумы. Есть определенные территории, где чума всегда была, всегда есть и, самое главное, всегда будет. Потому что там живут млекопитающие, ну, обычно это грызуны, суслики, какие-нибудь крысы, мыши. Если говорить про Монголию, то суслики, которые постоянно болеют и являются природным резервуаром. Чумой можно заразиться, либо проконтактировав с больным животным, съев его, например, плохо приготовленным, либо если укусила блоха, который укусил до этого больное животное. Я упомянул, что чума для блох – это тоже очень неприятно. Вот почему. Дело в том, что с блохами бактерии, вызывающие чуму, поступают, но я бы сказал, очень некрасиво. Вообще, с таким хорошим переносчиком можно было бы как-то деликатнее поступать. Дело в том, что если блоха попила крови животного, в котором есть бактерия, вызывающая чуму, эти бактерии начинают активно размножаться внутри блохи, и у нее в глотке образуют пробку. Пробку из бактерий прям. Соответственно, блоха ест, но в пищеварительную систему у нее ничего не проходит. Она ест и не может наесться. Более того, ее еще постоянно, прошу прощения, тошнит, потому что она выпила кровь, обратно выливается, выпила, обратно выливается, уже с бактериями, вызывающими чуму. Из-за того, что блоха не может наесться, она впадает, ну, хочется сказать, в безумие. Ну, действительно, она начинает очень быстро менять хозяев, перепрыгивать с одного животного на другое, кусать его во многих местах. В конце концов, умирает от истощения, но до этого успевает перезаражать некоторое количество животных. Вот в таких интересных и негуманных отношениях Yersinia pestis, бактерия, вызывающая чуму, с блохами. И таким образом получается, что ну, непосредственной причиной смерти людей, конечно, является возбудитель чумы, но передают-то его блохи. Поэтому блохи, пожалуй, претендуют на то, чтобы ну, по количеству умерших людей все-таки от чумы их умерло больше, чем от различных тифов. Поэтому по степени смертоносности блохи все-таки прыгивают в шеи. Но они все равно не рекордсмены. Не блохи стали причиной смерти рекордного количества людей, а другие насекомые. Мы про них поговорим. Ну что, оставим блох в тех местах, где они обитают. Да. Если вдруг вы после этого рассказа испугались и решили, что не надо ехать в Монголию или в еще какие-то места, где встречается чума, например, на Мадагаскар, да нет, все в порядке. Даже если вы заболеете чумой, не дай бог, конечно же, вас, скорее всего, вылечат. При современном уровне медицины это, в общем, не такая большая проблема, если, как я уже сказал, не какая-то неприятная форма чумы. Но самое главное, не взаимодействуйте с грызунами. С грызунами вообще лучше не взаимодействовать. И все будет в порядке. Понятно, что блохи не прыгают где ни попадя, чтобы только найти, кого бы им укусить. Не надо засовывать руки в норы грызунов, взаимодействовать с ними и так далее, и так далее, и так далее. Ну и если вы видите, что где-то живут блохи, лучше из этого места уйти. Если соблюдать эти очень простые правила, вы с чумой не повстречаетесь. Ну да, сусликов в Монголии еще не ешьте. И тогда все будет вообще отлично. Следующий отряд, наверное, после разговора про вот такого мрачного, про чуму, хочется чего-нибудь радужного, бабочки. Но от них-то где неприятностей можно ждать? Можно. Я думаю, многие сталкивались с... Ну, вот здесь гусеницы непарного шелкопряда, например. Но я думаю, многие сталкивались с очень лохматыми гусеницами. Гусеницами, чье тело покрыто такими жесткими, длинными или не очень длинными волосками. Но, честно говоря, у нас по умолчанию, знаете, в поведенческих программах прописано, что если что-то такое беспозвоночное, лохматое, цветное, вот не надо его трогать. Да, мы не зря опасаемся лохматых гусениц. Они действительно, среди них есть ядовитые, но смертельно ядовитых среди них нет. То есть таких гусениц, потрогав которых, лохматых гусениц, потрогав которые вы умрете, нет, таких все-таки нет. Есть те, у которых в основании вот этих волосков, а это фактически шипики на самом деле такие, находятся ядовитые железы, и контакт с ними может вызвать очень ну, неприятное раздражение кожи. Но у большинства гусениц никакого яда нет, однако сами эти шипики, они зазубренные, и они легко втыкаются в кожу. Зачем они гусеницам нужны, понятно, это просто защита. Ну, потому что гусеница – это же живая сарделька. Ее же все мечтают съесть. Если ты помесь сардельки с дикобразом, уже значительно меньше будет охотников. А, на самом деле, почти все лохматые гусеницы обладают вот такими зазубренными немножко волосками. Эти волоски легко обламываются. Даже учитывая, что они не несут яда, они могут втыкаться в кожу и как микрозанозы раздражать ее. Самое неприятное, если они попадут в глаз. Поэтому общая рекомендация – лучше не трогать руками лохматых гусениц, а если уж так случилось и вы потрогали, не забудьте помыть руки, чтобы не потереть случайно ими глаза. Но я в самом начале сказал, что некоторые насекомые стали свои ротовые аппараты использовать совсем необычно. Есть бабочки, их на самом деле довольно много разных, которые, для которых показан очень интересный способ пополнения влаги в теле. Они пьют слезы крупных животных, птиц, млекопитающих. Есть очень эффектные видео, как они это делают, но они немного жутковатые, по-настоящему жутковатые, поэтому я не стал их здесь вставлять, даже фотографии не стал вставлять. Если кому-то интересно, посмотрите. И есть бабочки, например, рода Калиптер, которые, у которых вообще их хоботок, исходно предназначенный для сбора нектара, в процессе эволюции стал достаточно плотным, жестким, и позволяет им питаться кровью крупных млекопитающих. Да, есть кровососущие бабочки. Но, опять же, это все только в тропиках. Нам, жителям умеренного климата, бояться нечего. Тем не менее, просто знайте, что такое бывает. И вообще, если в тропиках какая-нибудь бабочка очень назойливо вокруг вас кружится, возможно, она просто хочет попить ваши слезы, а возможно даже вашу кровь. А переносчиками каких-то специфических заболеваний они при этом не являются. Следующий отряд – перепончатокрылые. Очень большой отряд. Мы по нему пробежимся, потому что тут все достаточно очевидно. Что здесь важно сказать? К перепончатокрылым относится такая большая группа насекомых, как наездники. Опять же, ситуация, как уже мы не раз сталкивались. У них на конце брюшка есть длинный такой вырост, плотный. Это не жало, это яйцеклад. Звучит, казалось бы, еще страшнее, чем жало. Но, по счастью, наездники откладывают свои яйца исключительно в других насекомых. Ну, обычно в личинок или яйца других насекомых. Для человека они абсолютно безобидны. Поэтому при всей своей устрашающей внешности для нас они не опасны. Ну, на всякий случай напомню, что есть причем наездники, которые умудряются, обнаруживая личинку насекомого другого под корой дерева, по звукам, просверливать своим яйцекладом отверстие и заражать ее. Ну, а некоторые просто находят личинок и вводят им, других насекомых, и вводят им в тело яйца. Жутковатые создания, повторюсь, безобидные для человека. Но среди перепончатокрылых есть и опасные для человека создания. Тут все просто понятно и очевидно. Это, во-первых, семейство опиды, настоящие пчелы. При всей их полезности, при том, что это одни из немногих, фактически, на самом деле, в таком виде единственные по-настоящему одомашненные насекомые. Ну, есть еще, понятно, шелкопряды, но там немножко другая история. Пчелы могут очень ощутимо жалить. И особенно если у человека аллергия, то, в общем, на их яд, то, в общем, может получиться совсем неприятно. Но про пчел, я думаю, все в курсе, равно как все в курсе про ос. Ну, меры предосторожности очень простые. С осами не надо трогать осиные гнезда. И осы вас, скорее всего, не потрогают тоже. Более того, если вокруг вас летают осы, не надо размахивать руками и отбиваться, потому что это они, наоборот, могут воспринять как источник угрозы для них. Так понятно, что, в общем, если вы не приблизились на неприятное для ос расстояние к их гнезду, в общем, ничего не случится. Самые пугающие из ос, наверное, это шершни. Ну, здесь вот веспа мандарине, собственно, китайский шершень. Самая крупная оса, действительно, укусы нескольких таких, укус одной очень болезнен, а укусы нескольких таких может хватить, чтобы убить человека. К сожалению, они сейчас активно расселяются по миру. Ну, видимо, с, в первую очередь, посадочными материалами, растениями, фруктами. Вот в Соединенных Штатах появились не так давно, правда, пока их там мало. Но что радует, это тоже жители теплого климата. В умеренные, в зоны с умеренным климатом они обычно не залетают. Я думаю, что на осах можно дальше не останавливаться. И переходим к следующему отряду. Это последний отряд, про который мы поговорим сегодня. Отряд двукрылые, или комары и мухи. Именно среди двукрылых скрываются самые опасные насекомые. И одни из самых опасных существ для человека в принципе. Ну, за исключением самого же человека. Давайте посмотрим, кто же из насекомых настолько опасен. В первую очередь, конечно же, это та группа двукрылых, которые называют собирательно гнус. Комары, мошки, мокрицы, бабочницы, слепни, ну, некоторые еще семейства мух. А некоторые из них, например, мошки, ну, я думаю, особенно те, кто бывал или живет в северных регионах нашей страны, или в южных, но восточных, сталкивались с этой напастью. Маленькие, обычно там, ну, в районе где-то 2 мм, чуть меньше, чуть больше бывают. Черные мошки, которые своими укусами доставляют огромное количество неприятностей. Они просто, если у комара очень практически интеллигентный устроен ротовой аппарат, он проколол и высасывает кровь, то мошки, они сгрызают кусочек кожи и начинают слизывать выделяющиеся капельки крови. Чем вызывает серьезные раздражения? Мошки – это насекомые, которые могут заживо съесть человека. Ну, для этого, понятно, он должен оказаться в том месте, где их много и неподобающе одет, но тем не менее. Причем понятно, что они его не обладают до костей. Человек может умереть от болевого шока. А у некоторых людей на них очень сильная аллергическая реакция, поэтому более того, некоторые регионы, например, нашей страны, летом становятся практически недоступны для нормальной жизни из-за большого количества мошек. Но так, например, на Ямале местные оленеводы летом часто откачевывают, наоборот, на север практически в арктические пустоши, где нет мошки. Личинки у них, вот они справа изображены, а слева внизу это куколка, ее так выглядит. Личинки у них живут в проточных реках, в проточных водоемах, прошу прощения. Причем предпочитают реки и ручьи с быстрым течением. Почему? Потому что они фильтраторы. Ну, видите, они вот здесь показаны на камне, закрепились, как такие кегли, расставляют веера, фильтрующие веера из щетинок и против течения. И просто улавливают то, что могут поймать. Именно поэтому, кстати, мошки кусают обычно рядом с реками. А вот, например, комары, личинки которых развиваются в стоячей воде, они кусают напротив, рядом с прудами, озерами, болотами. Что радует, ну, мошки, конечно, существа неприятные, но обычно никаких заболеваний дополнительно к тому, что они и так могут доставить кучу неприятностей, не переносят. А вот москиты могут. Москиты переносят, на самом деле, целый букет заболеваний. А что здесь важно? Москиты – это подсемейство внутри семейства психодиды. Из-за того, что по-английски москита – это еще и комар, иногда происходит путаница. Важно понимать, что москиты – это совершенно отдельная группа двукрылых насекомых. На территории России они встречаются только вот по самым югам и очень в небольших количествах. Например, в районе Сочи можно столкнуться с москитами. Они, как можно заметить, сильно отличаются от комаров. Они такие более волосатые, обычно чуть меньшего размера или сопоставимого. Но в любом случае, в основном, конечно, москиты – это бич. Это бич стран с теплым климатом. Но поскольку у нас они изредка, но встречаются, не упомянуть их нельзя. Действительно являются переносчиками ряда неприятных болезней. А вот с этим существом многие сталкивались. Это уже семейство мусцида. Собственно, мухи в нашем обычном понимании. Эта муха называется осенняя жигалка. Я думаю, многие сталкивались с тем, что во второй половине августа, в сентябре появляются мухи, которые кусаются. Выглядит вроде как обычная муха, но при этом кусается. Это кровососущие мухи. И самое неприятное, что они как раз являются переносчиками самых разных болезней. Ну, я сейчас скажу, только не пугайтесь. Понятно, что вероятность этого чрезвычайно мала. Там сибирская язва, тулеремия. Но, тем не менее, контакта с осенней жигалкой лучше избегать. Поэтому, если вы понимаете, что в помещении летает муха в августе, в сентябре, которая намеревается вас укусить, лучше все-таки как-нибудь решить этот вопрос. Еще, кстати, что касается вообще мух, напомню, что в их жизненном цикле личинки выглядят достаточно интересно, но немножко омерзительно. Их личинки – это то, что называют опарыши. Они развиваются в чем угодно практически. И, увы, могут развиваться как в каком-нибудь тухлом мясе, так и в вполне себе живом мясе. И в прошлые эпохи, особенно в средние века, когда с санитарией, санитарными условиями было местами не очень, после крупных сражений было большой проблемой, что при наличии большого количества людей с колотыми, резанными, рваными ранами, мухи могли откладывать туда яйца, и там могли заводиться вот такие вот личинки. Правда, кстати, человек настолько хитрое существо, что даже личинок мух научился использовать. Если вырастить их в чем-нибудь чистом, например, в тесте, и засыпать в гноящуюся рану, то они в первым делом очистят ее от как раз омертвевших тканей. Так что в таком ключе их использовали даже в медицине. Еще одно существо, с которым можно чаще всего во второй половине лета и осенью встретиться в лесах, представители семейства гипобасцида – мухи-кровососки. Они же оленьи-кровососки, лосиная муха, лосиная вошь, лосиный клещ. Понятно, что это не вошь и не клещ, это муха. Тело у них уплощенное. Ведут они себя экстравагантно. Пикируют. Вот они, в отличие от клещей, которые заползают, вот кровососки пикируют на свою жертву, на волосистую часть головы, или, если это лось, куда угодно. Сбрасывают крылья, потому что дальше лететь никуда не надо, и дальше питаются, просто ползая по своему новому хозяину. Существа неприятные. Ну, правда, они настолько активно шевелятся, что, в общем, человек довольно быстро обнаруживает у себя их в голове, чаще всего до того, как она успеет укусить. Могут ли они переносить какие-то заболевания, мы до конца пока не знаем. Возможно, могут. Но в массовом порядке явно нет, поэтому бояться их не стоит. Предпоследние двукрылые, про которых мы поговорим, это оводы. Значит, что очень важно, есть слепни семейства табаниды. Это те большие мухи, которые рядом с реками летом летают и нас кусают больно. Это не оводы. Слепни нас кусают и хотят от нас крови. Откладывать в нас личинок они не хотят, а вот оводы хотят. Есть оводы, которые могут откладывать личинки под кожу, личинок под кожу, в носоглотку, в уши. Есть оводы, личинки которых развиваются вообще в желудке. Ну вот, например, вот, личинка овода из рода гастрофилюс, который вызывает гастрофилез, собственно, паразитирование личинок в желудке. Ну, видно, что она похожа на такой живой бур. Неприятное существо. Что радует, ну, в основном они поражают все-таки крупных млекопитающих, а человек очень редко и случайно оказывается их жертвой. В общем, никто от этого, ни человек, ни личинки оводов обычно рады не оказываются. Но, к сожалению, есть мухи, которые могут действительно откладывать яйца и под кожу, и, в общем, откладывать их на какие-то предметы. И если человек их съест, то они начнут у него развиваться в желудке. Вообще, овощи и фрукты лучше мыть. Ну, вот здесь изображен жизненный цикл желудочного овода как раз. Чаще всего ими какие-нибудь крупные, например, лошади, поражаются создания. Чтобы не вызвать массовую панику. Вот как выглядит овод. Он не похож на слепня. Если вы видите такую муху, лохматую, крупную, лучше не давать ей на себя садиться. Ну, если говорить про территорию России, они встречаются на юге и в азиатской части. Опять же, в европейской части России, в регионах с умеренным климатом, ну, в общем, встретиться с ними вероятность практически нулевая. Но, тем не менее, знайте, что они есть, не путайте их со слепнями. Ну и последние существа, про которых мы поговорим, это кровососущие комары семейства кулицида. Они абсолютные рекордсмены по унесенным жизням. Дело в том, что помимо того, что они переносят большое количество разных болезней, даже некоторых круглых червей, вот дирофилериоз вызывается дирофиляриями, они даже их могут переносить. Правда, все это, опять же, в основном в южных регионах. В умеренном климате все в порядке. Но самое неприятное, конечно, это малярия. Личинки кровососущих комаров развиваются в воде. Как я уже сказал, предпочитают стоячие водоемы. Рядом с ними обычно и кусают. Есть отдельный род кровососущих комаров, анофилис, малярийные комары, которые являются специализированными переносчиками малярийного плазмодия. Малярийный плазмодий – это одноклеточное существо, не бактерия. У него генетический материал упакован в ядро, то есть это простейшее. Одноклеточный эукариотический организм, который вызывает малярию. Паразитирование малярийного плазмодия в человеке – это очень-очень неприятно. Он поражает клетки печени, клетки крови. Причем там проходят довольно сложные этапы жизненного цикла, и периодически массово эритроциты, красные клетки крови, разрушаются во время выхода малярийных плазмодиев, что вызывает у человека те самые приступы лихорадки, которые повторяются там каждые несколько дней. И, в общем, к сожалению, от малярии можно умереть. Причем, честно говоря, с ощутимой вероятностью. Поскольку она вызывается одноклеточным эукариотическим существом, то есть не бактерией, а существом, у которого генетический материал заключен в ядро, антибиотики против них особенно не работают. Есть специальные противомалярийные препараты. Прививки против малярии эффективной пока нету, которая бы массово использовалась. Но они разрабатываются. Понятно, что в основном это бич, опять же, тропических и субтропических регионов. На начало 21 века ежегодно болело малярией, вы только вдумайтесь, около 250 миллионов людей. И минимум миллион из них каждый год погибал. а возможно и больше. А от последствий малярии, потому что она очень сильно истощает организм, ну, в общем, погибало значительно больше людей. Именно малярия, скорее всего, на протяжении всей истории человечества унесла больше всего жизней. Малярия – это болезнь, которая с человечеством с самых первых его шагов, потому что это болезнь, которая как раз с человечеством прямо вот из его африканской родины. Тут много вообще интересных моментов про совместную эволюцию человека и малярийного плазмодия, но на них у нас просто нет времени. Что важно отметить? По счастью, сейчас на территории России малярии, ну, очагов малярии нет. Еще до XIX века прибрежные равнины Черного моря, на берегах Черного моря, были регионами, где малярия свирепствовала. Например, на территории современного города Сочи еще там 200 лет назад нормально жить было нельзя. Там были болота, где роились малярийные комары. Были приложены колоссальные усилия, чтобы с этим справиться. И вообще, по счастью, с малярией, будем надеяться, человечество в течение нескольких десятилетий сможет разобраться. Что важное, я хочу в заключении сказать совсем коротко про малярийных комаров. Как я сказал, малярийные комары, род Anopheles, это отдельный род комаров. Сами эти комары живут на всей территории нашей страны. Вас за лето гарантированно кусают малярийные комары. Но если они не являются носителями, а на территории нашей страны, благодаря колоссальным усилиям наших предков, они не являются обычными носителями. Ну, только если кто-то не завез малярию, не знаю, из Камбоджи или из Мадагаскара или из Африки откуда-то, то они кусают вас, ничего страшного не происходит. Ну и еще, пожалуйста, не путайте с малярийными комарами крупных комаров-долгоножек, которые часто прилетают к нам летом на окна, они вообще не кусаются. Это семейство Типулида, они просто не питаются на взрослой стадии, так что это не малярийные комары. Малярийные комары выглядят как обычные кровососущие комары, но малярии у нас, по счастью, не переносят. Ну что ж, спасибо за внимание.
1: Спасибо вам за лекцию. К сожалению, у нас сегодня очень мало времени до начала следующего эфира, поэтому...
0: Я тогда думаю, что я с удовольствием отвечу на любые вопросы просто в комментариях,
1: либо которые в комментариях, будут заданы. Либо, пожалуйста, уважаемые слушатели, сохраните ваши вопросы до следующего эфира, и вы сможете их задать на следующем эфире.
0: Все, тогда спасибо большое за внимание и до свидания.
1: До свидания.

Всем доброе утро! С вами утренний отбор. Как известно, скоро наступит замечательный праздник – Хэллоуин. И значит, самая пора вспомнить о различных чудовищах и монстрах. Ну и как вы думаете, о каком монстре может рассказывать палеонтолог? Ну, понятное дело, о Лохнесском. Давайте попытаемся вспомнить, что же это за чудище, где оно обитает и что оно из себя представляет. Хотя, чего кривить душой, я думаю, что все прекрасно помнят, что это плезиозавр, который вот живет в Шотландии, периодически высовывает голову из-под воды и ждет, пока кто-нибудь сделает селфи. И один из самых известных кадров был сделан еще, по-моему, в 40-х годах прошлого века. Его называют «снимок хирурга», потому что сделал его действительно почетный хирург. И долгое время он считался отличным доказательством того, что лохнесское чудовище действительно существует. Знаете, все бы неплохо, да только сам же этот почетный хирург гораздо позже, уже, по-моему, то ли в 80-х, то ли в 90-х годах, признался, что все это было фейком, и что кадр был специально подстроен, и что специально он искупал модельку, которую так красиво сфотографировал. Так что, увы и ах, но самое главное доказательство существования лохнесского чудовища, ну, несколько развалилось. Да и вообще, кто уже только это Несси не искал? Уже и подводные аппараты его какие-то искали, и озеро сканировали, и вот нашли только модельку, которую запустили при съемках фильма, по-моему, в 50-х годах, и потом благополучно там утопили. А вот самого Несси что-то так и не нашли. Больше того, говорят, что рыбы там, честно говоря, маловато. На таком количестве рыбы можно прокормить разве что, ну, штук 15 лохнесских чудовищ. Ну, прямо скажем, для долго существующей популяции это маловато. Ну а с точки зрения палеонтологии могу вам честно сказать, что вот то чудище, которое было сфотографировано на знаменитой фотографии, это кто угодно, но уж абсолютно точно не плезиозавр. Дело в том, что ни один уважающий себя плезиозавр никогда бы не смог вот так задрать шею. У него просто-напросто для этого шею надо было бы сломать в нескольких местах. Больше того, ни одного нормального плезиозавра, ни одного, ни нескольких горбов также нету. Поэтому, ну, с точки зрения анатомии, если даже вот какое-то чудище, как то, что описывают, плавает в озере Лохнесс, ну, это кто угодно, но только не плезиозавр. А вот плезиозавры действительно когда-то жили, и жили они во многих местах, и, что особенно приятно, жили они в том числе на территории России. Ну и, пожалуй, что пора перейти к нашему лохнесскому чудовищу, которое обитало, ну, прямо скажем, давненько, где-то около 130 миллионов лет назад, на территории Ульяновской области. Но зато это было уже настоящее чудовище и с весьма занимательной историей. Итак, в принципе, плезиозавры из Ульяновской области – это, прямо скажем, ну, не новость. Уже относительно недавно описали Лусхана, да и других всяких менее известных плезиозавров тоже оттуда хватает. Но каждая новая находка, безусловно, заслуживает своего внимания. Тем более, что период существования плезиозавров где-то от 130 до 120 миллионов лет, он малоизученный. А в это время становилась особая группа плезиозавров, известная как эласмозавры. И очень было бы интересно, как они, собственно, формировались. Ну и находки из Ульяновской области потихонечку как раз заполняют этот пробел в знаниях палеонтологов. Вообще, эласмозавры — это очень прикольная группа плезиозавров. Это плезиозавры с особенно длинной шеей. Например, если мы возьмем такого сильно позднемелового плезиозавра из Антарктиды, Альберта Нектеса, то мы неожиданно обнаружим, что это плезиозавр с одной из самых длинных шей вообще за всю историю. У него, между прочим, в шее было 76 позвонков. Ну, это что-то просто фантастическое. Более солидной шеей, по крайней мере, пропорционально по отношению к длине туловища, мог похвастаться разве что пресловутый тонистрофей. Но не будем о нем. Я думаю, что мы уже достаточно о нем поговорили на нашем канале. Но все-таки, вот как же такая длинная шея формировалась? Логично, что в отличие от тонистрофея, у Альберта Нектеса и его родственников шея увеличивалась не за счет длины позвонков, а за счет их количества. Ну, собственно, палеонтологи так и считали, что именно так потихонечку шла эволюция. Но новая находка, которая была исследована, имя она получила Юха, доказала, что изначально плезиозавры экспериментировали с длиной шеи, и

змееобразное существо и как раз водички-то покупаться. Ну а также в другое время, когда она не обрастала чешуей, она причесывала свои роскошные волосы. Ну и для того, чтобы это было поудобнее сделать, она периодически снимала голову. Это отсылка к самому скелету плезиозавра. Дело в том, что у плезиозавра Юхи не был обнаружен череп. Вообще скелет относительно полный, то есть там и позвоночный столб есть, и некоторое количество ребер и фрагменты конечностей, но вот череп, к сожалению, не нашли. Поэтому решили, что имя Юха этому плезиозавру отлично подходит. Я думаю, что у нас найдутся и еще другие отличные плезиозавры, о которых я тоже вам, разумеется, когда-нибудь захочу рассказать, но, как вы догадались, в другой раз. Но сейчас я с вами прощаться еще не буду. Ведь есть еще один морской ящер, о котором я хотел бы вам сегодня рассказать. На сей раз он принадлежит группе ихтиозавров, тех самых рыбообразных существ, очень похожих на дельфинчиков, ну или на какую-нибудь рыбу там. Дети часто говорят на рыбу-пилу. Так что же могут рассказать ихтиозавры? Ну, в принципе, ихтиозавры могут рассказать нам многое. Но вот я хотел вам рассказать о ихтиозавре, который тоже был обнаружен на территории России. И в отличие от Юхи, которая была найдена еще бог знает когда, еще в 2007 году, ну, только сейчас она была исследована, да, то вот ихтиозавр, о котором я сейчас буду говорить, найден вот буквально несколько недель назад, а именно в начале октября. Правда, к сожалению, он еще толком не исследован. Но зато само его обнаружение и вот события, которые вокруг него разворачиваются, ну, действительно заслуживают внимания. На сей раз ихтиозавр был обнаружен в Приморском крае, в окрестностях города Владивостока на острове Русском. На самом деле, с этих мест уже известен один ихтиозавр, имя ему Талодус, и описан он был еще в 2014 году. Причем ихтиозавр довольно любопытный. Во-первых, это один из самых ранних ихтиозавров, его возраст порядка 247 миллионов лет. А во-вторых, этот ихтиозавр имел очень необычную зубную систему. Если нормальные классические ихтиозавры предпочитали охотиться на рыбу, и у них зубы были похожи на тоненькие колышки, то этот ихтиозавр обладал зубами, похожими на такие грибочки с мощными шляпками. Это, конечно же, зубы давящего типа. И давили они, понятное дело, ракушек. Ну, собственно говоря, у палеонтологов есть даже на этот счет специальное название. Они говорят, что этот ихтиозавр был дурофагом, ну, то есть как раз поедал всякие раковины. Ну, собственно говоря, за что ему честь и хвала. На сей раз ихтиозавр был обнаружен детьми, причем найден он был достаточно неожиданно. Дело в том, что в Приморье прошел достаточно сильный тайфун, ему даже дали особое имя, Майсак, и после него вскрылось ряд древних пород. И вот как раз дети во время игры, видимо, обнаружили один из вскрывшихся пластов, заметили окаменевшие ребра и решили сообщить об этом взрослым. На счастье, дети были, ну, скажем так, подкованными, они уже довольно давно искали какие-то окаменелости, поэтому частенько к камням приглядывались. Они состояли в особом кружке «Наука в путешествии Приморья». И как только они заметили что-то необычное, они сразу сообщили своему куратору, ну а куратор заподозрил, что это ребра ихтиозавра. Но Светлана Лалетина, так зовут куратора, не просто ограничилась тем, что сделала какие-то свои собственные выводы. Она обратилась к нескольким палеонтологам за консультацией, в том числе, кстати говоря, ко мне, а также к двум специалистам из Санкт-Петербурга, к Павлу Скучесу и Григорию Дмитриеву. И мы все дружно сказали, что да, скорее всего, это ребра ихтиозавра, ну и, в принципе, сохранность этих ребер, прямо скажем, неплохая. Кроме того, видно, что дальше ребра крепятся к позвоночному столбу, то есть находка действительно знатная. Но Светлана Лалетина и на этом не остановилась, она продолжила свою рассылку палеоновостей по всем видным палеонтологам и в том числе отправила сообщение двум известным палеонтологам из Благовещенска, специалистам с фамилией Болоцкие. Ну, я уже, в принципе, в одном из роликов рассказывал, что Юрий Леонидович Болоцкий вообще у нас самый видный специалист по динозаврам. Но он, слава богу, не только в динозаврах разбирается, но и в других рептилиях, и он так заинтересовался этой находкой, что из Благовещенска приехал в итоге во Владивосток, и были проведены серьезные работы. Вся плита вместе с остатками ребер была извлечена из горной породы окружающей и отправлена в ближайший Приморский океанариум. Там будет производиться тонкая расчистка. Есть надежда, что это не просто кусочек ребер и позвоночного столба, что там

есть продолжение, что там есть как минимум фрагмент черепной коробки. А если так, то это будет одна из лучших находок ихтиозавров, ну, как минимум для Приморского края. И может быть, что это еще один экземпляр талодуса. Это было бы очень классно, потому что от талодуса на самом деле материала, ну, прям скажем, не густо. По аммонитам, которые находились в том же слое, был уточнен возраст. Оказалось, что это действительно средний триас, то есть около 247 миллионов лет. Ну, в общем, тот же самый возраст, что и у талодуса. Вот такая получилась довольно любопытная история. То есть одна находка, просто детская, привела к достаточно серьезному, скорее всего, палеонтологическому открытию. По крайней мере, серьезные люди уже над ней работают, и, скорее всего, будет хорошая публикация. Ну и дабы страна знала героев, я хочу зачитать имена этих детей. Я думаю, что им будет очень приятно. Вот. Я тут как раз со Светланой переписывался, она мне прислала имена всех героев. Итак, это Вероника и Дима Сиренко и Алиса Припаньковская. Ну, я поздравляю ребят. Они большие молодцы. Ну что ж, на этом можно было бы закончить, но помнится, мы с вами договаривались, что мы будем обсуждать еще какие-нибудь вопросы, которые вы нам присылали. Поэтому давайте-ка я гляну, чего вы там хорошего написали нам после предыдущего ролика про медведей, и постараюсь на ваши вопросы ответить. Ну, как раз отличный вопрос. Ярослав, по внешнему виду находки никак невозможно отличить, это бурый медведь или пещерный. В чем их основные отличия? Ранее было видео о находке гигантского волка. Уже 10 месяцев прошло. Есть ли какие-то новые данные о нем? Что с ним делают? Спрашивает Freak Kitchen. Ну, начнем с медведя. Скажу честно, в принципе, отличить пещерного медведя от бурого, ну, особых проблем нет. Для этого достаточно специалисту посмотреть пропорции черепа и изучить подетальнее зубы, и все. На этом, в принципе, все вопросы будут закрыты. Но дело в том, что, насколько я понял, в тот момент, когда эта новость просочилась в СМИ и стала известна широкой публике, никаких официальных научных выводов еще не было. Собственно, специалисты еще даже толком доехать до этих медведей не успели, как уже о них везде протрубили. Поэтому, к сожалению, я вот пытался найти хоть какой-то комментарий какого-то специалиста, даже сделал некоторый запрос, но мне так ничего и не ответили. Ну и так как ни один специалист об этом медведе не отозвался, ну то как бы никаких официальных данных о том, какой же это медведь, бурый или пещерный, у меня, к сожалению, до сих пор нет. Я вот так вот мордально по туше бурого медведя от пещерного отличить не смогу, ну хотя бы по той простой причине, что тушу пещерного медведя до сих пор я не встречал. Так что будем все-таки ждать каких-то более официальных комментариев. Что касается волчка. Значит, я прекрасно помню, что я вам рассказывал про этого замечательного волка. Действительно, новость эта выходила уже, на самом деле, больше года назад. Но, к сожалению, опять же, никаких научных публикаций с тех пор не появилось. Поэтому, увы и ах, тут мне добавить будет нечего. Эх, вот меня тут очень интересуется, что за животное было на заднем плане в предыдущем видео. Ну, я надеюсь, что все догадались, кто это. Но раз не все догадались, вот, например, Алекс Кузнецов не догадался. Это персонажи из сказки. Это персонажи из сказки «Дюймовочки», соответственно, крот и мышь. Выполнены они, конечно, достаточно оригинально, но если бы они таковыми не были, мы бы их в музее у нас не показали, согласитесь. Ну и, конечно же, самые многочисленные и самые популярные вопросы, которые мне задают, про мою замечательную чашку. И многие даже пытаются установить ее систематическую принадлежность. Все-таки чашка это или кружка. Открою вам страшную тайну. Конечно же, это не чашка. Я каюсь, обозвал ее неверно, но все-таки это и не кружка. Если уж говорить серьезно, это кукса. Родом она из Финляндии, вот. Сделана она частично из кости, частично из дерева. Потом она вываривалась в масле, из-за чего все напитки из нее приобретают довольно любопытный такой солоноватый привкус. Но мне лично очень нравится, это подарок моей любимой, поэтому я ее очень берегу. Ну и всегда рад с вами поделиться вот такой вот замечательной кружкой, чашкой, куксой. Ну что ж, на этом, я думаю, что можно уже сегодняшний выпуск заканчивать. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Всем отличного дня, хорошего настроения и прекрасного праздника! Всем доброе утро!
Это утренний отбор. У нас не за горами светлый праздник.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Специальный представитель президента Российской Федерации анонсировал переговоры с компанией Илона Маска SpaceX о совместном полете на Марс. Виталий, ты что-нибудь слышал об этой новости? Перед нами Виталий Егоров, «Зеленый кот». Привет, Виталий.
2: Привет, привет. Привет всем слушателям и зрителям. Да, конечно, слышал и примерно представляю, о чем идет речь, потому что вот это сотрудничество, оно... Там уже озвучено главное предложение России. Это ядерный реактор, который можно применять в космосе, в том числе и на Марсе. И про него уже не первый год говорят, поэтому примерно понимаем, о чем речь.
1: Давай детальнее. Это реактор для космического аппарата или реактор для работы космонавтов на планете?
2: Фактически он начинал разработку, разрабатывался этот аппарат. Тогда еще... Не было его названия, он назывался просто транспортно-энергетический модуль. Он начал разрабатываться лет 15 назад, когда было впервые анонсировано начало этой работы. Но технически или даже эволюционно он идет от советских еще спутников с ядерными реакторами, которые запускались на низкую орбиту. И один из них упал даже, но многие до сих пор находятся в космосе. Так вот, здесь немного более сложная, более мощная, где-то на порядок система предполагается, по крайней мере. И она разрабатывалась как энергетическая установка для вот транспортно-энергетического модуля. То есть, предполагался такой разгонный блок. Многоразовый, который с низкой бы орбиты мог принимать какой-то груз, доставлять его куда-то выше. Позже там ему придумывались названия «Нуклон», «Зевс», предлагали его чуть ли не к Юпитеру запустить. И все это как-то подзависло несколько лет назад. И буквально вот в прошлом году уже бывший глава Роскосмоса сказал, что по этому направлению никаких движений нет практически, деньги не финансируют, не выделяются вот на этот разгонный блок, по крайней мере. Но в то же самое время Росатом, который был ответственный за разработку вот этого модуля, точнее атомного реактора, собственно, для этого транспортно-энергетического модуля, он вроде бы уже достиг заметных результатов и какой-то собственный реактор, пригодный для применения в космической среде, на каком-то этапе разработки у России есть. И его, в общем-то, можно и в безвоздушном пространстве использовать, и на Луне, и на Марсе в том числе.
1: Все, теперь я начинаю понимать, о чем идет речь. Речь идет о транспортном космическом корабле, у которого источником электричества служит ядерный реактор, а реактивные двигатели, скорее всего, плазменные, да, ионные двигатели, которые...
2: Ионные, да.
1: Ионные двигатели. Но ведь пока еще не разработаны мощные двигатели ионные, которые бы позволили большой экипаж, ну, может быть, десятки тонн, а то и больше сотни тонн на орбиту, с орбиты Земли на орбиту Марса перетащить. Ведь нет таких двигателей.
2: В данном случае применение таких двигателей, применение такого космического аппарата предполагает довольно длительный процесс разгона, там, в том числе на околоземной орбите. Не тот, который мы привыкли, например, там, если будем смотреть на там, программу «Аполлон», да, когда там короткий импульс отлета с околоземной на окололунную или там, лунопереходную орбиту. При использовании плазменных или ионных двигателей переход на межпланетную орбиту предполагает очень длительный разгон по расходящейся спирали у Земли, то есть это многократное прохождение через радиационные пояса, несколько недель в этом процессе проходит, и это все, конечно, не для пилотируемых перелетов. В данном случае...
1: Подожди, идея-то, рождается сразу новая идея. Давайте космонавтов запустим на классической ракете с химическим двигателем, но все, что им нужно для дальнейшей работы, запасы воды, кислорода, питания и так далее, медленным грузом, грузовым транспортом, вот как грузовой поезд, отправим туда на ионных двигателях. Да, наверное, вот это подразумевалось.
2: Я думаю, здесь речь идет не, собственно, о полноценном вот этом разгонном блоке или транспортно-энергетическом модуле. Скорее всего, сейчас российские чиновники с Маском будут разговаривать, собственно, о ядерном реакторе, предполагая, что у Маска есть своя собственная марсианская программа, свои собственные, ну ладно, не сейчас, но там через сколько-то, 5-10 лет будут средства для те самые старшипы для полета и пилотируемого, и грузового к Марсу. А вот на самом Марсе, если предполагать длительную базу, там, развитие, опять-таки выработку топлива для возвращения с Марса на Землю, что неизбежно необходимо будет будущим колонистам, если вот по программе, которую озвучивал, собственно, Маск, и над которой сейчас работает компания SpaceX, там нужен завод по производству метана, кислород-метанового топлива, и это все требует огромных объемов энергии. Это либо целые там поля, заставленные солнечными батареями, либо ядерный реактор. И в этом плане, если предполагать, что программа Starship будет успешно разрабатываться в последующие годы, то вот этот, собственно, перелетный модуль Маску будет не нужен. А вот источник энергии, как раз там мегаватт, на Марсе для него будет очень даже полезен.
1: Я вижу тут большие проблемы, связанные вот с чем. Любой ядерный реактор требует охлаждения. Посмотри, где у нас стоят атомные электростанции. Всегда на берегу больших озер, прудов, рек. Это понятно, много холодной воды нужно. Я помню, как предполагался выглядеть «Зевс». Это огромная система капельного охлаждения, которая реактор с одной стороны, двигатели с другой. То есть система охлаждения должна быть сравнима по мощности с работой самого реактора. В космосе его нет. На Марсе точно так же будет трудно охлаждать ядерный реактор. Там нет жидкой воды, там нет плотной атмосферы, которая воздушное охлаждение могла бы создать. Как они его будут там охлаждать? Чем?
2: В данном случае попроще все-таки. Во-первых, если у нас реактор стоит на Марсе, он никуда не летит. И мы можем, например, дополнительные радиаторные панели просто привозить отдельно, монтировать отдельно и уже их разложить на любую плоскость, на любой масштаб. Таких возможностей при создании вот космического аппарата, конечно же, нет, потому что у нас есть ограничения по массе, а если мы увеличиваем массу или там площадь батарей, мы там идем, имеем большие потери на систему ориентации, на то, чтобы вот там его держать так, чтобы солнце на него не светило. В данном случае, если у нас есть подобные радиаторы, которые стоят просто на Марсе, мы их можем поставить уже условно неограниченное количество и доставлять их теми же самыми старшипами. Второй момент, второй момент, все-таки на Марсе есть какая-никакая атмосфера, и мы знаем, что на Марсе довольно холодно, особенно там в ночное время, и в данном случае охлаждающий фактор атмосферы марсианской, он будет работать против людей, которые будут выходить на улицу в скафандрах, потому что для них уже будут скафандры, приспособленные для вакуума, они будут недостаточно защищены от атмосферного холода марсианского. А если нам нужно охлаждаться на Марсе, то здесь Марс все-таки предлагает более комфортные, скажем так, условия, чем Луна или там околоземное или межпланетное пространство. Так что здесь все-таки это не... Здесь на Марсе уже будет проще на самом деле, чем если мы собираемся использовать такой реактор вот для перелета между орбитами.
1: Этот выпуск неземного подкаста нам помогли сделать наши друзья, компания 8 Light Min. Это ребята из Челябинска, которые делают мендосинские моторы. Отличный подарок всем, кто интересуется космосом и наукой. Наглядная иллюстрация работы законов физики и использования солнечной энергии. Вот, например, эта модель мотора, дизайн которой вдохновлен египетскими пирамидами. У нас тут только фонарик. Но лучше всего поставить мотор туда, где светит солнце. Пока есть источник света, мотор будет вращаться, а солнце погаснет только через 5 миллиардов лет. Вот такой вечный солнечный двигатель. Прекрасный научный сувенир и подарок. Этот мотор и другие с разнообразным дизайном вы можете найти на сайте 8lightmin.ru. Доставка есть не только в Россию, но и за границу. Ссылку оставим в описании. Виталий, ты большой эксперт в области лунной космонавтики. У меня два вопроса в связи с этим. Давай с Марса к Луне вернемся. Во-первых, как ты себе представляешь полет на Марс, вспоминая о том, как летали на Луну? Помнишь? Аполлон-8 – облеты Луны. Аполлон-10 – так сказать, имитация посадки на Луну. Отработали все моменты, кроме самой посадки. Наконец, Аполлон-11 сел. Но то были дни, то были недели. А можно ли таким же образом тренироваться в полетах на Марс? Это все-таки многие-многие месяцы. Значит, как ты себе представляешь, полетели-сели?
2: Ну, фактически, Луна и будет выступать в роли полигона, потому что сейчас НАСА, которая организует, вот сейчас разрабатывает проект «Артемида», возвращение на Луну, в одном из сценариев вот этого, реализации этого проекта предполагается использовать Starship, и в данном случае вот там системы жизнеобеспечения, системы мягкой посадки, хотя условия Луны и посадка на Луну все-таки заметно от Марса отличается, и самое главное, длительность перелета совсем другая, но все-таки значительную часть работы, которая пригодится на Марсе, Маск уже будет, должен будет делать по заказу НАСА для реализации лунной программы. Но, конечно, с Марсом ответственности гораздо больше. И нельзя просто так запустить людей в облет, попробовать, как с, там, с Аполлоном 8 получилось. И сейчас вот там Трамп объявил, что мы, вот, значит, американцы, запустим людей на Марс. То есть, фактически, он перевел частный проект Илона Маска в ранг государственного, ну пусть не официально, пока просто декларативно, но все-таки предполагается теперь, что марсианская миссия будет уже государственного значения и продвигать вот интересы Соединенных Штатов Америки на Марсе. И это слабость, потому что раньше, когда это предполагало частный полет, можно было запускать авантюристов, готовых на риск, готовых фактически на суицидальный полет, на полет в один конец. И как частный инициатор этого, и как частные люди, которые соглашаются на такой полет, они как бы несли ответственность только бы перед собой. Ну, Маск бы нес ответственность еще там перед инвесторами, и понятно, если бы он согласовал этот полет, инвесторы бы тоже приняли эти условия, что есть высокий риск, могут люди погибнуть. И если все согласились и полетели, то, в общем, здесь с них спрос небольшой. Долетели, молодцы, упали, ну, вы знали, куда вы собрались. А если это все переводить в ранг государственного, вот как с Аполлоном было, Аполлон был государственной задачей и нес прежде всего вот задачи такие государственного масштаба, там утвердить американское превосходство, флаг, там красивые слова на камеру первым делом, вот это все, то тогда получается риск возрастает, риск уже имеет государственный масштаб, то есть если они частники летели и упали, то ну как бы частники это их личная блажь. А если американский государственный экипаж полетел, то здесь у них, они уже не имеют права на ошибку, они не имеют права рисковать. И это создает повышенные требования по безопасности, повышенные требования по наземной, летной отработке и фактически откладывает на неопределенно далекий срок вот этот возможный полет людей на Марс. И хотя для Маска это там даже эти кадры, наверное, многие видели, когда там Трамп сказал, что вот мы летим на Марс, Маск сразу возликовал. Наверное, он еще не понимает, насколько возросла ответственность. И это способно отложить на годы. И там лишние миллиарды, десятки, может быть, миллиардов долларов будут потрачены на подготовку, на повышение надежности всей этой системы, чтобы уже она могла представлять именно американское государство и не нести вот этих рисков большого позора, который может принести такая авария. Так что здесь большая работа еще предстоит.
1: Но я не думаю, что надолго будет отложен этот полет, потому что китайцы подпирают, и государственная цель – это политическая цель – утвердить первый шаг, первый флаг на Марсе. Это, конечно, американцы хотят сделать. И уж тут, наверное, ни о каком международном сотрудничестве речи быть не может. Кто первым наступит на марсианскую поверхность, чей флаг будет воткнут? Конечно, это будет не международный проект, конечно, это будет чисто государственный.
2: Для Китая понятно, в данном случае пока Марс не такой большой приоритет. даже в автоматических проектах, вот они сейчас там, у них орбитальный аппарат летает, марсоход они высадили, да, они озвучили сейчас еще планы возвращения грунта с Марса, что, в принципе, здесь тоже они такую гонку с американцами устраивают. Но в части пилотируемого полета для Китая сейчас приоритет – это китайская орбитальная околоземная станция, это полет на Луну. И вот после того, как Китай обеспечит действительно высадку китайских граждан на поверхность Луны, и когда будет все-таки понятнее, действительно ли Америка близка или уверенно движется к пилотируемому полету на Марс, тогда уже Китай сможет и самостоятельно принять решение, все-таки гоняется он с Америкой здесь или нет. Пока у Китая вот станция и Луна для них приоритеты. Я думаю, на ближайшие 10 лет для них это будет главной такой дорогой, и с нее они не будут сходить.
1: А слышал ли ты о замечательном проекте китайцев построить гигантский радиотелескоп на обратной стороне Луны? Сегодня обратная сторона Луны китайская. Там уже два аппарата были, больше никто не был. Грунт оттуда привезли китайцы, больше никто не привозил. Сегодня, можно сказать, половина Луны китайская, только та невидимая с Земли. Так что они очень быстро идут. В неземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое. Зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. У меня вот еще какой вопрос. А что, кроме ядерного реактора, с твоей точки зрения, мы могли бы что-то такое вот оригинальное, нужное, полезное для полета на Марс предложить? Скажем, скафандры наши. Они же были неплохи. В них до сих пор работают ребята, да? На МКС.
2: Да, в целом скафандры, конечно, какой-то состав там систем жизнеобеспечения, тех же самых скафандров, каких-то систем для долговременных орбитальных станций. По этой части у России довольно большой опыт. Он частично идет исторически еще от советских проектов, там «Салют», «Мир». Частично уже что-то развилось на МКС, на российском сегменте. Но еще мне космонавты такое рассказывали. Конечно, это несколько такой взгляд космонавтов в пользу космонавтов. Здесь мы отделяем космонавтов-россиян от американцев, от американских астронавтов. Но все-таки космонавты рассказывали, что даже сами американцы говорят, что подготовка космонавтов заметно отличается от подготовки астронавтов. Астронавты, они больше заточены под какую-то конкретную задачу, которую должны выполнять в ходе своей экспедиции. У них там есть состав программы работы, они выполняют определенные функции, и за пределы этой задачи они, ну, постольку поскольку смотрят. Космонавт же, он готовится изначально как специалист широкого профиля по всему, что есть вообще на станции, и готовится ко всем возможным отказам и, самое главное, ликвидации этих отказов. И он такой просто больше мастер, на, если не на все руки, то на большее количество рук, чем готовятся американцы. И в этом плане, поскольку полет на Марс предполагает там полгода в одну сторону, полгода в другую, там нахождение, в условиях очень ограниченного состава запчастей, расходников каких-то, и риск отказа любого аппарата, любого прибора всегда сохраняется, или там элементы системы жизнеобеспечения, то вот такие самоделкины, способные из чего угодно сделать что-то работоспособное. Да, мы все, конечно, знаем опыт Аполлона-13, когда как раз они выступили вот такими самоделкинами. Но в данном случае разница в подготовке, здесь даже нельзя сказать, что одни лучше других. Просто они готовятся по-разному. И вместе они будут готовы к более широкому составу различных ситуаций, которые могут происходить. И в этом плане присутствие, конечно, русских, оно расширит возможности и повысит надежность подобной экспедиции. И вместе летать все-таки не помешало бы.
1: А как ты думаешь, каков минимальный экипаж при полете на Марс? Сколько? Вот на Луну летали трое а высаживались на поверхность двое. А мы вообще предполагали одного космонавта высаживать на Луну. То есть были такие планы, да? А вот на Марс, наверное, надо более обширный экипаж, да?
2: Ну, сколько? Я думаю, 4, не меньше 5, 6 7, человек.
1: 6. А гендерный состав уже рассматривается? Мужчины-женщины в каком соотношении должны быть?
2: Ну, в данном случае это больше такой вопрос, даже, наверное, политический, чем, собственно, практический. Все-таки они не на всю жизнь летят, они... Есть большой опыт, опять-таки, работы на антарктических станциях, и здесь будут приниматься решения как-то уже... Наверное, спокойнее было бы там составить такой моногендерный состав, и это, по крайней мере, там, в психологической атмосфере создаст больше стабильности. Но, может быть, и как-то иначе. То есть, в данном случае над этим еще работать и работать.
1: Когда-то давным-давно, еще в советское время, пришлось мне разговаривать с врачом-психологом, который занимается подготовкой, занимался, его уже нет, подготовкой космонавтов. И мы его об этом же спросили. Он сказал: ну, а вы-то как думаете? Ну, сказали мы, примерно так же, как ты сейчас, моногендерный, имея в виду одних мужчин. Нет, говорит он, нет, так нельзя. Ну, хорошо, сказали мы, тогда три мужчины, три женщины, там какие-нибудь связанные семейные такие три пары. Нет, сказал он. Ну, почему нет? Это же очень удобно. Нет, говорит, так нельзя. А представьте себе, что одна пара, ну, что-то не поделил, поругались и разошлись по разным каютам. Тут же возникают претенденты разбить другие пары. И там начнется бог знает что. А как же, спросили мы, что психология на этот счет думает? А вот, говорит, как. Если в экипаже 6 человек, то должно быть 5 мужчин и 1 женщина. Зачем, удивились мы, а вот зачем. Присутствие одной женщины будет стимулировать мужчин поддерживать себя в тонусе. Представьте, месяц за месяцем однотонный вот этот вот полет, а так они хотя бы бриться будут каждое утро и вообще следить за собой, дамы рядом. В то же время никто не будет претендовать, дама одна, нас много, значит, там никаких амурных дел точно не будет. Вот так тонко рассуждают психологи космические.
2: Ну, звучит как анекдот, как начало анекдота.
1: Но я сам был, вот, это разговор, в котором я присутствовал.
2: Далеко не всегда вот в реальной космонавтике, в пилотируемой в том числе, психологи реально определяют состав экипажа, например. Это есть такое представление, что вот каждый экипаж отбирается там по каким-то специальным психологическим параметрам. На самом деле, чаще всего просто формируют экипаж там по каким-то более рандомным факторам, а потом просто смотрят на этапе подготовки, как он себя ведет, нормально ли сотрудничают, и дальше определяют. То есть, большей частью такие работы ведутся просто по практике, по тому, насколько они там вместе выживают на тренировках, спасаются на... там, тренировках, когда там спасение посадки на воду, и вообще вместе взаимодействуют. И исходя из этого уже можно принимать решение, готовы они лететь вместе или нет. Но это тоже всегда имеет элемент случайности, потому что никто не застрахован, например, что вот в этой версии там 5-1, что двое там влюбятся в эту одну участницу экипажа, и между ними начнутся какие-то вражда. Здесь человек-то все-таки такое слишком непредсказуемое существо. Я думаю, лучшим способом будет просто ЦУП должен их постоянно загружать работой так, чтобы у них обо всяких амурах и всем прочем просто мозги не работали или просто сил не хватало уже на это. И это будет, наверное, самым простым решением. Ну и все-таки надо понимать, что однократный полет на Марс, то есть вот там полет... Возвращение это займет, ну, 2 года, то есть это какой-то период времени, ну, относительно короткий. Не колонизация, не жизнь там несколько лет. Вот когда начнется жизнь на несколько лет там уже, если будет колония или хотя бы база, вот там уже большая, скажем так, практика будет для будущих психологических исследований. Ну, вот буквально прямо сейчас... Мы здесь разговариваем, а в Антарктиде прям практически драма происходит у какого-то, насколько я понимаю, моногендерного экипажа, на антарктической станции у одного из людей просто крыша съехала, и там люди остальные в экипаже просто в панике находятся, а эвакуировать нельзя. То есть, вот мы прямо сейчас видим, как отрабатывается похожая практика, но это там, единственный или один из немногих случаев за десятки лет освоения Антарктиды. То есть, в данном случае какой-то фактор неопределенности всегда остается. И посмотрим, что там на Антарктиде в конечном счете, чем все закончится. И посмотрим, как этот опыт можно будет использовать в полетах на Марс.
1: Но в Антарктиде еще лето, так что можно было бы эвакуировать на самолете. А вот с космической станции уже никуда не эвакуируешь. Слушай, мы с тобой в последние годы не раз спорили по поводу радиации, радиационной опасности. Что ты сегодня думаешь? Того груза, который Маск может поднять на своей ракете, достаточно, чтобы надежную радиационную безопасность обеспечить космонавтам?
2: Ну, здесь понятие надежности относительное, то есть уровень защиты как на Земле или хотя бы как на Международной космической станции, ну, будет обеспечить сложно. Но в любом случае компоновать груз как-то надо таким образом, чтобы вот все запасы, вода, еда, они все находились с внешней стороны станции. То есть, вот это вот картиночное представление, что вот у нас каюта, здесь, значит, мы спим, здесь у нас красивый иллюминатор, из которого мы космосом любуемся, такого, скорее всего, не будет. И, скорее всего, снаружи надо обкладывать как раз вот продуктами питания и водой, поскольку они сами по себе выступают довольно эффективным экраном от вторичной радиации, от нейтронов. Они хорошим замедлителем выступают, они дают мало, вот именно там углерод, содержащие материалы, кислород, вода, водород. Все это хорошо тормозит вторичную радиацию, которая будет возникать от ударов тяжелых заряженных частиц о стальной корпус старшипа. То есть, здесь материал старшипа не самый благополучный с точки зрения защиты от радиации. И вторичную радиацию как раз нужно ловить чем-то, какими-то органическими соединениями, но не биологическими. Поэтому лучше экипаж, конечно, хотя бы спальные места их держать ближе к центру, обложившись снаружи всем, чем только можно. Солнечная радиация. Да, от солнечных вспышек можно защищаться двигателями.
1: Ты только что сказал про воду и вообще легкие химические элементы, которые хорошо поглощают радиацию. Я тебе расскажу одну историю. Не так давно я был в гостях у Андрея Коняева. Это блогер, научный журналист. И мы с ним, я ему рассказывал о том, как экзопланеты открывают, и что вот есть такая замечательная планетная система, ТРАППИСТ-1. А почему ТРАППИСТ, спросил он. А вот, говорю, есть такая, такой монастырь в Бельгии, который дал деньги. Это, в общем, пивное предприятие, дал деньги на постройку телескопа, на котором открыли эту замечательную планету. Потом разговор коснулся полетов на Марс. Я ему рассказал о том, что радиация требует хорошей защиты, и вот мы думаем, что стенки космического аппарата надо заполнить водой. Он сказал, а почему водой? Ну, используйте тот же самый финт. Пусть ТРАППИСТ заполнит эти стенки своим пивом, и это будет хорошая спонсорская помощь, и космонавтам будет неплохо там в пути использовать этот напиток по назначению. Вот надо будет намекнуть ребятам, которые строят эти корабли, что давайте под пиво там побольше объемы оставьте.
2: Ну, там все-таки процент углеводов не такой большой. И я думаю, для жидкости все-таки вода лучше всего сработает. А там углерод, содержащий материал, это уже вот там хоть гигиенические салфетки, хоть еда та же самая. Хоть, опять-таки, продукты жизнедеятельности, скажем так, еда уже в своей финальной фазе, они тоже будут выступать неплохим экраном от космической радиации. Так что
1: какой кошмар, с чем они прибудут к Марсу. Все. Представляю, да, если продукты не будут, продукты жизнедеятельности не будут за борт выбрасывать. Ну, вообще правильно.
2: Не, ну, для этого и нужны герметичные емкости. Вот на МКС же как-то, они же не выбрасывают продукты жизнедеятельности. Ну, точнее, они их накапливают в корабле, в грузовом, а потом сжигают над Тихим океаном. А так-то оно хранится у них, может, там неделями и месяцами лежать. Так что это уже технология, собственно, отработана. Опять-таки, это российская технология. Туалет это на МКС Изначально там два туалета было, сейчас три. Ну, там четвертый уже американцы свой сделали, а те, которыми вот уже 20 с лишним лет пользуются, они российская технология, и как раз она предполагает хранение всех этих продуктов, не выбрасывание ничего за борт, и все уже практически готово к Марсу.
1: А мы говорим о российском и американском опыте. А почему забыли про китайцев? Уж если речь идет о международной экспедиции, Китай вообще каким-то образом кооперируется в космосе с кем-то или идет своим путем и никого видеть не хочет рядом с собой?
2: Китай кооперируется. Точнее, по большей части его работа, ну, в значительной степени она декларативна. То есть, они предлагают кооперацию, на уровне ООН даже об этом сообщают. Но по факту, пока в кооперации у них получается только с беспилотными космическими аппаратами. Вот там на Луне их аппараты уже европейские приборы исследовательские несли. Собственно, даже уже сейчас на обратной стороне Луны еще Чанэ-4, который луноход доставил. Кроме этого, у него был фактически первый радиотелескоп на Луне. Он такой из трех антенн 4-метровых состоит, но он имеет европейское происхождение. Сейчас я не вспомню, Нидерланды, по-моему, в этом проекте участвуют. Или у них такие же антенны на орбитальном аппарате Цзюйцзяо, который летал. Ну, в общем, Европа уже сотрудничает с Китаем. Но вот насчет сотрудничества даже на китайской орбитальной станции я о таком еще не слышал. Несколько лет назад европейские астронавты летали в Китай и вроде бы даже проходили какие-то первые такие примерочные, ну, если не тренировки, то хотя бы знакомство со средствами полета в космос китайскими. Там были эти фотографии, где там европейская астронавтка находится вот в этом в ложементе в китайском, который, в общем-то, срисован с российского или еще советского, союзного такого тесного. Саманта Кристофоретти летала. И это все как-то началось, а потом прекратилось. И, собственно, текущая вот станция Тяньгун, которая летает, и программа эта, она проходит как исключительно китайская. И несмотря на то, что они вот активно там декларируют готовность к сотрудничеству, ну, фактически, у них станция находится на таком наклонении орбиты, близком к экватору, что туда долететь можно только с китайских космодромов. По крайней мере, те космодромы, которые на сегодня приспособлены к пилотируемым полетам, даже Байконур. С Байконура на их станцию на нашем Союзе не долететь. Грузоподъемности ракеты не хватит.
1: А с Куру? С Куру можно долететь?
2: Теоретически с Куру можно, но там нет инфраструктуры для пилотируемых полетов. Там нет просто место, где там человек в ракету мог бы зайти, и нет никаких средств для подготовки пилотируемых космических кораблей. То есть, это все надо с нуля делать. Или как минимум делать какую-то пристройку для того же самого их нового Ариан-6. Они пока не предусматривали такой возможности.
1: Скажи, пожалуйста, а каким образом сегодня на МКС добывают кислород для дыхания? Можно ли эти же технологии в длительном полете на Марс использовать?
2: Да, это так прямо и будет, скорее всего. Добывают из воды или из углекислого газа, разделяя его на, собственно, кислород и углерод, а углерод уже связывается с водородом, который тоже получается в результате гидролиза воды. Создается метан, который на себя забирает углерод и который выбрасывается за борт. А полученный результат уже используется как кислород для дыхания.
1: То есть, безотходного...
2: То есть, это такой неполный замкнутый цикл, но все-таки в значительной степени тот кислород, который люди уже использовали в своем организме, они способны снова вдохнуть.
1: А я слышал, что на китайской станции освоили новый процесс добычи кислорода. Он напоминает фотосинтез, только без присутствия растений, а химическим путем, но практически углеродно-кислородный такой замкнутый цикл получается, безотходный. Ну, они, правда, это в малом объеме, пока они еще не дышат этим кислородом, только в приборе сделали, но уже продемонстрировали это на борту космической станции своей, на Тяньгуне. Вот, может быть, такие технологии как-то подарить или там поделиться ими.
2: Здесь проблема не технологии, здесь проблема политики. США сейчас рассматривает Китай как свой главный политический конкурент на мировой арене, и экономический, и военный, и политический. И даже на МКС Китай не летает только из-за того, что запрещает Америка. В Америке идет очень строгие ограничения на сотрудничество даже ученых, американских и китайских. И в этом плане вероятность отмены всего этого для полета на Марс очень мала, потому что мы же уже говорили, что полет, когда это превращается в политическое действие, элемент конкуренции между государствами, то Китай здесь рассматривается как главный конкурент, и, конечно, рациональные соображения, даже если у них будут какие-то уникальные технологии, способные облегчить полет на Марс, политические решения будут преобладающими, и вряд ли получится вот в том виде, как даже вот в фильме «Марсианин» там показано, когда там совместно американо-китайская такая красивая романтическая картина показана, она в нынешних реалиях, по крайней мере, малореалистична. Я, кстати, считаю, что в фильме «Марсианин» самый фантастический момент – это когда чиновник, глава китайского космического агентства, говорит фразу «пусть решают ученые». То есть, в данном случае в космонавтике ученым крайне редко дают возможность что-то решать. В лучшем случае они могут что-то предлагать чиновникам, политикам. А принимать решение о том, под какие программы выделять деньги, все равно это принимаются не исходя из научных приоритетов. Ну, либо исходя из того, что вот мы там сделаем открытие, получим Нобелевку, и это будет уже снова политическим достижением. Демонстрации политического достижения определенной страны, ученых определенной страны. А вот так, чтобы ученые предложили, сказали, что вот это вот самое рациональное решение, и политики такие, точно, так и сделаем, так бывает крайне редко.
1: Давай от политики вернемся к технике. Как ты думаешь, тот Starship, который сейчас уже, ну, более или менее начинает летать, все-таки еще там 2-3 запуска, и, наверное, он полетит. Он годится, чтобы полететь на Марс? Ведь нам надо там сесть, а потом пустую ракету нечем будет заправить. Вот какие шаги ты видишь возможные со Старшипом? А на что он в принципе не пригоден? Или надо много сразу туда ракет кидать? Или, ну, вот как это он представляет себе, Илон Маск?
2: Даже если у SpaceX все получится с разработкой Старшипов, сейчас как раз у них не очень, два подряд взорвались, там явно проблема в конструкции, они собираются новую версию, причем следующие испытания непонятно когда будут, то есть они там серьезную уже перестройку этой конструкции ведут. Даже если у них все это получится, даже если они там освоят стыковку, перезаправку, многократные старты, чтобы заправить этот Starship на орбите, чтобы он мог слетать на Марс, даже если освоят посадку на Марс, севший космический аппарат будет не заправлен. Им надо будет туда еще следующими Starship'ами просто привести завод по созданию метана, причем в промышленных масштабах, потому что это же здоровенная бочка, там сотни тонн этого топлива нужно. А это еще хранить надо где-то во все это время. И это, конечно, довольно сложная задача. И я не знаю, там сколько десятков старшипов нужно будет высадить примерно в одном месте. А потом еще кто-то все это должен выгрузить, собрать из этого весь завод, подвести лед, из которого придется делать метан. Если мы там углерод еще можем из марсианской атмосферы брать, то кислород и водород нам придется брать из воды, а воду можно только добывать. Пусть не таким методом, как в фильме «Марсианин», но это все равно. Даже когда вот в фильме показали, там он такой, мне нужна вода. Я когда еще книгу читал «Марсианин», думал, ну, сейчас он возьмет лопату, ведро, пойдет на улицу и накопает себе воды. Но нет, он там вот начал мудрить с этим пережиганием гидрозина и все остальное. Это на Марсе в этом нет необходимости, надо действительно... Ну, кто-то же на Марсе должен взять эту лопату, это ведро, это накопать надо, а это тоже снова сотни тонн. Это просто гигантская добывающая индустрия должна быть развернута на Марсе, чтобы назад вернулся хотя бы один Starship. Ну, сейчас вот Маск презентует там свой проект, эти роботы Оптимус. Ну, вот, может быть, понадобится туда еще десант этих Оптимусов высадить, причем готовых к работе в условиях Марса. а это совсем не то же самое, что в комнатной температуре на Земле. То есть, здесь работа еще не только для SpaceX, и на годы еще вперед. То есть, туда-то отправить еще как-то сможем, там в масштабе, может быть, 6 лет, может быть, 10 лет. А вот обратно вернуть Starship, вот это задачка.
1: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Виталий, я вспомнил первые годы космонавтики, ведь я-то их помню, в отличие от тебя. И вот что мне пришло на ум. Прежде чем человека запускать в космос, полетели наши собачки, американская обезьянка, там, французская кошечка. А на Луну, потом на Луну ведь тоже сначала полетели животные, а не люди. Наши черепахи сначала слетали к Луне.
2: К Луне, на Луну
1: да,
2: уже
1: полетели. Да, но не на Луну, не высаживались. У них скафандров не было подходящих. Слушай, а что, если эту же технологию к Марсу применить? То есть сначала запустить туда, ну, не знаю, кошечек. Я не имею в виду твоих любимых кошек, а вообще каких-то животных, которые покажут, как влияет на них радиация на межпланетном перелете, а уже потом людей. Это когда-нибудь обсуждалось, что надо животных сначала туда отправить?
2: Здесь есть сложности, потому что даже когда Советский Союз тех же самых собак запускал на длительное время, им довольно тяжело это было, потому что они находятся в другой среде, у них стеснено все там... Их питание осложнено, потому что питание, опять-таки, отведение продуктов жизнедеятельности. Они не способны это сделать самостоятельно, как они там сами в лоток сходили, закопали и пошли дальше. Это уже сложная техническая задача, и любой отказ, получается, приведет к, если не к катастрофе, то как минимум к жестокому обращению с животными. И в данном случае все-таки человек уже, он примерно знает, что его ждет. Готовиться к этому. И вот это воздействие на ту же самую радиацию. Ну, вот американцы собираются возле Луны вешать станцию Gateway. Ну, там то же самое будет. Там будут условия того же самого межпланетного полета. Если уж мы об этом беспокоимся, то туда, наверное, да, можно в каких-нибудь там, опять-таки, в клетках, чтобы там люди прилетали, обслуживали их. Животных можно разместить. А на Марс... Я думаю, в этом нет смысла. Здесь уже скорее либо мы роботами готовим плацдарм для людей, либо уже запускаем, собственно, людей. Хотя с людьми уже можно каких-то там хотя бы мышей запускать, чтобы не только отслеживать. Все-таки внутрь людей-то мы не заглянем, по крайней мере, сразу после их полета, даже если они успешно вернутся. А мышек уже посмотреть, что с ними стало за время полета, будет проще. Ну, или там каких-то по... более долгоживущих животных с собой взять, чтобы уже изучить их изнутри. Те же самые героические черепахи, да, они перенесли условия полета, слетали до Луны и обратно, но потом-то с ними ничего хорошего не произошло, в отличие от, там, например, белки и стрелки. Так что здесь для опытов, наверное, имеет смысл, но людей, если уж мы собрались посылать, то впереди них, собак, это будет довольно жестоко.
1: Ты говорил про антропоморфных роботов, но ведь пока в космосе только один робот наш был, по-моему, Фёдор, да?
2: Не, еще показал... до американцев был Робонавт, по крайней мере, по пояс антропоморфный, он без ног был. Хотя потом ему и ноги такие, больше напоминающие ноги обезьян, прислали. Но он тоже себя не слишком эффективно показал, как и, собственно, Фёдор. Сейчас у нас и другая разработка, Валькирия, потом еще, по-моему, какое-то поколение есть. Но пока они... Там, где есть люди, они показывают себя довольно несовершенной заменой людей. Но, глядя на то, как робототехника на Земле развивается, тем более, опять-таки, на Марсе, там условия все-таки больше похожие на земные, там есть сила притяжения, хоть она и меньше. И там... Те роботы, которые сейчас создаются для Земли, они будут уже полезнее, чем в невесомости.
1: Я в последнее время не раз выступал с идеей создать робота-спелеолога, который бы мог исследовать марсианские пещеры и проверить, не готовы ли они к приему людей. Ну, отдельная тема, а нет ли там жизни? Ну, ладно, это когда-нибудь. А вообще говоря, правда же, пещера – это хорошее убежище для человека и от радиации, и от перепадов температуры, которые на Марсе довольно велики. Как ты думаешь, роботы-спелеологи нам нужны в космосе?
2: Ну, нужны как минимум разведать, что там, посмотреть. Опять-таки, и на Луне это востребовано, и на Марсе. Но в части Марса известные пещеры на сегодня, они не самое эффективное место для длительной базы. Хотя бы потому, что они все находятся на склонах вулканов. Там даже дело не в том, что просто углы покатые у склонов. Нет, они могут быть, это щитовые вулканы, они довольно близки к плоскости. Их форма или там очень малые закругления у них. Проблема с высотой. Они все находятся довольно в высоких слоях, там несколько километров от условного нуля. Там на Марсе нет уровня моря, но определенный ноль есть, от которого уже ученые вверх-вниз считают. И все эти известные пещеры, имея вулканическое происхождение, они как раз находятся на склонах вулканов. То есть, более высокое размещение – это тоньше слой атмосферы, это сложнее проблема с радиацией, с той же самой, мы чем ниже спускаемся, даже физически, вот просто в низину спускаясь на Марсе, мы понижаем уровень облучения за счет более толстого слоя атмосферы. Но большая проблема с торможением об атмосферу. Сейчас все марсоходы стараются сажать в низины, потому что они имеют дольший путь торможения в атмосфере и, соответственно, доставляют до поверхности больший запас полезной нагрузки. А так, получается, мы в верхних слоях, ну, если там не совсем в верхних слоях,

0: радиацию еще.
1: Сомневаться? Им хватило бы?
2: Да, вон еще товарищи могли бы приготовить. Человек 50. Ага. 50-55 человек. Вот вместимость этой экологической территории для охотников-собирателей.
1: Да.
2: Значит, я сейчас не буду просто математические выкладки, но просто поверьте мне пока на слово, можно потом обсудить. Вот 7,5 миллионов человек, это было уже совершенное переполнение. Экологичнее.
1: Они вытаптывали свои...
2: Они уничтожали, больше, грубо говоря. Но было еще хуже. Если бы даже они такие скромненькие были, как мы с вами, да, это бы все равно было уже много. Причем за 2000 лет увеличилось почти вдвое. Было 4 миллиона 12 тысяч лет. 10 тысяч лет осталось 7,5.
1: Был всплеск рождаемости?
2: Был всплеск, не просто рождаемости. Когда они полностью освоили луки-стрелы. Вот эту вот охотничью автоматику, так называемую, ловчие ямы, копьеметалки и так далее, у них возникло, как обычно в таких случаях возникает, вот это техногуманитарный дисбаланс, у них возникло ощущение вседозволенности, безнаказанности, как это неоднократно происходило и дальше. И они убивали намного больше, чем нужно было для пропитания.
1: Этот вызов цивилизации более-менее существовал всегда.
2: Вот когда начали это самое произвести чопперы, или ты хочешь что-то добавить?
3: Не, я подумал.
2: Вот когда начали произвести чопперы, возник первый, это называется кризис, экзистенциальный кризис антропогенеза, называют, да, вот в антропологии. Что такое? Вот они когда начали бить друг друга этими чопперами по голове, вот не палками, не зубами, не когтями, да, как нормальные, так сказать, уважающие
1: нормальные
2: обезьяны.
1: Нормальные пацаны, а тут уже...
2: Как нормальные обезьяны, да. Вот, они стали бить друг друга по голове. Там все осколки черепов в Волдавайском ущелье имеют признак поврежденной змеи. Так вот, они нарушили баланс этологический, который существует у животных. Ну, то есть, чем мощнее вооружение естественное, да, тем прочнее инстинкт торможения внутривидовой агрессии. Ну, инстинктивное торможение внутривидовой агрессии. Но по-русски называется «ворон ворону, там глаз не выклюет». Да? Вот, это на разных языках имеет такие... Так вот, здесь было сразу нарушено, раз и навсегда. То есть у них инстинктивная вся была та самая сфера слабого, беспомощного животного, не имеющего естественных оружий. Да, ни клыков, ни рогов, там, ни копыт, ни клюва мощного, ничего такого нет. А в руке появился клюв. Вот говорят, что человек – это голубь с ястребиным клювом. Вот в этом одна из основ всей дальнейшей эволюции. То есть вот выжило, они по законам природы, они должны были друг друга перебить. И на этом, так сказать, вот по крайней мере, вот эти бы новый виток эволюции бы закончился. И с тех пор вот таких ситуаций было много, в том числе глобальных, не менее 7 вот таких ситуаций было в истории и предыстории, когда вот человечество находилось на грани самости, человек, там, предчеловек и так далее.
4: Итак, мы многое придумали и выжили, состоялись. Любопытно такое сравнение. Звезды далеки друг от друга, галактики тем более. Но ученые, оценивая мироздание в больших масштабах, считают, что оно однородно. Материя в нем распределена более или менее равномерно. Так и в обыденной жизни, и в истории. Катаклизмы сменяются относительным благоденствием, падения – взлетами. Но если оглядывать немалые временные промежутки, все развивается плавно и не в худшую сторону. Хотя ждали много большего. Позаимствовали у древних китайцев изобретенные ими для потехи ракеты. Усовершенствовали и превратили в звездные корабли. Впрочем, рано их так назвали. До звезд далеко, и, скорее всего, не на ракетах туда полетим, если вообще полетим когда-нибудь. Но это нюансы. Главное, ждали большего. По песням легко проследить, в которых на пылинках-тропинках далеких планет следы останутся. На Марсе будут яблони цвести, Земля в иллюминаторе и так далее. Все или не состоялось, или выглядит гораздо скромнее. А вот с компьютеризацией, особенно с телефонизацией, все с точностью наоборот. Развернулись так широко, что никто из фантастов и не смог предсказать мобильных телефонов. Сегодня без них человека трудно представить. Телевизионных каналов появилось столько, что если по гамбургскому счету, особенно нечего по ним показывать. А уж развитие компьютеризации прям-таки выталкивает нас из реального мира в мир виртуальный. Кто мог предположить, что компьютерная зависимость детей, и не только, вырастет в огромную проблему? Пока не скрылись по ту сторону экрана, полезно напомнить еще об одном. Компьютеры – одна из немногих отраслей, где успехи чуть ли не опережали предсказания о невозможности добиться того или другого их свойства. Предсказывалось, что ой, как не скоро будут они с голоса работать. Перевод на другие языки трудно осуществим. Тут как тут обретали электронные наши соратники эти свойства. А ведь замышлялось все оное лишь...

0: как первая попытка автоматизировать не физический труд, а умственный. Перекосы и в другом. Век, который, по крайней мере, негласно взял на себя обязательство обеспечить людям комфортное существование, далеко не всегда может предоставить сносное жилье, достойное медицинское обслуживание, грамотную постановку образования и так далее. Зато электронных приспособлений, чаще похожих на игрушки, пруд-пруди. И дети сидят у экранов, очарованные играми, не столь далеко ушедшими от примитивных стрелялок, опережают родителей в умении посылать друг другу электронные сообщения и отстают в освоении жизненно важных предметов, среди которых, к сожалению, и математика, и родной язык, и иностранный, и многое другое. Закончить сюжет хочется, признаемся, несколько провокационным вопросом. Почему Шекспира по праву считают гениальным? По многим причинам, но в частности и потому, что верно он подметил: вся жизнь – игра, и люди в ней – актеры. Как бы не заиграться.
1: В принципе, опять же, эта линия идет в рамках, в первую очередь, западной цивилизации, где с... Ну, так сказать, не знаю, там, с 70-х или послевоенные сразу, там сначала было две линии, потом одна, вот это вот общество потребления и некое представление о комфорте. И, значит, здесь как бы вот эта вот линия.
2: Чем больше его получаешь, тем труднее от него отказаться, так, по себе сужу.
1: Ну да, нет, а главное, что это становится смыслом, да, то есть как бы оно, да, эти смыслы становятся некое... наиболее понятными, и по ним начинают мерить прогресс.
2: Вот именно.
1: Да. Значит, хотя там вот про кризис там духовный и прочее, значит, в западной культуре кричат там как минимум с конца 19 века. И эта линия, так сказать, никуда не уходит. И это, так сказать, время...
3: В 18-м очень кричали об этом в Европе.
1: Ну, там все-таки с 19-го начинается некая, так сказать, новая волна. И если мы говорим о прогрессе, то это идея эпохи просвещения, вот эта вот, так сказать, идея, что прогресс, что все лучше и лучше будет жить, и что наука и техника решит все проблемы, это идея в первую очередь эпохи просвещения, то есть середины 18-го.
2: Ну, и это то, как и наше общество, в том числе, устроено. Мы живем в рамках этой парадигмы.
1: Да, но дело в том, что я просто хочу сказать, что в конце 19 века появляются другие парадигмы, но вот они... так сказать, если вообще, так сказать, интересно, возникает как бы две, вот в середине 19 века возникает две линии. Значит, вот научно-техническая элита, это продолжает линию просвещения и идею прогресса.
2: Да.
1: А гуманитарная элита кричит о бездуховности, там, мещанстве, о том, что жизнь стала бессмысленной и прочее, прочее.
2: Ну, и они, тем не менее, спокойно сосуществуют.
1: Они сосуществуют и слышны, так сказать, в разные... Вторая линия, первая, вот научно-техническая, она существует и слышна всегда. Вторая, периодически, то слышнее, то нет. Значит, это вот по поводу, так сказать, комфорта. По поводу компьютеров, то здесь... Это действительно очень такой, так сказать, парадигмальный сдвиг. То есть также, ну, сравнивать его...
2: С Чоппером? Как Чоппер?
1: Нет, это я не могу сравнивать как Чоппер, потому что я вообще, так сказать, сравнение внутри, как бы, ну, вот последних, там, скажем, последнего тысячелетия, если делать, то это сравнивать с изобретением книгопечатания, которое поменяло всю культуру.
2: Да.
1: Значит, и здесь вот вопросы вот возникают о реальности.
3: Изобретение письменности.
1: Да? Не, ну письменность это естественно, раньше, это, да. Так сказать, это у нас, так сказать,
3: которая вызвала возмущение многих философов, таких как Сократ, Конфуций и так далее, которые сейчас все, люди, кончается.
2: Я записано слово мертвое, да?
1: Я же говорю про последнее тысячелетие, поэтому письменность это все-таки, так сказать, как бы здесь мы это пробежали.
2: Немножко письменность это исключительно тонко. Он как говорился, обговорил ситуацию.
1: Да, то есть нет, начале, письменность, что, если мы говорим...
2: Тысячи лет последние.
1: Давай, да. Сразу. Значит, если мы говорим, конечно, письменность, это вот неолитическая революция, и в рамках нее появление земледелия, дальше начинает расти цивилизации, и там возникают письменности, то есть мы просто этот кусок, так сказать, пропустили. Значит, и если вот к последнему, даже, может быть, не тысячелетию, а к полутысячелетию, да, то ближе, так сказать, к новому и новейшему времени, вот, то, значит, вот здесь это типа книгопечатный может быть даже как бы больше, потому что здесь, кроме больших возможностей технологических создания, так сказать, другой культуры, и меняется и культура восприятия, хорошо или это плохо, значит, тут, как всегда, у медали две стороны, значит, и возникает вопрос о реальности. То есть, когда появилось книгопечатание, ну, может быть, тоже я не уверен, что там с такой остротой. Вот вопрос про реальность, вопрос про игры, который вот в этом фрагменте был. То есть, что такое игра, что такое реальность, есть ли между ними отличие. Это,
2: ну, но факт же, что люди получили возможность с этими книгопечатанием зачитываться книгой, более-менее, да, игнорируя происходящее. Я понимаю, что сначала печаталась Библия и учебник арифметики, но через некоторое время-то действительно культура поменялась так, что стали печатать в том числе и произведения художественные, их стало бесконечное.
1: Да, но кроме того, образование стало совсем другое.
2: И образование стало другим.
1: Да.
2: И вы говорите,
1: зачитываться можно было и рукописью. Зачитываться можно было. Другое дело, что это могли сделать очень немногие, а здесь оно становится более массовым.
2: И мы сейчас живем в это время перемен, потому что сейчас такой же, говорите вы, также поменяет цивилизацию.
1: Не знаю. То есть, ясно, что что-то сильно поменяется. Да. И что это важно. Значит, по-моему, это еще не до конца осознанно, потому что есть разные, как бы, версии, к чему это приводит. И вот еще важно, как это будет использоваться, как на это среагирует система образования, значит, и много-много всего. Вот. Но, значит, еще один важный момент, который вот этот вот компьютеры, так сказать, производят, это вот глобальная коммуникация и информация. То есть возникает некий новый слой, вообще говоря, возникает такой тонкий слой глобальной культуры поверх других, так сказать, культур. Mm-hmm. Вот. И здесь это тоже приводит к очень большим последствиям, плюс еще транспортная доступность всего и вся. То есть и здесь вот, опять же, так сказать, типа, по крайней мере, масштабы переселения народов, там где-нибудь в середине первого тысячелетия, значит, здесь это становится возможным. Вот, то есть вот тут вот много всего, да, возникает.
3: Значит, вот я дополню, мы говорили о том, что всякая новая технология всегда несла с собой угрозу, не только военная, но и производственная. Всегда, вот у меня книга «Нелинейное будущее», где подробно показано, как каждый прорыв технологические и так далее, нес в себе огромные, причем смертельные угрозы для общества. Начиная с появления чопперов, ручных рубил,
2: мобильные
3: потом и так далее.
2: Мобильные телефоны включены в книгу? Или
3: вот сейчас объясню. Значит, в 2000 году появилась статья такого известного американского программиста Билла Джоя, который формулирует интересную мысль, что 20 век был век оружия массового поражения, а 21 век станет веком знаний массового поражения. Значит, что мы наблюдаем? Вот мобильные телефоны, компьютеры и так далее. Все это очень мило, да, очень приятно и так далее.
2: Нет, ну здорово, да.
3: Здорово.
2: Выйти из дома без мобильного телефона – это как голым все равно.
3: Да. При этом срабатывает такой психологический эффект, который в политической психологии называется ретроспективная аберрация. Когда ситуация становится лучше, растет неудовлетворенность. Это обычная история. Да, это очень хорошо фиксируется.
2: Быстро разряжается мой мобильный.
3: Ну да. Вот раньше как. Ну, понимаете, и в общем-то, всем революционным взрывам предшествовали периоды улучшения экономического и так далее. Но это уже с 1835 года еще первым об этом написал Алексей Токвиль. Но дело не в этом. Значит, почему я сейчас об этом говорю? Значит, мы сейчас вступаем в период, как бы возвращаемся к ситуации древнего каменного века. Значит, самые страшные...
2: В каком же это смысле?
3: Сейчас я объясню. Самые страшные оружия становятся все более дешевым, доступным. Разрываются разрушаются границы между состояниями войны и мира, угу. как в первобытном обществе, вы не знаете, вот они воюют или нет. Вот антрополог говорит, вот вроде не воюют, но в этом племени, чтобы жениться, надо подарить девушке голову невесте, голову мужскую, а в этом надо, простите, гениталии мужские. Вот они выходят, ребята, на промысел. Друг друга подкарауливают, ничего личного, просто надо что-то отрезать.
2: Да,
3: надо невесте сделать подарок. То есть вот обычная ситуация, ну, так или иначе, да, для древнего каменного века. Есть даже там гипотеза охотничья, они вообще не воюют, а охотятся друг на друга, вот так вот. То есть вот это вот между состоянием войны и мира грани нет. Как нет грани между боевыми технологиями и...
2: Они все двойного назначения.
3: Все двойного назначения. Вот сейчас... Мы буквально возвращаемся к этой ситуации. Угу. Идет война, не идет война, где не война, что такое война? Мы размываются эти понятия. Вообще мы вступаем в фазу языковой турбулентности, потому что многие понятия размываются. В принципе, это хорошо, но в какую сторону они будут размываться. Вот. И сегодня вот что страшнее, танк или какой-нибудь накрученный компьютер, да, в руках, опытного, но безответственного там того самого мальчишки, да? Умного,
2: ну да,
3: но
2: ну
3: безответственного. Да. То есть сейчас это вот в модели техно-гуманитарного баланса вот получается, чем более развиты технологии, тем в большей степени отдельный человек может вообще обвалить, тем больше зависит от каждого отдельного человека.
2: И мы видим примеры, когда трейдер по тем или иным причинам обваливает рынки такими или сякими.
3: Ну, хорошо, если они рынками пока обваливаются. А то они могут обваливать и атомные электростанции, и массу других вещей, понимаете? И компьютеры, которые управляют, связаны с атомным оружием, ну, все что угодно, да? Вот. А сейчас такой Дрекслер ставил вопрос о том, что могут создаваться там нанобактерии, которые будут отстреливать, вот уничтожать людей по особенностям генофонда. Например, мне не нравятся черные, а мне не нравятся там монголоиды, а мне голубоглазые, а мне вот с такими и так далее. И вот как один из ужасных, ужастиков, да, скажем, футурологических, сидят эти мальчишки, один в Африке, один в Америке, один там в России, другой в Англии и так далее. И вот начинают стрелять в эти штуки. И по расчетам, если такие, вот пока еще, слава богу, не созданные, но к этому идет, нанобактерии вырываются из-под контроля.
2: Ну, бактерии не все нано, просто так в скобках заметил.
3: Не, эти намного меньше. Намного меньше живых бактерий, то они, будучи очень агрессивными и очень эффективными, где-то за сутки уничтожают все белковые молекулы на Земле. Есть вот такие даже. Угу. Эти самые. Но в любом случае, понимаете, мы выходим вот на ситуацию ускорения, которая длилась миллиарды лет, ну, я не знаю, может даже показать вот такую штуку, вот идет ускорение. Мы сейчас в этом веке, вот что самое-то существенное, независимые исследования, мы, по-моему, об этом уже говорили с вами здесь, проводившиеся в Австралии, в России, в США, там совершенно не связанные между собой исследователями на разном материале и так далее, приводят к выводу, что вот это ускорение, которая пронизывает всю историю жизни и общества на Земле, которая, оказывается, подчиняется очень простой, удивительно простой логарифмической формуле, оно в этом веке заворачивает вертикаль. То есть это понятие, так сказать, исторической сингулярности. Одни говорят про технологическую сингулярность, для других, то есть про общеисторическую, глобальную сингулярность. То есть речь идет о том, что вот в этом веке каким-то образом должна разрешиться вообще вся интрига планетарной эволюции.
2: Одну фразу только,
3: если можно, добавлю. Вот такой есть, ну, известный американский там физик, американо-японский, Мичио Како, он пишет так, что можно смело утверждать, что живущие сейчас люди составляют самое важное поколение в истории человечества, потому что вот нынешнее поколение решит...
2: О, как мило, да, хорошо.
3: Да, спасибо. Решит вот
2: спасибо,
3: это
2: спасибо,
3: вот.
2: Спасибо, что сказали, да.
3: Да, решит... В принципе, вот всю 4-миллиардолетнюю историю куда прорвется? В новую реальность или начнется нисходящая ветвь?
2: Я сейчас отсрочу сингулярность на 3 минуты, мы посмотрим сюжет.
4: Произошел переход от изготовления вещей жизненно важных к тем, что, мягко сказать, под угрозу жизнь людей поставили, а порой и всего человечества в целом. Оставим за кадром действия прямого назначения. Целенаправленное конструирование все более мощного оружия, к примеру. Но ведь многое от благих намерений отталкивалось, которыми устлана дорога, всем известно куда. Любознательность тянула покопаться в атоме. Интересно ведь узнать устройство материи в ее первоосновах. Многое узнали. А заодно и к ядерному оружию путевку в жизнь, простите, в смерть дали. И сколько лет дамокловым мечом висит над цивилизацией угроза атомного апокалипсиса. Все новые лекарства синтезируются. Здорово, конечно. Но стоит хотя бы полдня посидеть у телеэкрана, посмотреть рекламу медицинских препаратов и вопрос. Зачем врачей? Разве может тягаться скучная, безликая приписка «Посоветуйтесь с этими самыми врачами» с буйной завлекательностью и обещаниями фантастических исцелений? Результат впечатляющий. Половина населения страны отвергла убогую или очень дорогую медицинскую помощь, занимается самолечением. А многие из другой половины несут свои кровные и невесть как расплодившимся шарлатанам. Навязли в зубах две рифмованные строчки, ставшие как бы тезисом из доклада на экологической конференции. Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды. А среда эта порой опасной для жизни бывает. Кто считал, сколько людей дышат полуотравленным воздухом, пьют сомнительную воду, едят... Вот это стоп. О еде особо. Вроде бы ушел в прошлое пик восторгов по поводу генно-модифицированных продуктов. Поутихли они, но ниже та опасность. А ведь как хвалили картошку, которую даже колорадский жук отказывался есть. Лицемерием веет от утешительного рассуждения. Много людей на земле голодает, так пусть хоть такие продукты едят. Представляете, сами разработчики признают, что небезопасны их изделия. Вначале что-то лепетали о невозможности в скором времени определить, насколько. Оставляли почетное право испытывать будущим поколениям. Уж тогда-то совершенно точно выяснится, сколько несчастья от болезней, что на генном уровне. Подумалось, между прочим, каков следующий тезис будет у лицемеров, призывающих есть вредное для здоровья? Не исключено, что такой. Много людей на земле голодает, так пусть отравленным питаются. Меньше их станет. И следите за логикой, в том числе меньше голодающих. Что ж, с точки зрения формальной логики безошибочно, но какая-то людоедская последовательность, не так ли? Не лучшая часть учебного сообщества давно лелеет тезис, что исследователь не несет ответственности за результаты своих исследований. Процесс познания, дескать, не остановить. Не тот, так другой обязательно докопается и пустит по миру коварные открытия. Вот после драки помахать кулаками, приводя в качестве примера пагушское движение, это можно. Что же, перед инициативой замечательных ученых, осознавших опасность ядерной катастрофы и доказательно поднявших голос, чтобы этого не случилось, благодарное человечество снимает шляпы. Но разве пример этот может служить оправданием опасных опытов, когда возможность катастрофических последствий ясна уже на стадии замысла? Любопытство не остановить? Ничего себе, любопытство! Я удовлетворю этот инстинкт, а потом хоть потоп, так что ли? Это напрямую относится ко многим сомнительным манипуляциям с созданием искусственных микроорганизмов, со стволовыми клетками и прочими насилиями над естественным течением жизни. К сожалению, список можно продолжать и продолжать. И порой кажется, что суть в глубоком кризисе и цивилизации в целом, и в нравственном развитии далеко не худшей ее части ученого сообщества. Будем о жесткой правде. При всеобщей грамотности растет количество ученых. Хороших, даже талантливых. Но вот гениев что-то не видать. Гениев, способных сотворить нечто равнозначно приручению огня или изобретению колеса, не получается. Вот и выбираются более легкие пути, а они, как известно, всегда в стороне от самого главного. Но опасность легких путей – тема особого разговора.
2: По поводу двойного назначения и всего, что с этим связано. Военных изобретений очень много. Военные бюджеты, сложите военные бюджеты различных стран, они колоссальные. Но давайте попробуем померить капитализацию, не знаю, медицинских компаний. Сравним ее с, даже с, не знаю, с производителями вооружений и самолетов. Понимаете, если вы взять медицинские, я не специалист, но если взять медицинские компании и плюс к ним компьютерные, то, может быть, все-таки мы поймем, что человечество сюда вкладывает основные ресурсы. Если капитализацию взять за очень грубый и очень, конечно, приблизительный, тем не менее, некоторые критерии того, чем занято человечество. Грубо говоря, там, где много денег, там и больше людей, там и больше рабочих мест, там больше голов. Об этом люди думают. Может быть, не так все плохо?
1: Нет, ну, понимаете, так сказать, тут нельзя сказать, что там больше людей. А вот, потому что если мы берем компьютеризацию, то там как раз чем дальше, тем меньше людей. Вот, насчет можно ли просто так считать по капитализации куда больше ресурсов, тоже очень сомневаюсь. И главное не в этом дело. Да? То есть в той же самой компьютерной технологии, опять же, ситуация, что то, что можно использовать для, так сказать, вот всяких военных целей, будет использовано для военных целей. А дальше начинаются проблемы, опять же, того же типа, что как бы некая, так сказать, отрасль начинает работать сама на себя. Угу. Да? То есть если есть ружье, то оно должно выстрелить. А значит, как бы если есть производство фармацевтических компаний, то они будут финансировать только те лаборатории, которые не будут противоречить использованию их продукта.
2: Ну да, а если у меня есть Full, это... а если у меня есть Full HD, то мне нужно 4К разрешение. Ну, я вернусь.
3: А если добываю нефть, то мне надо, чтобы нефть оставалась главным этим самым.
1: То есть тут много всяких вещей, которые тяжело согласовывать на... Дело в том, что тяжело согласовывать на современном уровне, потому что они выходят за рамки, так сказать, государств, а все системы какого-то, так сказать, контроля, они, так сказать, дальше государств не идут.
2: Ну да, и, никто их не...
3: Ну, можно я добавить такую вещь? Вот есть такой известный английский астроном королевский Мартин Рис. В 2003 году он оценил вероятность того, что цивилизация этой планеты переживет 21 век, как 50-50. Ага. Мы тогда тоже так оценивали. Действительно, в первом десятилетии был достигнут максимум, ну, исторический рекорд ненасилия. Значит, в год от всех форм насилия, это вооруженные конфликты, политические репрессии, бытовой криминал, все это вот погибало около 500 тысяч человек в мире. При том, что население...
2: В год.
3: А в месяц?
2: Нет, в год. 500 тысяч
3: в год. Около 500 тысяч в год, при том, что население приближалось к 7 миллиардам. Это очень низкий коэффициент кровопролитности. Ну, среди числа убийств к численности населения в единицу времени. Так вот, самоубийств было больше 800 тысяч в год. То есть самоубийств в первом десятилетии было... Это данные ООН и данные ВОЗ, Организации здравоохранения. Значит, в первом десятилетии люди больше убивали сами себя, чем друг друга. То есть гибли чаще от, как мы говорили, от скуки, чем от там, злости. С 2011 года все пошло в разнос. К сожалению, вот сейчас идет по худшему сценарию. Причем это просто дежавю того, что происходило в Европе начало 20 века. Первое десятилетие, и даже еще перед этим несколько десятилетий, ну, тишь да гладь, в Европе. Ну, просто это самое... Но сплошные самоубийства, сплошные, значит, самые эстетика суицида, всякие экзальтированные вещи в России, в Европе и так далее. С 2011 года начинает раскручиваться вот эпидемия катастрофофилии, так называемая жажда маленьких победоносных войн. Соскучились. Это термин не мой, это термин Петера Слоттердейка, такого немецкого, немецко-голландского, этого самого политолога. Но, в общем, ситуация такая, такой не раз бывал в истории. Вот мы сейчас видим, только с поправкой на то, что там был континентальный уровень, да, масштаб. Сейчас, при нынешних этих самых, это масштаб мировой. В мире сейчас самая большая угроза, это не просто конкретные технологии, а в том, что идет комплекс катастрофофилии. Идет вот эта эпидемия, она просто размазывается по планете, значит, разрушается глобальная геополитическая система в сравнении с тем, какой она была, скажем, в 60-х, 70-х, установилась в 70-х, 80-х годах, да, скажем, вот, максимально. То есть идет абсолютно такая ярмарка тщеславия, резко снизился интеллектуальный уровень политики по сравнению с 70-ми, 80-ми годами. Просто такое впечатление, вот мы анализируем, да, я занимаюсь политической психологией очень много, мы мониторим, анализируем эти вещи. Знаете, такое ощущение, что на место гроссмейстеров приходят игроки пятого разряда, которые дальше одного хода считать не умеют.
1: Ну, вот я здесь только, может быть, слово бы добавил, что вот к этому надо добавить, что пошли гуманитарные, социогуманитарные технологии, которые вот для этих, так сказать, пятиразрядников позволяют манипулировать общественным мнением достаточно эффективно. А плюс сейчас начинают говорить о возможности, так сказать, изменения биологии, там, психики человека. При этом, что такое человек, это до сих пор, так сказать, тайно и непонятно. То есть в этом плане это вот то, что сейчас большие опасности со стороны вот биотехнологий, они возникают там, а не с генно-модифицированной продукцией.
3: Но дело в том, что без этих технологий биотехнологий, человечество вырождается совершенно, вот если линейно так экстраполировать, накапливается генетический груз. Ребята, 200 лет тому назад из 3 родившихся детей в Англии, в Швеции, до 5-летнего возраста жил один.
2: Ну, да, к сожалению, до 20 лет. Отбор, да.
3: А?
2: Ну, действовал отбор.
3: Да, действовал на протяжении все так или иначе. Причем и родители, и ценности были другие. Очень часто недооценивается то, насколько прогрессировала нравственность в последние века. Прогрессировала очень быстро. Вот я вот в этой книжке я очень подробно показываю, да, вот как мыслили там 100 лет назад, какие ценности были 100-200 лет назад. Вот 20 век, мы сейчас говорили даже еще до... Вот 20 век, ой, какой ужасный. Ребята, если сравнить с 19 веком, то 20 век оказывается самым гуманным веком по всем расчетам, по всем раскладкам. То есть 19...

0: с той стороны.
1: Это в общем, ну, позитивно. Это меня несколько примиряет с действительностью, хотя, конечно, я была очень расстроена, что так получилось.
2: То есть ответ, конечно же, теория эволюции норм, как бы. Что бы кто там себе не думал.
1: Ну, я не вижу никакой другой альтернативы, поэтому как бы очень странно это обсуждать.
3: Спасибо, что развеяли, так сказать, сомнения наших, некоторых наших зрителей. А сейчас будет вопрос от зрителя по имени Голиар, и вопрос длинный, сейчас я его буду долго зачитывать, уж простите. У мужчин и женщин мозг разный, но при этом различий, считай, нет. Это вот как бы закавычено. Опять 25. Может, просто, как это отметил Лоренс Краус, любые исследования на тему различий полов табу? У мужчин и женщин разные когнитивные скиллы для управления разными телами, которые предназначены для выполнения разных задач. Нет, речь не о том, что ты кто-то лучше или хуже. Просто, как говорит Панчин, различия есть, они очевидны, и признавать это важно во имя науки. И понимание таких различий позволит не допускать такого идиотизма, как квотирование. Потому что женщины и мужчины в силу врожденных склонностей в среднем будут выбирать преимущества разной сферы деятельности. Конкретная особь может иметь какие угодно способности. ПС про мужскую особь и пул возможностей. Верно же, именно поэтому, в том числе среди мужчин, больше сверхуспешных людей, например, как и неудачников.
1: Ну, сложный вопрос. И, к сожалению, на сложные вопросы не бывает простых ответов. Очень часто, если я в какой-то аудитории о чем-то рассказываю, то меня часто переспрашивают с требованием, но все-таки сказать, это так или это там серое, или там белое, или черное, все-таки вы не могли бы определиться. Но мне кажется, что чем больше мы разбираем какой-то вопрос, тем сложнее или даже совершенно невозможно ответить на него таким простым способом. Я не случайно во время своего рассказа специально спрашивала, ну, так, задавая вопрос себе самой, а что такое разное? Вот можно было бы дать этому определение. Вот мы даем определение, мы будем считать разным, когда то-то, то-то, то-то и то-то. И вот такой однозначности здесь нет, это потому что сложный вопрос. И чем больше мы углубляемся в этот вопрос, тем сложнее он звучит. Мы не можем на него дать такой простой ответ. И в моем рассказе, в шапочке моего рассказа на эту тему специально стояло принципиальных отличий. Опять же, второй вопрос, что такое принципиальные и непринципиальные различия. Но для того, чтобы отвечать на этот вопрос, необходимо, как мне кажется, отчетливо себе представлять, откуда берется вообще любая наша возможность, которая у нас есть, когнитивная, как, то, что можно назвать психическими какими-то возможностями, там, ментальными. Что такое мышление? Можно ли ответить на вопрос, отличается ли мышление у мужчин и женщин, не проговорив в течение длительного времени, а что такое мышление? И мне кажется, что простой подход заключается в том, чтобы сказать, ну, конечно, да, разница существует, и она действительно существует, но принципиально ли она? И вытекает ли из этой разницы то, что мужчины и женщины всегда будут занимать разные сферы деятельности? Вот мне окончание, вот это логическое, кажется совсем неочевидным. И если мы вернемся к вопросу относительно того, что происходит в мозге мужчин и женщин, он мне кажется самым принципиальным, вот действительно принципиальным для понимания всего остального, то мы должны говорить о том, что мозг набит нейронными сетями, группами, ансамблями, констелляциями, популяциями, мы можем по-разному это называть, но это так. Они складываются в процессе всех этапов нашего онтогенеза. Они все находятся

0: находится под влиянием сложных биохимических взаимодействий, куда, безусловно, входят и гормональные тоже. И формируются эти группы и сети, потому что внутри этих нейронов есть гены, и они определяют, какие нейроны ищут другие нейроны для того, чтобы связаться с ними в одну группу и отвечать за что-то вместе. И все это находится, безусловно, под влиянием активности других клеток и под влиянием внутренней активности самих нейронов. И это было бы очень странно отрицать. Но мы тогда должны говорить, а в чем тогда разница? Вот разница в опыте, который у нас есть. Потому что я, на самом деле, под словом «опыт» понимаю очень широкий, наверное, спектр. Это и филогенетический опыт, это какой-то случившийся отбор, который способствовал выживанию тех организмов, которые как-то удачно адаптировались. И они передавали дальше в поколение возможность складывать именно такие нейронные группы. И мы тащим с собой этот филогенетический опыт, и мы надстраиваем то, что можно было бы назвать какими-то врожденными, хотя мне не нравится это слово, и оно тоже требует очень серьезного разговора, но пусть так, в кавычках, надстраивание какими-то другими еще дополнительными группами, дополнительными нейронами. Это то, что мы называем развитием нашего опыта. И здесь нельзя отрицать и того, что влияние того, что происходит вокруг нас, оно есть. И совсем не случайно я приводила экспериментальные исследования, которые показывают, что если разница в подходах к воспитанию девочек и мальчиков не очень велика, то это приводит к равным способностям, если опять можно использовать это слово, скорее к демонстрации равных возможностей между мальчиками и девочками, по крайней мере, в математике. И наличие таких экспериментальных данных, мне кажется, вот самым главным. Мы же не можем на самом деле делать далеко идущие выводы на основании двух работ, примеры которых я показала. Но все-таки это то, что, как мне кажется, должно позволить нам задуматься о том, что и такое тоже есть. А значит, наше представление о том, что мозги мужчин и женщин совершенно различны, и поэтому женщины не способны к математике, но оно, мягко говоря, не соответствует действительности, потому что есть определенные экспериментальные исследования, показывающие, что это не так. Хотя обратите внимание, что это так для некоторых стран. То есть, ну, все сложнее, чем нам кажется. И мне, я вообще вот просветительскую какую-то деятельность свою, хотя я не считаю себя просветителем, вижу в том, чтобы хотя бы попытаться убедить моих слушателей в том, что все сложнее, чем им представляется до моего рассказа. Ну вот, наверное, такой, извините, длинный ответ.
1: Спасибо вам за ответ. Так, и следующий вопрос от Герарнурус, как-то так звучит ник у автора вопроса. Как мозг воспринимает объекты? В смысле, из чего он собирает их форму, дает им цвет и звуки? В особенности, как он их воспроизводит в памяти?
0: Как мозг собирает целостное какое-то восприятие? Это, пожалуй, вопрос, которым заканчиваются все учебники по какой-нибудь сенсорной физиологии. Мы не знаем, как мозг реконструирует сцену. Это вот прям цитата из одного из, ну, уже теперь довольно старых учебников, где-то, наверное, там 15-летней, 20-летней давности. Я, честно говоря, вижу это совсем по-другому. Если мы видим, что люди, имея разный опыт, опять сейчас еще раз имею в виду, что это какие-то и внутренние события внутри нейронов, разворачивание экспрессии генов и прочие другие вещи, и плюс то, что происходит вокруг живого организма. Вот если мы будем иметь в виду разный опыт, то окажется, что мы воспринимаем все по-разному. И я процесс восприятия вижу как гипотезы относительно того, что мы можем увидеть. И мы не сначала видим разное, то есть цвет, звук, вкус и прочее, которое потом собирается, а мы сначала видим это более-менее целостно, но если нас просят, или мы сами себя спрашиваем, а какого это цвета, то мы в состоянии ответить на этот вопрос. И, кстати, этому мы довольно долго учились в раннем онтогенезе, например, там в детском садике. Детей собирают и говорят: смотрите, это красный мячик, а давайте все красные предметы соберем в эту сторону. Это не новая совсем концепция, что мы видим сначала все как бы вместе и целостно, но научаемся в течение жизни выделять какие-то конкретные характеристики, которые нам нужны. В этом смысле, кстати, это все соответствует очень старой концепции Гибсона, экологической психологии, что мы не видим стул или мы не видим стол, мы сразу видим, что можно с ним сделать. На него можно поставить чашку, например, так называемые фордансы. Это отдельная очень интересная концепция. Вот я более-менее ее придерживаюсь, и тогда вопрос, как мы собираем отдельные характеристики в целостное, должен звучать, откуда берется способность из целостного выделять разные какие-то параметры. Но вот я попыталась на него очень коротко ответить.
1: Спасибо. Есть добивка у этого вопроса, как оказалось. Есть ли какой-то стройматериал у мозга, и может ли он использовать одни и те же шаблоны на все? И какую роль в мышлении играют слова и в целом непрерывная речь?
0: Ну, в мышлении, конечно, играют роль слова, и очень большую. Слово позволяет, как мне кажется, сразу за счет активации большого числа нейронных групп вытащить много какой опыт из имеющегося. И, конечно, мышление связано с тем, что мы как-то нанизываем слова друг на друга и разговариваем сами с собой, разговариваем с другими, продумываем какие-то вещи, рассказывая о них другим людям, студентам, например. И это действительно так. Но вот мне кажется, что мышление не ограничивается словами. И мне так представляется, исходя из экспериментальных данных, что мышление может осуществляться, и оно, вероятнее всего, осуществляется и образами тоже. Перебирая какие-то куски нашего опыта, мы можем их по-новому комбинировать, приходить к какому-то заключению, и это, безусловно, происходит. Например, во сне об этом есть тоже много интересных экспериментальных данных.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает зритель Netrix, который спрашивает: знакомы ли вы с работами Дэниела Деннета Attention Schema Theory? И если да, считаете ли вы, что эта теория достаточно полно раскрывает принцип феномена сознания?
0: Нет, не могу сказать, что я внимательно слежу за работами Деннета. Я только некоторые из них читала. Слышала его доклады очень интересные. И вообще я к нему очень позитивно отношусь, с большим пиететом. Проблема сознания – это, конечно, очень сложная, интересная и нерешенная проблема. Мне кажется, что у Деннета плюсом, который вот для меня важен и который я выхватываю, это критика такой картезианской какой-то, картезианского представления относительно того, что есть некий театр, в этом театре есть зрители, И я бы так выразилась, наверное, что вот его критическое отношение ко многим концепциям сознания мне близки, но не могу сказать, что я сейчас отчетливо себе представляю, о чем именно вы меня спрашивали, потому что конкретно эту книгу я не читала.
2: Спасибо. Теперь вопрос, точнее, не вопрос, а благодарность. Некто под ником «Пес» пишет: «Спасибо, что дали по скриптум. Вам спасибо, уважаемый пес». И вопрос от Сулус Великий. Может, человек попал в ловушку среднего интеллекта, и для дальнейшего развития нужен искусственный отбор, а то наш мозг уменьшается 40-20 тысяч лет.
0: Я не знаю, может ли человек, который задал этот вопрос, ответить на вопрос, что такое интеллект. Я вот сейчас как раз пишу главу на эту тему. И хочу сказать, что ответа на этот вопрос на самом деле нет. Я не думаю, что мы как-то становимся все глупее, глупее, глупее, глупее. Я думаю, что наш мозг, безусловно, отбирался, ну, не наш мозг, а возможности складывать такой мозг, как мы у нас наблюдаем, отбирались в течение очень длительного времени и не совсем под те задачи, которые стоят сегодня перед нами. Весьма вероятно, что мы не справляемся со многими задачами. Искусственный интеллект, насколько я могу себе представить, в узких каких-то возможностях нас существенно опережает. Но мы пока остаемся впереди за счет разнообразия тех возможностей, которые у нас есть. Если искусственный интеллект сделан для того, чтобы отличать изображение кошки от собаки, то он уже не может заниматься чем-то другим. Эта проблема пока не решена. Мы можем. Что отличает наш мозг в этом смысле от искусственного интеллекта? У меня есть несколько предположений. Но мы, наверное, можем искать его помощи в том, чтобы он хранил всю информацию, которую нам нет смысла хранить, но это сейчас прекрасно делает интернет. И вот мой отец всю жизнь собирал техническую литературу по физике, математике, каким-то техническим наукам. Он считал, что это самое главное. Сейчас мы можем найти любую информацию за несколько секунд. Нам нет необходимости знать все. И если мы назовем те возможности интернета, которые у нас есть, искусственным интеллектом, то это уже здесь. Он, безусловно, нам помогает. Возможность критического анализа, размышлений на какую-то тему, критические какие-то вопросы, вытягивание какого-то зерна из основных каких-то вещей, из той информации, которая у нас есть. Здесь мы пока впереди, и я не думаю, что речь идет о каком-то среднем интеллекте. Хотя, если иметь в виду всю популяцию в целом, то, ну, тут мне сложно говорить. Я, к сожалению, вижу, что образование наше, если мне позволено углубиться в эту тему, которое, безусловно, заточено, если так можно выразиться, на знание большого количества информации, сейчас, по новым оценкам, которые проводятся по всему миру, показывают, что понимание у наших школьников сущности каких-то явлений очень невысоки. Ну, я надеюсь, что это можно будет как-то поправить, каким-то образом поменяв ситуацию, которая сейчас существует. Ну, вот в целом, наверное, такой ответ. Не знаю, насколько точно это соответствовало вопросу, мой ответ.
1: Спасибо. И следующий вопрос задает РомКВ. Над чем непосредственно вы сейчас работаете, и спасибо за стрим. Пожалуйста, за стрим.
0: Я сейчас дописываю докторскую диссертацию. она посвящена процессам использования существующего же опыта у организмов при ситуации какой-то, когда нужно организму измениться и адаптироваться к новым условиям. Эксперименты с животными показывают, что можно имитировать реальную жизнь, научив чему-то животное, а потом взяв и изменив условия игры. Теперь нужно делать что-то другое, чтобы достигать тех же самых целей, как это часто бывает в реальной жизни. Животные очень по-разному к этому относятся. Это, кстати, возвращает нас к интересной теме интеллекта. Но всегда любая ситуация новизны начинается с того, что животное использует те нейронные группы, которые у него уже есть. Есть ожидания. Наш мозг — это прибор для предсказания, ожидания и прочие другие вещи. И как модифицируется тот опыт, который у нас уже есть, в какой степени и насколько глубоко он модифицируется — это вот предмет моих исследований. Мы, кстати, делали интересные поведенческие эксперименты, похожие очень между крысами и студентами, которые играли в компьютерную игру. И выяснилось, что даже найдя правильное решение, и те, и другие возвращаются к тем, к тому поведению, которое уже не работает, но они раньше его выучили, но оно сегодня не играет никакой роли, но они все равно возвращаются и пробуют его. И если у крыс я не могу спросить, почему они возвращаются, они уже нашли правильное новое решение, ну все, ведите себя соответствующе, зачем нужно возвращаться к старому? То у людей можно спросить. И самое, наверное, интересное — это то, что некоторые из них даже не замечали, что они возвращались и пробовали то, что уже сегодня не работает. Работало раньше, но сейчас не работает. Вот. А некоторые говорили, ну как, ну это же работало, надо проверить. Вот. Пожилые организмы демонстрируют большую липкость, что ли, к уже существующему опыту. Они уже тоже найдя правильное решение, выполняя правильно задачу, возвращаются и снова, и снова, и снова тестируя то, что больше не работает, к сожалению. Есть вот, если в целом так... При этом мы регистрируем то, что происходит в мозге, но я уже об этом говорила.
1: Спасибо большое, очень интересно. Ждем, ждем работу. Так, Антон спрашивает, а почему женщины могут делать несколько дел одновременно, в отличие от мужчин? У них явно бывает задействовано больше нейронных сетей. Антон, наверное, основывается на личном опыте.
0: Вы знаете, очень интересно, это такое распространенное предположение, что женщины могут все делать одновременно. Я даже не знаю, откуда оно берется. Я, честно говоря, вот экспериментальных данных, которые бы прям показывали, что это так, не знаю просто. Может быть, стоит поискать, и они действительно существуют. Но я хочу сказать другую вещь. Мы все можем, наш мозг может делать много вещей одновременно. Если весь мозг набит сетями, которые, или группами, или системами, которые отвечают за какие-то разные вещи, за разные элементы опыта, то получается, что только часть из них выходит на тот уровень, который мы называем сознанием. И большая часть продолжает свои реактивации, поддерживает отношения друг с другом, не выходя на этот уровень, там чуть-чуть меньше активности в них. Частота генерации потенциалов действия, вот возбуждение в нейронах, она немного меньше. И мы все это замечаем. Вы можете стоять перед какой-то проблемой, размышлять о ней сознательно, потом перестать думать об этом, начать думать о чем-то еще, и вы неожиданно обнаруживаете, что вы нашли решение. Или там такие решения могут приходить к вам во сне. Это потому, что все эти группы продолжают свои активации, они продолжают работать, и это означает в некотором смысле, что мы, да, поддерживаем несколько дел одновременно. Можно ли в реальности одновременно читать одно, писать другое, готовить обед, еще что-то делать, ну, я, честно говоря, не уверена. А вот в таком, кстати, фоновом режиме, о котором я сказала, Интересно было бы такой эксперимент провести, но для этого, к сожалению, нужно было бы регистрировать нейроны у человека. А это возможно только по медицинским показаниям. Но, тем не менее, может быть, можно было бы такое описать гипотезу, что мы бы увидели, например, что частота активности тех сетей, которые сейчас не на сознательном уровне функционируют, она все равно у женщин, например, выше, чем у мужчин. Ну, как гипотеза. Ее можно проверять. Я не знаю таких экспериментальных данных.
1: Саша, включи микрофон.
2: Ага, спасибо. Теперь вопрос от Максима С. Максим С. спрашивает, где статистика, скажем, в вопросах разницы в интеллектуальной возможности мужчин и женщин или разных рас? Или не было исследований?
0: Да нет, ну, конечно, есть исследования. Конечно, такие исследования есть, и, конечно, в любых задачах, которые даются в экспериментальных ситуациях, обязательно часть этой экспериментальной группы составляют женщины, часть составляют мужчины. Ну, как правило, это, естественно, студенты психфаков по всему миру. Но, тем не менее, обязательно считается хорошим тоном написать о том, что была найдена разница или не была найдена разница между выполнением какой-то конкретной задачи, которая стояла в этом эксперименте. С разными расами вот такого прям сопоставления разных каких-то когнитивных задач, ну, я могу предположить, что, наверное, тоже был, конечно. Ну и что? Ну, допустим, да. Ну, вот есть какая-то задачка. Женщины ее решают, там, например, достоверно лучше или хуже, чем решают мужчины. Но другую задачу они делают ровно наоборот. Эти лучше, эти хуже. Здесь можно немножко поспекулировать относительно того, что означают эти данные. Но вот такие разбросы – это реальность. И, кстати, по поводу интерпретации данных, я тоже хотела два слова сказать. Не про мужчин и женщин, а по поводу возраста. Я просто вот сейчас стала рассказывать о тех экспериментах, которые у нас были. Все знают и много слышали о том, что когнитивные возможности с возрастом ухудшаются. Как правило, речь идет о памяти. И, как правило, память тестируется в таких вот в экспериментах тем, что людям предлагается запомнить, там, ну, например, 50 новых слов. Всегда писали о том, что пожилые люди делают это гораздо хуже. Последние интерпретации выглядят несколько иначе. Это не то, что они теряют память, это называется теперь мудростью, потому что зачем запоминать эти 50 слов, совершенно не ясно. То есть это вот как бы отдельно еще показывает, что мы можем одни и те же результаты интерпретировать по-разному. И очень важно, как мне кажется, при рассказе о чем бы то ни было, обозначать, что фактически было получено, что в задаче такой-то получили то-то и то-то. А интерпретировать это можно тоже разными способами.
2: Спасибо. И вопрос от Романа. Просто от Романа. А можно повторить инстинкты, не повторяя гормональной и пищеварительной системы? А интеллект – это показатель эффективности самостоятельного обучения.
0: Ну да, в некотором смысле интеллект – это показатель возможности расширения собственных нейронных сетей. Наверное, можно это так интерпретировать. Но вот по поводу инстинкта я не могу сказать, что я хорошо поняла этот вопрос. Можно ли повторить инстинкт? Повторить в смысле искусственно создать какой-то организм, который будет обладать таким инстинктом, или взять организм, у которого такого инстинкта не наблюдается, такого поведения не наблюдается, и как-то что-то поменять, чтобы он возник. Вот я не очень поняла эту часть вопроса. Что значит повторить инстинкт?
1: Ну, я надеюсь, что наш зритель напишет в чате, что он имел в виду, и попробуем да. Это чуть-чуть доответить, так сказать. А следующий вопрос задает Кейт Н. И спасибо за поддержку. Если воздействовать на языковые зоны транскраниальной магнитной стимуляции, внутренний монолог затихнет?
0: Ну, здесь ответ тоже сложный будет. Значит, языковые зоны, согласно последним всяческим исследованиям, это не просто в левом полушарии зона Брака и зона Вернике, это распределенная сеть с множеством кластеров, которые с разными аспектами связаны. Поэтому вопрос в том, куда применять транскраниальную магнитную стимуляцию. И второй ответ, второй аспект, наверное, который здесь требуется, это что, собственно говоря, такое транскраниальная магнитная стимуляция. Это возможность вмешиваться в работу мозга. К сожалению, это вмешательство не имеет точечного характера. Вот если открыть в интернете там ТМС, например, и посмотреть на картинки просто любые, ну, я, честно говоря, так не делала, но могу предполагать, что они там появятся, графически изображающие, как распространяется стимуляция вниз под черепом, по головному мозгу. И становится понятным, что мы вмешиваемся, с использованием этого метода, мы вмешиваемся в огромное количество нейронов, в работу огромного количества нейронов. И в этом смысле очень показательны подборы, такие обзорные хорошие работы, которые берут какую-то одну и ту же задачу. Такое возможно. Ну, например, там все использовали, вот я один обзор сейчас только приведу. Они использовали эффект Струпа, который заключается в том, что если у вас зеленое слово «зеленый» написано красным, то будет больше латентный период, когда вы отвечаете на вопрос, там, какого цвета или что там написано. Ну, в принципе, можно взять разные задачи. И есть работы, в которых транскраниальная магнитная стимуляция вместо одной и то же приводила к положительному эффекту, к отрицательному эффекту и не показывала никакого эффекта. К сожалению, вот этот вот метод не дает таких хороших возможностей, как оптогенетика, например, которая возможна на животных, где мы точечно можем воздействовать, стимулировать или, наоборот, ингибировать нейроны, отдельные прям клетки и отдельные клетки, которые составляют какую-то распределенную сеть. Это фантастические совершенно вещи, но, к сожалению, животные не обладают возможностями языковыми в той степени, в которой мы обладаем, и поэтому узнать, прекратится ли у них внутренняя речь или нет, здесь очень сложно ответить на этот вопрос. Мое предположение, что с использованием транскраниальной магнитной стимуляции в некоторых местах, наверное, можно добиться того, что внутренняя речь хотя бы на какое-то время может быть прекращена. Но это мои догадки.
1: Спасибо большое. Серж Любомудров, наш подписчик и постоянный человек, который постоянно поддерживает стримы. Спасибо и в этот раз. Не поможет ли такое липкое поведение объяснить косность и консерватизм, присущий многим людям? Спасибо.
0: Наверное, может. Я думаю, что да. И, судя по всему, все особи в этом смысле различаются. Удивительно, что это ведь связано с тем, что, прилипнув к предыдущему опыту, организм имеет меньше возможностей для генерации новых гипотез. И мы в итоге видим, что это животное ведет себя поглупее, а это вроде как поумнее. Ну, еще раз хочу сказать, что умные и глупые, сложные термины, их нужно тоже как бы конкретизировать, разбирать довольно долго и прочее. Но я думаю, что вы правы, да.
1: Следующий вопрос, Саша, если не против, он твой.
2: Спасибо. Так, следующий вопрос задает марсианский банан. Простите. Марсианский банан, который спрашивает. Спасибо большое Ольге за лекцию и антропогенезу за стрим. Вопрос такой. Как думаете, гипотетически возможно ли существование разумного существа, у которого остаются хотя бы некоторые инстинкты?
0: Я думаю, что да. Я не понимаю, почему все как-то негативно относятся к инстинктам. Если под инстинктами иметь в виду какое-то поведение, которое проявляется вполне каким-то определенным конкретным образом, и с этим ничего нельзя поделать, то да, это выглядит как бы не очень адаптивно, не очень умно и прочее. Но если мы под инстинктами будем иметь в виду те нейронные группы, вот не то, как это проявляется, их активность, а именно сами нейронные группы, то ведь это же основание для всех наших остальных возможностей. И это очень важно. И именно потому, что какие-то группы, которые должны сложиться в силу каких-то биохимических рамок, закономерностей, нейроны должны найти друг друга, и эта группа станет основанием для того, чтобы на нее настраивать и ее усложнять. Вот если мы не дадим этому основанию сложиться, а в некотором смысле можно инстинкты так понимать, то ведь окажется, что мы и все другое не можем делать. И это связано как раз с наличием чувствительных периодов, которые закрываются, критические периоды. И все, и мы уже ничего не можем с этим поделать. Тот поезд уже ушел. Я не вижу ничего плохого в том, что у нас есть нейронные группы, складывание которых находится под большим прессингом, что ли, внутренних свойств нейронов, а не того, как ведет себя их окружение из остальных клеток.
1: Я так понимаю, что это Роман, да, добивает свой вопрос по поводу инстинкта для искусственного интеллекта.
2: Угу.
1: Вот, давайте я тогда повторю, что было, да, можно повторить инстинкты, не повторяя гормональные и пищеварительные системы, а интеллект – это показатель эффективности самостоятельного обучения, ну и, соответственно, инстинкт в данном случае для искусственного интеллекта.
0: Ну, я не являюсь специалистом в искусственном интеллекте. Но у меня сложилось впечатление, что обучение нейронных сетей сейчас происходит во многом самостоятельно. Вы показываете там, не знаю, миллион картинок, и нейронная сеть в состоянии теперь отличать то, что она должна была научиться отличать. На мой взгляд, это безусловный показатель интеллекта. Идет ли здесь речь о том, что у нее, собственно говоря, с инстинктами? Ну, хорошо, а можем мы инстинктом назвать то начало, с которого, собственно говоря, началась эта нейронная сеть? Ведь ей какие-то начальные условия были заданы. Но вот исходя из того, что я сейчас рассказывала, мне кажется, что если мы так широко будем видеть инстинкт, то окажется, что да, мы на какое-то основание дали возможность самостоятельно обучаться и да, получили прекрасный интеллект. Можно ли получить вообще без какого-либо основания. Мне кажется, что такие алгоритмы ведь тоже когда-то были очень распространены. Не нейронные сети, которые самообучающиеся, да, на куче того, что вы им даете на этом материале, а просто вы алгоритм какой-то задали, и у вас система искусственная может вот это выполнять. Здесь нет инстинкта, получается, нет основания. Но обратите внимание, что и в интеллектуальном смысле она проигрывает современным нейронным сетям искусственным.
1: Слово об этом, да, неделю с копейками назад, как раз у нас была лекция Сергея Маркова, вернее, дебаты Сергея Маркова по поводу искусственного интеллекта. И, в общем, кто не смотрел, посмотрите обязательно.
2: Да, спасибо. А сейчас вопрос от СУЛУС. Великий понял, что сейчас функции долговременной памяти выполняют внешние устройства, а человек усиливает функции оперативной памяти, которые нужны сейчас. Это не вопрос, а такой комментарий.
0: Не могу согласиться с тем, что мы все люди работаем над тем, чтобы наша рабочая память вмещала еще как можно больше. Вот тут что-то у нас, по-моему, не очень хорошо получается. Даже наоборот, когда-то магическая цифра 7, что мы можем поддерживать в нашей рабочей памяти, постепенно как-то заменилась на цифру 4, что, конечно, гораздо более пессимистично. И, кстати, очень интересный вопрос – это действительно расширение возможностей этой рабочей памяти. Может быть, это возможно? Я, честно говоря, не знаю. Не могу вам сказать.
1: Тогда к следующему вопросу переходим. Его задает Михаил, который также поддерживает наш стрим. Михаил, огромное спасибо также за поддержку. Всем, кто поддерживает стрим, большое спасибо. Да даже если смотрите, тоже отлично, хорошо, спасибо. Ольга, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об амбидекстрии и амбисинестрии. Да, извините за мое ударение. Так как со временем о Лурии, наверное, есть новые данные, все в интернете как-то некорректно. Видимо, все в интернете как-то некорректно. Спасибо.
0: Ну, к сожалению, не могу сказать, что я что-то об этом знаю. Я за этой литературой не слежу. Поэтому, как бы, если вы ожидаете, что я скажу, что да, это очень здорово, амбидекстры, они там обладают тем-то, тем-то, тем-то по сравнению с несчастными однорукими, если так можно выразиться, ну, не знаю. Не знакома с этой литературой, извините.
1: Тогда к следующему вопросу переходим. Вернее, это не вопрос, а благодарность. 80 Рон говорит спасибо. Спасибо вам за то, что смотрите и поддерживаете. Бурухтан 2-2 задает вопрос. Допустим, у нас есть сиамские близнецы с общей рукой. Если тыкать в эту общую руку иголкой, то будет ли у них в мозгах болевой сигнал проходить по схожему графу?
0: Вопрос. Я вообще хочу заметить, что у вас очень интересная аудитория с очень необычными именами. И вопросы тоже очень хорошие. Да. И вопросы очень креативные, надо сказать. Вы знаете, я, наверное, сейчас так совсем прям выступлю, как поступил Брюс Уиллис в фильме «Крепкий орешек», когда он вышел в Гарлем с надписью «I hate niggers». Но все-таки, вы знаете, я вот не думаю, что информация распространяется только в одном направлении у нас в организме. Вот эта простая схема, которая, к сожалению, оказалась очень живуча, что информация к нам в голову как-то заливается через наши органы чувств. Она очень часто критикуется и философами, Поппером, и Деннетом, и нейробиологами, и всеми, но все равно это остается какой-то общепринятой картиной. И если мы будем говорить о такой картине, то здесь, наверное, можно было бы ожидать, что укол как-то действительно одинаковым образом побежит, ну или раздражение от него побежит куда-то, значит, вверх к одинаковому месту. Но все чаще и чаще концепция того, что наш мозг – это не прибор для обработки той информации, которая в нас каким-то странным образом попадает, а наоборот, хранилище моделей и ожиданий, то тогда можно было бы сказать, что если мы имеем в виду разные ожидания, они абсолютно могут быть разные, на самом деле, имея в виду два разных мозга, то и то, что будет происходить в организме в плане активности нейронов и нейронных сетей, будет разное. Я вижу эту простую картину вот таким сложным образом.
1: Не такая еще простая картинка, как мне кажется. Ей очень интересная. Спасибо.
2: Спасибо. Сейчас вопрос, ну, насколько я понимаю, не по теме нашего стрима. Но поэтому я отвечу кратко. Наш постоянный зритель Ксения Диметри Целест спрашивает: «Антропогенез РУ, что полезнее для развития канала, быть патреоном или спонсором?» Я кратко отвечу: патреоном. Все. И переходим к следующему вопросу. Ксения Диметри Целест опять же задает вопрос. Теперь уже по теме стрима. Ольга, спасибо за стрим. Так существует у человека инстинкт самосохранения или это миф?
0: Значит, если я, вот лично я, буду понимать инстинкт самосохранения как возникающие определенные активации определенных нейронных групп в моем мозге в ситуации, когда происходит вокруг меня что-то опасное, то в этом смысле существует.

0: хоть у нас и разный пол, что мы интеллектуально равны. Необходимо ли это людям?
1: Ну, мне кажется, что во многих странах ситуация развивается именно таким образом. И, наверное, это хорошо. Я считаю, что пусть все занимаются кто чем хочет. Если женщины хотят укладывать асфальт и быть президентами и еще что угодно другое, я считаю, что у всех должны быть такие возможности. Люди сами разберутся, как из этих возможностей выбрать что-то одно и этим заниматься. Но действительно же есть определенная разница между разными странами, показывающая количество женщин в правительстве и количество женщин там, на математических олимпиадах, и показатели в школе у девочек и прочие другие вещи. Но это действительно существует. Я не вижу здесь ничего плохого.
2: Хорошо, и возвращаемся к вопросам. Илья Фришман, также наш подписчик и постоянный зритель практически всех наших стримов. А в научном сообществе так и нет согласия по поводу вопроса о том, есть ли у человека инстинкты. Сам Конрад Лоренс, основоположник этологии, считал, что инстинкты от рождения у нас есть. Но человек в течение жизни под влиянием культуры, социализации, обучения их в себе подавляет, видимо. Также есть исследование, что у детей, грудничков, все же есть инстинкты. Можете высказать свое мнение по данному вопросу? То есть, так, есть ли у человека инстинкты или же их нет? Немножко повторяемся, но тем не менее.
1: Давайте откажемся от слова «инстинкт».
2: А давайте.
1: Большая часть вопросов, которые тянутся там последние 100-150 лет, это исторически сложившиеся вопросы. Конрад Лоренс не имел возможности заглядывать под черепную коробку, так говорил Иван Петрович Павлов, надо заглядывать под черепную коробку, мы бы там увидели. Но и у Конрада Лоренса не было такой возможности. Мы называли определенное поведение инстинктивным. Но сейчас мы знаем очень много деталей относительно того, что лежит за тем, что мы когда-то называли инстинктом. И если мы будем разбираться вот через нейронные системы и прочие другие вещи, еще раз повторюсь, если речь идет о нейронах, которые складываются практически врожденно, то, конечно, они существуют. Если мы говорим о том, что у человека все поведение настолько негибкое, и если есть стимул А, то человек делает А-штрих, то, ну, мне кажется, мы так сегодня эту ситуацию не видим. Но вот не знаю, мне кажется, что наши возможности исследования мозга добавили нам очень много возможностей отказаться от старых вопросов. А они все время продолжают звучать, к сожалению. Я сейчас не имею в виду вопросы, которые звучат у вас на форуме, я имею в виду вообще вопросы в науке.
2: Понятно, спасибо. Нетрикс. Следующий вопрос задает. Звучит он следующим образом. Каково в современном понимании значение различных структур мозга? Каково в современном понимании значение различных структур мозга? Считается, что нельзя четко выделить функции, за которые они отвечают. Однако структурно они выделены. Почему?
1: Ну, вы знаете, я думаю, что выделение структур в мозге – это необходимость. Потому что мы точно так же чувствуем необходимость выделять районы в городе. Надо просто отдавать себе отчет, что это условность. Вот раньше был Брежневский район. Не было округов. Сейчас есть район Академический. Его раньше тоже не было. Мы меняем это. Атласы меняются. Каждые несколько лет собираются птичники, крысятники там, и прочие люди, которые занимаются, работают, проводят свои эксперименты с мозгом на этих видах, собираются для того, чтобы принять решение. Мы теперь структуру такую-такую видим как состоящую из трех

0: подструктур, а каждая из этих подструктур состоит еще там из двух или трех еще подподструктур. Потому что обратили внимание на то, что внутри нейроны разные, потому что они биохимически разные, потому что они отростки в разные места посылают. И мы эту ситуацию меняем. Вот все слышали о гиппокампе. Он выполнять может самые разные функции, несмотря на то, что некоторые ему предписываются более часто, чем другие. Но ведь он состоит из области С1, С2, С3 зубчатой фасции. Каждый из них состоит из нескольких слоев. Но в средствах массовой информации об этом никто не говорит. А там совершенно разные клетки, и у них очень разные интересные свойства обнаруживаются. Но для того, чтобы разговаривать друг с другом, нам нужно как-то обозначать, а что мы изучали, а в каком районе находится такой-то человек или такой-то институт или еще что-нибудь. Мы договорились, давайте будем называть это юго-западным округом, например, или Брежневским районом, или еще как-нибудь. Это условность.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Я думаю, что сейчас мы...
1: Да, как раз хотел сказать о том, что у нас 394 человека, 400 человек сейчас на стриме находится. Спасибо, что вы нас смотрите, и мы благодарим вас за то, что вы нас поддерживаете. И помните о том, что если вы хотите там поддержать нас каким-нибудь образом, самый элементарный способ это сделать – это просто нажать лайк на данное видео, и всем будет хорошо. Не забывайте о том, что можно всегда подписаться на наши каналы anthropogenes.ru, лаборатория научных видео, где вы сейчас этот стрим наблюдаете, ну и, соответственно, нас можно поддержать материально. Для этого есть суперчат, для этого есть ссылка, которая имеется в описании, и она же сейчас появится в общем чате этой трансляции. Вопрос, который задается таким образом, к нам в первую очередь, нами в первую очередь и задаются, собственно, нашему гостю. Ну, естественно, у нас есть Patreon и у проекта anthropogenes.ru, у проекта лаборатории научных видео. Это тоже помогает нам очень сильно в нашей работе.
2: Да. А я хочу сказать о том, что нас ждет в ближайшую неделю на наших каналах. И в среду, 27 января в 19:00 на канале «Лаборатория научных видео» будет постскриптум доклада «Понять пришельца и не сойти с ума. Фильм «Прибытие» с точки зрения лингвиста». Этот доклад прозвучал на форуме «Ученые против мифов 13», а докладчик Александр Пиперский, лингвист, кандидат филологических наук, научный сотрудник и старший преподаватель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. И доклад был очень интересный, поэтому я думаю, что и стрим получится весьма занятный в среду, 27 января, 19:00. Не пропустите. А в четверг будет новое видео на канале «Антропогенез», но какое, я вам сейчас не скажу, но скоро узнаете. И мы продолжаем отвечать, точнее, мы продолжаем задавать, а Ольга отвечать на вопросы. И следующий вопрос снова от зрителя с ником Слус Великий. Он пишет: «Я не вижу будущего, где нет слияния искусственного интеллекта и человека. Но ИИ надо дать роль долговременной памяти, а человеку оперативной памяти, иначе ИИ превзойдет нас». Но это, опять же, не вопрос, такой комментарий, а я думаю, ну и что, ну превзойдет, и что? Но это не вопрос не ко мне.
1: Да.
2: Страшно, конечно, но всегда нас кто-то превосходит на работе, дома, там, в институте. Такое случается.
1: Да,
0: я могу немножко прокомментировать,
1: конечно, конечно.
2: Тут. Это вопрос к вам, так что.
0: Я поняла. Ну, это не вопрос, тоже в некотором смысле комментарий. Я хотела сказать, что я всегда очень негативно относилась к искусственному интеллекту. Негативно в том смысле, что мне не было очень в большой степени понятно, зачем это все нужно. Вот почему нужно как-то искусственно пытаться воссоздать принципы, которые мы там видим в мозге. Вот почему мы должны двигаться в этом направлении, мне было неясно, я хочу сказать. И так получилось, что я была научным редактором книги Грациана про сознание. И у него там есть, она сейчас как раз вышла некоторое время назад, и у него есть глава, где он рассказывает об оцифровке сознания после смерти. То есть если мы поймем, что такое личность, Потому что личность в моем понимании – это больше, чем сознание. То, что происходит с нами вне осознаваемого, активность этих нейронных групп просто немного иная, это тоже мы. И вот если у нас будет развиваться это направление, то мне кажется, что это действительно может позволить как-то, может быть, воссоздавать те личности, которые жили на этой земле, если у нас будет возможность как бы их снимать, как выглядит их активность. И там действительно очень интересные приводятся аргументы в пользу того, как это хорошо, правильно, и я даже стала как-то с большим интересом относиться к работам по искусственному интеллекту. И вот хотела поделиться тем, что есть разные интересные мнения на этот счет. Вот мне показалась эта книга убедительной.
2: Надо будет, может, устроить дебаты тогда между вами и нашими докладчиками, которые занимаются искусственным интеллектом непосредственно. Я думаю, они найдут много слов на тему, зачем этим заниматься, почему это важно, и почему от этого никуда не деться. Это как бы наше неизбежное будущее.
1: Вот. Было бы интересно.
0: Меня же уже убедили.
2: Ну, все равно вы сказали не совсем то, что я слышал, так сказать, от коллег, которые этим занимаются. Ну, вас убедили, но по-другому. Вопрос от Дмитрия Кочергина. Как вы относитесь к психометрии? Есть ли консенсус в научном сообществе по выводам, которые делаются на основе психометрических тестов?
0: Я, может быть, немножко не в теме. Психометрические тесты, вы имеете в виду тесты, которые позволяют оценивать там разные шкалы личности или оценивать точность восприятия, то есть это психофизические или скорее направленные на оценку личностных каких-то свойств. Я вот как бы не уверена, что я точно знаю, о чем вы спрашиваете. Но я вообще придерживаюсь такой точки зрения, что если в экспериментальных исследованиях показано, что можно оценить то-то, то-то, то-то и то-то, значит, это оценить можно. Есть ли от этого какая-то польза? Ну, наверное, да, эта польза может существовать. Можно, наверное, так как склонности какие-то определять человека к чему-то. Ну, наверное, так.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос от Андрея. И Андрей спрашивает. Если сделать абсолютную копию человека, оригинал убить, будет ли сознание жить в копии? Не надо никого убивать.
0: Но вот этот вопрос как раз у Грациане рассматривается не в смысле, что он там планирует кого-то убить, а в смысле, что человек как бы с него снимают копию, и копия продолжает жить без тела человека. Но мне кажется, что если наметить какие-то шаги в том, как будет развиваться наше понимание того, как функционирует организм, и в частности часть организма под названием нейроны, то, наверное, это возможно. Но представить себе, в чем именно основа этого, довольно сложно. То есть вот что главное, что у нейрона есть экспрессия генов, что у него разные биохимические свойства, что он способен генерировать потенциалы действия, что у него длинные отростки. То есть что мы будем полностью воссоздавать на искусственном носителе? Если имеется в виду генная инженерия как создание организма с идентичным абсолютно геномом, как у вас, например, то все равно ведь окажется, что этот организм попадает в немного или во много другие условия, и это определенным образом выстраивает его нейронные группы. Он не будет тем же самым. И мне кажется, что это как бы сложный вопрос, наверное.
1: Тогда переходим к следующему. И говорим спасибо в первую очередь. Вот, например, Юлька нам сказала спасибо за стрим. Спасибо, Юлька. Также наш регулярный зритель. Как исследуются половые различия в мозге разных видов животных?
0: Ну, исследуются точно так же, как и все другое в мозге. Мы научились последние там несколько десятков лет делать что-то с мозгом, что мы раньше не умели делать. И мы сейчас пытаемся это делать. То есть как бы наше движение науки в большой степени определяется техническими возможностями. Вот у Ивана Петровича Павлова не было возможности регистрировать нейроны. Даже электроэнцефалограммы у него не было. Электроэнцефалографии, извините. Он вынимал куски из мозга у собак и смотрел. Может оно, теперь это то же самое дело, чему он научил. Не может. Может заново научиться чему-то другому. И, ну и так далее. Из-за этого возникало понимание, что, наверное, он удаляет, если в этом месте теперь дыра, значит, здесь был центр, который за это отвечал, так далее. Ну, такая логика. Вот мы научились регистрировать нейронную активность. Ну, мы регистрируем ее у самцов и у самок, например, у мышей и у крыс. Потенциал действия, в принципе, если речь идет об одинаковых по биохимическим свойствам нейронов, но они очень похожи. Ну, что еще можно посмотреть? Отростки можно посмотреть. Куда этот нейрон посылает свои отростки? С кем он еще связан? Можно, соответственно, посмотреть, насколько одинаковые, там, не знаю, биохимические свойства определяют связанность этих нейронов. Ну, вот как бы так. И, конечно, обнаруживается большое число отличий по биохимии. Это, безусловно, так. Так что, что умеем, то и изучаем, в том числе между разными полами у животных.
1: Спасибо. А еще спасибо за ответ «Говорит пес», который задавал несколько вопросов и получил ответы. Я им благодарен. Им благодарны, что вы нас поддерживаете. Спасибо вам огромное. Так, Ромбкв снова с нами. Ольга, можете ли вы дать какой-то практический совет из вашей работы по поводу использования прошлого опыта? Как же нам перестать перебирать бесполезные варианты действий? Спасибо.
0: Ну, много можно дать советов, на самом деле, которые связаны именно с процессами обучения и формирования памяти. Я как раз занимаюсь исследованиями процессов формирования памяти, обучения и того, как, каково физиологическое основание этого в мозге. И очень часто мы сложно что-то запоминаем по нескольким причинам. И одна из этих причин – у нас нет тех нейронов, которые могли бы стать основанием для усложнения нейронных групп, которые у нас есть. У нас есть нейронные группы про что-то другое. А вы хотите сейчас разобраться, например, там, в теории кварков. Я понятия не имею, что это такое, честно говоря. Но как, с чего начать? Получается, если вы даже прослушаете лекцию о кварках, то окажется, что вы, ну вот я, например, смогу сказать приблизительно, как выглядел лектор, докладчик. Там слайды были на таком-то фоне, еще звучали вот такие слова время от времени. Но если я хотя бы за какое-то время до этой лекции что-то посмотрю в интернете, что-то открою и так далее, и запущу активности своих нейронных групп, а им нужно довольно много времени для того, чтобы стабилизироваться друг с другом, если так можно выразиться. Они меняют экспрессию своих генов, начинают строить новые белки, новые контакты между ними возникают. И, например, изменение экспрессии генов, оно волнообразно происходит, но первый максимум приходится где-то на час-полтора. И если заранее попытаться начать формировать эти группы, понемножку как-то наслаивать по чуть-чуть какие-то добавки, и перед тем, как вы собираетесь что-то новое узнать или выучить, вспомнить то, что есть, что-то просмотреть, напомнить себе как-то, то это, безусловно, способствует формированию этих добавок в нейронные группы в вашем мозге. И здесь есть интересные всякие временные рамки, потому что оказывается, что нейроны, которые стали высокоактивными в процессе обучения, в процессе формирования этих нейронных групп, они еще некоторое время продолжают быть в таком возбужденном состоянии, скажем так, более возбужденном, чем их соседи. И это тоже надо иметь в виду, потому что очень часто это приводит к смешиванию каких-то элементов, которые нам бы не хотелось, чтобы смешивалось. Мы одно выучили, второе, пятое, десятое, к вечеру у нас усталость такая когнитивная, она как раз связана с тем, что очень много разных нейронных групп, которые вы заложили в течение дня, продолжают свои активности, и уже очень сложно разобраться в этих рисунках, в этих мозаиках, в этих паттернах, которые есть в мозге в этот момент.
1: Благодарим. Саша, тебе нужно включить микрофон, чтобы продолжить.
2: Да, я хочу сказать, что у нас еще очень много вопросов, их там больше 90, поэтому я хочу спросить нашу уважаемую гостью, готовы ли вы еще отвечать на вопросы в течение некоторого времени?
0: Да, давайте я попробую в таком режиме блиц, если это
1: можно. Давайте попробуем.
2: Давайте попробуем. Блиц, потому что сейчас будет вопрос от Антона Громова. Такой прямо блиц-вопрос. Можете, пожалуйста, объяснить простым языком... Да. Можете, пожалуйста, объяснить простым языком про теорию функциональных систем Анохина? От многих людей, связанных с системной психофизиологией, слышал, но самому не хватает компетенции понять. Спасибо.
0: Могу. Это будет не совсем блиц, наверное, но я постараюсь очень кратко. Я вижу две очень важные вещи в этой теории. Первое заключается в том, что она дает ответ на вопрос, а как складываются нейронные группы. Нейроны по теории функциональных систем составляют только часть функциональной системы. И вот то, как сложилась в организме в целом функциональная система, на самом деле не ясно. Мы как бы говорим, ну вот запоминание произошло. И Петр Кузьмич Анохин в своей теории дает ответ на этот вопрос. Он говорит, если позитивное соотношение между организмом и средой достигнуто, вы можете называть это положительным подкреплением, хорошей ситуацией, там выпал у вас дофамин в нужных местах, и все закрепилось. Но главное, что есть какой-то результат, который вам был нужен. И он фиксируется вот к те активность той именно группы, которая привела к этому результату, значит, она будет дальше существовать. Потому что многие очень придерживаются системного подхода, очень по-разному его понимая, но вот у Петра Кузьмича вот введение результата как системообразующего фактора, мне кажется, это очень простая идея, действительно. Позитивное случилось, отлично, это запомнилось. Вот как бы фиксация. А вторая еще очень тоже важная вещь – это то, что это общеорганизменная система. Сюда все включено. Нейроны ведь занимают уникальную позицию, потому что они координируют активность всех клеток в организме. Но все клетки важны. И вот эта целостность организма, мне кажется, что она подмечена Петром Кузьмичем еще очень-очень-очень давно, сейчас тоже становится невероятно актуальной и интересной, и популярной для исследований. Это разнообразный эмбодимент, отелеснивание нашего ментального опыта. Можно читать прилагательное и при этом вспоминать опыт. Если людям связать руки, то они по-другому воспринимают слова. То есть это все на самом деле как бы очень любопытные вещи. И вот эти два момента из теории функциональных систем, мне кажется, принципиальными, отличающими эту теорию от многих других теорий.
1: Хорошо. Ускоримся. Большое.
2: Да, ну я только хочу, кстати говоря, сказать всем зрителям, чуть не забыл. У нас же готовится очередной 14-й форум «Ученые против мифов», который будет 6-7 марта онлайн в течение 2 дней, и там будет очень крутая программа. И вы уже сейчас можете слать заявки Георгию Соколову по имейлу, который, я думаю, сейчас появится в чате. А скоро мы опубликуем подробный анонс этого мероприятия, которое нельзя пропустить.
1: Там очень крутая программа, кстати говоря, так что это действительно стоит того, чтобы посмотреть.
2: Да, а вот вопрос от зрителя с ником ТС, который спрашивает, есть ли разница в интеллекте, образно говоря, гуманитария и технаря? Багаж знаний у них же точно разный.
0: Разница будет проявляться в решении задач, связанных с техническими и гуманитарными, соответственно, областями. Одни будут в одном лучше, другие в другом. Это блиц.
1: Окей. И вопрос, который не требует ответа, потому что это не вопрос. Спасибо, говорит Катерина Манчилигорова. Спасибо вам огромное за поддержку. Сергей Попов, пару слов на тему когнитивной революции, произошедшей около 75 тысяч лет назад. Спасибо.
0: Я не знаю о когнитивной революции 75 тысяч лет назад случившейся. Я вот, другими вещами занимаюсь. Мне кажется, здесь лучше с какими-то специалистами поговорить.
2: Спасибо. Следующий вопрос. Или ты, Виталик? Я уж, по-моему, тебя перебил.
1: Без разницы, нам надо все равно ускориться. Вилли Блейк его задает, чтобы предметно говорить о теме инстинктов, памяти и тому подобному, а нужно договориться об определениях. Что есть сознание? Есть ли единство в научной среде в определении сознания, и не является ли это определение замкнутым само на себя?
0: Нет. Общепринятого определения сознания. Если интересуетесь, можно сразу посмотреть какие-то сборища специалистов по сознанию. Такие всемирные время от времени случаются. Сейчас все существует в виде видеолекций. Как правило, многие из них начинают свои доклады со слов «я не буду давать определение сознанию», потому что мы как бы интуитивно что-то такое понимаем, а если мы начинаем как бы его давать, то все сразу теряется. При этом, конечно, хорошим тоном считается четко обозначить, что человек изучал. Мы регистрировали активность нейронов, например, у пациентов, которым показывали разные изображения, и обнаружили, что когда человек осознает изображение змей, то у него нейроны, специализированные относительно этого изображения, дают очень высокочастотные активации. А в тот момент, когда он начинает осознавать, что он видит там изображение какой-то актрисы, то у него этот нейрон начинает демонстрировать высокочастотные активации. И как бы здесь можно дальше уже как-то спекулировать на тему, что такое сознание, как мы его понимаем. Общепринятого определения нет.
1: Хопфилд рекуррентный. Вот такой вот ник. Думать очень сложно. Почему нельзя просто взять никому не нужный мозг, вколоть его в ведро, в него вколоть на ведро стволовых клеток, он станет большой и умный, будет думать за нас?
0: Нет, он не станет большим и умным. Мне кажется, что здесь ведь очень важно вот эта постепенность того, как он складывается. У некоторых организмов, видов это более быстрый процесс, у некоторых медленный процесс, как у человека. И, как мне кажется, это дает возможность приспосабливаться к изменившимся условиям, если есть такая пластичность. Она выгодна, судя по всему, в эволюции. Но что я думаю? Если мы это ведро заменим на возможности, которых у нас сейчас нет, манипулировать с тем, что происходит с отдельными клетками, биохимически активировать что-то, в точности повторяя детали, которые мы знаем, как они должны складываться, то мое предположение, что мы в те же сроки, к сожалению, развития человеческого организма, но могли бы повторить. И, может быть, здесь добавлять какие-то вещи, которые нам бы хотелось добавить, и постараться убрать какие-то вещи, которые нам хотелось бы убрать, например. Там, в плане экспрессии каких-то генов, которые, там, например, особенность которого не позволяет, ну, там, не знаю, языком владеть в такой степени, в которой там остальные люди. То есть что-то, может быть, можно будет подправлять. Но мы сейчас такого не умеем делать. То есть это не ведро, а очень точечное направление жизни нейронов.
1: Следующий вопрос от Романа. Он следующий. Вот мозг разных животных отличается. А нервные клетки у разных животных отличаются, например, у человека и шимпанзе?
0: Тоже отличный вопрос. Я всегда на него по-разному отвечаю. Потому что если мы порежем мелко мозг и посмотрим в микроскоп, то нам покажется, что они не отличаются. Если мы заглянем внутрь нейрона, то мы обнаружим, что они отличаются очень сильно. Ведь нейроны, так же, как и остальные клетки, несут в себе гены. Эти гены – это планы построения белков. И вполне вероятно, что нейроны, которые используют больше 80% генома, там 85% по разным оценкам, это все-таки возможности строить определенные нейронные сети и контактировать с определенными нейронами. В этом смысле они разные.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Я предлагаю в этот момент сделать маленькую паузу на объявление перед следующим нашим выходом. И, как всегда, напомню о том, что у вас есть возможность нас поддержать, делать это совершенно различными способами. В первую очередь, просто поставить лайк этому видео, если вы еще не сделали. И если вам не нравится, поставьте дизлайк. Любая активность полезна для канала. Особенно для канала полезна, если вы на него подписываетесь и регулярно смотрите наши видео. Чтобы не пропустить наши видео, нужно нажать «Подписаться», нажать пункт «Меню все» и выбрать на колокольчик, нажать и выбрать пункт «Меню все». И вот тогда ни одно видео от вас не уйдет. Также поддержать нас можно материально при помощи суперчата, при помощи ссылки, которая имеется в описании, и, естественно, при помощи Патреона.
2: Да, спасибо. Я напомню еще раз, что у нас будет на этой неделе. В среду, 27 января, в 19:00 будет постскриптум доклада лингвиста Александра Пиперски «Понять пришельца и не сойти с ума. Фильм «Прибытие» с точки зрения лингвиста». Это был интересный, яркий доклад. И поэтому постскриптум будет тоже, я уверен, ярким. Не пропустите в среду. В четверг будет новое видео на канале Антропогенез. Следите за новостями. Еще раз хочу напомнить, что 6-7 марта мы готовим форум «Ученые против мифов 14. И там будет вообще много-много ярких выступлений, в том числе мифы о вакцинах, замечу, мифы о лечении рака, мифы о шизофрении, о викингах, о ниндзя, о Моцарте, Александре Македонском, страшной пищевой химии и так далее. Так что советую сейчас писать уже Георгию Соколову, отправлять заявки на его имейл. А скоро мы уже сделаем полноценный анонс этого форума и опубликуем его. Вот. И еще хочу сказать, дорогие друзья, у нас появился свой аккаунт в Инстаграме. Мы долго терпели и, наконец, не вытерпели. И там уже много красивых фотографий, там уже 2000 подписчиков. Если вы еще не подписались, подпишитесь. Мы там интересные картинки и короткие видео тоже весьма занятные публикуем.
1: Есть также Инстаграм и у проекта «Лаборатория ночных видео». Так что подписывайтесь и туда. Ну и еще одно важное объявление, которое мы всегда говорим. Помните, что если вам нравится общаться в чате прямо сейчас, в чате трансляции, то можете продолжить это делать в нашем уютном чатике в Телеграме. Сейчас он появится, собственно говоря, в чате здесь, в чате этого видео. Собственно, продолжим. И следующий, это не вопрос. Ксения Антонова написала: «Спасибо, Виталий, ты мне нра. Только попробуйте не зачитать». Зачитал. «Смотрю вас регулярно, жду, планирую день». Спасибо. Спасибо, вам очень приятно. И вопрос от Романа. «Здравствуйте, спасибо за стрим. Мне всегда нравилось слушать Черниговскую, но вы, Ольга, заставляете меня думать больше. Это я так комплимент вам высказываю. Спасибо, вы классные».
2: Замечательно. У нас прям такие подряд идут комплименты. Вот, и, наверное, это как раз...
0: Спасибо.
1: Я думаю, что можно задать еще один вопрос, который довольно интересен, как мне кажется. Что ж, о свободе воли никто не спросил. Прокомментируйте, пожалуйста.
0: Мне очень нравится этот вопрос, потому что он сложный. Вы знаете, вот этот вопрос возник из того, что было обнаружено, что активность в нашем мозге возникает за некоторое время до того, как мы... принимаем сознательное решение, например, что-то сознательно вспоминаем. Получается, что мы можем за несколько там, ну, по разным данным, буквально и целая секунда, но, как правило, чаще всего несколько сот миллисекунд, но это тоже прилично, уже сказать, что в голове у человека. В этом смысле, конечно, показателен совершенно нейрон Симпсонов или там Эммы Томпсон. Это видеофрагменты, которые показывали испытуемым. При этом регистрируя у них активность нейронов в голове, но это пациенты были. И вот за несколько сот миллисекунд можно было об этом сказать. Ну и, конечно, принятие решения – это очень старые эксперименты Бенджамина Либета, когда нужно было принимать решение относительно того, где остановится стрелка на циферблате. Так, ну, вот это выглядит. И здесь очень интересный вопрос. Почему мы считаем, что свобода воли – это о сознании обязательно? Мне кажется, что наш мозг не всегда живет в состоянии, которое мы называем сознанием. Большая часть того, что там происходит, не выходит на сознательный уровень. То есть оно, может быть, когда-то выходило. Ну, например, мы учились водить машину, это было тяжело, мы не могли поместить в нашу рабочую память, вот осознавать все то, что мы должны осознавать, когда мы водим машину. Но с опытом приходит уже какое-то совершенно легкое ощущение. Вы можете размышлять о судьбах мира и при этом вести машину, совершенно не осознавая того, что вы делаете. Но это же все равно вы, это же все равно ваша личность, это же все равно ваш опыт. Он весь остался у вас в голове. Да, нейроны как бы не всегда выходят на этот уровень, но это все равно вы. И в этом смысле мне кажется, что нет никакой трагедии в том, что по нейронам можно понять содержание до того, как я об этом содержании в состоянии рассказать. И мне кажется, что если мы будем понимать личность как не просто личность сознающую, а как личность, обладающую всем тем опытом, который есть, то, во-первых, это будет более справедливо, а во-вторых, даст нам возможность понимать, что это все равно я. Хотя действительно это рождает множество юридических казусов. Но я думаю, что, наверное, в течение какого-то количества времени некоторые вещи в этом смысле могут быть подкорректированы, наверное. Так что вот, наверное, так надо ответить.
2: Спасибо. И вопрос задает наш зритель Сунгат. Как эксперименты на мозге с применением различных психоделических веществ помогают нам понять его устройство? Как вы относитесь к таким исследованиям?
0: Ну, тут, к сожалению, как бы пути науки немного разошлись. Потому что тогда, когда было модно и возможно испытывать там какие-то психоделические вещества, то, как правило, эти исследования не сопровождались регистрацией активности нейронов в мозге. А я надеюсь, что уже как бы за то время, пока я здесь сегодня рассказываю, должно было сложиться впечатление, что мы — это активность наших нейронов. И, соответственно, мы не можем ответить на некоторые вопросы, экспериментально не имеем ответа, которые нас бы интересовали в плане психоделических веществ. Но я считаю, что это было бы экспериментально интересно. И есть некоторые, например, эксперименты, в которых используют, ну, не психоделические вещества, а, например, вещества, которые меняют сознание. Оно как бы становится, если так можно выразиться, менее заметным, что ли. И это вещества, которые скорее называют, относятся к общей анестезии. И вот здесь очень интересные всякие данные. Они, безусловно, позволяют понять, что мы называем состояниями сознания обычного. Есть ли у сознания разные уровни? Видимо, есть. Как выглядит измененная работа сознания? Какие здесь есть варианты? И вот такие вещества и такие эксперименты, они, мне кажется, очень перспективными и интересными.
1: Спасибо большое. И на этой торжественной ноте Я предлагаю заканчивать. Огромное спасибо всем, кто нас смотрел. Ольге отдельное спасибо за ответы на вопросы. Я думаю, что всем понравилось то, что они слышали. И если будет такая возможность, мы обязательно продолжим, потому что огромное количество еще неотвеченных, собственно говоря, вопросов. Саш, тебе тоже огромное спасибо.
2: И тебе спасибо, Виталий.
0: Ну, если вы меня еще позовете, то я еще смогу, наверное, что-то поговорить о чем-то. И, кстати, по поводу измененных всяких состояний сознания, как раз меня очень интересует проблема анестетиков. И вот связь с разработкой проблематики сознания, мне кажется, очень интересной.
1: Я думаю, что об этом обязательно поговорим, но уже на следующем стриме. Всем еще раз огромное спасибо и всего хорошего. Счастливо.
2: Спасибо.
0: До свидания.

Друзья мои, я вас приветствую, стоя в самом центре Греции, в самом центре Афин, на великом холме, древнем Парфеноне.

0: Ребята, привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Это я уже приветствую взрослых. Воскресенье. Значит, мы все вместе. Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист. Взрослые тоже здрасте. Просто очень часто в комментариях пишут: спасибо, дядь Саша, мальчик Вова, 45 лет. Мне тоже понравилось. Ну, вот всех мальчиков Вов и девочек Наташ, которым там 35, 40, 50, тоже приветствуем. Ну, ребята, мы не зря сегодня начали с этого ролика. Потому что, ну, ролик старый, он снимался лет 15 назад, у меня еще борода тогда была не седая, черненькая, да, вот, и лысинка была поменьше. Но он снимался, когда я вел передачу «Путешествие натуралиста», она потом переименовалась и стала «Заметки натуралиста» на телеканале «Культура». И путешествовать нам приходилось в основном по разным зоопаркам мира, по разным странам и по разным зоопаркам. Было их очень много, десятки, у меня уже все смешалось, все спуталось, и я, честно говоря, иногда думаю, а где же это было, в каком зоопарке, в том или в этом, и трудно как-то вот восстановить все эти воспоминания. Но начали мы с этого ролика, потому что там вы сейчас увидели картинку, снятую в тех зоопарках, о которых сегодня тоже пойдет речь. Ну, давайте начнем с такой интриги, да, потому что вот десятки этих зоопарков в десятках стран промелькнули как вот одно мгновение. И, конечно, я слышу этот вопрос, самое ваше большое потрясение, да, дядя Саша. Самое большое мое потрясение – это был 1995 год. Причем, знаете, ребят, тут один такой момент очень важный. Когда ты приезжаешь со съемочной бригадой в зоопарк, да, то, конечно, тебя по-другому встречают. Тебя будет все показывать, причем будет тебя туда, куда обычные посетители никогда даже не заглядывают. Святая святых. А иногда мне приходилось, как простой смертный, просто покупать билет, приходить в зоопарк. Так вот, самое мое сильное потрясение было в 1995 году. Мы с женой отдыхали около Барселоны, ну, просто поехали в отпуск. И приехали в Барселону. Ну и, конечно, я говорю, жене, первым делом пойдем в зоопарк, естественно. И мы пришли, купили билеты, пришли в зоопарк. И вот тут случилось мое первое потрясение. Я стоял около этого вольера часа два. Покажите, пожалуйста, Александр, нашу первую картинку. Вот она, эта первая картинка. Я увидел его. Это звезда уровня певицы Мадонны, там, я не знаю, это знаменитая горилла Снежок. Это просто фантастическое создание, потому что он был в большом вольере, там бегали другие обезьянки, с которыми он очень мирно уживался. И у меня было такое ощущение, что это что-то такое, знаете, вот неземное, что-то такое вот из космоса прилетело. Он был ослепительно белый. Такое впечатление, что его каждое утро мыли с каким-то шампунем, обсушивали феном и укладывали ему каждую волосюшечку. Наверное, это было самое большое мое потрясение. Там будет еще одна фотография, мы ее чуть позже Снежка посмотрим. Итак, Снежок. Снежок, ну, о гориллах мы с вами еще позже поговорим, о других гориллах в зоопарке, о самых обыкновенных, не таких известных и прославленных. Снежок, ну, считается, что он родился в 1963 году, то есть он на 3 года меня моложе, мы с ним почти ровесники. А в 64 году он появился в барселонском зоопарке. Это единственная горилла-альбинос, известная науке. Больше горилл, альбиносов ученым никогда не попадалось. Значит, пойман он был в Испанской Гвинее. Извините, я вас обманул. В 1966 году это произошло. Родился он в 1994, а поймали его и привезли. Ему 2 года от роду было. Он был еще, в общем-то, ребеночек тогда. Даже по гориллям меркам. Поймал его охотник, который убил всю его семью, Снежка. Там, к сожалению, очень часто это происходит. Такие вещи горилл нещадно уничтожают. Почему, мы поговорим об этом позже. Ну, вот около убитой матери он нашел этот белоснежный комочек, удивился, понял, что за него можно выручить хорошие деньги. Что и произошло. Потому что, ну, видимо, охотник его продал, не местный какой-то вот негритянский охотник его продал не очень дорого кому-то из местных, кто был статусом повыше, ну, а барселонский зоопарк его купил за 15 тысяч песет. То есть это была самая дорогая покупка, ну, говорят, даже за всю историю барселонского зоопарка. Снежок стал звездой. То есть, едва он прибыл в барселонский зоопарк, он стал знаменитостью. Повалили толпы. Это стало не просто визитная карточка барселонского зоопарка, это был такой бренд. Там продавали майки, всякие сувениры со Снежком, про него снимали фильмы. Он участвовал там во всяких шоу, рекламные ролики снимали с его участием. Я думаю, что он очень много денег заработал барселонскому зоопарку. Прожил он счастливую жизнь, 37 лет, прям как русский поэт. У нас многие поэты 37 лет жили, к сожалению. Только умер он в 2003 году. Дело в том, что незадолго до смерти у него открылся рак легких. Видимо, это было связано с его альбиносностью. Страшно мучился. И вот в 2003 году Снежок ушел из жизни. Это был траур на всю Испанию. Но за свою короткую, долгую звездную жизнь он нарожал кучу потомков. 21 ребенок, по-моему, у него от трех разных самок горилл. А вот такая вот история. Ну, пытались. Кстати, среди его многочисленного потомства не было ни одного альбиноса. Ну, сейчас уже внуки живут, и, наверное, даже скоро пойдут правнуки Снежка. Ну, будем надеяться, что когда-нибудь произойдет такое выщепление этого признака, и мы получим еще одну гориллу альбиноса. Кто ж его знает? Такое бывает и бывает регулярно. Ну, а в основном, конечно, мне потом довелось быть в барселонском зоопарке спустя какое-то время. Я там снимал несколько программ для телеканала «Культура». Это уже было лет через 10, наверное, после нашего первого приезда. Конечно, он очень здорово изменился, зоопарк, за это время. Там был очень хороший аквариум. Как сейчас помню, были карликовые бегемоты, много было интересных животных. Но, конечно, вот это потрясение белую гориллу, это был какой-то, знаете, как сон, действительно. Я запомнил на всю жизнь. Ну, а теперь я достаю свою шпаргалочку, где у меня пронумерованы все снимки, которые мы с вами увидим. И мы с вами пойдем далее по списку. Там, кстати, еще одна фотография Снежка, это уже портрет. Мы ее показывали, Александр, да? Давайте мы ее тоже покажем. И после этого мы с вами отправляемся в зоопарк, который меня, наверное, больше всего...
1: Нету другой фотографии.
0: Нету, только одна вот эта, да? Хорошо. Тогда мы едем на фотографию номер... на следующую фотографию мы с вами отправляемся в Голландию. Вот тут, ребят, такая интересная история. Если вы почитаете рейтинги зоопарков, да, то там будет много американских зоопарков, китайских и так далее, и так далее. Я не очень хорошо себя понимаю, какие рейтинговые агентства, по каким критериям эти рейтинги зоопарков составляют. Поэтому я сегодня вас буду знакомить с теми зоопарками, где мне пришлось побывать. Ну, к сожалению, я не видел американских зоопарков, США, я имею в виду. Хотя они, я знаю, что очень хорошие, там очень интересные коллекции. Поэтому я сегодня о них говорить не буду. Но для начала, ребята, давайте определимся с понятием, что такое зоопарк вообще, да? Потому что вот у меня на даче, вот где, откуда мы сейчас выходим в эфир, ну, 20 соток, да? В принципе, на этих 20 сотках можно сделать маленький зверинец, да, там видов 20, 30, 40, 50, завести разных животных и брать какую-нибудь плату с прохожих, чтобы они зашли, посмотрели. Будет это зоопарк? Нет, конечно, не будет. Зоопарком есть всякие контактные зоопарки, да, где я, кстати, категорически против них, и потом поговорим, почему, я тоже объясню. Вот, это такие зоопарки, где хорошие, няшные, такие смирные животные, которых можно потрогать ручками. Есть зверинцы, которые называют зоопарками. Ребят, значит, давайте так договоримся, что зоопарк – это прежде всего научно-просветительское учреждение. Вот точно так же, как наш центр Архе, это научно-просветительский канал, да? Вот точно так же любой зоопарк, нормальный зоопарк, это научно-просветительское заведение. Там идет научная работа. Там идет просветительская работа. Эти зоопарки, настоящие зоопарки, они объединяются в международные ассоциации. Между ними идет обмен животными. Причем этот обмен бесплатный. Ведутся племенные книги. Ну вот смотрите, ребят, например, у нас там в московском зоопарке, там, допустим, 5 жирафов. Я не помню, сколько у нас жирафов, если честно. Там 5 жирафов в каком-нибудь барселонском зоопарке. А еще есть в Израиле, есть в Америке, там, в Канаде. И время от времени надо меняться этими жирафами, но надо меняться так, чтобы не было близкородственного скрещивания, да? Иначе будет, как с тем жирафом Мариус, печальная история в Дании, да? Взрослые знают эту историю, я вам не буду рассказывать, чтобы ее не рас... вас не расстраивать. Надо, чтобы не было близкородственного скрещивания. Надо, чтобы именно этот подвид скрещивался именно с этим подвидом, а не с другом, с другим, чтобы сохранялась чистая линия этого животного. И для этого нужна координация международных усилий. Вот нужны базы общих данных. Да, это все есть, потому что все настоящие зоопарки, которые занимаются и наукой, и просветительством, они все объединены. И у каждого зоопарка есть куратор, у каждой группы животных есть свои кураторы, которые четко это все дело отслеживают. Ну, скажем, есть куратор по хищным птицам. Вот он держит в поле зрения всех хищных птиц во всех зоопарках мира, которые входят в ассоциацию. Есть там куратор у всех там, скажем, ну, там, я не знаю, у герпетофауны, да, у пресмыкающихся, да. И вот эти вот кураторы, они выполняют вот эту огромную, очень важную работу. Вот тогда это настоящий зоопарк. Кстати, у нас в Московском зоопарке очень большой научный отдел, очень большой, настоящий научный отдел, там защищаются диссертации, там идет научная работа, и большое спасибо директору, мы знакомы с директором зоопарка, со Светланой Акуловой, то, что она все-таки вернула очень многих ученых в зоопарк, которые ушли из зоопарка при ее предшественнике, скажем так. Вот. Большое спасибо Светлане за это. У нас в Московском зоопарке научная работа идет на очень-очень высоком уровне. Кстати, у нас есть чем гордиться, об этом мы тоже попозже немножечко поговорим. Ну а теперь зоопарк, который меня больше всего, скажем так, удивил, потому что это частный зоопарк. И он меня удивил не только своим масштабом, но еще и тем, что он в очередной раз подтвердил такое правило. Если ты о чем-то мечтаешь, если у тебя есть идея, такая хорошая идея, да? То она может воплотиться, какой бы невероятной она бы ни казалась бы окружающим. Я в этом убеждался много раз, потому что некоторые зоопарки – это действительно воплощение мечты отдельными людьми или отдельными семьями людей. Вот был такой, по-моему, Йохан, его звали, Бургерс в Голландии, крупный предприниматель,

Вот эта речка через зоопарк. Вот представьте себе, под хрустальным куполом это площадь нескольких футбольных полей. Я сейчас не помню, то ли 10 футбольных полей, то ли что-то в этом роде, да? Вот это вот такая вот огромная площадь, она закрыта, как оранжерея, куполом, и там самый настоящий влажный тропический лес с водопадом, с шумящими деревьями, с цветущими орхидеями, с лианами, там порхают бабочки, там у тебя над головой летают птицы, там вот в этом вот водоеме плещутся дюгони такие огромные, млекопитающие, да, водные, по берегам ходят цапли, ибисы. Это совершенно потрясающая картина. Причем вот такое ощущение, что ты действительно вот по запахам, по звукам, такое ощущение, что ты действительно в тропическом лесу. Вот вы сейчас видите один из фрагментов этого тропического леса. Там еще есть другая территория, но это уже появилось потом, не в 2013 году. Все это перестраивалось. Все это, кстати, очень здорово пострадало во время Второй мировой войны, потому что была знаменитая битва под Арнемом. Она вошла в историю, когда английский, британский десант выбивал оттуда фашистов, выбивал оттуда солдат Третьего рейха. Даже в компьютерных играх используют вот эту битву Арнемскому мосту. И, конечно, от этих бомбежек, от Второй мировой войны зоопарк Бургерс Буш очень здорово пострадал, но его восстановили и расширили. Там огромный, совершенно потрясающий аквариум, который вы сейчас тоже увидите. Там огромная пустыня, десерт. Там обезьяний парк. Ну вот давайте смотреть сейчас фотографии, я вам буду комментировать и рассказывать. Ну, конечно же, там не африканский лес. То есть задумка была такая. Мы не висим, Александр? Нет? Просто я у себя вижу. Ребята, у меня очень плохая связь, поэтому я не вижу фотографии, и я не вижу, что... Я вижу фотографию номер... Вот мостик. Что у нас сейчас в кадре, Александр? Пятая, да? Отлично. То есть мы уже капибару видим, да? О! Понятно. Ну вот пятая, шестая фотография у меня это капибара, такая как водосвинка. Она сейчас в кадре у нас, да? Отлично. Она лежит на берегу. Ну, давайте тогда сделаем так. Вот мы будем, поскольку ходить по зоопарку, Бургерсу, да, все то, что мы будем видеть, я вам об этом буду рассказывать. К сожалению, я там не делал никаких снимков, у меня фотоаппарата, по-моему, даже с собой не было, я там был достаточно давно. Поэтому мы сейчас будем видеть в основном чужие снимки. Итак, капибара или водосвинка, да? Вот такое вот ленивое животное, которое лежит на берегу, по нему ходят птички, прямо по голове она все это терпит. Капибара – это самый крупный на планете грызун. Рост 60 сантиметров и 60 килограммов. По-моему, даже больше немножко. Ну, ребята, вы представляете себе, что такое 60 килограммов? Вот мне недавно пришлось несколько мешков цемента по 50 килограммов разгружать из машины. Это очень тяжело, а капибара еще тяжелее. Ну, второй по величине грызун – это наш бобр. В два раза легче. Александр, мы в эфире? У меня пропало все? Отлично, просто у меня теперь пропала вся картинка. Да, давайте, наверное, попробуем. Или, ну, главное, чтобы ребята видели. У меня просто серый экран, у меня ничего не видно. А, вот, все, что-то у меня моргнуло. Вот, появилось, ура, я вижу капибару. У меня все восстановилось, ребята, живем. Все нормально. Так вот, капибара относится к водосвинкам. И почему водосвинкам? Ну, потому что их использовали для еды, прежде всего. Вот те европейцы, которые попали в Новый Свет, точно так же, как аборигены, они за ними охотились. Вот, говорят, что мясо по вкусу очень напоминает свинину. Я не знала, не знаю, не пробовал, слава богу. И, честно говоря, такое симпатичное животное даже пробовать не хочу. Пускай живет себе на свободе. А вот следующее после капибары у нас будет еще несколько фотографий леса. Кстати, в лесу там чего только нет.
Вот мне один

служащих сказал, нас, кстати, водил, по-моему, внук или правнук того Бургерса, там до сих пор семья Бургерсов содержит весь этот зоопарк. Это очень прибыльное, видимо, предприятие оказалось. И вот он мне сказал, что вот у нас праздник сегодня. Я говорю, а праздник по какому поводу? Вот это так, на этом мы сейчас остановимся тоже. Говорит, понимаете, у нас тут был один вид колибри, мы его запустили несколько лет назад, и года два жил он нормально, а потом пропал. И мы его оплакивали, и года два об этом колибри, о птичке не было ни слуху, ни духу, и тут она появилась. То есть представляете, насколько это огромная оранжерея, что даже служащие не могли найти колибри. Она там где-то 2 года пряталась от них. Вот этот цветок така. Меня сразу повели к нему, сказали, вот мы вам сейчас покажем цветок летучую мышь. Ну, по-английски говорили, я сначала не понял, о чем пойдет речь, и когда показали, очень обрадовался, потому что я тогда цветок такка видел первый раз в жизни. Это удивительный цветок, он был черного цвета, абсолютно черный такой, инфернальное такое существо, совершенно сатанинский черный цвет. Вот. И хотя есть разные виды такки, и местные жители даже используют в пищу их такие крахмалистые корни, делают из них разные снадобья, но тем не менее это цветок ядовитый, там содержится яд токин. Вот такой вот это удивительный бургер с буш. Конечно же, за ним ухаживают, конечно, там подпиливают старые сухие веточки, но, как мне сказали с гордостью, они не пользуются никакими химическими средствами защиты растений, никакой химии. То есть все естественное, все удобрения естественные. То есть там компостные такие вот большие сооружения, где идет компостирование. То есть никакой химии они при этом не пользуются, что делает им честь. Ну вот после таки у нас будет трубкозуб, да? Это мы с вами уже сейчас уходим из Бургерс Буша и бродим просто по зоопарку. Потому что там, ну, помимо самого вот этого Буша, который под хрустальным куполом, там есть еще, конечно, и клетки, и вольеры, где тоже содержится очень много разных животных. Вот впервые я там увидел трубкозуба. Вот это вот существо, мы его уже показали, да, Александр? Это, по-моему, 9-я фотография, да? Трубкозуб – это, ну как вам сказать, это такая помесь зайца, свиньи и осла. Потому что задние лапы у него почти как у зайца, только очень крепкие уши у него, как у осла, наверное, и пятачок такой, как у свиньи. Но трубкозуб – это, наверное, одно из самых скрытных животных на планете. Он живет в Африке. У него очень-очень большой ареал, на самом деле. Он живет в африканских пустынях. И это совершенно непревзойденный землекоп. У него очень крепкие когти, очень мощные лапы. И если некуда спрятаться, то трубкозуб – это очень крупное животное. Он висит, там я не знаю, сколько он висит, трубкозуб. Ну, наверное, килограммов 30-40 он точно весит. Это большое крупное животное. И он может закопаться в землю буквально на ваших глазах. Вот просто и закапывается в землю. Он роет огромные норы, больше 10 метров у него в длину вот эти норы, с отнорками, с разными камерами, где он спит, запасной выход. И трубкозубы, они обеспечивают жильем огромное количество африканских животных, потому что в этих норах потом селятся и шакалы, и гиены, и дикобразы, и доманы, разные птицы, змеи, все они селятся в норах трубкозуба. А сущее проклятие было для белых колонистов трубкозуб, потому что очень часто лошади ломали ноги, у них ноги проваливались в норы трубкозубов, и лошади на полном скаку ломали себе ноги. Ну, чем же питается такой вот удивительный зверь? Во-первых, у него очень-очень тонкий нюх. Вот этот вот пятачок, как у свинки, да, это очень-очень четкий нюхательный, обонятельный орган. Ну, вот у нас в носу, как у других животных, есть такие носовые раковины. Вот у человека две носовых раковины, да? У собаки, по-моему, 4 или 5 носовых раковин. А у трубкозуба их 10. То есть нюх у него как минимум в 2 раза лучше, чем у собаки. Кроме того, там, по-моему, чуть ли не рекордное число вот этих обонятельных луковичек. У него настолько тонкий нюх, что он может почувствовать тропку, по которой прошли муравьи или термиты. Он питается почти исключительно муравьями и термитами.
выходит на охоту, идет вот так вот зигзагом, да, верхним чутьем он чувствует запах муравьев или термитов, и либо он слизывает дорожку, либо он начинает взламывать термитники и муравейники. У него очень крепкие, очень мощные когти, он взламывает этот термитник, отовсюду вылезает термит, он их поедает своим длинным липким языком, которым они прилипают, а по следам за трубкозубом идут другие животные, да. Ну, там, например, земляные собачки, которые тоже очень любят термитов, но не в состоянии проломать крепкие стены термитника. Они такие вот глиняные, очень-очень крепкие стены. Вот местные африканские народы, по-моему, народ Хаус там есть такой, я запомнил, потому что аналогия как доктор Хаус, да, они делают амулеты из когтя трубкозуба. И говорят, что этот амулет, он позволяет тебе незамеченным прошмыгнуть где-нибудь. Вот воришки всегда вот у них носят эти амулеты, считают, что с таким амулетом их никто не поймает. Ну, едем дальше. Вот трубкозуба живого первый раз я увидел именно там, это было давно. Ну, потом, конечно, я его встречал в других зоопарках мира. И в московском зоопарке, кстати, он тоже есть. Ну, вот там же в Арнаме, в этом зоопарке, я помню, меня потрясли венценосные голуби из Новой Гвинеи. И эти венценосные голуби совершенно спокойно вот так вот бродили, у кого-то там попкорн просыпется, они склюют. То есть там нету никаких клеток, это все живет вот своей жизнью, такой вольной жизнью, перемещается как хочет в пределах вот этого вот огромного-огромного купола. Ну, а следующее животное у нас будет горилла, да? Горилла – это, конечно, уже отдельная история и отдельная, скажем так, секция зоопарков Бургерса. Горилла – это самая мощная, самая крепкая обезьяна из наших братьев-приматов, самый рослый, самый большой, самый крепкий. Ну, считается, что горилла где-то 2 метра самец, да, хотя вот у Игоря Акимушкина откуда-то появилось сведение, что рекордная рост гориллы самца 2 метра 33 сантиметра. Ну, все равно 2 метра это тоже очень много. Считается, что горилла где-то в среднем в 5 раз сильнее, чем человек. То есть взрослый самец гориллы, он обладает такой же силой, как 5 крепких мужчин. Это действительно очень мощное животное. Вот что, ребята, удивительно. При этом, при всем, если бы вы видели клыки гориллы, да, это страшное зрелище, да, при этом, при всем, гориллы очень миролюбивое создание. Как правило, они никого не трогают. Да, конечно, если нападет леопард, их главный враг, и попробует утащить детеныша, то самец будет защищать свою семью. Но, как правило, он выходит во весь свой исполинский рост, начинает бить себя кулаками в грудь, да, помните Кинг-Конга, да, вот это вот как раз то самое. И он такой страшный и мощный, что мало кто захочет с ним связываться. Нещадно, к сожалению, убивают горилл люди. Гориллы – это очень-очень редкие животные. Вот всего 2 вида горилл известно – западные и восточные. Да? И они, в свою очередь, тоже делятся. Вот западные делятся там на равнинных, речных, восточные – на горных, восточно-равнинных. Я сейчас не помню таких тонкостей. Некоторые гориллы просто вообще уже исчезли с лица земли. Некоторые исчезают под виды. Поэтому повсеместно гориллы – это очень-очень редкие приматы, которых продолжают в Африке уничтожать. Уничтожают ради мяса, потому что их традиционно едят, как это ни странно. Уничтожают, потому что они вынуждены совершать набеги на огороды местных жителей. И на свою беду, там, где живут гориллы, там очень бедные африканские страны, в которых постоянно идут какие-то конфликты, войны, в которых не хватает пищи, поэтому местные жители нещадно убивают горилл как своих пищевых конкурентов. Что, кстати, и произошло со всей семьей, в которой родился наш знаменитый Снежок. Но тут тоже такой интересный момент. Гориллы при этом облигатные вегетарианцы. То есть практически они питаются исключительно растительной пищей.
А почему у них такие здоровые животы? А вот представьте себе, там 30 килограммов травы, которые съел вот этот самец, они должны перевариваться. Этому помогает огромное количество бактерий, килограммы бактерий. И для этого должен быть такой вот большой живот, где все это будет происходить. Почему у гориллы такой гребень? Вот многие спрашивают. Да, у гориллы продолговатая голова, и видите такой вот гребень на голове. Это называется сагитальный гребень. Он, кстати, присутствует не только у горилл, но и у некоторых других животных, у которых очень мощные челюсти и очень большое давление на челюсти. Потому что к этому сагитальному гребню крепятся мышцы. Мышцы, которые вот обеспечивают работу мощных челюстей. Ну, у самок этот гребень немножко поменьше. Ну, видимо, если самка или детеныш гориллы найдет какой-то очень крепкий орех, он бежит к папе. Говорит, папа, раскуси. И папа говорит, давай, сынок. У него же такой гребень, поэтому очень мощный укус. Иногда, конечно, гориллы кусаются. Но вот смотрите, как это все происходит. Если кто-то нападает, сначала самец выходит вперед, начинает пугать. И нападает он обычно сзади. То есть, если противник кинулся бежать, вот тогда он может догнать, уже и укусить. Если он укусит, конечно, мало не покажется. И вот у негритянского населения, скажем так, которое живет в тех странах, где водятся гориллы, укус гориллы считается очень позорным. Это значит, что человек убегал. Это значит, что человек трус, потому что он убегал, и горилла его догнала и укусила. Поэтому это страшный позор, они никому не рассказывают, что меня укусила горилла. Вот. Ну, давайте дальше посмотрим, что у нас будет дальше. Дальше будет лес, а вот дальше будет следующий большой отдел зоопарка Бургерс. Это пустыня, десерт, да? Тоже огромное пространство, тоже под куполом, но там уже скалы, там песок. Вы нашли эту картинку, Александр, да, с пустыней? У меня идет запоздание, поэтому у меня все еще в экране стоит горилла, но я надеюсь, что ребята уже видят пустыню, да? Это картинки 13, 14, 15. Вот любую из них. Да, вот она, пустыня. Там бегают бородавочники, там ползают какие-то змеи. В общем, там пустынная флора и пустынная фауна. Ну, мы с вами говорили о пустынях, ребят, не так давно. Помните, у нас целая встреча была пустыням посвящена. И вы здесь на заднем фоне видите кактусы. Это знаменитый кактус Сагуаро. У Маяковского такое стихотворение есть. Аж сам глазам не верю, среди бузы и вара стоит растение кактус трубой от самовара. То есть Маяковский как раз писал именно об этих кактусах. Ну, официальное название Карнеги гигантская, а это, по-моему, монотипный род, в котором только один вид, сагуаро. Это огромный-огромный кактус. По-моему, он даже входит в книгу рекорда Гиннесса, потому что его длина достигает 20 метров. Представляешь, что 20 метров, да? Вот 3 метра – это этаж. Значит, трижды 5 – 15, да? 15 метров – это пятиэтажный дом. И вот бывают сагуаро, такие кактусы, которые выше пятиэтажного дома. Они огромные, они колоссальные. Вот такой кактус – это целое общежитие для различных животных. Там дятлы выдалбливают дупла. В этих дуплах гнездятся совы и другие животные. Там живут всякие представители герпетофауны, да? У них огромные цветки, такие огромные, что в этих цветках между тычинками птицы вьют гнезда. И растет сагуаро очень-очень-очень медленно. Вот эти вот руки, ответвления, да, появляются где-то лет через 70, а зацветает он только через 50 лет. Ну, считается, что сагуаро растут очень долго, почти 200 лет, и, конечно же, их охраняют законом. Кстати, сагуаро – это такая вот эмблема американского штата Аризона. У них даже на автомобильных номерах есть такой силуэт кактуса, который трезубец напоминает. Вот. И в Америке, в штате Аризона, с законом, если, не дай бог, вы срубите такой кактус, или вы его испортите, или вы убьете, до 25 лет тюрьмы, представляете? Вот за один такой кактус в Америке можно получить 25 лет тюрьмы. За убийство человека, наверное, меньше дают.
Но тут еще одна такая история. В Америке очень любят пострелять. Вот американцы, они все-таки из поколения в поколение люди, которые любят оружие, культ оружия. Да? Мужчина не мужчина, если он не умеет ствол в руках держать. А где-нибудь в пустыне, куда стрелять? Вот выезжают американцы на своих автомобилях и начинают стрелять по кактусам. Стреляли, стреляли. Ну, потом природоохранным органам это надоело. И сейчас за стрельбу по кактусам в том же штате Аризона можно заплатить штраф, внимание, 100 тысяч долларов. Представляете? Так вот постреляли на 100 тысяч долларов. Или тюремное заключение до 3 лет тюрьмы. Вот так охраняют кактусы сагуаро в Соединенных Штатах Америки. Ну, после пустыни мы с вами побываем в сафари. Ну, там буквально одна картиночка, по-моему, у нас с жирафами, да? Картиночка номер 16, да, Александр? Это вот я вынужден сегодня все время с Александром советоваться и координировать, который руководит нашим эфиром, потому что я получаю картинку с очень большим опозданием. Вы ее видите? Да? Сейчас у нас жираф. Отлично. Жираф очень любопытное животное. Конечно, жирафы есть во многих зоопарках мира. Есть он и в московском зоопарке. Но жирафы, они все разные. Если вы присмотритесь, у них у всех разный рисунок. Там есть куча всяких подвидов. У одних звездочка, у других вот как такие вот черепица, да, как клеточки. Но, тем не менее, у жирафов много общего, да? У жирафов длинный-длинный язык, 50 сантиметров в длину язык, представляете, черного цвета. А вот как вы думаете, почему он черный? Помните, мы с вами не раз говорили, что черный – это значит меланин, да? Меланин вырабатывается. А для чего? Для того, чтобы не обгореть на солнышке. Представляете, на африканском санцепеке жираф все время вынужден высовывать этот язык. А для чего он высовывает? Все очень просто. У него очень длинная шея, но у него нет рук. Ну, представляете, ему нужно подтянуть к себе веточку для того, чтобы вот съесть самые-самые нежные листики на самом кончике. Как он это будет делать? Он же копытом туда не потянется. Вот он длинным подвижным языком охватывает эту веточку, язык вокруг нее обкручивается, подтягивает ее к себе и объедает именно те листики, которые ему больше всего нравятся. И вот чтобы этот язык не обгорел на солнце, он черного цвета. Ну, давайте мы посмотрим следующую картиночку. Сафари в Бургерс-Буше на меня не произвели особого впечатления. Таких сафари я видел много в разных местах, даже в Израиле, например, да, в других странах. В Европе, кстати, есть такие же сафари. Ну, в общем-то, неудивительно. А вот аквариум там заслуживает, конечно, отдельного внимания. Потому что сейчас такие аквариумы есть много где. Они появились, они как грибы после дождя растут в Китае, в Юго-Восточной Азии, который стремительно сейчас богатеет. Но тогда таких аквариумов, как в Бургерс-Зоо, было мало зоопарков, которые могли себе позволить такого масштаба. Вот покажите нам следующую фотографию, и вы увидите просто масштаб этого аквариума. То есть представьте себе, вот вы были в кинотеатре каком-нибудь большом, да? Вот в широкоэкранном кинотеатре, как «Россия» или «Октябрь», вот аквариум, стекло таких же размеров, как экран, вот назад. Вот там плывет акула-молот, она огромная. Люди стоят впереди, видите, это перспектива. То есть это акула, которая плывет, она там метр 3-4, а то и все 5. И здесь очень важная история, ребята, возникает. Там я сейчас не помню, сколько миллионов литров в этом самом большом аквариуме. Там есть проходы, по которым ты идешь, у тебя над головой парят скаты, проплывают акулы, другие крупные рыбы. Но здесь история вот какая. Дело в том, что акулы не имеют плавательного пузыря. Вот за счет чего плавают рыбы? Почему они не тонут? Потому что у них есть плавательный пузырь. И этот плавательный пузырь, он раздувается, тогда рыба всплывает вверх, либо он сужается, тогда она опускается ниже. У акулы этого пузыря нет. Поэтому она вынуждена все время плыть, работая хвостом. Помните, как это называется, да, братцы мои? Мы проходили, дети мои. Это называется ундуляция. Вот эти вот движения, да, такие волнообразные. Если акула остановится, она начнет тонуть. И она перестанет дышать. То есть она захлебнется. Если акула остановилась, она
утонет. Вот такой парадокс под водой. И я помню в одном из фильмов сериала «Кусто», помните, кто такой Жак-Ив Кусто? У него был очень интересный сериал фильмов «Подводная Одиссея Кусто». И там были такие кадры, которые меня потрясли. Они наткнулись на подводную пещеру, где было очень сильное подводное течение. И вот аквалангисты Кусто спустились в эту пещеру и вдруг увидели десятки, десятки, если не сотни, огромных акул, которые лежали на дне этой пещеры. Они лежали, знаете, вот как мешки на складе, штабелями. И они раскрывали жабры и дышали. То есть они лежали вот действительно как на складе. Поскольку там было очень сильное течение, которое шло через них, они могли там дышать. И вот они там, видимо, отдыхали, лежа, эти акулы. Ну, а потом расплывались по своим местам. Вот такое тайное место, тайный склад акул, на который наткнулись Кусто и его товарищи. Ну, если вам это интересно, я думаю, вы без труда этот фильм прогуглите и найдете, он где-нибудь в Ютьюбе есть. Ну, и вот то, что вы сейчас видите, да, это тоже очень интересно. И там, кстати, в Бургерсе там был очень интересный аквариум, где даже имитировался прилив. То есть там с теми же циклами, как вот приливная волна, отливная волна, уровень воды поднимался и опускался. И там были вот эти вот манящие крабы, там были илистые прыгуны. И вот все-все-все вот это вот мангровое братье, которое живет в таких местах. И вот сейчас вы видите, ну, у террариумистов это называется полюдариум. Такое что-то среднее между террариумом и аквариумом. И вот сейчас вы видите в Бургерсе, это тоже такой гигантский полюдариум. Там плавают пираньи, там есть огромные арапаимы. Арапаимы – это самая крупная пресноводная рыба, которая живет в Амазонии до 5 метров. Да? В общем, если, ребята, у вас будет такая возможность, обязательно побывайте в этом зоопарке. Ну, кто-то сейчас смеется, наверное, саркастически. Ребят, ну вы зря смеетесь, потому что когда я был маленький, и когда еще цветных телевизоров не было, и я ходил к соседке смотреть по телевизору «В мире животных», еще Загуриди тогда вел, еще дядь Коль Дроздов студентом был. И я, конечно, себе представить не мог в самых смелых своих мечтах, что увижу настоящие джунгли, пустыни. Но вот видите, получилось. Так что если вы очень хотите, то, я думаю, вы можете этого достигнуть. Для этого просто надо работать. Для этого надо учиться. Для этого надо правильно выбрать себе место учебы. И я думаю, вы обязательно это увидите, побываете в разных странах. А если будете в Голландии, обязательно приезжайте в город Арнем и посетите вот этот чудесный, совершенно удивительный зоопарк. Так, ну, дальше мы с вами уезжаем из Голландии, и, по-моему, будет фотография номер 22. Это будет у нас две такие башни, Александр. Это уже Сиам-парк. Это мы с вами приехали в Канары. Почему я решил выбрать именно этот Сиам-парк? Ну, вы знаете, он больше известен, ну, Канарские острова, это же курорт. Это прежде всего курорт, такой всемирный курорт. Я бы, ну, Сиам-парк, он же ведь как зоопарк-то особо не совсем привлекательный. Да, там есть программа, шоу, дрессированные морские львы, там есть аквариумы. Но это, опять же, я вам хочу показать как пример того, что любая мечта может воплотиться. Вот была такая семья, очень богатая семья, фамилии Кислинги, по-моему, Кислингс семья. По-моему, даже они были немцы. Очень богатые. И почему-то у этой семьи были какие-то особенные отношения, сложились с Юго-Восточной Азией, а еще больше с Таиландом. Вот они такие фанаты были тайской истории, тайской культуры. И они мечтали создать такой вот парк в тайском стиле. Сиам, это древнее королевство Сиам назывался, нынешний Таиланд. И вот они создали этот огромный парк. Совершенно удивительно, я не знаю, сколько они там миллионов тогда вложили, тогда еще евро не было, потому что началось это строительство давно, в 1973 году еще. Парк огромный, он занимает 19 гектаров. По всему парку проплывают вот такие вот речки, по которым каналы, по которым можно плавать.
там на надувных матрасах, горки там, какие-то бешеные горки чуть ли не 100-метровой высоты, ты съезжаешь с этой горки, несешься с дикой скоростью, влетаешь в аквариум, вокруг тебя вот такая труба стеклянная, которая проходит через аквариум, вокруг тебя плавают там огромные рыбины, выскакиваешь дальше, плюхаешься в воду, но... Ребят, я это привел как еще один пример мечты. Вот была такая мечта у людей. Они сосредоточили свои усилия. Они выработали правильный алгоритм действий. Нашли средства, нашли инвесторов и воплотили эту мечту в жизнь. Ну, смотрим дальше. Сиам Парк. Вот там же ведь рядом с Сиам Парком есть еще Лора Парк. Ну, он совсем рядом. Это там же Тенерифе, остров Тенерифе, город Пуэрто-де-ла-Крус. Вот Лора-парк – это уже серьезный зоопарк, где идет серьезная работа, научная работа. То есть там помимо шоу-программы есть чем похвастаться. И при этом, прежде всего, ну, покажите нам следующую фотографию. По-моему, фотография 23 – это будет белоголовый орлан. Вот он у меня на руке будет сидеть. Вот. Дело в том, что в Лора-парке совершенно потрясающий авиарий. Авиарии, так называется вольера, где в свободном полете содержатся птицы. Авиа, да? Ну, не только птицы, птицы, бабочки. И там очень интересное такое птичье шоу показывают. Вот один из дрессировщиков, очень симпатичный парень, он серб, мы с ним подружились, вот он кое-какие секреты своего мастерства раскрыл, показал, как он это делает. А в руках, на руках у меня сейчас сидит белоголовый орлан. Белоголовый орлан – это символ, ну, вы узнали эту птицу, да? Ну, естественно, это символ Америки, символ Соединенных Штатов Америки еще в 18 веке, где-то в 80-х годах 18 века его сделали символом Америки. И вот герб, флаг, монеты везде чеканят, изображают этого белоголового орлана. Это не орел, это все-таки орлан. Да, вот когда говорят орел, белоголовый орел, герб Америки, можно сказать, нет, неправильно, это не орел, это орлан. Он ближайший родственник нашему орлану белохвосту, белоплечему орлану с Камчатки. Ихтиофаг. Вы уже знаете, кто такой ихтиофаг, да, дети мои? Ихтиофаг, ихтиология, ихтиандр. Помните? Рыба. Да, это тот, кто питается в основном рыбой. Хотя он еще и падальщик. Если что-то дохлятинку какую-то на берегу найдет, обязательно ее сожрет. Хоть он и горбый, хоть он и гордый символ со стрелами карающими в руках. Вот. Ну, может, и дохлую рыбку снулую. Вот все, что подвернется, он, конечно, не побрезгает. Птичку может скоктить, если получится. Орлан, если вы увидите молодого орлана, то вы подумаете, ребята, что перед вами какая-то другая птица. Он совсем другого цвета. Он такой какой-то пегий, пестренький, не пойми что. Голова у него черная, клюв у него не желтый. Потому что это называется ювенильная окраска. Помните, мы с вами тоже об этом говорили. Ювенильная окраска – это ювенес, молодость. Кто-нибудь помнит гимн студенческий? «Аудамус игитур ювенес дум сумус». Веселитесь, пока вы молоды. Ювенес, ювенильный. И только к 6 годам жизни у орлана белоголового появляется вот этот вот его взрослый окрас. С красной головой, с желтым клювом, с желтыми лапами, с белым ослепительным хвостом. Вот таким красавцем он становится только в 6 лет. А вот между мной и вот этим парнем-сербом, видите, голова такая выглядывает. Александр, покажите следующее фото. Я специально увеличил, чтобы ребята это увидели. Это очень любопытная птица. Это называется королевский гриф. А это вот другое фото, вот видите, он к дрессировщику полез в рот уже. Дело в том, что перед этим мы с этим грифом играли в такую игру. Я брал кусочек мяса, прятал его в руке, показывал ему и говорил: «Ну-ка, грифуля, угадай, в какой руке?» И он мне носом тыкался. «Здесь». «Молодец, угадал, да. А теперь в какой руке?» «Здесь». И он никогда не ошибался. Почему? Потому что, ну, у птиц принято считать, да, обоняния такого, как у нас, нет.
Помните, мы с вами о трубкозубе говорили, да, который даже след муравьиной, феромоны чувствует, да, на расстоянии. Конечно, такого обоняния у птиц нет, за исключением падальщиков. Вот у грифов у них нюх очень классный. Ну еще бы, представляете, вот этот гриф, он парит на восходящих потоках, высоко-высоко над землей. И он не только зорко присматривается, он еще и принюхивается. И если откуда-то мертвечинкой запахло, то, конечно, он летит туда поживиться. Почему этот гриф называется королевским? Он очень красивый. Он, там такая игра тонов, там красный, там розовый, там желтый, там синий. Но он называется королевский не поэтому, а потому что... Вот вы в «Царь горы» играли когда-нибудь в такую игру, да? «Царь горы». Царь горы стоит на вершине горы, и он всех оттуда должен скинуть. Вот если ему удается удержаться на вершине, то он царь горы. А королевский гриф королевский, потому что ему удается разогнать всех конкурентов от падали и полакомиться самому. То есть не потому, что он такой красивый. Ну а теперь я вам два слова скажу о том, как люди используют вот этот вот нюх у грифов. Если у вас есть газ на кухне, то мама или бабушка, или кто-то иногда говорит: ой, как-то газом пахнет, надо монтёра вызвать, да? Знаете этот запах газа? Наверняка его чувствовали, как говорят, слышать запахи носом, да? Так вот, я вам открою такой секрет. Тот газ, которым мы пользуемся, метан, да, или пропан, он не пахнет. Но в него добавляется отдушка. Вот такое специальное вещество, которое придает ему этот неприятный запах. Отдушка добавляется для того, чтобы, если где-то утечка, вы почувствовали и вызвали мастера. Ну, чтобы ни взрыв не произошел, весь дом не взлетел на воздух. Так вот, в Америке грифов держат в клетках. И когда их кормят, то запускают вот этот запах газовой отдушки, чтобы выработать у них рефлекс. Для чего это делается, как вы думаете? Ну, кто уже самый умный догадался, дети мои. Итак, у грифа появляется рефлекс. Запах газа – еда. Запах газа – еда. Ох, как я люблю этот запах газа, потому что сейчас будет еда. Догадались, да? А вот теперь мы выпускаем этих грифов на свободу в пустыню, где проходит газопровод. И не дай бог у этого газопровода какая-то протечка. Оттуда выходит газ. И тут же слетаются грифы. И едут мастера и говорят: где там? О, вон там на горизонте грифы. Значит, протечка газовая у нас вон там вот. Видите, как люди используют нюх у грифов. Так, следующая у нас фотография будет кто? А вот следующая фотография у нас после грифа, по-моему, будет... После орлана, извините. Венценосный журавль, да? Ну, это вот элемент шоу птичьего, который там... Кстати, подобные шоу я видел в разных других зоопарках. В Швейцарии, в нескольких зоопарках я видел очень похожие шоу с такими же трюками. Но самое главное, что это такие интерактивные шоу. И птицы там, они совершенно не боятся людей. Они на свободе, они летают над головами. Они позволяют, позируют, чтобы с ними все фотографировались. Ну, это очень здорово. Конечно, для того, чтобы у людей как можно больше эмоций с птицами было связано, это большая работа. А если люди увидят, какие они красивые, хорошие эти птицы, конечно, люди при случае сделают все для того, чтобы помочь этим птицам сохраниться. Вот такой человек будет ехать на машине, увидит птицу, которая попала под колеса, он ее возьмет, отвезет к ветеринару. Да? То есть не зря эти шоу проводятся. И вот на этой фотографии венценосный журавль, который ходит между рядов. А вот следующая фотография сделана в авиарии. Это черный кокоду. Александр, покажите нам черного кокоду. Вот после. Сделано в авиарии Лора Парка. Дело в том, что в Лора Парке самая лучшая коллекция попугаев в мире. Я давно мечтал его увидеть. И вот первый раз в жизни черного кокоду я увидел там. Это очень редкая птица. Ну, она и в природе редкая, черный кокоду. Ну, вот если вы себе представляете Австралию, да, континент, то вот если Австралия – это как такая рыбка согнувшаяся, то наверху такой плавничок, да, самый север. Вот кончик этого плавничка, ареал черного кокоду, самый-самый северный мыс. И дальше Новая Гвинея. Вот это вот его ареал. Он водится высоко-высоко в кронах деревьев,
глухих лесах, очень такая осторожная птица, не стайная. И почему черные попугаи еще такая редкость? Потому что они очень медленно размножаются, откладывают всего одно яйцо. И что не характерно для других птиц, и в частности для попугаев, они начинают размножаться только в очень-очень зрелом возрасте. Но они, правда, долго живут. Они живут 80-90 лет. Ну, не знаю, когда там, скажем, лет в 10, только в 15 они начинают размножаться. Это во-первых. Почему их редко содержат в неволе? Они стоят баснословных денег. Купить их, конечно, очень тяжело. Они входят в международную конвенцию CITES. Их запрещено продавать, поэтому, скорее всего, если кто-то продает, это контрабанда. А еще им в рационе необходимы орехи канарской пальмы. И доставать постоянно орехи канарской пальмы могут себе позволить только какие-то очень богатые коллекционеры, либо крупные зоопарки. Поэтому черный какаду – это большая редкость. Там, кстати, еще одна будет фотография. Мы с ним очень здорово подружились. Кстати, вот в авиарии Лора Парка ты заходишь, это вот тоже такой огромный-огромный купол, и там летает огромное количество птиц. Ну, если эта птица захочет, она к тебе подойдет, может сесть тебе на плечо. И вот такой вот черный какаду, ему страшно понравился штатив нашего оператора. Вот он просто не мог отойти от этого штатива. Он начал гаечки всякие отвинчивать там. Все эти барашки, все начал клевать. У него очень мощный клюв. Вот, кстати, почему еще их не держат в неволе? Потому что черный какаду перекусывает проволоку полсантиметра толщиной. Представляете, вот такую вот проволоку 50 миллиметров он перекусывает, как кусачкой. Видите, какой клюв у него здоровый. Еще у них очень скверный характер. Вот следующий какаду будет, это какаду инка. Тоже очень редкий попугай. Как мы с вами знаем, какаду – это жители Австралии. Ну, почему он называется инка, понятно, да? Хотя официальное название у него Лидбитеры, да? По-моему, в честь Лидбитера, там, какого-то орнитолога английского. Ну, в обиходе его все называют какаду инка, потому что, когда он раскрывает свой хохолок, он удивительно похож на индейца в головном уборе из перьев. Потрясающей красоты птица, нежно-розовая, да? Смотрите, какой красавец. Тоже очень-очень редкая. Но какаду, они все обладают очень непростым характером. Вот я помню... В прошлом году заезжал к своему старому товарищу, к Володе Романову. Это директор, он орнитолог, ветеринарный врач, директор госпиталя для птиц «Зеленый попугай». И ко мне бросился абсолютно голый какаду, желтохвостый. И вот он с криком, он ко мне прилетел, стал по мне ходить. И вот, вот я тебя так люблю, пожалуйста, не расставайся со мной. И вот он сидел на мне полчаса, потом стали его с меня убирать, он начал кричать. Дело в том, что какаду – птицы стайные. И какаду всегда нужна компания. Вот тем какаду, которые стайные, как желтохвостый. Да? И если какаду живет один, его оставляют одного, то он начинает скучать, он начинает тосковать, он начинает сходить с ума, и он начинает сам у себя выщипывать перья. И он становится голый, как выщипанная курица. Это вот такая беда. Делают даже специальные такие круглые ошейники для них, надевают, чтобы они не занимались самовыщипыванием. Но вот такое самовыщипывание, оно наблюдается у многих попугаев в неволе, и ученые, врачи ветеринарные до сих пор изучают этот феномен, с чем это связано. И вот Володя Романов сделал такое удивительное открытие несколько лет назад. Владимир Владимирович, мы с ним просто старые товарищи. Дело в том, что, я вам по секрету скажу, Владимир Владимирович Романов страстно увлекается гомеопатией, иглоукалыванием, акупунктурой. Я, например, в гомеопатию не верю. Я все время над ним подтруниваю, говорю: «Володь, ну опять ты гомеопатией птичек лечишь?» Он говорит: «Саш, ну у меня птички тоже не верят, но они же выздоравливают». Я помню такой случай, приезжая как-то Владимир Владимирович в клинику, а он, значит, в это время рентген делает волнистому попугайчику вот такому. И что-то он там ему вкалывает, прокалывает какое-то дорогое лекарство, рентген. Я задал ему очень бестактный вопрос. Я говорю: «Володь, наверное, это лекарство с рентгеном стоит 3 раза дороже, чем сам попугайчик». Ну, вот так сказал, не подумавши. А Володя на меня смотрит с удивлением, говорит: «Саш, ну ты же птица, нам ее вылечить надо».
Я подумал, действительно, а я сколько стою, как человек, да? Ну, понятно, Билл Гейтс стоит дороже, но ведь я тоже человек. Если я заболею, то любой врач меня должен точно так же, как там Билл Гейтс, лечить, правда? Вот. Так вот, Володя сделал такое удивительное открытие. Он, когда лечил попугаев иглоуколонием птиц, подождите, пока не надо еще, он разметил акупунктурные точки. То есть там вот, где надо иголочки вкалывать от насморка, там от простуды, для обмена веществ и так далее. И вдруг Володя обратил внимание, что птицы начинают, больные птицы, ощипывать себя именно в тех местах, где у них акупунктурные точки. То есть если у птицы ринит, насморк, она там начинает у себя, ну, где-нибудь под мышками выщипывать, вот как раз там, куда Володя и колет иголочки. То есть он выдвинул такое дерзкое предположение, что вот эти все точки знаем не только мы, естественно, но знают и сами птицы, и они таким образом стимулируют вот эти места своего организма и занимаются самолечением. Ну, это я довожу до вашего сведения. Кто-то, может быть, проверит этот эксперимент, кто-то усомнится, это уже дело каждого. Ну, теперь давайте посмотрим следующую картинку. Это у нас пошли морские львы, да? Морские львы. Морских львов много, они все разные. Есть морские львы, они все относятся к ушастым тюленям. Северные, южные, калифорнийские, австралийские, по-моему, новозеландские, это уже виды подвиды, да? Но они все относятся к ушастым тюленям. Ну, некоторых очень много, ничего им не угрожает, но как калифорнийские морские львы, они расплодились настолько, что уже стали антропогенными такими животными, то есть они живут на набережных и не стесняются людей, которые ходят вокруг. Вот, ребята, у нас будет с вами как-нибудь разговор, тема, которая будет посвящена животным на войне. И я вам расскажу детективную историю с этими ушастыми тюленями и с дедушкой Дуровым, которая произошла в нашем Отечестве во время Первой мировой войны. Но у американцев есть целые центры учебные, где ушастые тюлени очень умные, очень сообразительные. Они очень легко дрессируются, поэтому из них делают диверсантов. Они освоили очень много профессий. Такое это морской спецназ. Почему морские котики, кстати, спецназ называются, да? Именно поэтому. А морские львы отличаются от других тюленей еще и длинными большими ластами. Вот посмотрите, видно, да? Там следующий будет кадр, по-моему, общий план. Может быть, даже на общем плане будет лучше видно. Это вот, кстати, уже моя фотография, и это и следующее. Видите, какие огромные ласты. Эти ласты нужны не только для того, чтобы плавать. В воде это удивительно подвижное животное. Он просто вот он такой циркач. Наберите как-нибудь, посмотрите, как морской лев удирает от акулы. И как акула за ним гонится. Это цирк. Что он вытворяет? Он прыгает, он делает всякие сальто. То есть это вот под водой он, конечно, король верткости. Но эти огромные ласты нужны ему еще для терморегуляции. То есть если очень жарко, то сосудики расширяются, кровь бежит по этим ластам и начинает остывать. Как у слона уши. Помните, мы с вами говорили об этом? Вот эти вот огромные уши у слона, а еще он им обмахивает. Там сосудики, по ним течет кровь, и она остужается таким образом. А если холодно, то наоборот, сосудики закупориваются и не дают крови остывать, там циркулировать. Вот. Но мы поговорим еще отдельно о дрессировках морских львов. Еще, наверное, стоит сказать про вибрисы. Вот видите, такие усы морских львов, да? Это не просто усы. А дело в том, что морские львы, они ныряют на очень большую глубину, до 180 метров. И метров 20 минут они могут оставаться под водой. А теперь представьте себе, что такое 180 метров. Кто-нибудь из вас нырял? Вот чем глубже ты ныряешь, тем темнее становится. А 180 метров – это две Шуховские башни. Представляете, 180 метров, да? Там совсем темень. И как там что-то увидишь? Как увидишь рыбку или кальмару, которого надо схватить? А вот для этого у морского льва есть чуткие-чуткие усы. Они называются вибрисы. И вот эти чуткие антенны вибрисы, они чувствуют что? Они чувствуют след, который оставила рыба. Когда рыба проплывает в воде, то она возмущает эту воду, да? За ней создается такое завихрение.
это как след. И своими чуткими вибрисами тюлень, он чувствует вот этот вот след от рыбы, он моментально определяет, как давно или недавно здесь проплыла рыба, в каком направлении может ее догнать и схватить. То есть ему даже глаза не нужны. То есть у него вот эти вот усы, они как радары, которые чувствуют след от всего того, что проплывает в воде. Вот такая интересная история. А дальше мы с вами отправляемся, насколько я понимаю, в Бельгию. Мы с вами, нет, еще не в Бельгию, мы с вами еще на пингвинов полюбуемся, извините. Там дальше у нас будет пингвинарий. Вот несколько снимков мне там удалось сделать, просто я был занят своими съемками, я же в кадре все время с петличкой должен рассказывать, и мне фотографировать часто бывает некогда. И бывает очень обидно, вот так вот приходишь на день, за день надо все успеть снять на камеру, а самому фотографировать бывает, к сожалению, некогда. Очень интересный пингвинариум. То есть это большой такой вот вольер, застекленный, где создается определенная температура. И там живут пингвины, рядом топорки и другие птицы Арктики и Антарктики. А вот теперь, дети мои, я вам задам вопрос. Где живут пингвины? Кто сказал в Антарктиде? Молодец, правильно, живут. А еще где живут пингвины, а? А вот не слышу я что-то. Да, слышу, в Африке. Правильно. В Австралии, в Южной Америке. Именно так. Ребята, пингвинов я сейчас не помню, сколько видов, по-моему, то ли 13, то ли 15. И живут они на самом-самом юге Африки, на самом-самом юге Австралии, по-моему, даже Новой Зеландии, Америки, Южной Америки. Вот, например, есть такой пингвин Гумбольда, он самая северная граница его ареала в Южной Америке, это тропики. Он живет в тропиках, где никто снега отродясь не видел или льда, а там живет пингвин. И только, по-моему, два вида, ну, меня поправят орнитологи, но, по-моему, только два вида пингвинов живут в Антарктиде. Это вот императорский пингвин большой и пингвин Адели. Есть еще поменьше пингвин, такой же красивый, он называется королевский пингвин, но он уже не на самом континенте, по-моему, а все-таки на прилегающих к Антарктиде островах живет. А вот на самой Антарктиде живет только два вида. Все остальные пингвины живут в Африке, живут в Америке, живут в Австралии, в Новой Зеландии и на прилегающих к этим частям света островам. И вот сейчас в связи с потеплением, с глобальным потеплением климата, некоторые виды пингвинов продвигаются все дальше, дальше на юг, к холоду, ближе к холоду. Там же теперь самое холодное место – это Южный полюс. Самая холодная температура – 80 там с чем-то градусов. Станция «Восток» – это наша, кстати, российская станция. Это около Южного полюса. Он еще холоднее, чем Северный полюс. Намного холоднее. И вот те два вида пингвинов, которые живут в Антарктиде, они живут при низких температурах, они на самом деле очень боятся вот такого глобального потепления. Почему? А потому что, ребята, они живут фактически в стерильной среде. Вот этот холод их защищает от очень многих инфекций, от заразы, от вирусов. И не дай бог, если очень здорово потеплеет и придут другие виды птиц, они занесут туда вот эти вот заболевания, то есть вспыхнут эпизоотии. Это вот что такое эпидемия, вы знаете, да, это когда болеют люди. А когда болеет животное, то же самое, но называется эпизоотия. Вот такая вот история. Ну, покажите еще, кто у нас там был из пингвинов. Так, я подглядываю. А, вот дальше тоже очень интересная штука. Дальше будут косяки рыбы. Вот мне очень понравился этот аквариум, потому что многие рыбы живут только в плотных косяках, они поодиночке не живут. И вот там на Тенерифе, вот он, видите, красавец стоит, императорский пингвин какой. И вот там есть отдельные аквариумы для этих плотных косяков рыбы, где создается, видите, вот такое завихрение. И вот в этом завихрении вот эти вот косяки плотные живут и кормятся. И вот следующая фотография, я специально встал там, вот моя тень нужна для того, чтобы вы увидели просто масштаб вот этой вот трубы. Просто стеклянная труба, а в ней живет косяк рыбы, который в вечном движении. Видите, вот такая вот интересная штука. Дальше, следующая фотография будет шимпанзе.
Ну, это вот снято там, там есть и приматы. Вот чем занимается это шимпанзе? Занимается он тем, что у него вот такая вот головоломка. Это, ребята, вот дело в том, что здесь, наверное, уместно вот что сказать. Поскольку я могу здесь выражать свое собственное мнение, да, имею право, я лично против того, чтобы в зоопарках содержались крупные животные, такие как слоны, например, как дельфины. Особенно такие животные, которые тяготятся неволей, которые общественные, которые должны жить в сообществе себе подобных, в стаях, у которых длинные миграционные пути и которые вечные странники, потому что вся их жизнь – это длительные миграции в поисках корма. В зависимости от времени года они меняют вот эти вот свои пути, они меняют места своего пребывания. И держать их в узких загонах, конечно, это бесчеловечно. И, конечно же, животные... Ну, представьте себе одно дело... Ну, не все, конечно. Вот, скажем, змеи, да? Или рыбы некоторые. Вот рыба там налим живет себе под этой корягой в норе, и он никуда уплывать не будет. Если там полно корма, он всю жизнь будет под этой корягой жить в одной и той же речке, и не надо ему никуда плавать. Дайте ему еду, и он будет счастлив. Или змея. Вот живет она тоже под корнями одного дерева какого-нибудь и будет всю жизнь там жить. Если вы видели в террариумах, как разводят змеи, да? Это вот такие вот ящики выдвижные. Знаете, вот картотеку видели, знаете, какой ящик выдвигаешь? И в этом ящике такие бумажки, и там сидит змея. А вот по графику ей отодвигают этот ящик, кладут ей туда мышку, задвигают ящик, отметили, такого-то числа покормили. Все. Ее это вполне устраивает. Ей совершенно не надо там ползать по лесу, любоваться ночными звездами, слушать пение птиц. Она там лежит, думает свои змеиные думы, и все хорошо. То есть вот таких животных аквариумы можно, конечно, держать, террариумы можно держать. Можно держать, может быть, даже некоторых птиц, да? Но я категорически против того, чтобы держали в зоопарках крупных животных, которые тяготятся неволей. И когда люди поняли, что действительно эти животные тяготятся неволей, возникла такая программа, по-моему, она называется «Активная среда». Если мне не изменяет память, я не работник зоопарка, потому что поэтому многие вещи могу забывать или просто не знать. Активная среда – это вот такие вот головоломочки, игрушечки, которые дают животным, чтобы они там коротали время. Ну, как вот нам с вами дадут компьютерную игру или какой-нибудь кроссворд разгадывать. И вот этот вот самец шимпанзе, он как раз в это время сидит. Видите, когда я его сфотографировал, это моя фотография. Он сидит и соображает, как достать лакомство из этого шарика. Вот он, видите, веточку какую-то привез, сейчас откусит эту веточку, сделает из нее какой-нибудь рычажок, чтобы что-то достать. Вот. Дальше смотрим. Дальше мы смотрим, у нас пошли еще раз попугаи, да? Ара и Аратинга. Аратинга – это такой маленький попугай, это все Америка, все Латинская Америка. Вот они, видите, гнездо Аратинг, это вот все в авиарии. И там же, конечно, следующая фотография покажет мой любимый ара, вот моя любимая птица. Я всегда вот готов 15-20 минут стоять около этих птиц, насколько они все-таки хороши. Они очень умные. Это ара гиацинтовый. Вот здесь фотография не передает их цвет. Он удивительный. Он не просто синий, он с таким сиреневатым оттенком, и вот это ослепительно-желтые обводы вокруг глаз и клюва. Это очень крупный попугай, он намного крупнее остальных ара, вот солдатского ара, сине-желтого, он крупнее, заметно. Помните «Маленький принц» сказку, да? Странные люди эти взрослые. Вот покажи им дом, скажи, какой красивый дом? Они сразу спросят, а сколько он стоит? Если скажут, что 5 миллионов долларов, о, да, действительно, красивый дом. Вот, наверное, кто-то из взрослых сейчас скажет, а сколько этот ваш ара стоит? Начинается от миллиона рублей, если вы его будете покупать в России. Но за миллион рублей вы купите такого хиленького ара. Вообще 1,5-2 миллиона. Вот стоит такая вот птичка. Потому что их очень тяжело развести, потому что это CITES, это международная красная книга, это действительно удивительный редкий попугай, которым могут похвастаться далеко не все зоопарки мира. Так, вот, кстати, ну,
Ладно, эту историю я вам расскажу, когда будем говорить про дрессировку. Я вам расскажу и про ар, и про... История такая забавная. Ну, надо что-то оставить, думаю, с вами 5 часов будем разговаривать. Так, следующее. А вот следующая как раз фотография. Мы с вами приезжаем в Антверпен. Где у нас Антверпен находится? Знатоки географии, а? Антверпен – это Бельгия. Это, кстати, один из старейших зоопарков Европы. Очень красивый зоопарк. Я сейчас не помню, он, по-моему, там где-то в середине 19 века его основали во времена модерна. То есть там такой модерн, там потрясающая архитектура, а еще он прямо рядом с вокзалом в Антверпене. То есть вокзал фактически примыкает к зоопарку. Вокзал тоже очень интересный с архитектурной точки зрения. Там ажурное литье, вот этот набор конструкций, в который вставлено стекло, конструкции, в которые вставлено стекло. И, кстати, делал тот

0: он уничтожил, либо жал. Каждая панда поднебесной приносит как минимум миллион долларов в год. И вот там, в этом центре, в Чэнду, там разводят панд, выкармливают, вплоть до экстракорпорального оплодотворения. Это я для взрослых уже сказал. Они знают, что это такое. Удивительно симпатичные создания. Но, кстати, в московском зоопарке у нас тоже панда появилась. Подарили этих панд. И вот обратите внимание, как они едят все время лежа. Либо лежа на спине, либо полусидя. Дело в том, что желудок у панд устроен таким образом, что они могут только в таком положении питаться. А питаются они облигатные вегетарианцы. Они хотя отряд корневоры, хищники, да? Мы с вами, помните, проходили, да? Они, тем не менее, вегетарианцы. И питаются они почти исключительно бамбуком. Причем в разное время года разными бамбуками. То есть там, я сейчас не помню, сколько там, около 10 видов, разных видов бамбука, которые там в природе произрастают, это их еда. В определенное время года они питаются молодыми ростками, в другое время семенами. У третьего бамбука они молодые корешки едят, у четвертого листики, у пятого еще что-то. То есть панда должна иметь вот полный вот этот ассортимент бамбуков для того, чтобы нормально питаться. Ну, конечно, их докармливают еще творожком, яйцами в неволе. Но здесь еще возникает такая угроза в природе. Бамбук монокарпик. Так называют растения, которые погибают после цветения. То есть представьте себе бамбук, говорят, раз в 100 лет цветет некоторые виды. Нет. Ну, одни виды цветут там раз в 5 лет, другие раз в 10 лет, третьи там раз в 8 лет. И после того, как эти бамбуки, вот этот вид зацвел, он весь погибает, то есть бамбуков больше не осталось. И только через год из-под земли уже либо эти семена прорастают, либо вот новые отросточки от старых корней. И получается иногда так, когда вот совпадают эти стройки, вдруг раз, вот у 3-4 видов бамбуков они совпали, цветение в этом году. И бамбука нет, он весь отмирает на год. И панды остаются голодными, поэтому в природе так осталось мало панд. Потому что осталось еще много, мало этих бамбуковых угодий. Они остались только вот в таких вот центрах, как, ну, тибетцы себе не могут позволить такой центр, у них все-таки бюджеты не такие, как у китайцев, а вот этот центр Чэнду, он на поток поставил размножение панд. Ну, собственно говоря, все, давайте вот на этом мы с вами закончим. Ну, давайте я еще все-таки проедемся вперед, красную панду покажем, очень милое животное, это тоже панда. Я когда увидел первый раз, я был потрясен. Они как, я смотрю, что это там сушится.
1: Какие-то. А вот здесь я ничего не понимаю.
0: А здесь они просто лежат. Это такие малыши, они очень ленивые. Панды настолько ленивые, что как вот китаец пошутил, который нас там водил, им, говорит, даже размножаться лень. Настолько они ленивые. Поэтому, если вы будете в Сычуане и захотите посмотреть на панд, приходите рано утром, к 8, к открытию. Вот тогда они что-то... А так они будут валяться где-нибудь, дрыхнуть, и увидите бок панды. Вот посмотрите, и уйдет. Вот их как-то, вот видите, разложили, чтобы хоть на них посмотреть можно было. А это красная панда или малая панда. У нее длинный хвост, совершенно не похожа на большую, да? Но это тоже панда. Там будет дальше моя фотография, где они висят на веточках, как эти, как белье сушатся. Тоже такие же ленивые, как большие панды. Вот такие удивительные. Ну, панда, конечно, после известного мультфильма проснулась знаменитой. И красная панда тоже уже проснулась знаменитой. Она тоже уже была персонажем разных сказок. Вы, наверное, лучше меня это знаете. Ну и последний. Давайте я вам покажу несколько фотографий. Это так уже для набора. Это уже будет в Польше. Там было несколько зоопарков. Ну... Не могу сказать, что они были самые лучшие зоопарки из того, что я видел, но мне понравилось, рядом с одним зоопарком был просто такой парк, где были, вот, Александр, покажите, там два таких динозавра. Ну, там динозавров очень много, там парк юрского периода.
1: Какой слайд?
0: А вот дальше там будет слайд, там динозавры. Есть такой? Вот, после зевающей панды. Ребятам просто будет интересно. Это карпы кои. Ну вот тоже не успел я про них вам рассказать, но я вам про них расскажу, когда мы будем говорить об аквариумах. Это там же в центре панды, это моя фотография. Про карпов кои я вам расскажу в следующий раз. Вопросы можете уже задавать, кстати. И там просто мне очень понравилась сама идея. Вот они, видите, два динозавра, это мои

мои снимки. А вот теперь следующее покажите. Видите, так маленькая фигурка у ноги, это я. А вот теперь следующее покажите. Это просто чтобы масштаб был понятен, какой это был динозавр на самом деле. А после этого оказалось, что был динозавр еще больше. Его назвали сейсмозавр, потому что каждый его шаг, бум-бум, видимо, вызывал землетрясение. Ну, вот давайте на этом мы сегодняшнее путешествие завершим. Если у нас есть вопросы, я на них отвечу. У нас минут 5, наверное, вопросы есть, да? Сейчас надену более сильные очки для того, чтобы увидеть вопросы. А? Давайте. А есть вопросы, Александр? Ну, давайте, что есть. Ребята, можете задавать вопросы. Те немного. Давай. Кто там хочет задать? Так. Вопросы. Так, кто-то уже там, я смотрю, задает вопрос, но я пока вижу только вопросы и цифру 1. Александр, я пока ничего не вижу. А, ни разу не видела эту гориллу. Фильмы о нем есть? Если вы говорите о Снежке, да, есть фильмы о горилле Снежок. Несколько фильмов документальных о нем было снято. Ну, наберите, прогуглите, наберите видео, да? Там наверняка будет. Второй вопрос. Что там? Олю-лю-лю-лю. А как заяц со слоном смогли сделать помесь? А вот так и смогли сделать заяц со слоном. Там еще и поросенок участвовал при этой помеси. Кстати, ребят, вот я сейчас вспомнил, знаете что? Очень хороший зоопарк в Риме. Он тоже один из самых старых, по-моему. Он рядом с виллой Боргезе находится. И в римском зоопарке там очень интересные и информационные стенды были. И рядом с жирафами, с вольером, где жирафы, там были такие вот все о жирафе. Такая, то, что вот у нас называется интересная информация о жирафе. И в частности была, что на Арабском Востоке очень долгое время думали, что жираф – это помесь верблюда и леопарда. Это к вопросу о том, как заяц со слом смогли сделать трубкозуба. Если трубкозуб питается термитами и находит их по запаху, для чего вот такие большие уши, как красные? А вот именно для этого и нужны, как красные шапочки. Дело в том, что у трубкозуба очень плохое зрение. У него такие маленькие подслеповатые глазки, которые ему, собственно говоря, не очень-то и нужны. Да? Но у него очень чуткий слух. Есть охотники полакомиться трубкозубом. Поэтому он же, когда занят раскапыванием термитов, то у него локаторы в это время чутко прислушиваются, чтобы какой-нибудь хищник не подобрался. А если хищник подбирается, я вам уже говорил, что он прямо на глазах может закопаться в землю. Но если это не помогает, он ложится на спину и начинает отбиваться лапами от хищника. У него очень мощные лапы, очень сильные, с очень острыми когтями. Но представляете, термитник проломать, это же как железобетонное покрытие. Вот термитники, они бывают по крепости, как железобетон. И он умудряется их проломать. У мамы кактус цветет почти каждый год, но цветы вянут и опадают примерно за неделю. Как в этом огромном кактусе в цветах птицы бьют гнезда, их цветы держатся долго? Да, конечно, дольше. Ребята, я вам открою страшную тайну. Если вы хотите, чтобы кактус у вас цвел, как там у Саши Черного был такой поэт, «И кактус мой, о чудо из чудес, политый чаем и кофейной гущей, вдруг словно лазер взял да и воскрес, и прет он из земли все гуще». Так вот, чтобы кактус цвел, его не надо поливать зимой. Вообще, вот я свои кактусы вообще зимой не поливаю. Ну, иногда там чуть-чуть капнешь, чтобы чуть-чуть смочить. Если их поливать зимой, они не будут цвести. И желательно, если есть такая возможность, их надо выставлять, можно на дачу увозить, чтобы вот сейчас, в августе, да, очень хорошо кактусы выставлять на улицу, потому что от разницы температур дневной и ночной закладываются вот эти цветочные почки. В пустыне же, помните, мы с вами говорили, что ночью холодно, днем жарко. Поэтому вот за счет разницы температур эти цветочные почки закладываются. И, конечно, у некоторых кактусов цветки держатся недолго, всего лишь день-два,
А у некоторых намного дольше. Вот у сагуара у них долго держится, да? У птиц подрезаны крылья, чтобы не улетели, или им очень нравится на Тенерифе? Значит, ребят, у птиц, которые в шоу участвуют, да, у них крылья не подрезаны, но у них к хвостам такие вот радиомаячки крепятся, чтобы в случае чего можно было их найти. Там несколько видов орланов, гриф. То есть это шоу сводится к тому, что вот сидят люди, один дрессировщик на той стороне, а другой, вот он поднимается туда куда-нибудь наверх, и он выпускает птицу, птица, она летит над всеми, пролетает, потом садится на руку к другому дрессировщику. Они в свободном полете. Ну, как вот, как охота с ловчими птицами, с хищными. Журавли у них также летают. Но они все обучены так. У них очень мощный хоуминг. Хоуминг – это привязка к дому. И стремление вернуться к дому. Поэтому выбирают, конечно, только таких птиц для шоу. У них не подрезают крылья, ничего этого нет. А когда будет продолжение про домашних животных? А что, вы очень хотите продолжение про домашних животных? Ну, давайте мы с вами сделаем. Ребят, вот знаете, я сегодня как раз расписывал темы на сентябрь. У нас. Ну вот я понял, что о домашних животных мы просто не успели. Я только начал про них рассказывать, 2 часа пролетели. Как одно мгновение, а там остались и куры, и утки, и кролики, и голуби, и что только не осталось. Ну, смотрите, сентябрь я... Ну, хорошо, если вы хотите, в сентябре продолжим. Красная обычная панда одного рода? По-моему, да. Я сейчас не помню, но, по-моему, одного рода. Ребят, посмотрите Википедию, наберите. Там... Хорошо. Александр, спасибо. Мия, 7 лет, спрашивает, как рыбы спят? Мия, рыбы спят так же, как и люди, но гораздо интереснее, чем рыбы спят дельфины, Мия. Рыбы, они очень часто впадают в такое вот оцепенение, могут активно не двигаться, стоять. У них же есть плавательные пузыри. Помнишь, Мия, мы говорили? В отличие от акул, у рыб есть плавательный пузырь, и за счет этого плавательного пузыря рыба может висеть на одном месте или лечь на дно, как придонные рыбы. Но все гораздо интереснее, с дельфинами. Вот ученые думали, а как дельфины спят? Ну, понятно, что там моржи залез на льдину или на берег, там выспался, а потом пошел опять рыбу ловить. А ведь дельфины, они все время в движении. И потом, кстати, наши российские ученые, ну тогда еще советские, они разгадали эту загадку. Оказалось, что у дельфинов одно полушарие работает, а другое спит. А потом это полушарие работает, а спит вот это. То есть у дельфинов, как у нас, людей, 2 полушария мозга. И пока одно полушарие спит, другое бодрствует и позволяет дельфину там плыть, не сбиться с ориентира. Вот это гораздо интереснее, чем с рыбами. Так, существуют ли облигатные хищники среди приматов? Амир, 10 лет. Конечно, амир еще как существует. Среди приматов нет. Нет. Амир, среди приматов нет облигатных хищников. Среди приматов вообще хищников практически нет. Ну вот шимпанзе, наверное, такое исключение. Ну как, многие другие обезьяны, они питаются яйцами, они питаются насекомыми, они питаются, ну вот что могут найти, да, или поймать. Ну, может, ящерку какую-то иногда там слямзить. Но облигатных хищников среди приматов нету. И даже у шимпанзе их тоже нельзя назвать облигатными хищниками. У них все-таки очень большой процент составляет растительные корма. Красные обычно, да. Александр спросит, так, я очень ленивый. Может у меня быть ген панды? Но если вы очень ленивый, и если у вас ген панды, скажите, а вы едите тоже лежа на спине? Ну вот если вы лежа на спине едите, тогда у вас точно ген панды есть. А у какого грифа самое лучшее обоняние? Вот этого я не знаю. У какого грифа самое лучшее обоняние? Не знаю. Но я знаю, что оно есть у всех грифов, у всех падальщиков. Ну вот, кстати, как падальщика отличить, вы знаете, да, по внешнему виду? Голая голова и шея, и понятно почему. Если бы у него были такие же перья на голове, как у орлана белоголового, да, он бы испачкался. А так, представляете, ему голову надо засовывать туда вот в самую вот эту вот падаль. Ну ладно.
кто-то там обедает, не будем аппетит портить. А у какого... Так, а где водится рыжий волк? Но он не рыжий волк, он красный волк, ребята. Красный волк водится в Азии. Это вот часть Монголии, Индия, Китай. Это редчайшее животное, красный волк. Ну, мне показывали, даже присылали. Я просто работаю на радио, и лет 15 назад мне прислали с Саян фотографию красного волка. Сделана она была не очень хорошо. То есть такие сенсационные сообщения были о том, что он заходит в Южную Сибирь и на Дальний Восток. Но недостоверные сведения это были. Но там он живет, да, это редчайшее животное. В зоопарках он сохранился, красный волк. А в природе тоже, но это скрытное, очень редкое животное. Поэтому Киплинг, помните, когда писал про лавину красных волков, в которые идут лавины, он был неправ, Киплинг, потому что они никогда не были такими многочисленными. Но, с другой стороны, Киплинг прав. У них действительно шерсть между пальцами. Помните, там настоящие волки, собратья Маугли, говорили презрительно, у них шерсть между пальцами. Действительно, шерсть у них есть между пальцами. И мне ребята, кто работал в зоопарке, рассказывали, что они дюжи вонючие. Ужасно вонючие животные. Воняют со страшной силой. Еще хуже, чем лисы. Вот лиса тоже очень вонючая, неряшливое животное из псовых. Если идешь по лесу, рядом лисья нора, ее сразу по запаху чувствуешь. Лисы иногда даже селятся в норах барсуков, и барсуков оттуда выгоняют. Потому что барсук рядом живет по-соседски, нос затыкает лапой, а потом говорит, не могу я больше с этой вонючкой лисой жить, и уходит рыть себе новую норку. Если Кала не медведь, как было вам сказано, тогда кто она? Ну, это одно из ее названий, бамбуковый медведь, а по систематике, ну, наберите там род, отряд, там семейство, вид, вот в Википедии найдите, там по систематике все это и есть. Почему боевой орел называется боевым? А кто такой боевой орел? Я не знаю. Александр, вы знаете, кто такой боевой орел? Может быть, ребят, насчет боевых орлов я ничего не знаю. Я знаю, что с некоторыми орлами охотятся, с беркутами охотятся. И, кстати, в Казахстане до сих пор даже сохранилась такая школа дрессировки. Там с беркутами охотятся на волка. Представляете, какая мощная птица беркут, лапу беркута видели, да, вот с такими лапами, как кинжалы, да? Молодого волка беркут может взять. Причем у беркута, ну, наверное, это один из немногих орлов, с кем можно охотиться. У него... А, кстати, ребята, милые, я забыл ответить. В прошлый раз был вопрос, я на него не успел ответить. Вот вспомнили про боевого орла, да? Там спрашивали, там, помните, у нас была соколиная охота, поминалась, и кто-то из ребят спрашивал, а с ястребами тоже охотятся? Да, тоже, с ястребами тоже охотятся. Значит, первое. У беркутов чаще охотятся самки, они крупнее, чем самцы. И у ястребов тоже самки намного крупнее самцов и охотятся лучше. И у меня есть старый мой товарищ Алексей Михайлович Мурашов. Я вам про него рассказывал, орнитолог, который выпустил больше 3000 хищных птиц на свободу. Он их вылечил и выпустил за 30 лет. 30 лет он лечит хищных птиц и выпускает на свободу. И я его как-то спросил, Алексей Михайлович, слушай, а почему вот говорят соколятники, соколятники, а не говорят, что истребятники? Мне потом это подтвердили у Бородина. Есть русский соколиный центр, это научно-исследовательский институт охраны природы Сиверцева. Дело в том, что сокол, охота с соколом, это театр, это красиво, с эстетической точки зрения. Вот сокол, как он заходит на посадку, в пике, потом он развивает вот эту свою сумасшедшую скорость, там 250 км в час, он бьет жертву, он промахнулся, он ужасно переживает, что он промахнулся. Ну, это все вот, наблюдали как шоу такое, да? А ястреб, он просто тюкнул добычу, и ты даже не заметил, как он ее тюкнул. И вот Алексей Михайлович Мурашов мне как-то сказал, что когда татаро-монгольская конница шла, вот это вот покоряя огромные пространства по степи, то с ними шли ловчие, которые кормили все вот это войско. И ловчие шли не с соколами, а с ястребами. Потому что вот с ястребом можно было набить этих перепелок там,
дров или еще кого-то, чтобы прокормить огромное. А сокол – это красиво. Это не так эффективно, но зато это красиво. Так, ну что, все, по-моему, да? Все, ребят, у кого есть еще вопросы какие-то, вы их задавайте. Можете найти в Ютьюбе наши вот последние с вами встречи. В комментариях там их напишите, эти вопросы. А в сентябре мы целый день, как всегда, посвятим ответам на вопросы. Да? Это уже стало нашей традицией. Все, ребят, всего вам доброго, счастливо. С вами был я, Александр Хабургаев. До встречи в следующее воскресенье. Пока.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Я не хочу пытаться рассказать всю астрофизику за 10 минут или за 20, хотя при желании можно найти такие попытки более-менее успешные. Сегодня аудитория в вопросах астрономии, астрофизики на самом деле достаточно подкована, но есть вопросы, не очень сложные в действительности, о которых люди по разным причинам путаются. И вот на этих вопросах я хочу остановиться. Не в порядке приоритета, это не хит-парад, хотя первое место, наверное, занимает вопрос смены сезонов года. Сезоны года на нашей планете, на Земле, меняются не потому, что Земля то приближается, то удаляется от Солнца в течение года, пока она движется по своей орбите. Земля действительно меняет свое расстояние от Солнца, потому что орбита Земли, она слегка вытянута, она эллиптическая, но вот эта величина, на которой изменяется расстояние от Земли до Солнца, это что-то около 4% в течение года. Это очень мало для того, чтобы на Земле потеплело или похолодало. Больше того, ближайшую точку к Солнцу Земля проходит где-то 3 января, а самую дальнюю примерно где-то 2-3 июня. То есть налицо есть некоторые противоречия. Сезоны года на Земле меняются потому, что ось вращения Земли она наклонена к вертикали, к плоскости орбиты. То есть Земля вращается не перпендикулярно плоскости орбиты, а с некоторым наклоном. Поэтому Солнце зимой и летом поднимается на разную высоту. Летом Солнце выше над горизонтом, зимой Солнце ниже. Если вы возьмете фонарик, сделаете световое пятно и посветите прям вертикально на листок бумаги, увидите, что пятно имеет какой-то размер. Если фонарик отклоните на какой-то угол, пятно растянется, и вся световая энергия, соответственно, тепловая энергия, она будет размазана по вот этому большому пятну, и каждая точка пятна будет получать меньше тепла. Вот это происходит у нас зимой. И именно так меняются сезоны года. И у нас не просто сменяются сезоны года, но когда в северном полушарии наступает лето, то есть когда Земля наклонена ближе к Солнцу северным полушарием, то есть мы как бы вот так вперед к нему наклоняемся, в южном полушарии идет зима, наступает зима, потому что оно отклоняется. И наоборот, поэтому в зимние месяцы северное полушарие отвернуто как бы от Солнца, Солнце проходит низко под горизонтом, мы получаем меньше тепла, поэтому у нас зима. В то же самое время в южном полушарии наступает лето. Через полгода в наши летние месяцы ситуация меняется наоборот, и в северном полушарии наступает лето, мы получаем больше тепла, а в южном полушарии наступает зима, они получают тепла меньше. В среднем в течение года Земля получает одинаковое количество тепла примерно в одних, во всех точках орбиты. Звук в космосе. Существует классическое утверждение о том, что в космосе ничего не слышно, в космосе тихо, и в космосе звук не распространяется, потому что там пусто, потому что там вакуум, а для звука нужна среда. И да, и нет. Строго говоря, нет. Звук в космосе есть, и он там распространяется достаточно быстро. В зависимости, правда, от того, где именно это, скажем, межпланетная среда, где скорость звука может где-то быть несколько километров в секунду, десятки километров в секунду, либо это межзвездная среда, особенно плотные, скажем, молекулярные облака, где плотность вещества очень большая, скорость звука и достаточно горячие, что очень важно, молекулярные облака, где скорость звука может быть выше, она может достигать нескольких сотен километров в секунду. Однако нельзя, наверное, сказать, что мы будем слышать этот звук. То есть звуковые акустические волны, они будут распространяться, но это скорее будет инфразвук, потому что возможность распространения акустических волн в среде определяется так называемой длиной свободного пробега. Среда в космосе это не вакуум, но она не очень плотная. В самых плотных областях в галактике это где-нибудь порядка 10^6 частиц в кубическом сантиметре. Сейчас здесь в комнате в каждом кубическом сантиметре 10^19 частиц, то есть разница колоссальная. Поэтому здесь мы очень хорошо слышим звук, в том числе звук, который воспринимает наше ухо, достаточно высокочастотный. Когда среда не очень плотная, длина свободного пробега частиц оказывается очень большой, она может достигать десятых долей астрономической единицы, то есть это расстояние

Темная сторона – начало расширения, состояние горячей Вселенной. Или, например, можно говорить о том, что поскольку Вселенная расширяется по сей день, то большой взрыв продолжается по сей день. С некоторыми оговорками это тоже достаточно это корректно, и многие космологи с этим, таким утверждением могут согласиться. Но некоторые могут не согласиться. Вот. Но главное, что нужно понимать, что это не было взрывом в обычном, привычном смысле этого слова. Это некое выражение, которое описывает плотную, горячую, расширяющуюся Вселенную 13 миллиардов лет назад. Мы до конца не понимаем, как именно она пришла к такому состоянию, но весь корпус наших наблюдательных данных говорит, что именно так оно и было. Да, и важно понимать, что расширение Вселенной – это не разлет вещества, как это было бы при взрыве, да, когда все наши галактики, вся вот эта гигантская масса вещества была собрана в какой-то компактной области, и вот она начинает разлетаться. Расширение Вселенной – это расширение самого пространства. Лучшая, наверное, аналогия, которую можно привести, которую я могу привести, это надувание шарика, только это расширение двумерного пространства. В общем-то, вещества как такового там больше не становится. Если вы нанесете точки на этот шарик, начнете его надувать, то эти точки начнут разлетаться друг от друга. Правда, они сами тоже начнут немного растягиваться. В этом смысле частицы вещества при расширении Вселенной не растягиваются. Растягивается пространство, но атомы сами не растягиваются. То есть не меняются прямо все масштабы, которые только могли меняться. Но вот одна вещь все-таки растягивается – это свет, излучение, длина волны. Если свет был излучен далекой галактикой, когда Вселенная была достаточно компактна, это излучение пошло-пошло, Вселенная расширяется, и вот эта электромагнитная волна тоже растягивается вместе со Вселенной, увеличивается ее длина, и мы видим то, что называется красным смещением. Поэтому красное смещение, космологическое красное смещение, в общем, некорректно называть, некорректно говорить, что это следствие эффекта Доплера, некорректно говорить, что это следствие движение галактик относительно нас. Это следствие расширения Вселенной, это другой физический эффект. И, в принципе, некоторые галактики, строго говоря, движутся относительно нас со скоростями, по определенным образом посчитанным, со скоростями больше скорости света, и ничего страшного в этом нет. Мы знаем, что все объекты во Вселенной вращаются вокруг других. Луна вращается вокруг Земли, Земля вращается вокруг Солнца, Солнце вращается вокруг центра галактики, а в центре галактики находится сверхмассивная черная дыра. Так вот, сверхмассивная черная дыра в центре галактики, наша или любой другой, она никак не влияет, в общем-то, на вращение звезд в галактике. Солнце вокруг центра галактики вращается не под действием гравитации этой сверхмассивной черной дыры, которая, да, она большая, это 4 миллиона масс Солнца, но ее массы очень малы. Она исчезающая мала для того, чтобы воздействовать на Солнце, которое находится на расстоянии 8 килопарсек от такого, пускай даже очень массивного тела. Главное гравитирующее вещество в нашей галактике, которое определяет движение звезд, это темная материя. Это даже не светящаяся небарионная материя, а это гало-темная материя, которая работает в нашей галактике как некий клей, некий цемент, который собирает на все светящиеся всю барионную материю. И именно под действием гравитации темной материи, вот этого большого гигантского сгустка темной материи, все звезды, включая Солнце, и обращаются вокруг центра галактики. Есть объекты, звезды, движение которых все-таки определяется в первую очередь этой сверхмассивной черной дырой. Это небольшое количество звезд, которые находятся непосредственно вблизи этой черной дыры на расстоянии там, несколько десятков, сотен астрономических единиц, ну, в пределах центрального парсека. И вот в последние 20 лет у нас появилась возможность непосредственно следить за этими звездами, и как минимум у одной из них, я думаю, сейчас может даже уже у двух, полностью проследить, прописать их орбиты вокруг вот этой центральной сверхмассивной черной дыры, и отсюда мы, собственно, знаем массу этого объекта, потому что мы видим, что эти звезды обращаются так, как будто в центре, в фокусе их орбиты находилось тело с массой в 4 миллиона масс Солнца, но там темно, там ничего нет. Есть единственное тело, которое подходит под вот такое описание, которое мы знаем, это черная дыра. Солнце никогда не взорвется. Эту фразу иногда можно встретить, обычно в контексте, что вот когда в Солнце взорвется, или что будет, если Солнце взорвется. Солнце не взорвется. Солнце слишком маломассивная звезда для этого. Действительно, некоторые звезды взрываются, но для того, чтобы взорваться, изначальная масса звезды должна быть как минимум 8-10 солнечных масс, то есть 8-10 раз больше, чем масса Солнца. Когда термоядерное топливо в центре звезды, достаточно массивной звезды,

заканчивается, термоядерный котел остывает, нет уже того давления, которое сдерживало бы ядро от коллапса, ядро начинает сжиматься, ему может помогут противостоять другого рода силы, квантовые силы, это, например, давление выраженных электронов, как в белом карлике. Вот Солнце остановится именно на этой стадии, ядро сожмется, превратится в белый карлик, оболочка разлетится, и давление выраженных электронов в этом маломассивном белом карлике будет достаточно, чтобы сдержать его от коллапса. Если бы звезда была чуть плотнее, то она могла бы пройти стадию белого карлика, превратиться в нейтронную звезду, давление, в котором создается давление вырожденными нейтронами. Похожая физика, тоже квантовая физика, давление вырожденного газа, но другими более массивными, более энергетичными частицами, нейтронами. Но вот, правда, уже образование нейтронной звезды сопровождается взрывом, вспышкой сверхновой. В принципе, если масса еще больше, если первоначальная масса звезды где-то 40-45 масс Солнца, то она пройдет и этот порог, и это давление, масса будет достаточно, чтобы продавить и выраженные нейтроны тоже, образуется черная дыра, и тоже это будет сопровождаться взрывом звезды. Но главная мысль здесь в том, чтобы звезда взорвалась, она изначально должна иметь очень-очень большую массу. Если бы наше Солнце имело такую очень большую массу, была бы звездой там, с массой в 10-15 масс Солнца, нас бы здесь с вами не было по той простой причине, жизнь просто не успела бы зародиться. Такие звезды живут очень мало, они живут миллионы лет, в отличие от Солнца, которое живет 10 миллиардов лет. Конечно, со временем Солнце тоже будет расширяться, оно превратится в красный гигант, но оболочка будет разлетаться со сравнительно небольшой скоростью, меньше, чем скорость звука в среде. И вот это сделает расширение этой оболочки не взрывом. Взрыв начинается тогда, когда оболочка расширяется с очень большой скоростью, превышающей скорость звука в среде. Что происходит с массивными звездами, когда возникает вспышка сверхновой, вот ее оболочка разлетается очень-очень быстро, и вот это поэтому мы называем взрывом. Можно ли купить имя для выбранной звезды? Нет, нельзя. Вернее как, отдать деньги можно, но отдать деньги вы можете кому угодно и за что угодно, это ваши собственные деньги, пожалуйста. Но при этом надо понимать, что вы за это получаете. Если вы хотите, чтобы то имя, которое получает выбранная вами звезда, было признано, скажем, научным сообществом, но это в первую очередь те люди, которые имеют дело со звездами каждый день, и именно они скорее могли бы пользоваться этим именем, скажем, международным сообществом, то есть только два способа как-то назвать звезду. Первый способ, самый простой, опубликуйте научную статью, в которой обозначьте изучаемую вашу звезду каким-то собственным именем. Возможно, сообщество примет это ваше имя, по сути, это будет предложение имени, и начнет потом в публикациях использовать это имя. Может быть, и не примет, вы здесь не можете на это повлиять, но если это будет так, тогда звезда действительно получит некоторое традиционное имя. И надо сказать, что, в общем-то, все звезды, которые мы знаем, еще до недавнего времени имели именно вот такие традиционные имена. Вот эти все Вега, Арктур, Сириус, Альдебаран. Они никак не были зафиксированы официально. Второй способ, как можно назвать звезду, это сделать так, чтобы Международный астрономический союз выпустил официальное решение о том, что теперь эта звезда называется вот именно таким образом. Международный астрономический союз – это международная организация, это такой международный консорциум ученых-астрономов всего мира, это способ общения между научным астрономическим сообществом и, если хотите, официальным, может быть, политическим сообществом в мире. То есть это некий такой посредник между учеными и не просто публикой, не просто аудиторией, но официальной аудиторией. То есть Международный астрономический союз может говорить напрямую с там, руководством государств, с международными организациями, с Организацией Объединенных Наций и тому подобное. Именно Международный астрономический союз утверждает наименование деталей поверхностей планет там, на Марсе, на Луне, наименование кратеров. Именно он утверждает новые имена малых планет Солнечной системы, например, спутников. Именно он решает, кому быть планетой, а кому нет. Поэтому на Генеральной Ассамблее ООН Плутон перестал быть планетой. И именно Международный астрономический союз выступает с инициативой присвоить то или иное имя, например, звезде или планете. Вот несколько лет назад был как раз
такая программа сделана, такой ход сделан. Несколько сотен звезд с традиционными именами типа Сириуса, Альдебарана, Бетельгейзе, которые всем известны, наконец получили свои официальные имена. То есть они получили эти имена официально. До этого это были все-таки традиционные имена. И теперь этими именами будут пользоваться и в научном сообществе, и за рамками научного сообщества все официальные структуры. Если вам предлагают приобрести в частном порядке имя звезды, надо понимать, что вы платите только за то, что это имя будет признаваться двумя людьми – вами и тем, кто вам предложил эту инициативу. Это очень похоже, наверное, на определение искусства, если не ошибаюсь. Искусством считается, предметом искусства считается то, что таковым считают как минимум два человека – автор и еще хотя бы один человек. Вот здесь очень похожая ситуация. Сколько готовы вы за такую ситуацию заплатить, решайте сами, но обычно расценки, по-моему, на сайтах, предлагающих эти звезды, они какие-то безумные, они начинаются там от десятков там, до сотен тысяч рублей. Не очень понятно, с чем это связано, но, скорее всего, это связано с каким-то таким маркетинговым ходом, что вы покупаете что-то такое уникальное, поэтому нужно быть готовым за это заплатить. Могу рассказать небольшую байку, может быть, потом вырежете. Лет 20 назад... чуть меньше лет, 18 назад, здесь на территории астрономического института появились маленькие рукописные объявления на тетрадных листочках с телефоном, звучавшие, вот я почти процитирую, «Приглашаются студенты-астрономы на высокооплачиваемую, приглашаются на высокооплачиваемую работу по специальности студенты-астрономы без стойких моральных принципов». По-моему, выяснилось, что приглашались именно люди, которые могли бы в одну из таких конторок по продаже звезд, по сути, предоставить более-менее грамотно составленный каталог звезд. Все каталоги, кстати, находятся в совершенно открытом доступе. Пожалуйста, приходите, выбирайте звезду по любым координатам, распечатывайте фотографию, делайте с ней что хотите, совершенно бесплатно. Вы за это уже заплатили. Я напомню, что все-таки это астрономия, как фундаментальная наука, она финансируется, в первую очередь, государством и государствами, поэтому все звезды, которые у нас есть, они уже ваши.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас научный журналист, специалист по космонавтике Роман Белоусов, друг и товарищ нашей программы. Рома, привет!
3: Привет-привет, ребят!
2: Слушай, российская орбитальная станция РОС. Я очень хочу, чтобы ты сегодня нам всем о ней рассказал. Но сначала девчачий вопрос. Российская орбитальная станция. Скучно, девочки. А можно какое-то название было придумать? Через тернии к звездам. Звезда моя.
3: На самом деле тут можно для того, чтобы классно как-то ее назвать, как минимум обратиться к истории. Потому что все предыдущие станции в той или иной мере у нас назывались «Салют». И, допустим, базовый блок для МКС – это бывший базовый блок для станции «Мир-2», которая так и не залетала. Поэтому станцию МКС можно называть, например, станцией, международной станцией «Мир-2». Угу. Поэтому, как минимум, станцию «РОС» можно назвать «Мир-3», а можно как-то по-другому. Поэтому все вопросы к Роскосмосу пусть объявят, не знаю, конкурс, почему бы и нет.
2: Да, будем надеяться на конкурс, даже в виде креатора хотела бы принять в нем участие. Это не то, что пройти отбор в отряд космонавтов. Давай тогда так, когда она запустится, потому что я вот много читаю о ней, много слышу, и ощущение такое, что все это пока в теории, на бумаге. Есть там какой-нибудь там это, винт, на ключ на 12, ключ на старт, какие-нибудь железочки какие-нибудь подсобрали уже? Вот расскажи нам об этом. Вообще, когда, что...
3: Собственно, главный аспект вот этого всего, почему ее откладывали, откладывают, не знаю, как так можно выразиться. В первую очередь, для того, чтобы полноценно залетала РОС, мы должны отказаться от МКС. Но, тем не менее, в планах Роскосмоса запустить первый модуль уже в 2027 году.
2: Так, а у меня сразу по ходу дела вопрос. Извини, буду тогда вклиниваться. А почему, чтобы запустить РОС, мы должны отказаться от МКС?
3: Потому что очень сложно будет поддерживать две станции.
2: А, дорого и сложно.
3: Дорого и сложно, правильно. К тому же МКС уже очень сильно, даже сейчас устарела. Она еще сильнее устареет к 30-му году, когда ее уже там будут топить, сжигать в атмосфере, в Тихий океан ее грохнут, кладбище космических кораблей. И вот это вот будет какой-то момент с 28-го по 30-е годы, когда наши космонавты будут летать одновременно и на РОС, и на МКС. То есть для того, чтобы это произошло, в 27-м году должны запустить модуль, значит, «Наука-энергия», так называемый НЭМ, научно-энергетический модуль. Потом в 28-м году к нему пристыкуют уже стыковочный модуль и модуль для хранения выхода в открытый космос.
2: Для хранения кого?
3: Грузов, скафандров и всего прочего.
2: Такая прихожая.
3: Кладовка.
2: А, кладовка.
3: Кладовка, с помощью которой можно выходить в открытый космос.
2: Смотри, тогда вот ты сейчас сказал слово «кладовка». Новая квартира. Мы всегда думаем, будет ли кладовка, там гараж и так далее. К чему я веду? Это не пустые слова и не какие-то наивные вопросы. Мы знаем, насколько тесно на станции, на нынешней станции, на МКС. Как приходится разгружать корабль, который пристыковывается, да, потом его загружать. У каждого космонавта свое космоложе. Как оно называется-то?
3: Вот это называется, сиденье? Да, это кресло с ложементом специально.
2: Да, ложемент, слово-то забыл. Так вот, к чему я веду? К тому, что я видела дизайн, и это прям была такая классная трешка в центре Москвы. То есть идем ли мы к тому с помощью российской орбитальной станции, с помощью станции РОС, что видим в фильмах, да, что вот станции, они будут приближены к нормальным условиям обитания человека. Ну, хотя бы вот на шажочек мы к этому приближаемся.
3: Конечно. Это в первую очередь будет сделано благодаря тому, что диаметр всех блоков, он будет шире. То есть там будет около 4, даже, по-моему, 4,5 метра. И, ну, понятное дело, это снаружи. Все будет внутри наполнено там оборудованием, проводами, да, и всем прочим-прочим. Благодаря этому там будет намного свободнее, будет больше полезного объема, будет
2: комфортнее,
3: удобнее. Тем более в самом начале эксплуатации станции планируется, там будет присутствовать всего два космонавта, и они вполне себе нормально там смогут развернуться, потому что по внешним размерам она будет сопоставима там со старыми советскими станциями, типа там «Салют», да, одномодульными именно, а по своим характеристикам внутренним, благодаря там расширению, благодаря компоновке оборудования, удобным шкафчикам, не забываем про это, да, им там будет где развернуться, у них будет куча места, при этом будут вот эти два дополнительных модуля, в которых можно будет что-то хранить, что-то делать. Тем более потом к ней будут запущены как минимум еще два больших модуля там, до 32-го года.
2: Опишем это, вот как бы мы описывали это ребенку. Это некий центральный цилиндр, на который, к которому пристыковываются другие модули тоже в виде цилиндров и шариков.
3: В самом центре станции будет находиться шарик, так называемый узловой модуль. У него будет 6 стыковочных портов. На эти порты можно будет стыковать модули, корабли, полезную какую-то там нагрузку и все остальное. То есть вот у нас есть такой вот шарик, и мы к нему пристыковываем сначала сбоку один модуль, потом мы пристыковываем к нему еще один модуль, и у нас уже получается такая Г-образная структура. То есть при этом будет пристыкован еще специальный модуль для, вот, как я говорил, выхода в открытый космос. И вот этот конструктор, он позволит станции не только собираться, но если что, разбираться.
2: Зачем нужно будет разобрать станции, если что?
3: Потому что энергия заявила. В принципе, можно будет эксплуатировать эту станцию, заменяя постепенно разные модули в течение 50 лет.
2: То есть вечно, считай.
3: То есть мы понимаем, что на какой-то из модулей там пришел негодность. Да? Мы вот этот шарик посредине не меняем. Мы отстыковываем, допустим, этот модуль, его выкидываем в атмосферу, он там сгорает, прилетает новый. Все отлично. Но пришел момент, что у нас шарик пришел в негодность. Не знаю, погнулся, там что-то еще, там проводочки, вот это все. Что мы делаем? Нам же не надо разобрать все это, потом как-то скрепить, выкинуть шарик, подвести новый, это сложно. Поэтому прилетает шарик, стыкуется в заднюю часть одного из модулей. Роботизированный манипулятор перестыковывает на новый шарик все остальные модули.
2: И он становится центральным.
3: Да, он становится центральным, а старый шарик, получается, он где-то сбоку.
2: Очень похож на магнитный конструктор
3: детский. Абсолютно. Прилетает, когда там, допустим, новый грузовик, то он дополнительно забирает с собой старый шарик. Туда намного больше мусора можно напихать, который можно сжечь в атмосфере.
2: О, а вот смотри, то, что заявил главный конструктор проекта РОС Владимир Кожевников, я бы хотела, чтобы ты помог нам перевести это на доступный язык. Станция сможет проводить D33, 98-99% планеты благодаря полярной орбите.
3: Дистанционное зондирование Земли. То есть с помощью камер, а их будет много самых разнообразных, то есть что они там планируют, да, можно будет наблюдать 98-99% планеты, значит, в видимом, инфракрасном и рентгеновском диапазоне благодаря научным инструментам, которые будут установлены на модуле.
2: Зачем нужно видеть такой большой поверхность планеты? Я не против, конечно же, просто интересно научные вот причины.
3: На станцию будет навешено огромное количество оборудования самых разных предприятий и партнеров Роскосмоса. И благодаря ее вот этой полярной орбите будет сразу отрабатываться множество разных аспектов. И будет, значит, за Северным морским путем смотреть. И карту планеты, значит, генерировать сразу в нескольких диапазонах. И, значит, будет проверять новейшую там радиационную защиту. И тестить то, как на космонавтов влияет новый радиационный фон, потому что периодически станция будет вылетать из магнитного поля Земли, когда будет лететь над полюсом. И там будет примерно то же самое, что и там в межпланетном там пространстве. То есть...
2: Для слушателей давай скажем, чтобы вы могли представить, магнитное поле Земли, оно, вот если вы рисовать, то это фонтан, который бьет из полюсов, да? То есть там самая низкая точка, правильно же я все
3: описываю? Да, все верно.
2: Так, слушай, ну как-то страшно там, да, вот это вот вылететь из магнитного... Оно же очень далеко распространяется.
3: Ну да, ну, собственно, я созванивался с Институтом медико-биологических проблем.
2: Я узнала, все будет хорошо.
3: Они, да, заверили, что там всего плюс 20% радиации, но эти данные позволят нам в дальнейшем летать на Луну, на Марс и так далее. Тем более, хоть они там частично заявили, что СРОС не так уж удобно будет летать, чем напрямую, да, на ракете на Луну, но тем не менее ее вот эта полярная орбита, она позволяет дважды в месяц, если там предварительно озаботиться, сделать ее неким космодромом, космическим космодромом, чтобы пулять корабль на Луну.
2: Сейчас давай поговорим как раз о РОС, как о плацдарме для полета на Луну. Вот ты только что сказал, что это не так уж и удобно, чем лететь напрямую Земля-Луна, да? Ну, как мы себе представляем. Стартовал, долетел, приземлился. Сколько лететь на Луну-то? Я забыла. Сутки там, что ли?
3: Дня три. Для человека. Если как бы ты космический аппарат, и тебя хорошо разогнали, то можно и за 6 часов долететь. Такие как бы случаи были. Но на тебя будет действовать, ну, как бы громадная такая перегрузка в этот момент.
2: Прервемся и вернемся из космоса прямо в студию КП. В гостях сегодня специалист по космонавтике, научный журналист Роман Белоусов.
1: Передача данных.
2: Друзья, это амбассадор с другой планеты Мария Баченина. Я рада обозначить, что мы с вами все в космическом хрониконе. Слушай внимательно и не дышим. А напротив меня друг, товарищ и брат передачи данных, научный журналист, специалист по космонавтике Роман Белоусов. Позвала Рому для того, чтобы он нас с вами просветил по поводу российской орбитальной станции, станция РОС. Там вообще будет все по-новому, новая эра вот орбитальной станции у нас с вами скоро наступит, и хочется узнать, а что это будет, и как минимум представить. Но там уже есть даже что потрогать. Слушаем дальше. Зачем тогда, если так удобнее нам лететь со станции? Это дешевле или безопаснее вот здесь? Ты говоришь про плацдарм, что ее можно использовать будет.
3: Ну, смотрите, новый корабль, который будет использоваться для станции РОС, так называемый «Орел», так называемая «Федерация», но сейчас опять его называют ПТКНП, то есть пилотируемый транспортный корабль нового поколения.
2: Ну, пусть пока так и называют, пока не родился, имечко не даем. Мы, русские, верим в такие приметы.
3: Он, собственно, планируется не просто для полетов в космос, типа на замену «Союзу», там все такое. Нет, в первую очередь он планируется для дальнейших полетов на Луну. Угу. Поэтому он такой вот необычной формы, чтобы он, когда возвращался уже с Луны, он когда входил в атмосферу, он не сгорал, извините. И нормально там, на, получается, второй космической скорости туда.
2: То есть ему будет гораздо проще возвращаться на станцию, чем на Землю?
3: Надо обращаться к баллистикам, потому что если мы говорим именно про отлетную траекторию от Луны, там скорость настолько высокая должна быть, что придется очень большое количество топлива
2: сжечь,
3: да, чтобы ее погасить. Либо заранее продумывать момент того, что с помощью нескольких гравитационных маневров вокруг Земли корабль погасит эту скорость, космонавты там поютятся в этом кораблике, пристыкуются к станции, потусуются там недельку, отдохнут на станции, там выпьют космического шампанского или...
2: чашечку кофе.
3: Чашечку кофе там, или коньяка. Вот.
2: Нас с тобой закроют.
3: Не, почему? Это на станции МКС сейчас сухой закон. А тогда этого наши космонавты, у них всегда запасец коньяка-то был.
2: Так.
3: Ну,
2: а почему вдруг
3: нормально
2: сделали сухой закон? Оф-топ такой.
3: А у американцев насчет этого жесткие правила были, тем более у них намного больше напряжения в электросистеме. В их. Если туда, не дай бог, капелька алкоголь попадет, может бахнуть.
2: А, я думала, они менее устойчивы к коньяку.
3: Нет.
2: Вот. Слушай, а вот эта станция будет исключительно наша?
3: Ну, задумки насчет того, чтобы продолжить тоже там программу, так называемую «Интеркосмос», есть, конечно. Да и Борисов предлагал, значит, нашим партнерам по БРИКС типа, ребят, давайте скинемся, сделаем еще один модуль, на который будут летать ваши космонавты. Почему бы и нет? Тем более, Роскосмос даже визуализировал это. У станции планируется так называемый свободно летающий модуль. То есть, станция поменьше, которая будет летать отдельно, стыковаться, перестыковываться. Это вот такой вот будет модуль.
2: Да зачем это броновская молекула?
3: С научным оборудованием, который, в принципе, может летать на немножко других высотах, орбитах. Угу. С помощью, например, каких-нибудь буксиров. У него будет огромное панорамное там окно, как на МКС, в модуле «Купол», да. То есть он планируется и для иностранных космонавтов, и, может быть, для туристов, может быть, там «Вызов-2» снимут, я не знаю. Ну, то есть в задумках это есть. Купит ли это кто-то? Это как бы другой уже вопрос.
2: Вы, конечно, грубую ошибку совершили, потому что броновские молекулы, они мечутся в непредсказуемых траекториях. А тут, соответственно, это получается такие, как бы, такая игра. Отлетел, вернулся. Отлетел, чуть дальше вернулся. Ага, а если мы вот сюда полетим? А вот сюда... Слушай, а это же совершенно новый подход к обучению космонавтов. Или нет?
3: Ну, нет, нет, как бы обучение космонавта будет продолжаться, ну, таким же, как оно и было. Тем более, даже сейчас хотят вообще ужесточить требования к космонавтам, потому что им нужно быть еще более устойчивым к радиации, да? То есть, если мы вспомним требования, они с годами всегда только ужесточались и ужесточались. И, допустим, если кто-то из первого отряда космонавтов взял бы там и переместился во времени к нам, допустим, года там, не знаю, 71-го, mm-hmm. когда уже там первая станция космическая залетала, комиссия ему бы сказала: нет, извини, мы не можем тебя взять, потому что тогда летали недолго, тогда вообще изучали влияние, значит, всего и вся на организм. Это сейчас уже штатно летают по полгода, знают просто все устройство станции наизусть, все, значит, нештатные ситуации, и поэтому они и учатся 10 лет в отряде. Если прибавить еще и хождение, так сказать, по мукам, пока они еще готовятся 2 года, то есть 12 лет.
2: Зачем эта станция или не эта, а вот та, которая сейчас над нами парит, нужна?
3: Вообще, если мы говорим про космос в целом, да, он всегда тащит за собой всю остальную экономику. То есть он нужен не почему-то, не вопреки, да, а он та страна, которая имеет свою космонавтику и тем более пилотируемую космонавтику, она этим самым показывает другим, что ее уровень развития очень высок. То есть, если мы говорим там про нас, угу. говорим про США и говорим, получается, про Китай. Космос, он тащит за собой всю остальную экономику, потому что мы благодаря и пилотируемой, и автоматической космонавтике получаем данные дистанционного зондирования Земли, и, значит, это и военная безопасность, и суверенность технологии, то есть то, к чему мы пришли там за последние 2 года, как, значит, на нас наложили все санкции, все кинули, значит, все импортозамещать. Ну, кстати, судя по тому, что сейчас происходит, неплохо очень даже. Это суверенность технологий, суверенность вообще вот все это понимание того, что мы можем сделать, того, что мы можем произвести.
2: Вот почему немцы хотели разрушить Санкт-Петербург, ну, Ленинград? Потому что это бы подкосило, потому что это оплот революции был для советского человека. Я не представляю, как я буду жить, если в моей стране не будет космонавтики. Психологически я не могу это перенести, понимаешь? Антиамериканский вопрос сейчас будет, Советский Союз вспомнила. Они что-нибудь тоже свое готовят? Исключительно свое?
3: А они это кто?
2: Американцы.
3: Американцы? Ну, у них много очень планов. Как оказалось, все эти планы оказались просто рисунками. Вот, судя по открытым данным, многие из тех производителей и компаний, которые заявляли, типа, мы сейчас построим коммерческую станцию, а мы сейчас построим очередную станцию для туристов, а мы тут построим станцию, которая будет сначала частью МКС, а потом не частью МКС, а потом вообще... Что-то они все разбежались, сдулись, и чем ближе подходит 30-й год, тем сильнее, значит, они прыгают, бегают. Вот. И на самом деле главная, ну, сейчас проблема для того же НАСА, то, что нынешнему американскому президенту на космонавтику начхать. Вот. И поэтому денег-то он не дает. Это предыдущий возродил у них там лунную программу, денег валил, там вот это все. И поэтому они просто спят и видят в НАСА, когда сменится президент.
2: На обратно предыдущего.
3: На обратно предыдущего, а может быть, там на примерно такого же, как предыдущий. Вот. И ждут, пока им денег дадут, потому что у них вот сыпятся все планы. Они понимают, что Россия еще выше прыгает за последние там 2 года, что мы начинаем форсировать все свои технологии и все остальное. Ага. Поэтому так.
2: К вопросу, зачем станции функционировать полностью в автономном режиме? Это когда между космонавтом и космонавтом, да, вот такой, вот с этой мыслью или что? Или они боятся, что там будет, например, такая радиация, что людям лучше там не быть какой-то момент?
3: На самом деле, тут просто мы все привыкли, что с октября 2000 года в космосе всегда находятся люди. Да. Мы к этому просто привыкли. А на самом деле все предыдущие станции были посещаемые, потому что поработал, сменился экипаж, следующий экипаж поработал, так несколько экипажей сменилось, значит, нынешняя научная там или военная программа закончилась, все вернулись на Землю, идет там подготовка, переподготовка, ждут, пока новый корабль придет из энергии, там 2, 3, 4 месяца, может, даже надо и по полгода.
2: И в этот момент на станции не было вот того мужика в шапке-ушанке с бутылкой водки.
3: Не было. Станция
2: летала. Как в Армагеддоне-то, помните, там всегда кто-то был.
3: Да. Ну, кстати, то, что представлено в этом фильме, в принципе, невозможно было бы, потому что у нас минимальное, собственно, количество людей на кораблях всегда 2 человека. И, допустим, крайний раз, когда один человек на корабле летал именно в космос, это был запуск первого китайского космонавта Яна Ливэя. Извините, с тех пор прошел 21 год.
2: В смысле, он там один на станции был?
3: Нет, он один просто в космическом корабле был. Это первый пилотируемый запуск Китая был. Одного человека послали на их там аналоги вот этом скопированном Союза. Ну, вот.
2: Друзья мои, благодарим от всего сердца. У нас сегодня в передаче данных был научный журналист, специалист по космонавтике Роман Белоусов. Слушайте его подкасты и подкасты передачи данных тоже на всех подкаст-площадках страны.
3: Спасибо, до встречи.
1: Передача данных.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Понятно, что продать мумию в гробике можно подороже, чем мумию без гробика. Проволокой присобачиваем голову к телу, и это все можно продать. Неважно, что это разных эпох, и говорит, а я вот эту вашу корону тоже подделал. Разоблачили его благодаря фторовому анализу. Это серьезное обвинение, нужны серьезные обоснования.
2: Александр Соколов, научный журналист, редактор антропогенез.ру, автор книг «Мифы об эволюции человека», «Ученые скрывают» и «Странная обезьяна».
1: Вопрос, который, может быть, кто-то хочет задать, по крайней мере, мне задавали этот вопрос неоднократно, а можно ли в нынешнем каком-нибудь музее увидеть подделки? Какова вероятность, что вы вообще увидите подделки? Я скажу, что да, даже в каком-нибудь крупном известном музее вы вполне можете увидеть экспонат, который представляет собой на самом деле не то, что написано на этикетке, особенно если это коллекция, которая формировалась давно, силами каких-то меценатов, когда не проводилась какая-то очень тщательная экспертиза. Оказывается, что порой десятилетиями в витрине стояло нечто вот такого рода. И чтобы далеко не ходить, надо будет пойти в Москву, в Пушкинский музей, где вы наверняка, может быть, были в египетском зале. Несколько лет назад было проведено такое масштабное исследование различных экспонатов, в том числе мумий из этого зала. И вот такой глиняный гробик, в котором лежала мумия ребенка, и предполагалось, что она очень древняя, то есть ей там больше 5000 лет, возможно, это додинастическая очень древняя мумия, которая уже больше 100 лет назад была подарена музею. И когда, кстати говоря, по-моему, термолюминесцентным методом, у меня там подсказочка будет, да, термолюминесцентным методом продатировали этот гробик и заодно радиоуглеродом продатировали мумию, выяснилось, что мумия это подлинная, кстати, а гробик сделан в 19 веке. Ну, то есть, понятно, что продать мумию в гробике можно подороже, чем мумию без гробика. И вот это, кстати говоря, такая достаточно типичная история, что еще усложняет жизнь, потому что не всегда подделка целиком. А подделка может быть составной. А случалось даже, когда громкие скандалы касались целой экспозиции. Вот есть такой музей золота в Лиме, в Перу, очень знаменитый. Он сформировался усилиями вот этого вот уважаемого мецената Галлио в 60-е годы 20 века, а тот собрал

что музей еще лет за 80 до этого фторовый анализ уже был известен. Ну вот, тем не менее, 40 лет, как под наркозом, этот череп стоял, значит, где там, в Британском музее, и все считали, не все, конечно, далеко не все считали, что это древний предок человека. На самом деле, ну, помимо того, что, конечно, нарисовали такие его реконструкции и такие его реконструкции, все-таки ученые с самого начала видели, что что-то с ним не так, потому что вот здесь схема, она, конечно, наверное, плохо для вас различима, но нарисовал ее Артур Киз, который, в общем, не сомневался в том, что череп подлинный, и изучал его, и это еще 1915 год, но именно на этой схеме он здесь показывает, что пилдаунский человек — это тупиковая ветвь. То есть там от общего ствола отходит неандертальская веточка, и рядом вот этот самый эоантроп. То есть было понятно, что он слишком отличается от того, что было известно антропологам о древних предках человека, чтобы подходить на роль нашего прямого предка. Ну и так, фторовый анализ, потом радиоуглеродный анализ, потом посмотрели, что у него с зубами все не так, и они подпилены. Уже в 21 веке сделали анализ ДНК и узнали даже, из какого места в Борнео происходил орангутан, от которого эту челюсть приделали к человеческому черепу. В общем, веселая была история. А мы, чтобы было еще веселее, в 2023 году попросили коллег из проекта «Шепот предков», такой проект международный, который занимается реконструкциями всяких древних людей, сделать реконструкцию пилдаунского человека. Ну, как бы он выглядел, если бы он был подлинный? Ну и, конечно, раз это древний британец, он с рыжей бородой. Поговорим про некоторые подделки, которые скорее стали известны благодаря, может быть, массовой культуре. То есть ученые их, конечно, с самого начала особо всерьез не воспринимали. И вспомним про хрустальный череп Митчелла Хеджеса. То есть на самом деле этих хрустальных черепов много. Находили их еще с 19 века. Но этот самый известный, потому что ему может быть 3600 лет, и жрец майя медитировал на него. А если посмотреть ему в глаза, то можно умереть. А нашла его Анна Митчелл Хеджес, приемная дочь известного такого авантюриста и археолога Фредерика Митчелла Хеджеса в 24 году при раскопках в британском Гондурасе. Она, поскольку у нее была самая маленькая ручка, вот как раз для девочки из далеких рядов, вот пока у тебя маленькая ручка, ты можешь стать тем, кто в экспедиции будет вытаскивать из тонких щелей какие-то особо маленькие находки. Череп-то, кстати, нифига не маленький. Вот. Но тем не менее, то есть у нее была такая изящная рука, что ее попросили якобы вытащить из-под руин храма майя вот этот хрустальный череп. По другим данным, она в этой экспедиции не была вообще. В всяком случае, ни сам, значит, ее приемный папа, ни другие участники экспедиции ничего про это не пишут. То эта девочка была с ними на раскопках. Про этот череп тоже не пишут до 50-х годов 20 века, когда впервые Фредерик Митчелл Хеджес вспоминает, что у него этот череп есть, но откуда он его взял, неизвестно. Ну, скорее всего, он его купил на аукционе, значит, в 1943 году, и там за какую-то сумму, типа, 400 фунтов. А сам череп в каталоге этого аукциона появляется в 30-е годы 20 века и, видимо, был изготовлен незадолго до этого. Ну, по крайней мере, уже в 21 веке проводилось исследование в Смитсонианском институте, где хранится, собственно, сам экспонат. Его изучали с помощью разных методов и обнаружили, что поверхность у него, видимо, обработана каким-то быстро вращающимся абразивным инструментом, типа какого-то алмазного диска. Такие инструменты стали использоваться где-то вот в начале 20 века. Видимо, тогда его и сделали. Кстати говоря, когда выходил фильм National Geographic, ну, чуть позже, в 2011, что ли, году, то они разбирали там разговоры о том, что невозможно даже современными инструментами сделать такой череп. Они поехали в Китай, нашли там мастерскую, где такие штуки делают тысячами, и китаец им умелый сделал за 11 дней точно такой же. Они там вообще развлекались по-всякому, в том числе делали антропологические реконструкции. Вот возникает вопрос, а кто-то пытался реконструировать внешность? Вот пытались дважды. Первая реконструкция 86-го года, это один энтузиаст этих самых хрустальных черепов, заказал антропологу судебному, и та нарисовала ему вот такую индианку. И для него это было доказательством, что череп подлинный, потому что вот получилась индейская женщина. А авторы фильма National Geographic попросили сделать реконструкцию уже другого криминалиста, и та сделала женщину уже европейской внешности. И они это использовали как доказательство, что череп поддельный, потому что сделан по черепу какого-то европейца.

0: как вы видите, сам этот аргумент уязвим для критики, что не отменяет того, что это действительно подделка. А мы сделали свою, ну, точнее, опять же, шепот предков коллеги сделали для нас, как могла выглядеть эта женщина. Ну, видимо, у этого черепа был какой-то реальный прототип. Эта женщина, я гарантирую. Вот уже совсем свежая история, к которой мы оказались причастны, даже сняли трехсерийный фильм, и даже он имел успех на мировой сцене, сейчас скажу почему, но это знаменитые мумии инопланетян из Перу, которые, видимо, оказались не совсем мумиями, а к нам просто в 2017 году еще обращался энтузиаст профессор Коротков из Петербурга, доктор технических наук, который сетовал, что вот в этой группе энтузиастов, изучающих эти мумии, очень древние, найденные в Перу какими-то черными копателями, но где они их нашли, никому не скажут. Но у них там не было антропологов и не было палеонтологов в команде. И они обратились к нам, чтобы мы провели экспертизу по рентгену и КТ этих мумий. Мы провели экспертизу, которая показала, ну, вообще, что было известно и раньше, что это конструктор. Кости кое-как напиханы внутрь. Причем там вместо бедренных плечевые, вместо плечевых бедренные, где-то они перепутаны местами, где-то суставов нет, просто кости обломали и склеили. Особенно прекрасна мумия Мария. Ну, вот там выше это черепа вот этих мумий, которые, видимо, были сделаны из обломанных черепов лам. А трехпалые кисти сделаны из пятипалых кистей, незатейливо путем отрезания лишних пальцев. Сама мумия, это вот самое грустное, что вот эта мумия, она при этом очень похожа на настоящие мумии из Наска. То есть там вот есть погребения в пещерах, которые и там в скальных этих гробницах мумии, сохранившиеся естественным путем. Видимо, одну из таких взяли, отрезали ей уши, отрезали ей пальцы, вымазали ее чем-то и вот продали в качестве инопланетной мумии. То есть это, помимо того, что это подделка, это еще реальный вандализм, настоящий вандализм древних памятников. Ну, для нас, для одного из форумов «Ученые против мифов», омский палеонтолог Алексей Бондарев сделал нашу мумию пингвиноида из костей чайки и кролика, и получилось очень неплохо. Но вот шум поднялся, когда в 23-м году эти мумии притащили в парламент Мексики, как вы, должно быть, слышали, и одновременно двух таких человечков, одна из которых трогательно наряжена в национальный костюмчик, пытались вывести из Перу, на таможне их задержали. Ну, видимо, бойкая торговля такими куколками идет и по сей день. А ну, вот наш ролик англоязычный внезапно получил много просмотров, потому что все заинтересовались этими мумиями. Это была такая все веселая, шутливая история. Ну, хотя, ну, Эллен, это не смешно, потому что это действительно черное копательство и вандализм. А вот уже такая действительно взбудораживший серьезный научный мир история с персидской мумией, мумия персидской царевны. Значит, 1999 год, в Пакистане ловят каких-то контрабандистов, у них изымают мумию женщины в каменном саркофаге, в деревянном саркофаге, в саване, на циновке, с золотой короной, на груди золотая табличка, где клинописью написано, что это дочь, значит, Радугун, дочь царя Ксеркса. Короче, все круто. Первая в мире персидская мумия. Ее пытались продать за 11 миллионов долларов. В общем, тут же собирают пресс-конференцию. Пакистан, Афганистан и Иран спорят, чья мумия. Вот, но быстро выясняется, что с ней что-то не так. Значит, где-то там следы графитового карандаша, где-то там саван постирали стиральным порошком 21 века. Потом радиоуглеродный анализ показывает, что, ну, там, наверное, все-таки 20 век нашей эры. А вот точное датирование затруднено тут тем, что 20 век — это ядерные испытания, в атмосфере много появилось радиоуглерода, поэтому тут некая такая двусмысленность. Так вот, интересно, как рассуждали, что вот у нас есть подъем этого пика и спад. Вот если попадает датировка вот сюда, то это 25-й год где-то, 1625-й, а это вот 90-е годы 20 века. Ну, короче говоря, логика такая. У нас кости медленнее обмениваются с окружающей средой, поэтому в костях радиоуглерод более древний, чем в коже. Поэтому если в костях радиоуглерода больше, чем в коже, значит, мы попадаем на спад этой кривой. И вот попадают на спад, значит, эта женщина умерла в 90-е годы, примерно в 1995 году. Ну, причем у нее сломана шея. То есть это вообще не шутки. Ну, может быть, она, конечно, погибла в автомобильной аварии, ее выкрали. Но, в общем, концов там не нашли. То есть, собственно, тех, кто ее изготовил, не поймали. А это была целая бригада. То есть там должны были быть резчики по камню, резчики по дереву, человек, знающий клинопись, ювелир, тот, кто смог сделать мумификацию. Вот, тот, кто раздобыл тело, в конце концов. Ну, в общем, ее в итоге кремировали, экспертизу по ДНК провести не смогли, зубов у нее не было, удалили все. Предусмотрительно, кто она такая, так и неизвестно. Но, по крайней мере, ее не продали за 11 миллионов. А сейчас мы часто сталкиваемся с тем, что подделки формируются прямо сразу для соцсетей. Но иногда и нет, потому что вот это вот на самом деле арт-объект, который появился на фотографиях под названием «Огромная змея душит великана», то есть там два скелета сплелись. На самом деле это пластиковый такой арт-объект из Таиланда. А вот эта картинка, она вообще существует только в мире фотошопа. И тем не менее, уже лет 15 назад, или даже больше, ее публиковали под названием «Гигантский скелет из Индии», а вот прототип. На самом деле это раскопки скелета мастодонта, на который с помощью фотошопа, и даже известно кто, это сделал, наложил картинку со скелетом. А сейчас к нам пришли нейросети, и стало совсем грустно, потому что вот на эту историю чуть не попался я, потому что написано, что это мраморный туалет императора Каракаулы, и все как бы по делу, и даже ну, реально какие-то исторические источники указаны, но только путем гугления выясняется, что настоящий мраморный туалет Каракаулы выглядел вот так, а это нейрокартинка. Поэтому сейчас стараемся все тщательно проверять, и чем дальше, тем такого будет больше. Вот. Но что добавить? Мы говорим про подделки, но, наверное, гораздо чаще речь может идти про искренние ошибки ученых, которые происходят по самым разным причинам. Просто потому, что люди ошибаются, просто потому, что, например, если это кости, кости можно путать. Они все похожи друг на друга, особенно если ученый одержим какой-то идеей, она может заставить его выдавать желаемое за действительное. И вот, может быть, история, которая стоит рядом прямо с пилдаунским человеком, это человек Небраски, про который вы, наверное, тоже слышали. 1622 год, значит, штат Небраска, там находят зуб. И геолог, палеонтолог и такой вообще ярый эволюционист Генри Осборн пишет статью в журнале Science про то, что это зуб похож на зуб человекообразной обезьяны. Более того, он больше похож на человека, чем на шимпанзе. То есть это была человекообразная обезьяна на полпути от шимпанзе к человеку. Это наше родное американское переходное вот это недостающее звено прямо вот по названию нашего мероприятия. Но проходит какое-то время, надо сказать, что, во-первых, другие ученые такие, стой, подожди, только зуб какой-то стертый. Ну давай подождем немножко, чего ты спешишь? Во-вторых, вот в креационистских книжках можно увидеть вот эту картинку, которую нарисовал один художник для одного иллюстрированного журнала. Но сам Осборн был не в восторге от этой картинки, потому что понятно, что это некая фантазия, которая не основана вообще-то ни на чем. Проходит буквально там несколько лет, там копают дальше, находят другие кости этого существа, выясняется, что это не человекообразная обезьяна, вообще не обезьяна, а скорее что-то похожее на свинью, то есть это древние пекари. Но если вы возьмете зуб свиньи, еще и стертый, его действительно можно спутать с человеческим. И тут возникает еще интересная подоплека у этой истории. То есть да, это ошибка, да, она была быстро выявлена и исправлена, не 40 лет, как в случае Пилдауна, всего лишь несколько лет. И, кстати говоря, когда в 25-м году начался обезьяний процесс, куда поехал Осборн, между прочим, выступать, защищать вообще дарвинизм, он там уже человека из Небраски не упоминает. Вот. А история еще такова, что у Осборна была давняя вражда с таким деятелем по имени Уильям Браун, который был вообще кандидат в президенты США несколько раз, активный очень политик, публицист, антиэволюционист, антидарвинист. И они постоянно обменивались колкостями. И вот незадолго до 22-го года вот этот Брайан пишет в «Нью-Йорк Таймс» статью, где вообще говорит, эти дарвинисты даже не смогли на нашей родной земле предка найти. Они каких-то европейских обезьян к нам импортируют. А Брайан, он из Небраски. И Осборн такой, ха-ха! И он, значит, прямо в статье такой пишет, дословно. А вот надо было бы назвать эту обезьяну бриопитеком в честь наиболее известного уроженца Небраски. То есть это он явно хотел вообще поддеть, мощно уделать этого Брайана. Уделал, но не совсем так, как хотел бы, потому что получился скандал. И вот здесь мы, это как бы урок для нас. Мы не должны позволять своим эмоциям, такому желанию вот самоутвердиться, брать верх над нашим разумом. Потому что, ну, он явно поспешил, и вот такой ляпсус, который до сих пор вспоминают. Вот. Но не стоит при этом забывать еще и про то, что могут в подделывании, в фальсификациях обвинять ложно. Как это было со знаменитыми изображениями палеолитическими из пещеры Альтамира в Испании. Потому что когда в 1879 году Цаутуола и его дочка нашли в пещере эти изображения, это знаменитая история, когда девочка сказала: «Пап, смотри, быки». И он об этом выступил и написал статью. И вот тут же археологи все разгромили, высмеяли, а кто-то сказал, что это вообще, может быть, римские солдаты нарисовали, а кто-то сказал, что это вообще он нанял художника, чтобы тот нарисовал. Древние люди так круто нарисовать не могли. И где вообще копоть от ламп? Должна быть копоть от факелов, а ее нету. Это подделка. И, короче говоря, прошло энное количество лет, и когда в 902 году, наконец, все поняли, что рисунки-то настоящие, потому что уже были найдены другие, в других пещерах, бесспорно подлинные. Но к этому моменту уже автор открытия много лет лежал в могиле, и перед ним извинились, конечно, но было поздно. Вот об этом тоже не стоит забывать, когда мы будем пытаться, или кто-то будет огульно кого-то обвинять в фальсификациях. Это серьезное обвинение, нужны серьезные обоснования. Вот, и может показаться, что сейчас, благодаря тем супертехнологиям, которые наука нам дает, тем методам, тому опыту, которым обладают современные ученые, подобные истории не могут повторяться, мы можем вспоминать про то, что, ну, во-первых, есть средства массовой информации, есть соцсети. И вот недавняя шумиха с огромными подземными туннелями, колодцами, которые нашли под пирамидами Гизы, она вообще началась безо всяких вообще даже научных обоснований и угасать не собирается, и это вообще шум на многие годы вперед, что говорит нам о том, ну, что, собственно, давайте не будем терять голову, потому что все мы люди, никто не застрахован от ошибок, а еще вот иногда амбиции могут слегка затуманивать нам разум. Вот, желаю вам всем трезвого разума, и я готов отвечать на ваши вопросы. Да. Сначала подождите, мы пойдем по сценарию. Мне прислал вопрос Дмитрий Рыжих, который спрашивает, как быть с ситуациями, когда артефакт подлинный, но вокруг него выстраивают мифическую интерпретацию. Например, он доказательство инопланетян, высшей древней цивилизации. Можно ли считать такую подмену смысла формой фальсификации? Ведь в этих случаях подделывают не предмет, а идею. Здесь возникает вот какой момент. Потому что, ну, формально, когда мы говорим про фальсификации и про подделки, мы имеем в виду, что это сделано намеренно, и что сам автор, он понимает, что он врет, и что он нас обманывает. А очень часто мы, ну, во-первых, мы этого не можем доказать, и, во-вторых, очень часто автор действует совершенно искренне. То есть он сам убежден, что вот та интерпретация, которую он дает своей находке, там, некоторые находки, которые он там вытащил с пыльной полки, что та интерпретация, она верна. И в этом случае мы говорим действительно про искреннее заблуждение. Другое дело, что кто-то может дальше это раскручивать, в это вкладываться из каких-то вполне материальных соображений, туризм, там, заработать, каких-то очков заработать, себе имидж раскрутиться как-то на этом, на всем. Вот, потому что есть различные примеры, не обязательно про инопланетян говорить, есть гораздо более такие в рамках науки истории про неандертальскую флейту из Дивьи Бабе. Вот есть такая археологическая находка, ну, нашли флейту с дырочками. И авторы находки доказывали и продолжают доказывать спустя там пару десятков лет, что это флейта, на которой играли неандертальцы. Но многие ученые считают, что это просто прокусила удачно гиена. То есть это отверстие от ее зубов. Ну, это что это? Тут явно фальсификации никакой нет. Тут есть, ну, такая в русле научной дискуссии. Вот если, когда уже этот вопрос закроют, и будет действительно понятно, что это, ну, допустим, что это действительно следы от зубов гиены, а кто-то будет, тем не менее, туристом на голубом глазу, пришедшим в музей, показывать эту флейту в витрине и говорить, что это недетальская флейта, и это будет поводом для людей приезжать в этот регион, ну, мы будем говорить, что это действительно некая махинация, мошенничество. Так, давайте теперь пойдем к вопросам зрителей. Я вижу руку вот здесь. Дайте, пожалуйста, микрофон.
1: Здравствуйте. Меня все еще зовут Сергей. Александр, скажите, вот вы говорили, что подделки встречаются даже в экспозициях музеев. А есть ли музеи, экспозиция которых целиком и полностью посвящена подделкам?
0: Я знаю, что, ну вот я не знаю, как есть сейчас, но в Лувре был зал подделок, где в том числе выставлено было, что ли, 6 Джоконд, по-моему, или 5 Джоконд, и там же тиара Сартоферна украшала эту экспозицию. Я знаю, что были передвижные выставки подделок, которые возили по городам и показывали иногда. Ну, я еще могу сказать, что очень многие экспозиции, да, это как называется, coming out, что если вы пойдете на выставку черепов древних людей, у нас вот здесь, то там выставлены копии. Копии. Ну вот вы понимаете разницу между... И очень часто в палеонтологических экспозициях, если мы видим скелет динозавров, если, конечно, если это просто зуб акулы, скорее всего, это как бы настоящий зуб, их просто много, подделывать их не нужно. И копии делать не нужно. А есть некие уникальные находки. То есть череп какого-нибудь австралопитека, он один, но в куче музеев мира стоят его копии. Но если там на этикетке честно написано, что это копия, то это все, ну, все нормально, все понимают. А если вот копию пытаются выдать за оригинал, то это уже другая история. Такое тоже случается. Вот. Как-то так. Ну, давайте дадим во второй ряд микрофон, потому что мне нужно посмотреть, что пишут в чатике.
2: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Хотела спросить, а не было ли у вас желания когда-либо сделать фейк-историю или фейк... Вот я хотела спросить, не было ли у вас желания когда-либо сделать фейк-историю или какой-то фейк-артефакт для того, чтобы посмотреть, как он потом развивается и опровергнут в дальнейшем?
0: Слушай, ну вот, ну как бы прямо вот так, чтобы заниматься фальсификациями, у меня были такие мысли как-то разыграть, ну, каких-то там паранаучных товарищей. Была такая идея, но, во-первых, ее не так просто реализовать. Да, у нас был, ну, вот, откровенный вообще фейк, но там сразу было сказано, что это шутка. У нас есть фильм про мумии гуманоидов, и мы там показываем свою тоже мумию, которую мы там слепили из куриных костей и из пластикового пупсика моей дочери. Вот. Но там тоже всем понятно, что это подделка. Но мы понимаем, что это даже на уровне первоапрельских шуток до нас дошло, что шутить очень надо аккуратно, потому что очень многие люди шуток не понимают. И сатирический контекст, он быстро теряется после нескольких пересказов. И случалось такое, когда через несколько лет историю, которую мы подали как шутку, нам возвращали совершенно серьезно. Поэтому, на мой взгляд, так делать не стоит, даже с целью там кого-то разыграть. Вот. Слишком велик риск негативных последствий. Вот я бы так сказал, что нужно ответственно подходить. Вот тут пишут вопрос, как должно выглядеть на ваш вкус погребение, которое потомкам будет полезно и интересно? Полезное погребение. Ну, на мой взгляд, конечно, если человека мумифицировать целиком, как-то вот сохранить полностью, не знаю, со всей его обстановкой, в естественной среде, перед ним разложена его еда, его орудие труда, рядом лежат, не знаю, там какие-то диски с записью его полного рассказа своей биографии, то вот археологам будущего, чтобы археологам было как можно более подробная информация о жизни человека прошлого. То есть его полностью мумифицировать во всей его среде, ну, там, со всеми близкими, может быть, и с записью их интервью предсмертных. Вот это было бы круто. Так, давайте дадим, кто-то тянет руку и что-то держит в руке. Я не вижу, что...
3: Здравствуйте, я Варвара и Пазлс. Мне интересно, а вы на самом деле нам рассказали о том, как могут сейчас подделать разные экспонаты? А что, если мы сейчас этой информацией воспользуемся и будем делать поддельные экспонаты? И еще мам, привет и популярность.
0: Да, да. риск всегда такой есть. Вот, но я тут в защиту должен сказать, что, во-первых, я каких-то супер ноу-хау не рассказал. Более того, я их и не знаю. То есть то, что я рассказал, можно найти в литературе. Есть книжки целые про разные фальсификации. Я там, кстати говоря, источники на слайдах приводил, где все эти вещи рассказаны. Но понятно, что дьявол в деталях. И просто я могу сказать, что сейчас, видимо, все-таки, если серьезно подходить к делу, сделать такую подделку, чтобы ее не разоблачили или хотя бы не быстро разоблачили, это очень дорого. То есть это реально... Ну, вот даже вот эта мумия персидской царевны, которую хотели продать за 11 миллионов, но они, я думаю, в нее очень много вложились. Вот, то есть, чтобы отбить эти деньги, это нужно очень, не знаю, кому продать, какому-то очень богатому, то есть официально в музей вы это не продадите, скорее всего, а какому-то очень богатому коллекционеру, который это у себя дома в сейфе спрячет, будет сам открывать и никаким ученым еще не показывать. Вот в таком случае это может прокатить. Это сложно и дорого. Ну, давайте вот вам дадим микрофон, пожалуйста.
4: Спасибо за лекцию, и меня зовут Кирилл. Вопрос такого рода. А как быть с находками, которые были получены на заре, по сути дела, становления всех наук? То есть нам же неизвестно, там было мало ученых достаточно, и что делать? Вот там нашли достаточно много находок. Как доказать, что они все, ну, не будут являться подделками? Ну, или какая-то часть из них не будет являться подделками? Особенно тот момент, например, когда была египтомания. Было очень много, допустим, брали оригиналы и делали из оригинала подделку теми же способами, методами, технологиями.
0: Да,
4: как быть с этим?
0: Да, ну, изучать, и этим активно занимаются. Ну, к счастью, просто очень многое, то, что было найдено на заре. Что-то из этого было утрачено. Я вот только что делал сюжет как раз, например, про то, как утопили саркофаг Минкаура. Ну, вот его просто, его, как это, и он же будет уничтожен, в Египте же с ним не умеют обращаться. Давайте мы его в Британский музей-то отвезем, там по сохранению будет, и корабль, значит, уходит на дно. И где-то он там лежит. Вот. К счастью, очень многие экспонаты, многие находки археологические, они до сих пор в доступе, даже не сильно испорчены, не сильно залапаны некоторые из них. И их сейчас изучают, и иногда выясняется, да, что это не совсем то, что предполагали. Там какие-то истории я рассказывал. Иногда какие-то сенсационные делаются заявления, потом эти сенсации отменяются. Я вот не успел рассказать, потому что просто не влезла немножко в презентацию. Замечательная история. Есть такая мумия, которую назвали «Таинственная дама». Так вот, ее нашли как раз в начале 19 века, ее нашли где-то в Фивах, вывезли куда-то в Польшу, потом ее перевезли в США, или, по-моему, она осталась в Польше. Но, короче говоря, уже в начале 21 века. А думали, что это мужчина вообще. То есть на саркофаге было написано, что какой-то жрец. Уже в начале 21 века ее исследовали, выясняется, что это женщина. Потом в 21 году ей делают КТ и заявляют, это беременная мумия. То есть у нее внутри плод. Смотрите, на КТ виден плод, это раз. Во-вторых, смотрите, у нее носоглотка повреждена. Она умерла от рака носоглотки. То есть первая в мире беременная мумия, еще и умершая от рака. Это очень круто. Но дальше смотрят другие специалисты. Как-то странно выглядит этот плод. В нем как бы костей не видно. Ну, это вот у нее была в матке такая кислотная среда, и кости растворились. Ну вот, короче говоря, там интересно, как была сделана экспертиза. То есть ученая, она взяла КТ и просто разослала там порядка 20 экспертов по всему миру с опросником. И они просто заполнили такой чек-лист, посмотрев на это КТ, и все ответили, что плода там не видно, его там нет. А это, скорее всего, пакетики с натроном, то есть это вот часть мумификации, ей в полость помещали такие пакетики с солью. И вот они там сложились в нечто похожее на плод. Это вот, в данном случае опять, ошибка. Ошибка идентификации, тоже спешили, хотели сенсационное заявление делать. Ну и, во-вторых, рака носоглотки там тоже не нашли. То есть и не беременная, и не от рака умерла. Но вот это результат уже современного исследования находки, которая сделана там 200 лет назад. Таких историй немало. А подделки, да, вскрываются в Пушкинском музее, там вот эти истории, ну, была публикация там, или это не та мумия, значит, которая была написана на этикетке, и все долго думали. Или вот мумия подлинная, а гробик неподлинный. Такого еще много интересного ждет нас, потому что очень многие коллекции ждут, когда их там нормально протестируют современными методами. так, пожалуйста.
5: Спасибо за лекцию. Меня зовут Ольга. У меня такой вопрос. Исследование древностей мы делаем там сначала фторовым анализом, сейчас углеродные используются. Куда идет развитие науки в плане изучения, ну, находок? Что ждет нас дальше, по каким критериям мы будем определять там более точный возраст находки, определять его?
0: Для начала я прежде всего хочу сказать, что я не считаю себя настолько компетентным, чтобы делать такие прогнозы. Вот. То есть я могу сказать что-то, что, наверное, на моем месте сказали бы многие специалисты, но они бы сказали лучше и точнее. Ну что, по слухам. Почему по слухам? Просто мы видим, как активно используются различные методы генетической экспертизы. Причем поскольку генетическая экспертиза все тоньше и тоньше, то есть образец нужен все меньших размеров, древность все выше, то есть сейчас уже, собственно, ситуация такая, когда самого объекта как бы и нету. То есть вот речь шла про то, что, например, ДНК хозяина некой вещи нашли на украшении, которое висело у него. Я слышал про то, что нашли, значит, там некую косточку, если не ошибаюсь, в Денисовой пещере. А там ДНК не только человека, но и гиены, через пищевой тракт которой прошла эта косточка, например. Или когда ДНК получают из грунта. То есть тоже в этой пещере уже никаких костей никто не находит. Но люди там когда-то, не знаю, справляли свою нужду. И вот микроследы на молекулярном уровне, там еще следы этих людей остаются. И тогда мы можем изучать ДНК памятников, где вообще костей нет, что вообще расширяет на порядке, ну, ареал, как бы, где можно поиск вести. Когда ДНК выделяют из гниды. То есть вот есть мумия, у нее волосы, а в волосах гниды. И вот гниды оказываются отличным контейнером, сохраняющим ДНК хозяина самого. Или из сталагмитов. То есть сталагмиты в пещере висят. Не знаю, а над пещерой сдох лось. И вот лось просочился через, не знаю, там, грунтовые воды и туда в сталагмит попал. И сталактит. Сталагмит — это снизу. Ну и сталагмит тоже. Туда тоже попал. А фишка в том, что сталактиты, их можно датировать. Вот эти вот постепенные по слоям образования вот этих вот осадков, их можно датировать очень там методом урановых серий, по-моему, да? Поэтому можно ДНК и датировочку тут же. Вот. Поэтому все более методы становятся, что важно, менее разрушающими. То есть компьютерная томография. Сейчас уже всякие супертомографии, не только просто рентгеновские, а вот которые позволяют не только видеть как бы вот форму, но и тут же состав химический этого объекта внутри. Вот благодаря этому недавно была серия таких сенсационных историй про то, как читают сгоревшие папирусы из Геркуланума. Наверняка слышали. Но вот то, что они берут папирус, который вообще превратился в ничто, и берут и читают там уже там, тысячу слов или там тысячу знаков они прочитали из этого текста. Фантастика просто. Ну вот чем дальше, тем, наверное, будет круче. Вот в плане неинвазивности, что ли, способности восстанавливать, казалось бы, утраченную информацию. Ну и тем строже будут требования, собственно, к раскопкам предъявляться. То есть если раньше там взяли, клеем залили, помыли и почистили, сейчас уже нет. Вот прям целиком выпиливаем с куском породы, прямо всю пещеру целиком берем, значит, и везем в лабораторию, потому что там же что-то может быть такое, вот, что мы потеряем, какие-то пылиночки, которые нам что-то невероятное расскажут про то, не знаю, на каком языке эти люди говорили. Как тоже не могу сказать. Вот, значит, вопрос. Александр, а что для вас интереснее, откапывать, изучать и описывать новые находки или разоблачать придуманные и сделанные умельцами артефакты? Я, во-первых, должен сказать, что, чтобы вы понимали, что я не антрополог и не археолог. Вот, прежде всего. То есть я научный журналист, поэтому я занимаюсь рассказом о том, чем ученые занимаются, прежде всего. Вот, я, конечно, могу ездить вот на раскопки к коллегам и там чуть-чуть помогать немножко, лопаты там какие-нибудь подержать. Вот, но в основном я занимаюсь, что ли, просветительской деятельностью, поэтому мне интересно рассказывать, но не только, конечно, далеко не только про придуманные, сделанные умельцами артефакты, это просто одно из моих выступлений, но и про настоящие, в общем, крутые, может быть, забытые археологические открытия. Вот мы сейчас готовим видео, которое, видимо, будет еще долго делаться, потому что оно сложное, про то, как японцы в Гизе в 70-е годы 20 века построили такие пирамиду. Вот, был такой эксперимент, вообще уникальный, дорогостоящий, про него очень мало что известно. Мы там кое-что на эту тему раскопали, и будем про это видео снимать. Вот, пожалуйста, давайте дадим молодому человеку микрофон, пожалуйста.
6: Да, Саша, спасибо большое за выступление. У меня скорее, может быть, не столько вопрос, сколько полукомментарий. История с сокровищами царя Приама. Шлиман очень верил в то, что он хотел верить. Он шел, держа Илиаду и Одиссею в руке. С книжкой он раскопал. Он фактически полуслучайно, пользуясь намеками там Гомера про источники, которые где-то протекали на Хамиге-Сарлык, он таки нашел холм, нашел там поселение Бронзового века, но он докопался на несколько слоев глубже, чем реальный тот слой, известно, где была эпохи Троянской войны. И он назвал это сокровищами царя Приама. Он свою жену украсил, соответственно, Елену Троянскую. И мы их знаем как сокровища царя Приама. Это не фейк, правильно? Это настоящие артефакты золотые Бронзового века. Но, по сути, это как бы наполовину-то интерпретация-то неверная. Их с реальной подоплекой мифа Гомера.
0: Ну, а вопрос-то в чем?
6: Вопрос в том, чем считать тогда сокровище царя Приама? Может быть, вопрос немножко такой, с подковыкой, но...
0: Ну, такая история, она частая достаточно для исследователей, которые вот на заре археологии занимались этими вещами. Ну да, там он не совсем то, как бы и не совсем так он это делал, но все равно это круто. Ну, и вряд ли кто-то это бы сделал лучше в то время. Вот, возможно, не знаю, через 100 лет археологи будут смотреть на то, как сейчас варварски копали вообще современные археологи. Ну, это классика, там не можешь... Можешь не копать, лучше не копай, потому что в будущем это сделают лучше. Ну, вот так я смотрю на это. Так, вопрос. Давайте дадим далекие ряды.
7: Да, спасибо большое за лекцию. Меня зовут Денис. У меня такой вопрос. Очень часто, когда подделывают какие-либо исторические тексты, мы сталкиваемся с тем, что благодаря этим подделкам мы можем лучше расшифровать, так скажем, голос народа эпохи. То есть... То, чем человек врал, этим дышали люди, можно сказать, во многом. Но я думаю, вы понимаете, о чем я. О чем могут сказать подделки археологические? Ну, с точки зрения именно культуры, вот, общества. Как вы думаете?
0: Слушайте, спасибо. Я вот, вы знаете, когда я вот этот материал готовил, я прям в таком контексте не рассматривал. То есть тут сходу понятно, что там выделяется несколько направлений. Ну, я еще, естественно, в этом докладе только маленькую часть рассказал известных подделок, и там выделяется несколько направлений. То есть некое массовое производство, не знаю, какие-нибудь там камни Ики, или там мумии русалок, которые продавали активно очень, или вот эти мумии перуанские, где явно просто решается чисто коммерческая задача, но это значит, есть спрос. То есть, да, мы можем изучать по камням Ики какие-то наивные представления простого люда, значит, в определенном регионе про то, как выглядели динозавры, например, на основании комиксов. И те же самые мумии гуманоидов, они скорее, да, там, помогут, значит, ну, конечно, проще просто посмотреть фильмы фантастические, вот, современные, но если вдруг по каким-то причинам они будут утрачены, по этим подделкам можно будет реконструировать, как себе представляли инопланетян. И люди будущего, которые будут уже знать настоящих инопланетян, смогут сравнить. Значит, реальные образы с вот этим массовым фольклором. Вот. Кто-то, чтобы прославиться. То есть в каком-то случае это была достаточно точная подделка реальных экспонатов. Либо чтобы заработать, либо, ну, деньги, либо заработать себе репутацию какую-то. Вот, то есть, да, наверное, в каждом случае там или психологи, или социологи, культурологи из этого что-то могут вытащить. Тем более, если когда это уже подделки старинные или древние, это уже сами по себе... объекты для археологов. Вот. Так, наверное, тогда я теперь решу, кому достанется приз за лучший вопрос. Это моя книжка «Мифы об эволюции человека» и «Зуб мозазавра». И я думаю, что достоин такого приза, наверное, каждый из зрителей этого зала, но, наверное, Кирилл, который спрашивал про находки, полученные на заре становления археологии. Вот, Кирилл, если вы здесь, вам... Если вы еще здесь, да. Я вам потом подойдете, подпишу книжечку, и классный зуб мозазавра от Paleo Hunters, он ваш.
8: У нас с вами, например, полиморфизм по группам крови, по цвету волос. Павлины же не просто красивые.
9: у них еще целый ритуал. Птица муа исчезла недавно, и до нее могут добраться палеогенетики. Но не только динозавров изучают палеонтологии. Закономерности вот этого полового отбора, они же одинаковы и для современных животных, и для вымерших.

Сегодня мы попытаемся как бы вот все эти кусочки, которые на предыдущих лекциях разбирали отдельно про разные аспекты иммунитета, иммунного ответа, собрать вместе и увидеть, как разные типы клеток, разные типы сигнальных молекул взаимодействуют, усиливают друг друга, регулируют друг друга для того, чтобы обеспечить полноценный иммунный ответ. И разберем это на примере наиболее хорошо изученного варианта иммунного ответа, антивирусного иммунного ответа. И тут мне сразу хочется напомнить вам о том, что вирусы – это не то же самое, что бактерии. Вот. Обычно как бы интеллигентные люди в курсе, что, да, что антибиотики не помогают при лечении вирусных инфекций, что вирус там, это, что бактерия – это клетка, хоть и отличающаяся от наших эукариотических клеток, а вирус – это внеклеточная форма жизни. Но нам сейчас важен будет не этот аспект, не аспект ответа вирусных и бактериальных инфекций на лечение, а особенности их биологии, которые определяют различия в иммунном ответе на эти два типа инфекций. И с этой точки зрения нам важно в вирусах не то, что они внеклеточные формы жизни, а то, что они являются внутриклеточными паразитами. То есть вирус проникает внутрь клетки и разрушает ее.

знания есть, заканчивается либо в течение недели, либо в течение пары недель максимум. Если дольше, значит, это уже инфекция с какими-то сложностями. Вот, Б-клетки. Почему у нас идут с такой отсрочкой? Потому что для активации B-клеток нам нужны Т-хелперы, особенно Т-хелперы второго типа, да, и они тоже должны сначала активироваться, размножиться в достаточном количестве и так далее. Но после того, когда они активировались и размножились, они начинают производить цитокины, особенно интерлейкин 4 и интерлейкин 13, которые критически важны для того, чтобы B-клетки у нас превратились в так называемые плазматические клетки, которые, собственно говоря, и производят большие количества антител. При этом с какой-то небольшой вероятностью в этой популяции B-клеток какая-то небольшая часть B-клеток не будет превращаться в плазматические клетки, а останется B-клетками памяти. Это такой иммунный резерв, на счет, который будет использован в будущих инфекциях. О нем мы отдельно поговорим, разбирая явление иммунной памяти. Точно так же происходит в Т-клетках. При активации Т-клеток, будь то Т-хелперы или Т-киллеры, тоже большая часть клеток пускается в бой, но некоторая небольшая часть популяции сохраняется в виде Т-клеток памяти. И это, опять-таки, ключевое различие между приобретенным адаптивным иммунитетом и врожденным. А суть, основная суть различия в том, между клетками памяти и эффекторными клетками, которые, собственно, участвуют в иммунном ответе здесь и сейчас, заключается в том, что как только Т или Б клетка вступили, так сказать, на путь самурая, на путь эффекторной клетки, а в них сразу включаются механизм обратного отсчета, часики начинают тикать в обратную сторону. То есть как только клетка, иммунная клетка активировалась для иммунного ответа, она уже обречена. Она обречена через несколько дней или через несколько недель умереть. Это встроенный механизм регуляции иммунного ответа, который защищает, как может, наш организм от его, так сказать, чрезмерной активации. Ну, поэтому спустя, то есть вот есть где-то 2 недели, за которые организм должен справиться с инфекцией в норме. И когда это происходит, большинство эффекторных клеток так погибает по тому самому механизму апоптоза. А вот Т-клетки памяти синтезируют немножечко другие белки, и они способны жить несколько лет и даже еще дольше, сохраняясь в тканях до следующей встречи с инфекцией. Аналогичная, чуть-чуть другие белки, но аналогичная совершенно картина и для Б-клеток. А что дает нам присутствие клеток памяти? Присутствие клеток памяти дает нам такой эффект, что вторичный иммунный ответ развивается быстрее и гораздо сильнее, чем первичный. То есть вот смотрите, ну это здесь это сделано на примере выработки антител, потому что антитела это то, что, ну, достаточно легко померить. Т-клеточный, в силу Т-клеточного ответа, скажем так, несколько сложнее количественно и дороже, несколько сложнее и сильно дороже измерять количественно. А антитела, их титр антител, он определяется достаточно просто, да? Смотрите, вот если мы мышки, иммунно-невинные мышки, вводим чужеродный белок какой-то, антиген А, в точке 0, у нее развивается иммунный ответ, и, как я говорила, что максимума синтез антител достигает примерно через 2 недели, поскольку он идет с такой, с изрядным запаздыванием. Вот где-то здесь у нас активируется врожденный иммунитет, Б-клетки только-только начинают делиться, вот здесь их становится побольше, еще больше. И вот здесь, сказать, их количество достигает.

максимуму, а потом начинает снижаться, и вместе с ним начинает снижаться и количество антител постепенно. Все, инфекция, как бы, проблема исчерпана себя. Но если мы второй раз введем мышке этот же самый антиген, мы увидим, что иммунный ответ разовьется, во-первых, гораздо быстрее, не за 15 дней, как здесь, а, ну, трудно сказать, но меньше, чем за 10 дней. Да, вот 10 дней это здесь, да, где-то примерно за 3-5 дней. А выигрыш во времени, как я еще раз повторю, это самое важное на ранней стадии заражения. И кроме того, этот иммунный ответ будет сильнее. Причем это, обратите внимание, здесь сила отложена по логарифмической, количество антител отложено по логарифмической шкале. То есть здесь антител станет не в два раза больше, как может показаться на первый взгляд, и не в три, а в 100 раз больше почти, чем при первичном иммунном ответе. Вот это и есть эффект иммунологической памяти. Потому что если в это же самое время ввести новый антиген, то на него реакция будет независимая, и график будет такой же, как здесь. А с чем же связан такой эффект? Почему иммунологическая память настолько повышает, ускоряет эффективность иммунного ответа? Если коротко, то дело в том, что при вторичном иммунном ответе мы как бы проскакиваем вот эту стадию. Мы сразу, эти клетки уже как бы подготовлены. Им не нужна, и Т, и Б клетки, им не нужна первичная активация. Они уже, так сказать, в полуготовности. Кроме того, клеток памяти их больше, чем наивных клеток с какими-то случайными рецепторами. Наивных клеток одного и того же типа может быть буквально 2-3 клетки на организм. А клеток памяти после того, как организм переболел, их будет все-таки десятки, сотни для данной болезни. Когда речь идет о размножении, да, начинать размножение, прийти к 100 тысячам клеток, начиная от одной клетки и начиная от 100 клеток, это сразу существенно ускоряет процесс. Вот это явление иммунологической памяти, собственно говоря, используется при разработке вакцин. Потому что идея такая, что поскольку иммунный ответ, специфический иммунный ответ, у нас вызывает не клетка как таковая, а отдельные белки этой клетки, даже отдельные чужеродные фрагменты этих белков, то, собственно говоря, идея вакцины заключается в том, что давайте мы введем в организм просто кусочки или убитый вирус, или кусочки этого убитого вируса, вызовем вот этот первичный ответ, но этот первичный ответ не будет связан с заражением, потому что сам по себе убитый вирус или какие-то его фрагменты, они не опасны для организма. Зато потом, в другой раз, когда организм встретится уже в реальности с этим вирусом, иммунный ответ будет быстрым, мощным, и человек, может быть, даже не успеет и заболеть. А иммунный ответ, так сказать, заборет вирус на самых ранних стадиях, или если заболеет, то болезнь будет протекать гораздо легче и с меньшим количеством осложнений. Вот на этой идее построены вакцины. И до ковида мы имели дело главным образом, так сказать, с классическими вакцинами. Вот. В классическом вакцине у нас есть вирусные частицы, у нас есть вирус. Дальше есть варианты, что мы можем с этим вирусом сделать. Мы можем сделать живую ослабленную вакцину. То есть вирус перевивается, отбираются такие его варианты, которые не вызывают болезнь, но еще вызывают иммунный ответ. Это рискованный путь, но проблема в том, что для некоторых инфекций просто не получается получить иммунный ответ, если это не живой вирус. В частности, вот вакцина от полиомиелита
по-моему, до сих пор все живые. Ну, по крайней мере, первые точно были живые, потому что убитый вирус полиомиелита не вызывает достаточно стабильного иммунного ответа, поэтому там приходится идти по вот этому немножко рискованному пути использования живых ослабленных вирусов. Если есть хоть какая-то возможность этого избежать, то, конечно, вирус при вакцинировании используется убитый вирус. Причем по возможности это может быть целый инактивированный вирус, цельноклеточный. Это могут быть какие-то кусочки вируса. И, наконец, это могут быть только наружные белки вируса, которые самые важные с точки зрения выработки иммунного ответа. То есть именно на них нам нужно в первую очередь тренировать иммунную систему. В чем тут разница? Цельноклеточный вирус вызывает более сильный иммунный ответ и расщепленный, потому что у них больше различных антигенов. Да? Чем больше различных антигенов, тем больше Т и Б клеток мы можем потенциально задействовать. Но побочным эффектом является то, что от него осложнений будет больше, побочных эффектов будет больше. Субъединичные вирусы, они обычно легче переносятся, на них меньше побочных эффектов. А вот, ну и по силе они бывают, что уступают. Поэтому ну, обычно и ищут какой-то баланс для каждого конкретного вируса. COVID сильно ускорил развитие многих областей науки и практики. И в частности, COVID поставил вызов, поставил огромный вакцинный вызов. Да? То есть это была вирусная инфекция, она была достаточно опасная. И все тут же кинулись разрабатывать вакцины. Проблема в чем? Проблема в том, что для классической вот этой вакцины вам нужно наработать большое количество вируса. Вырастить вирус вне организма человека – это довольно-таки сложная задача. Для определенных вирусов, типа вируса гриппа, методики уже отработаны, но и то для каждой инфекции гриппа, да, производство, наработка вакцины начинается там, за полгода до прививки. До предполагаемой прививки, чтобы наработать нужный объем вируса. И все-таки от вируса гриппа прививается хоть и много, но не так много людей, как предполагалось привить от ковида. То есть тут сразу стал вопрос, а как в случае чего произвести вакцину на миллиарды людей? Вот классические способы производства вакцин быстро для этого не очень годятся. Они медленные, и их невозможно существенно ускорить. Поэтому стал сразу вопрос, какие мы можем разработать новые виды вакцин. В принципе, методы, которые были предложены, они уже на тот момент были известны. Но медицина – это довольно консервативная область, так что, возможно, эти методы еще бы долго не были, так сказать, запущены в производство. Но ситуация, экстремальная ситуация пандемии – позволило запустить два новых типа вакцин. Это векторные вакцины и РНК-вакцины. Векторные вакцины, строго говоря, уже использовались и до ковида, просто не слишком широко. Но уже было несколько таких вакцин. РНК-вакцины, они были, так сказать, инициированы ковидом. Ну, точнее, основы для их разработки были уже получены раньше, еще на 10-15 лет раньше, но практическое применение пошли только во время эпидемии. Ну вот, да, собственно говоря, это схема, про которую я хотела сказать, что вот в случае вторичного иммунного ответа мы сразу бьем сюда. То есть мы экономим себе по меньшей мере 7-8 дней активации иммунного ответа, то есть мы перехватываем вирус, не позволяя ему размножиться в клетках и принести разрушение. Соответственно, либо симптомы вообще не развиваются, мы даже не успеваем осознать, что мы встретились с тем или иным вирусом, то клетки просто гасят его, что называется, в первом же приближении, или развиваются достаточно легкие симптомы.
Вот. Векторные вакцины. Идея векторной вакцины использует вирусы для того, чтобы доставлять кусочки. Одни вирусы безопасные для того, чтобы доставлять кусочки каких-то опасных вирусов внутрь клетки человека, и чтобы там они размножались. Эта методика была отработана в биотехнологиях. Соответственно, там есть методы быстрой наработки вот этих вирусных частиц, именно этих вирусных частиц. Как правило, во-первых, эти вирусы, они уже модифицированы, то есть в их геноме нет важных генов, которые позволяют полноценно собрать множество вирусных частиц. То есть этот вектор, вирусный вектор доставляет ДНК внутрь клетки, она там начинает размножаться, как если бы клетка была поражена вирусом. И там начинают синтезироваться те белки чужеродные, которые мы бы хотели презентовать. Но при этом вирусные частицы не собираются и на поверхность не выходят, и клетка не разрушается. Ну, или разрушается, ну, так сказать, гораздо меньше. В любом случае, новые вирусные частицы не выходят. Они зашли, оставили ДНК, и тут и остались, потому что в их геноме нет важных ключевых генов, которые могут завершить цикл жизни этого вируса. Но на всякий случай, чтобы уж если вдруг чудо произойдет и где-то этот вирус, эта частица окажется в клетке с другими вирусными, с похожими вирусами, произойдет какой-то обмен генами, маловероятный, но все-таки теоретически возможный, на роль вектора всегда выбираются вирусы, не опасные для человека. То есть, в частности, тот вектор, который использовался при разработке вакцины «Спутник» и при разработке вакцины «AstraZeneca» – это аденовирус, который вызывает, ну, насморк, легкую простуду. Даже в случае какой-то фантастической реактивации этого вируса, хотя я вроде бы не должно быть, он не должен причинить какого-то вреда организму. Вот. Векторные вакцины еще до ковида были разработаны для вируса Эболы. Но широко не, но это такой достаточно редкий локальный африканский вирус, то есть широко эти вакцины не применялись до эпидемии ковида. ВакцинаВакцина это еще более, на мой взгляд, интересный подход. А в данном случае мы используем наночастицы, в которых загружена молекула РНК, с которой напрямую может синтезироваться тот или иной белок вируса, который мы заинтересованы. В данном случае, в случае коронавирусной инфекции, это был поверхностный S-белок коронавируса, белок оболочки коронавируса. Она упакована в микрокапсулы, попадает в клетки в месте введения вакцины и начинает внутри этих клеток производить этот вирусный белок, и только его он выставляется на поверхности этой клетки, отчасти, может быть, часть этих клеток разрушается, в таком случае он выходит в кровь и активируется, таким образом активируются клетки иммунной системы, способны распознавать эту оболочку. Был целый ряд технических проблем, связанных с разработкой этих вакцин. Ну, собственно говоря, почему раньше за них особенно не брались. Вакцины РНК гораздо более хрупкая ДНК, чем ДНК. Потребовалось множество модификаций, чтобы сделать ее стабильней. И если вы помните, РНК-вакцины требовали специальных условий хранения, специальных боксов, там минус 20, минус 70 градусов, из которых их вынимали только непосредственно перед введением, иначе проблема. С другой стороны, эту вакцину
если уже молекула разработана, можно очень быстро производить. И сейчас ДНК, РНК вакцины после вот этого, во-первых, за них, за изобретение, за модификации, которые стабилизируют структуру РНК и в то же время делают ее более эффективной, Каталин Карико и Дрю Вайсман получили Нобелевскую премию в 2023 году. И надо сказать, что это, пожалуй, одна из самых стремительных Нобелевских премий в истории. То есть само открытие было сделано в 2005 году, в 2019, в 2020 на его основе были сделаны РНК-вакцины против ковида и начата разработка еще огромного количества вакцин на этой же технологии против самых разных заболеваний, и в частности для лечения рака. Потому что так же, как мы вводим какой-то в клетке вирусный белок, мы можем вводить в опухоль с помощью специальных, с помощью тех наночастиц, которые будут, так сказать, родственны клеткам опухоли, мы можем вводить туда какие-то гены, которые нам помогут опухоль уничтожить. И сейчас это прям такое одно из направлений разработки нового типа антираковой терапии. И вот в 2023 году уже они получили за это Нобелевскую премию. Другим исследователям, не менее замечательным, приходилось ждать десятилетия признания своих заслуг. Ребятам повезло. В частности, вот они обнаружили, что если заменить в РНК уредин на псевдоуредин, то такая РНК будет гораздо стабильней и при этом будет эффективно транслироваться в клетках, то есть производить высокое количество белка, что, конечно, важно в случае вакцины. Ну, поскольку это совсем горячая новость, ее довольно интенсивно обсуждают, вот я должна сказать несколько слов о том, что вот AstraZeneca отозвала свою вакцину от COVID-19. Что это значит? Во-первых, я должна сразу сказать, что AstraZeneca, вакцина AstraZeneca, это была не РНК-вакцина, это была векторная вакцина, как раз на основе аденовируса, такая, по технологии такая же, как спутник, приблизительно. В 2024 году они объявили о прекращении продаж, поскольку, во-первых, продажи падают, а во-вторых, в начале года были публикации о том, что вакцина вызывает побочный эффект тромбоза, которые могут привести к смерти пациента. А сам по себе побочный эффект от вакцин – дело совершенно нормальное. Сам по себе отзыв вакцины, у которой есть побочные эффекты, или отзыв лекарства, у которого есть побочные эффекты, это тоже вещь совершенно нормальная. Просто давайте не будем сравнивать ситуацию, которая есть сейчас, когда, во-первых, патогенность вируса ковида очевидным образом снизилась. Грубо говоря, все, кто мог умереть от ковида, уже умер. У остальных болезнь протекает более или менее легко. Появился коллективный иммунитет и так далее. И действительно, в этой ситуации оставлять на рынке вакцину, у которой есть побочные эффекты, при том, что есть вакцины, которые защищают не хуже, у которых тоже есть побочные эффекты. У всех вакцин, у любого лекарственного средства есть побочные эффекты, но их меньше. Это просто не имеет смысла. И действительно, сказать, ну, это не говорит ни о чем. Вот. А на тот момент, когда AstraZeneca разрабатывала вакцину, у них были основания ее применять и использовать. На тот момент вакцин было недостаточно. На тот момент было еще непонятно, какие побочные эффекты у других вакцин, потому что некоторые побочные эффекты невозможно отследить в кратковременных исследованиях. Они выясняются позже и так далее. То есть в этом нет, ну, зато при желании можно сделать скандал и так далее, но это лишь потому, что тема ковида и вакцин вокруг него, она, ну,
породила очень много общественных дискуссий и так далее. Вообще вся эта эпидемия, она, конечно, была на острие общественного внимания. Вообще же отзыв тех или иных препаратов, потому что появляются новые, более столь же эффективные или даже более эффективные, более безопасные, это совершенно нормальный момент в развитии фармацевтической промышленности. Опять же, наличие каких-то противопоказаний, наличие каких-то побочных эффектов у тех или иных лекарств, это тоже совершенно нормально. Особенно в случае тромбоза и антиковидной вакцины, вирус ковида сам по себе вызывает тромбоз. Это одно из известных осложнений после ковида. У многих людей наблюдались у людей, переболевших ковидом, наблюдалась повышенная частота тромбозов. Соответственно, нет ничего удивительного, что вакцина против ковида, которая, ну, все-таки имитирует какие-то белки ковида, тоже будет иметь какие-то похожие побочные эффекты. Вопрос был исключительно в том, больше ли величина этих рисков, этих побочных эффектов, чем ожидаемая выгода, ожидаемый эффект для общественного здравоохранения. Потому что, к сожалению, говоря о вакцинах, нет смысла говорить об возможных побочных эффектах на уровне одного человека. Кто-то даже умрет от применения вакцин. Всегда сравнивается статистика по популяции. У нас больше людей умрет, если мы используем вакцину, или если мы ее не используем. Вопрос о том, чтобы никто не умер, он не стоит. Если у нас уже идет эпидемия, кто-то все равно умрет. Вопрос в количестве. Вопрос в том, что умрет ли больше с вакцинами или без вакцин. Не в том, чтобы получить вакцину совсем без побочных эффектов, хотя, конечно, их нужно стремиться минимизировать, а в том, чтобы количество побочных эффектов от вакцины было меньше, чем побочное количество эффектов от заболевания. Вот и все. Хорошо. Не хотела так долго на этом останавливаться, но это, правда, важная тема. Мы говорим о вакцинах против вирусных инфекций. С вакцинами против бактериальной инфекции дело обстоит сложнее. Именно потому, что, как я сказала, бактериальные инфекции протекают иначе, чем вирусные, активируют другие ветви иммунного ответа. Однако у нас есть, по крайней мере, один исключительно удачный и уже долгоживущий пример вакцины против бактериальной инфекции – это БЦЖ. Вакцина против туберкулеза, изготовленная из ослабленной бычьей туберкулезной палочки, которая для человека не опасна. Хотя она уже менее эффективна, чем была в самом начале, когда она действительно была чудо-средством. К сожалению, бактерия туберкулеза тоже не стоит на месте, эволюционирует, подстраивается. Тем не менее, это до сих пор самая распространенная антибактериальная вакцина. Более того, для нее находятся всякие неожиданные применения. Например, последние десятилетия БЦЖ используется в частности для лечения рака мочевого пузыря. Было показано, что если после удаления опухоли в полость мочевого пузыря вводить БЦЖ для активации местного иммунного ответа, то количество рецидивов и осложнений после операции сильно снижается, и это широко используется, такое очень копеечное и, между тем, очень эффективное средство повышения качества жизни и количества выздоровевших людей при раке мочевого пузыря. Есть несколько вакцин от других бактерий, которые одобрены на сегодняшний день против стрептококкоса, против хемофилуса и сальмонеллы. Ведется еще разработка еще нескольких десятков антибактериальных вакцин, но все-таки это очень скромные успехи по сравнению с количеством и качеством вакцин против различных вирусных инфекций. Там, конечно, речь идет о десятках, если не о сотнях успешных работающих вакцин.
Я сразу хочу обозначить свою позицию, что в том, что касается вакцин, мы можем спорить о конкретных вакцинах, мы можем спорить, какая вакцина лучше, какая хуже, мы можем спорить о каких-то механизмах контроля качества вакцины. Это, безусловно, важная тема, и я согласна, что COVID

и так далее, и так далее. То есть можно и нужно ответственно подходить к выбору вакцин, можно и нужно смотреть лучшие варианты и так далее, но радикальная антивакцинаторская позиция, она не имеет научных обоснований. Вот, мы с вами поговорили о том, как у нас организм сам справляется с инфекцией. Вот в случае какой-то такой простой, неосложненной инфекции дыхательных путей. А то, что мы в просторечии называем словом простуда. А здесь в заключение мне бы хотелось сказать о нескольких особых случаях, когда иммунный ответ ведет себя не так, как мы рассчитывали, и в результате инфекция, которая на первый взгляд должна была быть простой и не опасной, оказывается и более сложной, и более опасной, чем мы рассчитывали. Ну, начнем мы, конечно же, с ковида. Мы уже поговорили про вакцину по ковиду, а теперь поговорим про сам ковид. COVID-19, это очень интересный пример того, как обычная, на первый взгляд, вирусная инфекция вызывает такой сильный дисбаланс иммунного ответа, который превращает ее в опасное заболевание. Вообще, коронавирусная инфекция – это давние спутники человека, обычно протекают легко, особо не лечатся. И вообще до 2019 года, если вы набирали, и в самом начале эпидемии, если вы набирали там какой-нибудь сети коронавирус, первым делом вам попадался коронавирус собак и коронавирус кошек. Потому что вот в ветеринарии действительно коронавирусные инфекции представляли, так сказать, серьезную проблему. И там прямо много можно было прочитать статей, там, как предупредить развитие коронавирусной инфекции у собак, у кошек. Про людей, про публикации о коронавирусных инфекциях у людей почти ничего не было, потому что большинство этих инфекций протекало легко и осложнений не давало. Вот. У коронавируса есть, как мы уже говорили, что у каждого белка есть свой любимый рецептор, свой любимый белок на поверхности клетки, который для него является как бы таким ключиком, точнее, замком, для которого он является ключиком, чтобы проникнуть в клетку. У коронавирусной инфекции таким белком является рецептор АЦ2. Этот рецептор синтезируется в верхних дыхательных путях и также в клетках кишечника. Поэтому, может быть, вы сталкивались, в основном были, так сказать, легочные формы коронавирусной инфекции, протекавшие как обычное респираторное заболевание. Но встречались и люди, у которых коронавирусная инфекция протекала по кишечному типу, с такими симптомами, как понос, ну, со всеми признаками кишечной инфекции. Еще до того, как мы получили COVID-19, было два, что называется, звоночка о том, что коронавирусные инфекции потенциально могут быть более опасные для человека, чем мы привыкли думать. Был первый SARS-CoV, который вызывал коронавирусную инфекцию, вызывающую острый респираторный синдром. Severe Acute Respiratory Syndrome. Вот. Случился в Китае в 2002 году. Захватил более 8 тысяч людей, 700 человек, почти 800 человек погибло, то есть 10%, вообще-то говоря, очень высокая смертность для эпидемии. Но эпидемию вовремя локализовали, она была где-то там в Китае, если вы помните, как начиналась коронавирусная эпидемия, пока она была где-то там в Китае, никто вообще не шевелился. Хотя всем понятно было должно, что мир маленький сейчас, самолеты летают, поезда ездят, все, что сегодня в Китае, завтра в Нью-Йорке. Но тем не менее, вот, пока коронавирус не пришел в Европу, никто даже не чесался. А в 2002 году он в Европу не пришел. Его успели перехватить, локализовать в Китае, поэтому так этот случай никому, кроме специалистов, особо не остался известен.

0: Потом был ближневосточный респираторный синдром, MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome. В 2012 году в Саудовской Аравии, а потом еще была вспышка в Корее. Опять же, которую... Но в Корее он тоже попал с Ближнего Востока. Опять же, быстро локализовали, быстро изолировали всех больных, погибших было мало, за пределы сообщества не вышло. Хотя уже тогда можно было начинать как-то чесаться и думать. Но пока в 2012 году гром не грянул, в общем-то, никто не перекрестился. И вот уже на примере этих болезней, когда их изучали, да, было понятно, что вот необычное течение коронавирусных инфекций в этих обоих случаях было связано с тем, что вирус вроде бы похож на обычный коронавирусный, но что-то у него как-то по-другому складываются отношения с иммунной системой. И вот этот острый синдром выражался в очень сильном иммунном ответе. Слишком сильном, несовместимом с жизнью иммунным ответом. Людей фактически убивал не столько вирус, сколько ответ на него. И, к сожалению, та же самая особенность оказалась у SARS-2, который мы знаем как COVID-19. Хотя, к счастью, с менее летальными для нас последствиями. Но на самом деле, вот тут видите, очень такая, как бы это сказать, странная ситуация. Я имею в виду, что если бы SARS-2 был таким же летальным, как SARS-1, все бы, конечно, спохватились сразу. И, возможно, мировой эпидемии не было бы. То есть я бы сказала, что вот в условиях современного общества опасные вирусы оказываются менее опасными, чем малоопасные, да, потому что на опасные вирусы, на вирусы со смертностью 5-10%, не говорю, там 20%, да, мгновенно в стойку становятся государственные службы, мгновенно активизируются, и эпидемию удается загасить в зародыше. А когда смертность какая там она была у ковида по разным оценкам, 1% или даже меньше, ни шатка, ни валка, когда большинство болеют легко, но кто-то умер, а может быть, он бы и так умер и так далее, проходит значительное время, прежде чем люди осознают серьезность проблемы, и к тому времени уже, к сожалению, инфекция выходит из-под контроля. Так вот, что же у нас происходит при ковиде? Надо сказать, что там много очень интересного происходит, и вообще, конечно, иммунологи должны быть по гроб жизни благодарны, нашего поколения должны быть по гроб жизни благодарны ковиду, потому что в ковидный год средств на изучение, в общем, иммунных вопросов никто не жалел, и я думаю, что прорывы, которые в этой области были сделаны, они будут еще многие годы нас, так сказать, кормить и обеспечивать развитие медицины и фармакологии. А вот было замечено следующее явление, что если вирусная нагрузка небольшая и болезнь протекает по такому, по обычному пути, да, вот как обычная, ну пусть неприятная, но обычная простуда, да, то в ней наблюдается обычный нормальный ранний интерфероновый ответ, который достаточно быстро приводит к тому, что у нас организм очищается от вирусов. То есть болезнь протекает легко. В случае, если вирусная нагрузка большая, человек получил при заражении большую дозу вируса, или же если иммунная система уже немножко ослабленная, находится не в лучшем состоянии, как это бывает у пожилых людей, иммунный ответ носил, так сказать, патологический характер. Интерфероновый ответ запаздывал. Вот эта большая вирусная нагрузка приводила к тому, что синтез интерферонов, он как бы, так сказать, запаздывал и начинался позже. А вы помните, у нас там волна идет за волной, и они не должны в норме накладываться. А вот в случае запоздалого интерферонового ответа получалось, что он накладывался и на фагоцитозный и натоклеточный ответ усиливал их сверхмеры, усиливал синтез других цитокинов и запускал патологическую воспалительную реакцию, которая, собственно говоря, приводила к тяжелому течению болезни и к тому, что зачастую иммунный ответ оставался активным еще тогда, когда самого вируса в организме уже не было и действовал разрушительно. И опять же, в случае, если у нас вирус оставался только в верхних дыхательных путях, в носоглотке, в горле, это было еще полбеды. Но если вирус оказывался в легких, если развивалась вирусная пневмония, то такой запаздывающий, но одновременно очень сильный иммунный ответ приводил к тому, что иммунные клетки начинали разрушать нежные ткани легких, вызывали усиление пневмонии, вызывали отек легких, и, собственно говоря, это было одной из основных причин смертности при ковиде. Вот та самая картинка, да, что у нас интерфероновый ответ должен уменьшиться, когда начинают синтезироваться другие цитокины и активироваться Т и Б клетки. Вот если мы сдвигаем вот эту волну, то происходит взаимное усиление, и вместо активации, нормальной активации иммунного ответа, у нас происходит гиперактивация. И одним из симптомов этой самой гиперактивации иммунного ответа, одним из признаков этой гиперактивации иммунного ответа при ковиде было состояние, которое называется цитокиновый шторм, когда все клетки производили очень, иммунные клетки производили очень много воспалительных цитокинов, и поэтому при тяжелой форме лечения ковида его лечили, в частности, стероидами и антителами к воспалительным цитокинам вроде интерлейкина 6. То есть инфекционную, вроде бы, инфекцию лечили как патологическое воспаление. Фактически это была терапия, которую обычно применяют при аутоиммунных заболеваниях. Потому что при тяжелом течении ковида, при вот этой гипервоспалении, проблемой был уже не вирус. Проблемой был уже патологический иммунный ответ, спровоцированный вирусом, который по ряду характеристик был похож даже больше на аутоиммунную реакцию. Вообще цитокиновый шторм – это термин, который до эпидемии ковида знал далеко не каждый специалист. Это действительно очень редкое состояние, с которым сталкивались при редких формах сепсиса или очень тяжелых аутоиммунных заболеваниях. А тут оно стало, что называется, на слуху, потому что ну, у каждого, там, если не второго, то там, третьего, четвертого больного с тяжелой формой ковида наблюдался в та или иная степень цитокинового шторма. Что с этим можно было сделать? Ну, применяли общую противовоспалительную терапию, применяли, как я уже упомянула, специфическую терапию антителами, но опять-таки критические времена требуют развития новых технологий, и в частности во время ковида получила развитие технология цитосорб, то есть такие проточные системы фильтрации крови от цитокинов. Фактически что-то аналогичное тому, как вот делают фильтрацию крови больным людям с почечной недостаточностью, например, но гораздо более изощренное, утонченное, с возможностью удалять цитокины, специфические воспалительные цитокины из крови. И это, конечно, технология, сказать, которая останется с нами даже после того, как ковид, к счастью, нас покинул, ну, не покинул полностью, но, так сказать, приручился и ослаб. Вот, то есть еще раз хочу сказать, что это была ужасная эпидемия, она, так сказать, принесла много личных трагедий и экономических трагедий, множество смертей и так далее, но одновременно надо сказать, что она очень сильно способствовала развитию целого ряда медицинских технологий, которыми, я надеюсь, мы продолжим пользоваться уже в менее трагических обстоятельствах. Второй интересный пример инфекции – это лихорадка денге. Вы, может быть, про эту болезнь, в отличие от ковида, ничего и не слышали, потому что она – это болезнь тропиков. Вот если вы посмотрите на карту, где распространено это заболевание, то это Индия, Юго-Восточная Азия, Африка, южнее Сахары и Латинская Америка. Переносится с комаром, а встречается несколько серотипов заболевания, то есть несколько похожих, но немножко отличающихся разновидностей вируса. И вот что было замечено давно, что обычно, как мы уже говорили, да, в силу вторичного иммунного ответа, человек первый раз какой-то вирусной инфекцией болеет тяжело, а второй раз болеет либо легче, либо вообще не заболевает, приобретя пожизненный или почти пожизненный иммунитет. А вот в денге ситуация противоположная. Обычно первая встреча с денге протекает достаточно легко. Ну, то есть человека небольшая лихорадка, ломота и так далее. А вот при повторном заражении болезнь развивается гораздо тяжелее и вплоть до развития геморрагического синдрома, кровоизлияний под кожу и так далее, вплоть до смертельного исхода. До сих пор полностью непонятно механизм, и это очень затрудняет выработку вакцины против денге, потому что предпринимались такие попытки, большой регион охвачен этой болезнью. Вот. Но когда французская фирма разработала такую вакцину, оказалось, что после вакцинации развиваются симптомы, похожие вот на вторичные. После вакцинации при встрече с вирусом развивается очень острая реакция. Хотя, казалось бы, должно бы быть наоборот. Точный механизм не очевиден, но самой, так сказать, разумной гипотезой, которая существует на сегодняшний день, является гипотеза антителозависимого усиления инфекции. В чем тут идея? Идея в том, что, смотрите, помните, мы говорили, что у нас антитела, да, они очень хорошо соответствуют вирусу, и когда они им хорошо соответствуют, так называемые блокирующие антитела, нейтрализующие антитела, они полностью вирус облепляют, не дают ему проникнуть в клетку и так далее. Но это хорошо работает, когда вирус у нас один и тот же. А если у нас первичную иммунную реакцию вызвал один серотип вируса, а потом вторично организм встретился со вторым, с другим серотипом вируса, то те же самые антитела, они будут связывать его, но уже не так хорошо. Они будут уже не оптимальными, а так называемыми субоптимальными или не нейтрализующими антителами. И вот оказывается, что когда антитело хорошо подогнано к вирусу, оно его нейтрализует, и иммунная система такой вирус убивает. А когда антитело прилипает, ну, недостаточно хорошо, вот такая система, наоборот, облегчает проникновение вируса в клетки. То есть такой вирус связывается с ФСР, с ФС-рецепторами и использует их как якорь для того, чтобы проникнуть внутрь клетки. И это приходит к усилению инфекции. И, видимо, в случае денге это именно эта причина, потому что там существует сразу несколько, 5 серотипов вируса, при этом еще один и тот же комар может переносить несколько серотипов. В общем, все есть условия для антителозависимого усиления инфекции. И когда речь шла о ковиде, тоже высказывались предположения, что этот механизм может быть, тоже может играть какую-то роль в развитии ковидной инфекции. Но вроде бы нет. Или если оно, скажем так, если там есть антителозависимое усиление инфекции, то уж точно не в таком количестве, как в денге. Ну, боязнь была связана с чем? Что речь шла о том, что вот мы сейчас сделаем, вакцину, да, а вирус-то не стоит на месте, он же промутирует, он же чуть-чуть изменится. Ну, собственно, мы знаем, что вирус непрерывно менялся. Может, кто-то еще помнит, был там вирус Дельта, был вирус Омикрон, и так далее, и так далее. И было еще куча более мелких подтипов, которые никто не определял. То есть, а вот вирус чуть-чуть изменится, а вакцина старая, и, может быть, те антитела, которые мы выработали, может быть, они не будут такие уж хорошие, будет усиление инфекции вместо защиты. Но вроде бы до такого дела не дошло, вроде бы вирус ковида хоть эволюционировал, но антитела, которые вызывали вакцины, по-прежнему оставались нейтрализующими, но гипотеза эта, я помню, живо обсуждалась в профессиональном сообществе. И, наконец, третий пример интересного взаимодействия иммунной системы с вирусом – это корь. Вот. Корь сейчас уже встречается редко относительно как инфекция, потому что от нее давно разработана прививка. Но, тем не менее, все равно есть сообщество, где прививаются меньше и так далее. Но еще, когда корь оставалась болезнь, было сделано наблюдение, что у людей, переболевших корью, резко увеличиваются шансы умереть в следующие несколько лет от любых других инфекций. То есть люди, переболевшие корью, начинали болеть всем, чем попало. В том числе они начинали болеть теми детскими болезнями, к которым у них, по идее, уже должен был быть иммунитет. Было непонятно, что вызывает подобное явление, но, судя по всему, оно связано с таким эффектом, что но при этом кровь вызывала сильнейший иммунитет. Да, то есть человек, переболевший корью, как правило, приобретает пожизненный иммунитет. Поэтому пока корь ходила по популяции, это, как правило, была детская болезнь. Ну, в принципе, дети болеют корью достаточно легко. Ну, тоже не всегда. Но очень опасна корь для непривитых взрослых. Вот у взрослых она протекает очень тяжело и с высоким риском смертельных случаев. И при этом это очень заразное заболевание. Видите, у него R 12-18. То есть вот у ковида R, по-моему, был меньше 2. И то это было нехорошо. А 12 значит, что один заболевший человек в среднем заражает 12-18 человек вокруг себя. Вот. Так вот, с чем же связано такое явление, которое назвали иммунной амнезией. Когда стали уже более подробно изучать жизненный цикл вируса кори, то оказалось, что этот вирус, да, поражает кожу, вызывая сыпь, такой характерный призрак кори, поражает дыхательные органы, но также проникает в организм и поражает клетки иммунной системы, в том числе и клетки памяти, про которые мы говорили. И такие клетки памяти, внутри которых находится вирус кори, здоровые клетки иммунной системы, естественно, начинают уничтожать. Поэтому к моменту, когда человек от кори выздоравливает, у него из всех клеток памяти остаются только клетки памяти к самой коре. То есть у него из всего его разнообразного адаптивного иммунитета остается только иммунитет кори. А все остальные, ну или, по крайней мере, значительная часть других клеток памяти оказывается уничтожена. И потом человеку требуется несколько лет, чтобы, так сказать, восстановить свой адаптивный иммунитет, зачастую требуются повторные прививки против инфекции, потому что организм снова становится таким иммунонаивным, как в детстве, и каждую инфекцию встречает как в первый раз. Вот тоже такой интересный пример взаимодействия вируса с иммунной системой, приводящий к неожиданным долговременным последствиям. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю лекцию. Вот. А в следующий раз мы с вами поговорим об особенностях мужского и женского иммунитета и о том, как половые гормоны влияют на иммунную систему и как изменения в уровне половых гормонов, связанные, с одной стороны, с подростковым периодом, когда ребенок превращается в мужчину или в женщину, а с другой стороны, с периодом менопаузы, когда женщина утрачивает репродуктивные способности, и у нее в организме резко снижается уровень половых гормонов, как все эти гормональные пертурбации влияют на состояние нашего иммунитета. И что с этим можно делать? Спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду рада на них ответить.
1: Такой вопрос. Можно ли спрогнозировать такие вирусные эпидемии типа ковида в будущем? Или их невозможно спрогнозировать?
0: Ну, как сказать? Можно спрогнозировать, что если они будут, то они, скорее всего, придут опять из Китая. То есть, собственно говоря, вот потому что там все еще, ну, из Юго-Восточной Азии, давайте так шире, потому что там все еще, потому что это все вирусы, которые к нам перескакивают из дикой природы. В большинстве, так сказать, стран Европы, Америки человек очень мало соприкасается с дикой природой, к счастью для себя, ну, то есть за исключением круга какого-то, очень узкого круга охотников, там, я не знаю, егерей и так далее, почти никто не соприкасается с дикими животными. А в Юго-Восточной Азии до сих пор очень много диких животных пищу употребляют, ловят, разводят. И вообще люди живут в таком более тесном контакте с домашними животными тоже кое-где и так далее. То есть для того, чтобы у нас перескочил вирус, у нас должен быть какой-то близкий вид животных, и должны быть люди, которые с ним часто соприкасаются. Поэтому все эпидемии, ну и плюс должны быть какие-то определенные еще условия, теплота, влажность и так далее, которые, в принципе, делают Азию таким, сказать, хорошим инкубатором для всех инфекций. Собственно говоря, все инфекции, которые у нас приходили, начиная с чумы, они приходили, ну, чума – это не вирус, но… Нет, подожди, вирус. Вот. Так, или бактерия. Нет, чума все-таки бактерия. Вот, но они все, чума, холера, ну, все приходило из Азии более или менее.
1: Так может человек, изучая эти коронавирусы в лаборатории, в частности в Ухане, способствовать тому, что этот вирус быстрее эволюционировал и адаптировался для подчеловека?
0: Может. Это да. То есть я не очень верю в то, что это, ну, как это обсуждается, что искусственно синтезированный вирус, ну, просто потому что, не знаю,
1: ну, а случайную
0: не похоже.
1: Случайную
0: утечку и так далее я никогда не исключала и не могу исключать. Это сколько угодно.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Дарья Ванюкова, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Государственного музея Востока, член научно-исследовательской экспедиции Института востоковедения РАН в Республику Мали.
2: Дарья, добрый день. Добро пожаловать на форум «Ученые против мифов». Прежде чем вы начнете свой доклад, у меня к вам такой короткий вопрос. Все знают, что... Многие знают, что человечество произошло из Африки, но почему-то не допускают, что там после этого могли сформироваться какие-то серьезные цивилизации. Как вы считаете, почему?
3: Ну, я думаю, что люди просто не обладают достаточным количеством информации об африканском континенте. А вот почему это так, мы, собственно, об этом и поговорим отчасти во время сегодняшнего моего выступления. Во время подготовки к этому выступлению и во время сбора информации, обсуждения того, какие же мифы окружают африканскую культуру, выявился один миф, он не был назван в опросе, но оказывается, что это такой супермиф, основной и ведущий, о том, что у Африки есть некая единая культура, единого континента и некая единая история. Связан этот миф, по всей видимости, действительно с недостаточностью наших знаний об африканском континенте, что понятно, в силу исторических причин Россия не имела в Африке колоний. Каким образом, собственно, об Африке получала информацию Европа и отдельные европейские страны. И Африка и Россия не имели таких тяжелых и драматических отношений, как, например, Африка и Соединенные Штаты Америки. Мы просто ничего об этом континенте не знаем, потому что нам не надо. Нам не надо в силу нашего, такого, условно говоря, европоцентризма. И в силу того же европоцентризма мы ищем, если уж обращаемся к африканскому континенту, мы ищем, чтобы было похоже на то, что есть у нас. Покажите нам такие же государства, такие же, исторические прецеденты, такие же экономики и так далее и тому подобное. Но нужно сказать, что всякого рода центризмы, они характерны не только для нас. Но вот, например, карта Китая, которая здесь приведена, 15 века, показывает нам красивый, очень подробный и разнообразный Китай, а вся Африка сведена к небольшому островку вот в нижней части этой карты, так что тоже она воспринималась как некая общность и совокупность. Хотя на самом деле, если мы взглянем на вторую картинку, мы поймем, что на территории африканского континента Китай может уместиться как минимум 3 раза, так же, как Соединенные Штаты Америки, Индия, Восточная Европа и многие другие страны. Действительно, Африка – это континент очень разнообразный. В настоящее время там 54 независимых государства и ряд государств непризнанных. Причем границы этих государств были проведены здесь искусственно, еще во времена колониального раздела Африки европейскими странами, и в этих же пределах сохранялись после, плюс-минус, после обретения африканскими странами независимости. А уж количество культур, этносов, языковых общностей и тому подобного в Африке поистине бесконечно. И, собственно, с этим мифом связано еще одно представление ложное о том, что есть некий специалист, который про Африку вообще, который придет и расскажет все подробно и доподлинно. Это не так, я не тот специалист, и поэтому говорить сегодня мы будем только лишь о части Африки, о зоне Сахеля. Сахель переводится с арабского как «берег». Это южный берег Сахары, пустыни Сахары, где сформировался ряд государств. Собственно, регион – это с давней истории, и он не очень европеизирован, поэтому для нас он является, в известном смысле, таким удобным, чтобы поговорить о такой нетронутой почти европейским влиянием Африки. Переходя уже к остальным мифам. Один из них гласит, что у африканцев не было своих историй и культуры, а тропическая Африка южнее Сахары не может ничего дать миру. Ну, начнем с того, что Африка дала миру человека, то, о чем спрашивал Михаил в начале. Действительно, человек вышел из Африки, и, строго говоря, можно сказать Африке спасибо и закрыть сегодняшнее обсуждение, потому что этот дар достаточно велик. Но, кроме того, если мы говорим о зоне Сахеля, то это зона возникновения очень древних культур, и, в частности, на плато Бандиагара в республике Мали уже в 10-м тысячелетии до нашей эры обнаруживается керамика. В то время как в зоне плодородного полумесяца на территории Месопотамии и Леванта в это время еще царит докерамический неолит. Таким образом, Сахель – это зона, обитаемая издревле, где формировались достаточно развитые культуры уже в глубокой древности. И именно здесь последовательно сменили друг друга несколько великих империй берегов Сахары. Это Гана, Уагаду, империя Мали и империя Сангай, к которым примыкают также царство Волов, королевство Ашанти. На территории современной Нигерии сначала возникает культура Ног, и затем Или, Ифе и Великий Бенин. То есть это зона, которая распространяла свое политическое и культурное влияние на очень крупную территорию. Ну, собственно, что мы о них знаем? Об истории империи Сахеля мы узнаем из трех фактически источников. Во-первых, это тексты арабских хронистов XI-XV веков и какие-то более поздние воспроизводящие, ну, собственно, эту раннюю традицию, где там, с плюс-минус восточным красноречием описываются те события, которые относятся к зоне как раз Западной Африки. И еще один источник, возможно, даже более важный, это устная историческая традиция местная. Дело в том, что в Западной Африке исключительно развит по сей день институт гриотов или на бамана джелио. Это, собственно, люди, которые исполняли ту же роль, какую играли рапсоды в греческой традиции. Гриоты – это сказители. Это те люди, которые хранят и передают в устной форме историю этноса, историю города или деревни, историю клана, даже историю одной семьи, варьируя от сказания к сказанию эту информацию, обогащая ее какими-то деталями, но в целом достаточно точно сохраняя историческую традицию. Так вот, верифицируемые друг другом, оба эти источника дают нам возможность представить историю государств Западной Африки, ну, плюс-минус подробно. И, кроме того, дополненные, собственно, археологическими источниками, рисуют перед нами картину городов и городских агломераций, которые возникают здесь как минимум в III веке нашей эры на территории, соответственно, империи Древней Ганы. Мы знаем несколько таких городских поселений. Это Адагост, это Аудуне, это столица, по всей видимости, столица Древней Ганы, город Кумбисале, с каменным зодчеством. На территории Кумбисале проживало порядка 30 тысяч человек в одной только части города, а к XIV веку в городе Тимбукту, уже империи Мали, проживало 115 тысяч жителей, что в 5 раз больше, чем в Лондоне того же времени. То есть эти города и городские агломерации были весьма крупными по меркам мира того времени. В пределах этих городов сосуществовала как местная традиция каменного зодчества, так и традиция, привнесенная мусульманами. В частности, в Кумбисале мы знаем так называемую гробницу с колоннами, которая, по всей видимости, восходит к форме, характерной для мавзолея саманидов бухарского XI века. Такое вот кубическое здание на высоком основании с колоннообразными опорами, что мы знаем по реконструкциям. Таким образом, такая конфессиональная терпимость местная, она, собственно, позволяла процветать здесь как раз-таки двум архитектурным формам. На территории Гао XII века мы обнаруживаем дома в несколько этажей, в том числе содержащие комнаты для омовений, большие крытые галереи, широкие лестничные марши. И, кроме того, по крайней мере, в исключительно зажиточной части города, по всей видимости, были стекленные окна, потому что фрагментов оконных стекол здесь обнаружено достаточно большое количество. Кроме того, города этих империй были известными всему миру культурными центрами. В частности, в большой мечети Тимбукту и мечети Санкаре обучалось порядка 25 тысяч студентов. Здесь существовали богословские школы, велись схоластические диспуты, что позволяет ученым называть Тимбукту и, собственно, университет Тимбукту Сорбонной того времени. Здесь собирались личные библиотеки обширные, и, собственно, библиотека Тимбукту также известна по сей день как одно из древнейших собраний рукописей. Каким же образом эти западноафриканские империи построили свое благосостояние? Это были мощные торговые государства, которые во многом были инициаторами и контролерами транссахарской торговли. Из пределов Северной Африки на территорию Западной Африки через Сахару, используя туарегов как посредников, караваны везли соль, предметы роскоши исламского мира и всякого рода импорта с территории других государств. А из пределов Западной Африки, из Ганы и Мали, везли перец, слоновую кость, рабов и золото. Причем основной единицей обмена, самой ценной и вожделенной для обеих сторон, являлись именно соль и золото, которые иногда достигали меры один к одному. Да? То есть, ну, собственно, за единицу бралась мера соли, равная мере золота. И таким образом эти государства получили свое благосостояние, ну, собственно, на транссахарских торговых путях. И процветали здесь. Ну, собственно, самый известный, пожалуй, в Европе западноафриканский правитель, правитель империи Мали, Манса Муса I, попал даже в каталонский атлас, созданный по заказу арагонского правителя в 1375 году. И здесь мы видим совершенно замечательного малийца, наряженного как европейский король, с королевскими регалиями и держащий в руках золотой слиток как символ своего богатства, потому что именно о Гане и затем о Мали говорили, что здесь золото растет как морковь, и его собирают на рассвете. Из малийского золота чеканилась монета всего мусульманского мира. В Фатимидском Египте создавались великолепные ювелирные изделия из него же, но, собственно, сами африканские мастера не отставали. И ювелирное дело Западной Африки также известно по всему свету. Так что основным предметом экспорта из страны было именно золото в слитках и золотом песке. А вторым же, простите, вторым вожделенным предметом служила слоновая кость. И помимо того, что Манса Муса I в 1324 году отправился в хадж, в Мекку, через Каир и привез с собой столько золота, что обрушил местную биржу на многие годы, малийцы также торговали слоновой костью, которая добывалась в саваннах Сенегала и Нигерии, и затем продавали ее в Северную Африку, где в середине XIII века генуэзские купцы закупали ее и из портов от Триполи до Касабланки, вывозили через Гибралтар в Нормандию и Париж. И именно к середине XIII века относится расцвет французской резьбы по слоновой кости и изысканная готическая скульптура, исполненная прекрасных каких-то вот католических интенций, она создавалась именно из африканской слоновой кости, так что Мали и французская готика также связаны напрямую. Ну, собственно, так эти империи возникли и расцвели, а погубило их ровно то же самое, что позволило им обогатиться. Когда меняются маршруты транссахарской торговли, то постепенно эти государства приходят к своему упадку. И мы не можем говорить, что они были забыты. О них не часто упоминали в Европе в эпоху 18-19 века. А местная эта традиция, она о них помнила. И, собственно, по сей день гриоты по всей Западной Африке воспевают могущество и богатство этих империй. Второй миф, который очень характерен для, ну, собственно, Африки, когда они говорят, это то, что африканцы живут в прекрасном климате, еды вокруг в изобилии, им не нужно работать и развиваться. Ну вот мы отправляемся на плато Бандиагара, и если вы выберетесь из крупных городов и, собственно, попадаете уже в зону Сахеля, вы, как правило, видите традиционные деревеньки, сделанные из сырцового кирпича, увенчанные такими шапкообразными крышами. Зачастую здесь же можно увидеть солнечные панели, потому что африканцы, естественно, с охотой используют этот источник энергии. А на самом плато Бандиагара вас встретит практически лунный, извините, пейзаж, каменистый, с очень редкими деревьями, но зато в малейших распадинах этого плато немедленно местные жители разводят огороды, возделывают поля. И поскольку зона Сахеля – это зона рискованного земледелия, и местные жители полностью зависят от того, как ведет себя Сахара, насколько был хорош сезон дождей, то трудятся они буквально с утра до вечера. Более того, поскольку плодородный слой земли здесь очень-очень тонок, то практически невозможна машинная ее обработка. И поэтому обработка земли вручную связана не с тем, что они не знают, что такое трактор. Это связано с тем, что трактор моментально уничтожит здесь те немногочисленные клочки плодородной почвы, которые, ну, собственно, позволяют жить и кормиться здесь людям. Так что трудиться им приходится, и, конечно же, приходится им и развиваться, эволюционировать как социальный организм. Дело в том, что в зоне Сахеля проживает огромное количество этносов. Это и туареги, и фульбы, и дагоны, и базои, и санинке, и маленке, и дюла, и так далее, и так далее. И они живут на очень небольшой территории, и, естественно, потенциально это создает постоянно конфликтно-опасную ситуацию. Людям тесно, они борются за землю, и это вызывает какие-то конфликты. Так вот, для стравливания этих конфликтов придуман очень остроумный механизм, которому уже явно не один век. Это так называемая сананкуя, или система шуточного родства, когда конфликтные ситуации проговариваются в шутливой форме. И вот мы видим на современной карикатуре, как пёль обвиняет Бобо в алкоголизме, а представитель этноса Бобо в ответ называет Пёль своим рабом. Таким образом, через проговаривание и шутливое обыгрывание конфликтов они все-таки действительно уменьшаются в своем количестве. Это с одной стороны, а с другой стороны, для африканцев характерно религиозная терпимость. Дело в том, что помимо того, что здесь этносов много разных, здесь также много разных религий. Но здесь есть и мусульмане, и католики, и приверженцы традиционных верований. И для жителей Западной Африки, в общем-то, неважно, во что другой человек верит. Это личное дело каждого. Они могут спокойно уживаться в пределах одной деревни, радостно справлять вместе это традиционные праздники и присутствовать, собственно, во время праздников соседней, скажем так, конфессии. И, кстати, с этим также связан еще один миф о том, что все африканцы верят в колдовство. Ну, здесь мне говорить сложно, потому что специфика собирательства и какого-то там историко-культурной работы с местным населением связано с тем, что вы находитесь все время в глубинке. Ну и, естественно, количество суеверий на единицу площади здесь будет несколько выше, чем в городе. Поэтому вот тут, пожалуй, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этот миф. И еще один занятный миф о том, что к моменту начала активной колонизации Африки южнее Сахары европейцы не обнаружили здесь никаких городов и цивилизаций, только примитивные племена каменного века. Существует дивная совершенно история на этот счет. Пожалуй, каждый, кто едет в Африку южнее Сахары, всегда слышит в свой адрес: не надо туда ездить, тебя там съедят. Так вот, на слайде вы видите мореплавателя-купца, венецианца Алвиза де Кадамоста, который в 1453 1956 годах, имел контакты с населением прибрежной зоны реки Гамбии, куда он приплыл с целью торговать. Это был не первый контакт европейцев и жителей Сенегала, но первый успешный. Так вот, когда Кадамост выступил с этим предложением, местные жители сказали ему: «Плыви-ка ты отсюда, мил человек, потому что всем известно, что когда приплывают белые, наши соплеменники начинают пропадать, и мы все знаем, что белые люди едят чернокожих». Так что обвинения в каннибализме они носили в период первых контактов европейцев и африканцев диаметрально противоположный характер, чем это было характерно для последующих времен. Ну, следующий пример отношений европейцев и африканцев по установлению взаимных каких-то их контактов – это работа Олфера Даппера, голландца, который составил описание Африки, опираясь на сведения, предоставляемые ему купцами и иезуитами, отправлявшимися в экспедиции первые. Так вот, основываясь на их описании, Олфер Даппер написал о том, что Бенин-Сити – это город, который сопоставим по размерам, а главное – по разумности своего устройства с Харлемом. Там люди занимаются примерно теми же делами, они торгуют, возделывают землю, улицы просторные, чистые, архитектура интересная, не лишена приятности. То бишь Олфер Даппер, собравший первые сведения о Бенин-Сити, собрал сведения, утверждающие, что эти города вполне приятны глазу, комфортны и абсолютно современны, коль скоро их сравнивают с современными европейскими городами. Некоторое количество европейцев нам демонстрирует африканское искусство эпохи 16-18 веков, в частности, бенинские бронзы. И вот вы видите португальского стрелка, который хорошо опознается и по своим доспехам, и по своему вооружению. Такого рода изображений мы знаем, в общем, довольно много. И португальцы просто служили наемниками при дворе бенинского правителя. Получали хорошую зарплату и, в общем, присутствуя в дворцовых церемониях, служа в личной гвардии, они составляли славу тогдашнего африканского короля. Так что здесь тоже речь не идет ни о хижинах, ни о политическом устройстве такого низшего характера. Более того, мы поговорили о том, что африканцы давали миру золото и слоновую кость, но также они давали вожделенные для европейцев товары, потому что конголезские чехлы для подушек и олефанты, то есть охотничьи рога, выполненные в Конго, служили предметом страсти для европейских коллекционеров и хранятся в крупнейших собраниях европейских музеев и отбирали их именно как великолепные изделия творения человеческих рук. И, кроме того, не только товары, не только служба при африканских дворах, но и африканские посольства в Европу обставлялись со всевозможной пышностью. С послов писались портреты, как вот с посла королевства Конго Дона Мигеля де Кастро, и принимали их со всеми возможными почестями абсолютно на равных. В системе рангов тогдашних европейских правителей они стояли, в общем, наравне с представителями других королевских дворов. И забавный факт под занавес – то, что именно с отношениями европейцев и африканцев связано становление феномена туристического рынка, который, как мы знаем, сейчас процветает во всех абсолютно областях, потому что первые португальские купцы, которые попали на западное побережье Африки, в Сьерра-Леоне и Бенин, заказывали себе у африканских мастеров солонки, ложки, вилки, выполненные из слоновой кости, и как драгоценный сувенир, потому что, ну, собственно, вся эта символика и функциональная особенность этих предметов для местных жителей были не характерны. Хотя они понимали, что соль – это ценность, значит, солонка тоже вещь ценная. Так вот, они заказывали эти предметы именно как сувениры из с большой охотой увозили их на родину, где преподносили в дар своим патронам, перепродавали, и таким образом эти вещи попадали в ведущие мировые коллекции. В частности, известно, что две таких солонки купил Альбрехт Дюрер. Так что первые контакты африканцев и европейцев – это были не контакты развитой цивилизации с представителями каменного века, а обеими сторонами осознавались как контакты абсолютно равных в политическом, экономическом и культурном смысле цивилизации. Вот такие мифы, о них мы поговорили. Поговорили о том, что у Африки не единая культура и история, а это колоссальный набор историй и культур в пределах одного континента. Мы поговорили о том, что Африка дала миру золото, слоновую кость, инспирировала развитие экономики и художественной культуры в том числе. Мы поговорили о том, что, конечно, африканцы живут в жарком климате, но его нельзя назвать прекрасным. Это зачастую зоны экстремального земледелия, требующие огромного труда, и это заставляет людей вырабатывать целый комплекс всякого рода механизмов, чтобы гармонично уживаться на, собственно, территории, которая им досталась. И мы поговорили также о том, что к моменту начала активной колонизации европейцы обнаружили здесь и города, и цивилизации очень высокого уровня, с которыми контактировали абсолютно на равных, к вящему удовольствию обеих сторон, которые какое-то время еще продолжалось до наступления следующей эпохи. Спасибо.
2: Спасибо вам большое. Как мне кажется, сложная вам досталась задача охватить всю Африку огромную, все эпохи, это огромное пространство. И я думаю, что к этому рассказу можно добавлять еще вечно, и теперь мы просто знаем, куда рыть и какие интересные темы там существуют. Но мне кажется, тем сложнее вам будет еще общаться с оппонентом, потому что тут наверняка будет с чем поспорить и что еще добавить. И сейчас мы узнаем, кто у нас вредный оппонент.
1: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
2: Дмитрий Дмитриевич Беляев, кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ, директор археологического проекта «Эпиграфический атлас Петена». Так вы надо мной нависли, что мне уже сразу не завидно, Дарья, поэтому я сбегу от вас.
4: Ну что же, давайте тогда подискутируем. И вопрос здесь, конечно, непростой. Сложно дискутировать с тем, с чем как все-таки в основном согласен. Но все-таки, если, как было сказано с самого начала, Африка не просто родина человечества, но и одна из наиболее ранних, один из наиболее ранних регионов, один из наиболее ранних очагов неолитической цивилизации. Значит, в Западной Африке вот есть свидетельство керамики. Тогда почему же вот те государства, те империи, о которых вы говорили, возникли только в раннем Средневековье? В Египте, в Месопотамии между неолитической революцией и возникновением государства прошло времени гораздо меньше, да, уже в конце 4-го тысячелетия до нашей эры. А тут, ну вот, да, там 3-й, 4-й, 5-й века. Что ж такое случилось? Или, может быть, да, вот на самом деле все не так однозначно?
3: Ну, тут я думаю, что надо разделять все-таки неолитическую революцию как комплекс, да, произошедшего с сельским хозяйством, там, керамическим производством и так далее и тому подобное, и те свидетельства, которые нам известны от зоны Сахеля. Потому что вот то, о чем я сказала, да, действительно, керамика, но мы больше ничего не знаем, кроме того, что древняя культура производила керамику, знала обжиг. Вроде как есть свидетельства в это время, что, собственно, из зоны Саван на север продвигаются и вот эти вот злаковые культуры, да, которые могли обрабатывать. Но данных у нас недостаточно, к чему я призываю, помнить о том, что Сахель – это зона очень неустойчивая. Сахара дышит, и те люди, которые создали керамику, по причинам, скорее всего, действительно происходило иссушение вот, собственно, этой зоны, они просто ушли, и довольно долго там никого не было, потому что эту территорию заняла Сахара. Поэтому вот такой большой разрыв.

0: золото, которое является...
1: Как это произошло? Я бы сказал, что это неожиданные последствия появления записанных традиций. Хорошо, какой вопрос вы бы отметили как самый интересный и вручили наш подарок?
2: Ну вот как раз мне очень понравился последний, потому что это очень близко к тому, чем я занимаюсь, вот работая в экспедиции, поэтому вот автору вопроса про современное положение традиционных культур я бы с удовольствием вручила.
1: Хорошо, это будет Хан Ки. Ему в подарок отправится футболка форума от наших партнеров магазина принтов и гаджетов gen.ru. Теперь давайте посмотрим, как же наша аудитория оценила нашего вредного оппонента этого раунда Дмитрия Беляева. Давайте посмотрим на экран. Мастер каверзных вопросов. 214 человек за него проголосовало. Но я сейчас только осознал, что у Дмитрия это неравное с остальными участниками положение, потому что он будет еще вредным оппонентом кое в каком докладе. Что ж, спасибо вам, Дарья. Примите от нас сувениры от нашего форума, стаканы для карандашей от Ван Пи и пингвина Питека, нашего классического, но в этот раз в образе космонавта от студии Павла Краснова. А вот так спасибо. Вот Юлия Родина увидела ваше выступление и представляет вашу работу в Африке. Такой веселый.
2: Спасибо большое.
3: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео». Друзья, мы считаем своим долгом продолжать рассказывать вам о научных достижениях, о тех, кто исследует и созидает, а не разрушает. Крайне важно поддерживать ученых, не позволять распространяться конспирологии, антинаучным заблуждениям и страхам. Пусть в самой трудной ситуации наука объединяет людей. Возможно, для кого-то будет открытием, но у нас нет и не было крупных спонсоров. Основной источник финансирования наших проектов – подписчики. Увы, поддерживать нашу деятельность через Patreon и YouTube сейчас становится все сложнее. Значит, мы можем потерять вас, наши подписчики, а вместе с вами – возможность в принципе продолжать нашу научно-просветительскую деятельность. Мы открыли аккаунты на площадках «Спонсор» и «Бусти». Это российские аналоги Patreon. Пожалуйста, подпишитесь на них. Это позволит нам минимизировать потери. Ссылки в описании. Мы планируем публиковать там много эксклюзивного контента. Расширенные версии видео, дополнительные материалы, видео из-за кулис и так далее. И второе. Весенний форум «Ученые против мифов» состоится, как и планировалось, 9-10 апреля. В эти дни мы постараемся представить, что мир не сошел с ума, и будем говорить только о науке, об истории, биологии, астрономии. Думаю, для всех это будет возможностью переключиться на что-то доброе и светлое. Ссылка на сайт форума в описании и вот здесь. Пожалуйста, регистрируйтесь. Да поможет нам сила настоящей науки, что бы ни случилось.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Илья Александрович Володин, доктор биологических наук, и мы с ним продолжаем разговор о том, что же все-таки такое звуковые сигналы в мире животных. Как их отличить от речи? Могут ли они быть какой-то речью? Есть ли язык у животных? И что важно в сигналах животных для того, чтобы другие животные получили информацию какую-то, как-то могли ее трактовать или ее просто не замечать? И те, и другие случаи возможны. Ведь мы с вами знаем, и мы говорили с Ильей Александровичем об этом, краткое содержание наших предыдущих бесед, что там тот же самый крик тревоги, он может означать для соседа информацию, что враг близко, и он может отреагировать, скажем, птичка улететь, перелететь на другое место, или она может затаиться, трактовав эту информацию вот таким образом, или просто не заметить, потому что она далеко, сигнал далеко, и, может быть, это и не страшно ничего, да, но вот этот сигнал, что в нем важно, что именно, какие нюансы этого сигнала, частота ли это, громкость, или все вместе, комбинация каких-то свойств, вот что важно для животного, вот что важно, да, когда мы рассуждаем о языке дельфинов, вообще непонятно, что для них важно, что второстепенно в этом сигнале, который они излучают, частота ли, или в этой частоте, в широком спектре сигнала, какая именно частота, да, или длительность сигнала. Как мы вообще понимаем нас, людей, как мы друг друга понимаем? Можем ли мы отличить мальчика от девочки по звуку, да, сигнала? Вот не видим когда. Можем ли мы различить взрослого человека от молодого? Это же тоже информация какая-то. Является ли это языком? Вообще мы продолжаем разговор о сигналах и звуках и языках. Здравствуйте, Илья Александрович.
2: Добрый день, добрый день.
1: Я много накидал вопросов, которые мы должны обсудить, но вот мы застряли на том, что важно, вот именно какая составляющая сигнала может быть важной для языка. И вообще, что ли, мы рассуждаем, мы люди, мы обозначаем любое слово для нас.
2: Предметы,
1: обозначает предмет.
2: Предметы, события, состояние события, вокруг нас. Да.
1: А животные, они, ну, те же самые, там, я не знаю, давайте возьмем мартышек, они криком... Есть некоторые предметы, мы об этом тоже говорили, объекты, которые они обозначают точно, но вообще криками они обозначают нечто иное. И что в этом крике важно? Да, они могут просто, там, я не знаю, в своем состоянии. Вот беспрерывные чириканье, которые издают, скажем, какие-нибудь игрунки. Вот они беспрерывно чирикают. Что это вообще значит? Что важно для соседа это чириканье? Зачем оно нужно?
2: На самом деле то, что некоторые обезьяны, некоторые виды обезьян и сурикаты способны сообщать о ситуации, которая происходит вокруг них, это исключение, скорее, из правил. Потому что большинство животных, конечно же, на это не способны. Максимум, что они могут как бы передать того, кто их слышит, это те эмоции, которые они испытывают. А уже дальше тому, кто воспринимает этот сигнал, решать. Это с одной стороны. С другой стороны, безусловно, звуки животных, они наполнены информацией. И там есть ключи к индивидуальности, ключи к возрасту, ключи к полу, так? Ключи к эмоциональному состоянию. Я уж не говорю про видовые особенности. И тот, кто слышит эти звуки, он способен всю эту информацию вычленить оттуда, если хочет, если она для него важна.
1: А зачем тогда нужна человеческая речь? И вообще эволюционно, как она вообще могла возникнуть, если всю необходимую информацию можно получить из вот обычных криков, которые выражают
2: говоря,
1: состояние.
2: Но... Да, собственно говоря, мы ее и получаем. То есть вообще человеческая речь у нас, можно сказать, надстройка над базовой коммуникативной системой, которая у нас точно такая же, как у всех млекопитающих. Мы прекрасно можем обходиться без человеческой речи. И
1: объясните,
2: каждый человек, в общем-то, проходит через эту стадию. Новорожденный человеческий младенец речью не обладает. Но он прекраснейшим образом коммуницирует с родителями, а родители коммуницируют с ним, и они друг друга понимают, и, соответственно...
1: Ну, у них довольно простая жизнь, я бы так сказал. О чем может кричать ребенок? О том, что он голоден, и о том, что он, извините, обделался, ему нужно сменить пеленку. Все.
2: Ну, первые слова человеческой хихикать. Речи, да. То есть они, дети начинают произносить, ну, где-то, ну, к двум годам. Ну, самые там продвинутые в полтора года там выучивают мама, да, папа.
1: Я и еще раньше заговорил, вы меня простите, и видите, остановиться не могу до сих пор.
2: Употребляют их неправильно. Люди их долго тренируют, что вот это вот мама, вот это вот да. папа, да, да, там, подкрепляя улыбками, то есть и тем далее.
1: Ну,
2: и
1: да.
2: На каком-то этапе он это запоминает, этот ребеночек, да? Но при этом они прекрасно между собой общаются. То есть у нас встроено вот
1: совершенно
2: эта система
1: верно.
2: Восприятия, ну, скажем так, наполненных эмоциями и кучей всякой разной другой информации, так, звуков животных. Мы прекрасно коммуницируем со своими собственными собаками и другими домашними питомцами. Уж у них никакой речи нету, и она даже не развивается. Причем в обе стороны.
1: Ну, у собак, ну, как сказать-то?
2: Да нет у них речи.
1: Да, ну, но речи нет, но, во-первых...
2: Ну, хорошо, у кошек.
1: Да, я считаю, вот кошек мы хуже понимаем, чем собак.
2: Да прекрасно мы их понимаем.
1: Ну, хуже, чем собак, потому что собака своим поведением способна заставить нас совершить какое-то действие, направленное на, даже на другое существо, там, на другого члена семьи, да, определенным образом вот язык постил, движений, мимики, которые мы зачастую не осознаем. Так я вот об этом и говорю, что зачем тогда нужна речь, если мы понимаем... Считываем информацию с поведения своей собаки. Эволюционно, видимо, это закреплено. Я знаю, что вы эту теорию, по-моему, критикуете, да, с коэволюцией собаки и человека. Я считаю, что это совместная коэволюция, да, тем более, что мы с вами тут совпадаем, ура-ура. Мы понимаем, да, сова, потому что прошли некий этап эволюции. Нам проще некоторые вещи фиксировать в командах для собаки, да?
2: Бог с ними, собака.
1: Ей управлять, да, ну, бог с ними. Давайте перейдем сейчас мы на другую. Но, тем не менее, речь-то не нужна для этого, для нашего общения с нашими животными. Мы можем петь им песни, там, гладить,
2: да,
1: повторять
2: одно
1: и то же слово.
2: Да, мы ее используем, только они воспринимают совсем не то, что мы туда вкладываем, да. То есть, поскольку речи, они, соответственно, как бы необученные научиться не могут, так?
1: Звуковой речи.
2: Ну, да, да, а речь, она есть звуковая.
1: А
2: это чем... язык тела.
1: Да,
2: это, вот... это разные вещи. Речь – это речь, а язык – это язык.
1: Мы все время утыкаемся в звуковую, да, как бы речь, звуковую сигнализацию.
2: Ну, речь, да. Она как бы и есть звуковая.
1: И начинали мы говорить...
2: Сигнализация человека, да.
1: И
2: только человека.
1: И только, да, но есть же еще вот такая вот нами, возможно, неосознаваемая, да, речь после телодвижений, которые почему-то понимают собаки прекрасно, лучше, чем мы с вами. Друг друга зачастую. Собака, понимай, вы своими действиями сообщаете о своих намерениях. Она прекрасно понимает, когда вы собираетесь гулять, когда вы пойдете в магазин, а ее не возьмете, хотя попытку сманипулировать вами она обязательно сделает. Или для того, чтобы говорить о языке, мы должны осознавать то, что мы говорим и произносим.
2: Да нет, не совсем. Дело в том, что собака, она живет в вашей стае, то есть вообще.
1: Ну да.
2: Она живет недавно, то есть если мы говорим не о щенке, то есть она прекрасно знает вообще, что последует за определенным вашим действием. То есть вот эти цепочки она может выстраивать. Поэтому, естественно, она ожидает, что если вы там взяли поводок, то после этого пойдет на прогулку. Это было уже там 20, 30, 50 раз, почему это не случится в 51-й? Если вы возьмете поводок,
1: ну, это
2: и положите
1: простые,
2: его,
1: там,
2: ну,
1: но
2: да,
1: есть значительно и... более ситуации,
2: ну,
1: там, полежать
2: они же
1: на диване.
2: Глупые, да, они же не глупые звери-то, то есть вообще
1: собака...
2: 2, 3, 4 повторения, сочетания какого-нибудь ситуации, стимула, и все, они запарены, полоски условный рефлекс никто не отменял.
1: Словный рефлекс у лапки лягушки, Илья Александрович.
2: Нет.
1: А здесь
2: нет,
1: сложные
2: нет,
1: когнитивные
2: нет,
1: процессы
2: нет,
1: происходят
2: нет,
1: в голове у собак.
2: Нет, нет. Они, да, могут они сложные когнитивные, но основа-то у них очень простая. Дело в том, что очень многих стайных видов, я сейчас снова пойду на звуковую коммуникацию.
1: Да, так? Конечно, да, давайте.
2: Вот, есть контактные крики, которые, в общем-то, никакой информации не несут. Они произносятся вот лицом в лицо, то есть они произносятся на короткой дистанции, так, и они несут. Ярко выраженная индивидуальная особенность. Это удивительная вещь, она заинтересовала, ну, где-то лет 20 назад хороших приматологов, там, Оврина и Рэндалла, и они стали раскапывать эту ситуацию. И что, значит, оказалось? Оказалось, что эти крики, они есть у приматов, они есть у псовых, они используются для установления диадных связей в группах. Они, правда, не несут никакой информации.
1: Диадных, то есть две
2: между
1: особи,
2: двумя особями, да, дружат, между двумя особями. Но они позволяют персонифицировать отношения. Если, соответственно, этот контактный крик сочетается, скажем, с последующей агрессией со стороны высокорангового животного на низкорангового, так, то через какое-то время достаточно одного этого крика, чтобы он отошел с дороги, ну, и не подставлялся под удар.
1: Ну, что-то типа «ты, эй, ты», да?
2: С другой стороны, точно так же, они могут быть связаны с дружеским поведением. То есть вот какая-то высокоранговая самка хочет, чтобы ее почистили, то есть обезьяны это очень любят, но все ее боятся. Так она подходит к низкоранговой, там бурча себе под нос эти тихие крики, и чудо случилось, Таня убежала, они друг друга почистили. 2-3 повторения, и, соответственно, вот опять же, для самки, которая ее чистит, которая стала ее партнером. Вот контактные крики, ничего не значащие крики, контактные, становятся сигналом приглашения к чистке, дружеским сигналом. А для всех остальных, через которых она идет, и самок, это уйдите с моей дороги.
1: Ну вот мы говорили как-то с вами, что именно вот эта теория происхождения речи у человека, да?
2: Здесь нет никакой речи.
1: Нет, секундочку, нет речи, но что в базисом происхождение речи, фундаментом, на котором речь развелась, была как раз вот эта вот страсть приматов к взаимной чистке и потребность.
2: Понимаю. Потому что чистка есть у очень многих животных, и не только у приматов, начиная с грызунов.
1: Вот, потребность общаться.
2: Ну, чистка – это не потребность общаться.
1: Вы же об этом… Но зачастую чистка служит функцией, во-первых, снятие стресса, снятие агрессии, примирение, ну, масса функций, да, это уже общение. Да, вот когда вы примиряете друг с другом, да, примиряетесь, устанавливаете какие-то там дружеские контакты, вы же общаетесь. Вот фундамент.
2: Ну, когда мы деремся, мы тоже общаемся.
1: Это про бокс была такая вот.
2: Нет, на самом деле, вот если опять же вернуться к собакам и вот этим коммуникативным системам, там, диадным контактам, которые устанавливаются, есть отличная аналогия, ну, из нашей жизни. У каждого из нас есть друг и враг, вот с большой буквы, скажем так. Да, вот человек, который нам очень приятен и очень неприятен. И вот мы сидим в какой-то комнате, и мы слышим за дверью голос врага. Вот он с кем-то там в коридоре разговаривает. Он еще не вошел, но войдет, наверное.
1: Да.
2: Мы начинаем, поскольку у нас есть опыт взаимодействия с этим человеком, внутренне мобилизовываться. Вот он сейчас войдет, и надо там держать лицо, начнет подначивать вообще и так далее. То есть у нас есть опыт общения, у нас идет эмоциональный настрой определенный. А та же самая ситуация, но мы слышим голос друга в коридоре. Вот он у кого-то запнулся,
1: идет
2: абсолютно другая эмоциональный настрой. То есть мы, наоборот, начинаем расслабляться, сейчас он придет, и мы прекрасно поговорим там о том, как провели последние выходные. Но для кого-то наш друг – враг. И вот он сидит рядом с нами, и вот он слышит этот голос, так, и у него идет на основе предыдущих контактов, да, соответственно, совершенно другой эмоциональный настрой. Вот эти диадные связи. Ничего не значащие звуки, несущие индивидуальную окраску, они встраиваются в коммуникативную систему и, по сути дела, управляют поведением животных. Каждый новый член, то есть он устанавливает диадные связи со всеми членами стаи.
1: Мы вернулись к тому, с чего начали, да, то есть для управления поведением другой особи, для даже весьма тонкого, не обязательно речь. Абсолютно. Зачем она тогда возникла-то, непонятно.
2: Достаточно вот этих бессмысленных, в общем-то, не несущих никакой информации, кроме индивидуальной окраски.
1: Вот. Вы помните, что мы с этого начинали?
2: Я и подначивал.
1: Ни о чем.
2: Вот. Не несущих никакой информации контактных криков.
1: Да.
2: Бессмысленных совершенно.
1: Ну, понятно.
2: Значит, которые позволяют строить очень сложные коммуникативные системы и поддерживать их.
1: Понятно. Так зачем возникла речь тогда человеческая? Для того, чтобы что? Поскольку мы уже опять находимся с вами во временном цейтноте, мы должны как-то вот какое-то предположение сделать, что ли.
2: Да скорее не зачем, а почему? Вот совпало две вещи. То есть вот совпало
1: необходимость, то, что… Речь – это необходимость чего? Передача информации о прошлых событиях, может быть?
2: Ну, опять же, мы ее можем использовать для чего угодно. Вот начиная от простой болтовни, кончая о том, чтобы писать мемуар о том, что было 1000 лет назад, там, вообще, там, историю какую-то, да? Она сейчас используется для очень многих вещей. Как она возникла? Увы, мы реконструировать не можем. Мы можем сказать, что вот совпало несколько особенностей, которые поодиночке встречаются у животных, а вот у человека они как бы в кучку сложились вместе, и бах,
1: и
2: на этой основе возникла речь.
1: Эволюционный
2: преимущество. То есть, по крайней мере, вот я так рассматриваю
1: эволюцию речи. То есть, речь дала возможность договариваться не только двум особям.
2: А дальше люди стали это использовать. Ну, у нас
1: не
2: есть там крылья, мы начнем летать.
1: Не
2: да,
1: только
2: вот
1: двум.
2: Крыльев, ну, не умеем.
1: Илья, да? То есть, не только две особи могут договориться, но и 3, 4, 5 благодаря речи.
2: Конечно.
1: И в этом, собственно, ее принципиальное отличие.
2: Скорее, даже следующий этап. Не одна группа, не особи одной группы, это мы наблюдаем сплошь да рядом, а особи разных групп. Вот это вот уже встречается крайне редко в животном мире.
1: Отлично. Ну, хотя бы мы один сделали содержательный вывод, не поставив после него знак вопроса. Но вообще, дорогие друзья, наука – это сплошной знак вопроса. И отвечая на один вопрос и давая четкий ответ, вы тем самым в науке порождаете ряд других вопросов. И это нормально, именно благодаря этому наука, собственно говоря, и развивается, и мы учимся познавать Вселенную именно таким способом. Вот возникает следующий вопрос. Вот что же было, так сказать, фундаментом тогда возникновения речи? Вот многие думают, что речь возникает в процессе орудийной деятельности, бок о бок связано с орудийной деятельностью, что должны быть какие-то, что ли, предметные носители для обозначения, да, вот некий базис для того, чтобы возникла потребность обозначать свое ли действие или предмет, с которым вы манипулируете, чтобы это было как-то вот необходимо. На этой основе возникла речь. Ну, так же, как многие считают, что, скажем, речь дельфинов могла возникнуть, если она есть у них, на основании отраженного какого-то сигнала. Ну, давайте мы подробнее поговорим об этом после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что стадо слонов управляется старейшей самкой, матриархом? Сравнительно недавно ученые получили еще одно доказательство рациональности такого устройства слоновьих групп. Слонихи-матриархи показали, что они в состоянии оценить степень грозящей стаду угрозы. Так старые слонихи практически не реагировали на рычание львиц, поскольку реальную опасность для группы представляют лишь львы-самцы. При этом матриархи вполне адекватно реагировали на численный состав врага. Рычание трех львов вызывало куда более сильную реакцию, чем одинокий рык, что, кроме всего прочего, указывает на то, что слоны способны к количественной оценке угрозы. Исследования также показали, что семьи, возглавляемые молодыми слонихами, часто вообще не реагировали на угрозу, подвергаясь опасности нападения львов. Именно поэтому в норме стадо возглавляет опытная самка, знающая, почем фунт лиха.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы с Ильей Александровичем Володиным мучительно пытаемся сформулировать все-таки, как возникла человеческая речь. Если она у дельфинов. Вот я говорил, что для речи нужен некий такой вот как бы носитель предметный, чтобы слово, ну, я не знаю, обозначало предмет или действие, да, я так
2: ну,
1: считаю.
2: Ну да, для человеческой речи это характерно, да, это ее особенность.
1: А у дельфинов, может быть, это отраженное эхо или не может быть?
2: Ну, отраженное эхо есть не только у дельфинов. Отражённое эхо есть у летучих мышей.
1: Ну, я же с помощью отраженного эха, вот я кукарекнул, как дельфин, да, выпустил импульс. Я увидел, допустим, плавающий спасательный круг. Ну, что это такое там? Вот рыба. Для меня лучше охотиться, наверное, на кефаль, чем на какую-нибудь мелкую барабулю в Черном море, да. И вот я пустил импульс, да, я зафиксировал эту самую кефаль. Мой сосед может уловить то, что мой же отраженный сигнал, он может слышать.
2: Для летучих мышей это показано. Вот для дельфинов я таких работ не встречал.
1: Ну, это же не значит, что этого не существует.
2: Это не значит, что этого не существует, но,
1: и теоретически
2: говоря,
1: дельфин Вася, тот, который поймал мое отраженное эхо, он может сформулировать это отраженное эхо в виде сигнала, передать дельфину Пете, что Петя, давай, Вася, там.
2: Ну, предположить,
1: Ваня
2: мы можем
1: нашел.
2: Все что угодно, да. А вот как оно есть в реальности, я не знаю. То есть, вот эти работы по подслушиванию эхолокационного сигнала, они только-только появились на летучих мышах. Это очень изощренные эксперименты.
1: Ну да.
2: Но с летучими работать легче, чем с дельфинами, это понятно.
1: То есть, ну, вообще, кажется, летучие мыши. Все-таки у дельфинов мозг-то вообще больше человеческого,
2: а
1: фалин.
2: Дело не в объеме, а дело в структуре. Летучие мыши.
1: На извилин у него больше, чем у человека, у дельфина.
2: Ну что?
1: Афалин. И нервных окончаний в мозгу больше.
2: То есть только у объема. Мозг слона еще больше. Ну и что?
1: Да.
2: Так, и нервных окончаний там тоже точно больше.
1: Больше, чем у человека, это известно. Но я о том, что все-таки это вот огромный мозг, он же зачем-то нужен. Вот, и у дельфинов, в частности, акустические доли, у них аж две зоны мозга отвечают за акустику, восприятие информации. Может быть, именно в этом заключается, так сказать, их способность продуцировать речь какую-то дельфинию и воспринимать ее, или нет?
2: Ну, не знаю. Дело в том, что нету четких аналогий между структурой мозга и сложностью коммуникативных систем или даже сложностью тех звуков, которые издают животные. Ну, спекулировать мы можем сколько угодно на эту тему. Да,
1: мы же с вами о чем все-таки договорились?
2: Да, вернуться на какую-то...
1: Да. О чем мы договорились? Что люди живут сообществами больше двух. И человеческая речь была удобна для того, чтобы организовывать социальные группы на какие-то подвиги, да, и передавать информацию о своих подвигах или там чужих, то есть нужную, необходимую для жизни информацию другим членам сообщества, даже не тем, с которыми живут постоянно,
2: чтобы объединиться, да вот это не проблема.
1: Разъединиться. Ну как? Мы же так договорились с вами?
2: Ну, нет? Не совсем, нет. Дело просто в том, что как раз передача информации внутри группы, ну, обычно это семейные группы, такие расширенные семейные группы, так она присутствует, ну, везде, где угодно, включая вот тех же слонов, которые очень хорошо изучены. Там матрилинейные группы переменного состава, то есть вообще животные могут уйти из одной группы, прийти в другую, потом вернуться. То же самое у псовых, то же самое у приматов.
1: Ну, слонов более стабильно, на самом деле, чем...
2: То есть, вот, собственно говоря, ну, передача информации, коммуникация, поддержание вот этих диадных связей, основанных в том числе и на звуковой коммуникации, очень многих видов, по крайней мере, у приматов, у псовых это показано, оно, в общем, присутствует в животном мире, да, это есть. А вот коммуникация между группами, координация действий двух групп, вот, честно говоря, я даже примеров сейчас придумать не могу. Что когда разные группы начинают что-то делать, два прайда львов охотятся на одну добычу.
1: Но слоны, у них жизнь-то немножко другая, проще. Вообще их не очень корректно сравнивать. И мне кажется, что вообще вся, так сказать, сложность социальной жизни слонов, весь их мозг, да, интеллект слонов направлен вот именно на сложную социальную жизнь. У них.
2: У всех он направлен в конечном счете на жизнь.
1: Да, но именно на социальную, потому что сама деятельность слонов, ну да, они очень там лихо манипулируют с разными предметами. Ну, в принципе, я, поскольку вот доводилось там двое суток примерно наблюдать за их жизнью, вся их двигательная активность, она сводится в основном к тому, что они либо идут, либо едят.
2: Да,
1: либо идут и едят, это третье, да. При этом они сложно ломают разные ветки, хоботом там добираются до разных листьев. У них очень избирательный аппетит у слонов, да, то есть они на вкус пробуют, они не едят все сразу подряд, они пробуют хоботом. То есть мозг у них работает, безусловно. Но при этом они могут передавать информацию, вот это сообщество, вы же знаете, да, что оно может объединяться, вот этот огромный клан, а может разъединиться, и информацию они друг к другу

0: Бывающих.
1: Каковой пуля пробивает запросто. Ну а что, а дальше уже ты. И вот в тебя 50-го калибра пулеметы и 20-миллиметровые пушки начинают лупить, и там потери были просто ужасные, даже в несбитых самолетах. Просто людей очень много покрошило. И, кстати, после первых миссий, вот та самая сотая группа, где эти самые два Баки сражались, Джон Баки Иган и Гейл, тоже Баки, у них было одинаковое прозвище Клевина, которых нам показывают в кино. Вот они получили прозвище Bloody Hundred, то есть Кровавая Сотня, из-за просто чудовищных потерь, которые они несли в единичных вылетах. При том, что так получилось, что у них были не самые высокие потери на круг, то есть вообще за все время их вылетов. Но если уж они получали горячих так, что за ними прочно закрепилась репутация матерых неудачников. То есть им все время очень не везло. По самым разным причинам, и если они попадали под раздачу, они очень крепко попадали под раздачу. У них, по-моему, самое большое количество самолетов, которые они потеряли в одном вылете, 15. То есть очень много.
2: Смотри, ты говоришь, у них была все равно серьезнейшая подготовка, да, несмотря на то, что они многие не полетели, а продолжили дальше обучать других. Почему так случилось, что у них недостаточно опыта?
1: Ну, конечно. Это в первую очередь недостаточно опыта. Там же подавляющее большинство не были военными летчиками. Это были мобилизованные гражданские пилоты, и не только пилоты. Ну, для, например, стрелка не нужно иметь какую-то летную подготовку. И их нужно было срочно учить. Причем учить очень-очень сложной, вот на тот момент суперсовременной техники, а именно бомбардировщикам Б-17, каковые для своего времени представляли настоящее чудо технологии.
2: Ну, это
1: как
2: взять
1: человека, посадить в космический корабль после недели на компьютерной игрушке и сказать, ну, давай, лети взад-назад на Луну. Ну, конечно, занервничаешь.
2: Ну, грубо говоря, ты берешь, да, тяжелую неповоротливую машину, которую ты отправляешь в небо.
1: Да.
2: И они еще летают. Там была сцена, я хотела у тебя спросить. Они летают на высоте, где одни облака. В споре еще с англичанами. Англичане говорят, вы несете такие большие потери, потому что нужно бомбить якобы ночью. Они говорят, ночью низкая видимость, мы никуда не попадем. Но они летают днем, и у них тактика такая якобы, что они только днем летают, но среди облаков не видно ничего.
1: Но это тоже
2: но они списывают на проблема. То, что это якобы немцы им мешали, но в целом, как вообще можно стрелять, бомбить из-за облаков, где никакой видимости?
1: Нет, ну конкретно совсем из-за облаков они, конечно, не бомбили.
2: Я тебе говорю про сцену фильма.
1: Ну, нет, я говорю, что они бомбили иногда с той высоты, где у тебя может быть сплошная облачность. И когда была сплошная облачность, конечно, результаты были аховые. Для этого нужен был точный прогноз погоды, а с этим, как ты понимаешь, тогда были некоторые проблемы. Опять же, потому что не было спутников, которые не могли тебе рассчитать вот эти потоки всяких циклонов и антициклонов и более-менее точно предсказать погоду. Вот они летят, низко опускаться нельзя, потому что они будут очень сильно заметны зениткам. А высоко будешь лететь, раз, и попадаешь над облаками, ты просто ничего не видишь. И приходится кидать бомбы в большой мере наугад. И да, результаты будут не очень в итоге. При этом ночью были ночные бомбардировщики, специально оборудованные. Но ночные налеты, например, делали на Берлин. Потому что днем Берлин в то время, в 43-м году, было совершенно самоубийством бомбардировать. Из-за адского зенитного прикрытия и прикрытия истребителей ПВО. Поэтому ночью бомбили. Но ночью невозможно, в то время, по крайней мере, организовать по-настоящему массовый налет, так чтобы в одном вылете участвовали сотни бомбардировщиков. Их в темноте не скоординировать. Они или улетят не туда, или столкнутся друг с другом, или еще что-нибудь плохое будет. Ну и в конце концов, да, ночью труднее, гораздо труднее прицеливаться. Повторюсь, кроме специально оборудованных ночных бомбардировщиков со специально подготовленными ночными экипажами, которые умеют летать ночью, и против них были вполне очевидны ночные истребители, потому что ночью перехват очень затруднен. Потому что, представляешь, там у тебя истребитель несется со скоростью километров 550 в час, и бомбардировщик идет километров 400, наверное, в час. То есть вам нужно сопоставиться в пространстве на какие-то там, в лучшем случае, секунды, а скорее всего, доли секунды. Сложности. Поэтому да, альтернатива была или бомбить неэффективно ночью, или бомбить эффективно, гораздо более эффективно днем, с перспективой ужасных потерь. Выбрали бомбить днем.
2: А была ли разница, мы видим в фильме конфликт между англичанами, ты сказал, англичанами и американцами, то, что они вообще не очень тепло друг друга приветствуют?
1: Ну, это, конечно, для того, чтобы накалить фильм.
2: Хорошо. А

0: тактике самой была ли разница лет?
1: У англичан тяжелых бомбардировщиков вполне очевидно было меньше, чем у американцев на тот момент. Потом-то они, конечно, нарастили, конечно, не до такой степени, как американцы. Если я не ошибаюсь, Б-17 было выпущено 12 700 штук, там чуть больше. То есть очень много, это был по-настоящему массовый бомбардировщик. А какие-нибудь ланкастеры англичане в таком количестве в то время выпускать еще не могли. И вполне очевидно, что они их очень сильно берегли. И поэтому так эффективно, как американцы, они не бомбили. Пока не появились американцы, они совместными усилиями не принялись наводить шороху.
0: Еще мне бросилась в глаза такая сцена, постоянная сцена, повторяющаяся из серии в серию, как они проводят время. Допустим, в отличие от обычных солдат, которые там едят, живут в окопах, да, они пролетали, если выжили, конечно, они спускаются на землю, они живут в тепле, уюте, обедают там в кафешках, барах, танцуют с танцами, с женщинами. Насколько их образ жизни вообще реально показан в фильме?
1: У пилотов всегда образ жизни несколько лучше, чем у пехоты. Ну, смотри, у тебя там 10 человек, экипаж Б-17Г, из которых как минимум 2 офицера, остальные сержанты. То есть они просто в звании довольно высоко стоят. Это во-первых. Во-вторых, они испытывают совершенно экстремальные нагрузки. То есть никакая пехота таких нагрузок, как пилоты, не испытывают. Служба, мягко говоря, вредная для здоровья. Поэтому их нужно кормить лучше, вот просто элементарно. Их нужно лучше кормить, чтобы у них было больше калорий, чтобы они просто могли эту чудовищную машину поднять в воздух и потом там ей как-то управлять. Кроме того, чудовищная машина, она стоит тех долларов, 100 тысяч долларов за штучку. То есть это адски дорогая техника, и неплохо бы, чтобы люди, которые ее обслуживают, ну, в строю оставались, хотя бы по причине того, что они нормальное питание получают и нормальные условия реабилитации. Ну, просто поспать на койке, помыться. Хотя бы это уже прям много, много значит. И поэтому, конечно, да, у них условия были несколько лучше, чем у любого, несколько, сильно лучше, чем у любой пехоты. Конечно же. Но при этом у них был страшный риск. Потому что потери в как раз в бомбардировщиках, в стрелках, в пилотах, в штурманах, особенно в стрелках, процент был больше, чем процент потерь в пехоте. То есть там откинуться можно было при неприятным способом гораздо вернее. И если тебя собьют, например, над Германией, ты оказываешься в концентрационном лагере, в лучшем случае. То есть были вполне конкретные риски, которые следовали рука об руку вот со всеми этими шикарными условиями бытия. Ну и, конечно, нужно всегда помнить, что в Англию-то никто не вторгался. То есть Англия просто как непотопляемый авианосец сидела там у себя за проливом, и тотальных разрушений-то Англия, как большая страна, не несла. В отличие, например, от Советского Союза, где даже у самых элитных летчиков условия жизни похуже были, прямо скажем. Потому что у нас возможностей было меньше, а у них вот такая была служба.
0: Ну и не только условия, мне кажется, еще... Как я по костюму в первую очередь обращаю внимание, конечно же, мечта любого советского летчика, да, была заиметь такую же куртку, как у американцев, потому что у нас только единицы могли носить такие самые популярные, самые известные летчики, по-моему.
1: Не, ну, конечно, нет. Когда у нас начался широкий ленд-лиз после Сталинграда и Курской дуги, очень много американского снаряжения попадало к нам, и там далеко не единицы их могли таскать на себе. Они хорошие, удобные, безусловно.
0: Ну, вот
1: Куртки-бомберы, например, вот эти знаменитые, они же так и называются, бомберы. Они до сих пор считаются адски модной кожаной шмоткой. И их с удовольствием всякие модники носят.
0: Ну, я ее называю американская летная куртка. Так ее, по-моему, тоже называют.
1: Ну, у нее кликуха, бомбер.
0: Ну, я смотрела даже фотографии, допустим, советские того периода. Летные именно, когда у меня там был проект. На целую команду, не знаю, 1-2 человека мог себе кожаную...
1: Опять же, какой это год, что это за подразделение? Ну, тут нужно конкретно смотреть. Потому что я не могу сказать, что все вообще у нас носили такие замечательные курточки и все остальное. Но я не могу сказать, что их были просто единицы. Их очень много поставляли. Но опять же, повторюсь, это уже было под конец войны.
0: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
2: Несколько фактов о фильме. Продюсерами сериала являются Том Хэнкс, Стивен Спилберг и Гарри Гоэцман. Сценарий написали Джон Орлов и Грэм Йост. Производственный бюджет превысил 200 миллионов долларов. Для съемок в мини-сериале с нуля соорудили 3 макета бомбардировщика Б-17. 2 из них были точными копиями, а третий сделали несколько больших размеров, чтобы внутри было просторнее для съемочной группы. В сериале речь идет о подразделении ВВС США, летной группе, получившей название «Кровавая сотая», из-за тяжелых потерь личного состава и техники во время боевых вылетов. Перед началом съемок занятые в сериале актеры провели 2 недели в учебном лагере для новобранцев под командованием ветерана войны во Вьетнаме, который работал консультантом в военной драме «Братья по оружию» и сериале «Тихий океан». Обучение было по большей части академическим. В основном актеры слушали лекции о Второй мировой войне. Остин Батлер специально просматривал съемки интервью Клевина, которого сыграл в этом проекте. Клевину было уже за 80 лет, когда он рассказывал о том, как летал на бомбардировщике. Просмотр помог Батлеру перенять манеру разговора Клевина и его чувство юмора.
0: Я так понимаю, что, естественно, большая часть бюджета ушла, наверное, на строительство техники, в первую очередь, вот этих самолетов, да,
1: которые... У них настоящие есть родные, в том числе действующие модели, которые летают.
0: Действующие, которые сохранились со времен Второй мировой войны. Угу. Получается, вся техника, которая там, ее не нужно было строить, они ее просто повторили, и ошибок там быть не может.
1: Там понятно, что есть, условно говоря, 2 рабочие настоящие модели, 2 модели, которые не летают, но они полностью выглядят как настоящие, потому что они есть настоящие. Ну и потом там набутафорили, конечно, какое-то количество. Я точно не знаю, какое, но очевидно так. Поэтому, да, там у них с матчастью, вообще со всей, от трусов до часов и заканчивая самолетами. Это очень точно воссозданная реконструкция того, что было, или прямо настоящие родные самолеты.
0: Ну, ты говоришь, материальная часть восстановлена полностью. А вот некоторые сцены все равно вызывают вопросы, да? Допустим, как раз-таки стрелок, который сидит, он с голыми руками, значит, хватается за металлический предмет, потом у него обморожение, потому что его кабину пробило. Почему, как ты думаешь, вот эти вот сцены, как в космосе, когда снимают, обязательно должно прорвать перчатку в открытом космосе? Значит, в фильме про самолеты обязательно должно случаться в каждой сцене какое-то ЧП, отказывает двигатель, это стабильно. Но почему стрелок, который мы видим, да, в одной сцене, он с голыми руками?
1: Разнервничался, во-первых. Во-вторых, с голыми руками гораздо удобнее оперировать пулеметом. Вот от твоих этих самых рук, от чувствительности и точности действий, зависит твоя жизнь и жизнь всего экипажа, очень может быть. И поэтому, в самом деле, очень часто перчатки не одевали. Потому что, повторюсь, с голыми руками удобнее манипулировать. Ну и да, там бывали всякие случаи, безусловно. То есть схватился не за то, или обжегся, или наоборот, поморозил себе какие-нибудь пальцы, это запросто. А потому что очень нервная обстановка. Там ты себя на 100% не проконтролируешь, скорее всего. А то, что там может быть что-нибудь сломаться, так ты представляешь себе, в каких условиях эти бомбардировщики работали. Это же не просто самолет. Это самолет, который испытывает регулярные экстремальные перегрузки. В него еще и стреляют, и более того, попадают. То есть его портят элементарно. Потом он прилетает домой, если прилетает. Его, естественно, тут же чинят. Если это, в принципе, возможно, вот нужно сделать так, чтобы самолет на следующий вылет пошел и был боеготов. Но, скорее всего, после починки он не будет так хорош, как когда он вышел с завода. У него всякие характеристики будут ухудшаться. И вполне очевидно, при экстремальных перегрузках, которые испытывает вообще все, двигатели, система обратной связи, рулевое управление, все сотни технических параметров, которые складываются в боевой самолет, что-нибудь может сбойнуть вообще в любую секунду. Это вот техника огромная, мощная, которая кажется абсолютно несокрушимой и вообще поломкам не подверженная, она ломается гораздо чаще, чем гражданская. Просто из-за условий эксплуатации. Но тут, конечно, драматизма нужно добавить, потому что если у них все будет в порядке все время, так а что смотреть-то? Смотреть-то неинтересно будет. А тут, смотри, что-то оторвалось, они тут же это там носовым платком привинтили, починили, дальше полетели. Хорошо же.
0: А ты все 10 серий посмотрел?
1: Да.
0: Как тебе в целом сериал?
1: Ну, значит, смотрите. У нас есть 2 главных героя. И там Кросби вокруг них еще вьется, плюс командование, плюс боевые коллеги. Есть наратор, собственно, от которого все это и повествуется. В общем, есть два главных героя. Есть фон. Это жизнь-боевой путь 100-й бомбардировочной группы. Той самой кровавой сотни. И вот мы это смотрим. Я уже распереживаться весь успел, там, как они куда прилетят. И тут раз, и, по-моему, 6-я серия посвящена негритянской эскадрилье «Алые хвосты» в Италии. Хотя только что мы были в Англии, и мы только что смотрели за 100-й бомбардировочной группой. Что это сейчас было? «Алые хвосты» — это истребители из Италии. Почему они оказались в этом самом повествовании? Я ничего не имею против чернокожих пилотов и вообще чернокожих, тем более, что это реальное боевое соединение, о котором неплохо бы это рассказать, почему они были специальным негритянским соединением. Ну, потому что если бы вдруг там оказался белый, а негр был бы его старше по званию, его слушаться бы пришлось, а еще, не дай бог, из одной миски есть, что для США того времени было категорически неприемлемо. Поэтому вот во славу сегрегации и негров послали воевать сегрегационно, чтобы, не дай бог, они с белыми не пересекались. И вот откуда они-то взялись там в этом повествовании? Я вообще просто нафиг не понял, зачем это там, вот просто какого лешего. То есть взяли и просто поломали ритм повествования и туда вплели каких-то посторонних негров. Ну снимите вы про «Алых хвостов» очередной фильм, один уже был недавно, пускай будет еще один. Ну теперь уже не фильм, а сериал.
0: Мне кажется, знаешь почему? В каждом американском фильме сейчас должны быть чернокожие. Впихнуть их, наверное, к белым не получилось, поэтому они целую отдельную серию посвятили им.
1: Что-то какая-то такая глупая повестка, которая просто разрушила темп повествования фильма. Я просто не понял, как они там вообще оказались-то. Потому что сценарно они там не нужны. То есть совсем. Я вот не смог это как-то логически обосновать, ну, кроме вполне очевидного замечания, которое только что высказала ты. Вот поэтому это очень здорово подпортило. Когда вы, ну, специально в угоду своей этой дурацкой повестки должны быть чернокожие, а гомосексуалисты? Что должна быть гомо-эскадрилья отдельная, и про нее должна быть отдельная серия. Вот это все оказывается у нас в кино. Одна хорошая шутка, правда, про негров, когда они все оказались в концлагере. Американский офицер говорит, увидев негра, ладно, садись, видно, что ты не провокатор немецкий. Все понятно. Это было смешно. А так, вот это меня очень сильно прям раздраконило. Кроме того, ну, мы неизбежно будем сравнивать все это с другими телесериалами производства той же самой компании Тома Хэнкса и Стивена Спилберга. Это 2001 года «Братья по оружию», «Band of the Brothers». Это не совсем «Братья по оружию», но тем не менее. И «The Pacific», «Тихий океан». И если «Band of the Brothers», она была прям очень крутая в драматургическо-сценарном смысле, если «The Pacific», ну там, на мой взгляд, повествование было несколько более дерганное, а тут, конечно, оно в драматическом смысле сильно хуже. Потому что какой-то, вот какие-то они картонные все эти люди. У них вот какой-то экспозиции лично мне не хватает. Ну, показали бы, как их в Америке готовили, кстати. Когда, ну, там, целую серию бы посвятили, как они готовятся к отправке на Западный фронт.
0: Я с тобой согласна, поэтому я тоже не сопереживала главным героям. Там, знаешь, маленький кусочек был в первой серии, да, как якобы у одного из девушка. Они там что-то потанцевали, посидели, рассказали пару слов о себе. И, в принципе, больше о их личной жизни не особо известно, и ты даже не понимаешь, про кого ты смотришь сериал. Мне кажется, очень большой кусок, посвященных полетам, да, где нет никакого развития, они вроде полетали, у них ничего не получилось, либо у них была аварийная очередная посадка, и так как-то серия в серии повторяется.
1: Да, оно как-то начинает морозить через некоторое время, я совершенно согласен. И я бы попробовал посоветовать. Вы не могли бы, может быть, вот это 5-минутное вступление с настоящей музыкальной симфонией сократить секунду 30, а еще 4,5 минуты, совокупно на 10 серий, это, кстати, много получится хронометража, посвятить их экспозиции, чтобы мы просто в них людей увидели. Ну, тут натурально вот это вступление, это увертюра даже, это не музыка на титрах. Это очень-очень долго. Я их постоянно проматывал в бешенстве, потому что, ну, я один раз послушал, и хватит. Я уже все понял.
0: Смотри, а вот эта вот история, когда молодые мальчики отправляются в Германию. Можешь поподробнее рассказать? Он там в поезде нервничает, убегает сначала, его ловят, значит. Ему говорят, либо ты сейчас будешь беглецом, мы тебя расстреляем, либо ты до конца службы просидишь, значит, как пленный, сохранишь себе точно жизнь, и он выбирает остаться.
1: Ну, это очень ярко демонстрирует то, что к западным собственным своим противникам нацисты относились несколько не так, как к советским противникам. Потому что у нас вопрос попадания в концлагерь, он был где-то на 99% синонимичен слову «смерть», причем очень неприятное. А этих никто не морил специально. Там, конечно, условия были далеко не курортные, очень далеко не курортные. Они, конечно, вполне очевидно регулярно бегали, в том числе с боями. Тут не нужно делать никаких скидок. Это люди были очень лихие из нацистского плена. Это все было. И с подпольем, с французским, там, тире-голландским, тире-бельгийским связывались, и через них, бывало, уходили. Но, если они оказывались все-таки в концлагере, у них условия были, в общем, заметно лучше, чем условия для людей с Восточного фронта. То есть у нас пилот в концлагере, это Девитаев, например, из города Горький. Каково Девитаев на момент побега, когда бомбардировщик-то угнал нацистский? Он, по-моему, до 51 килограмма похудел. Ну, то есть вообще это, ну, уже, это прямо уже дистрофия, конкретные проблемы со здоровьем. Ну, их просто морили там, около этого Пенемюнде, где они находились в концлагере. А эти, смотрите-то, уже к моменту побега такие щечки у них у всех такие, они прям нормальные.
0: Расскажи про воздушные бои.
1: Во-первых, конечно, матчасть. Я уже ей всячески аплодировал. И еще раз поаплодирую. Матчасть настолько крутая, что я как заклепочник просто аж взвизгивал от удовольствия. И опять же повторюсь, при том, что это не моя специальность, но я просто вижу уже вот как раз то, что к моей специальности напрямую примыкает, это чудовищная тщательность и скрупулезность подхода. Вот это я могу только приветствовать. Потому что настолько занырнуть в тему, вот настолько занырнуть в тему, чтобы там у тебя рисунок подметок на сапогах был правильный, вот это я понимаю, да. Это мое почтение, как говорится. Все приборы внутри самолетов, все на своем месте, все как надо, все действует. Это, ну, вот это тоже действующее лицо фильма «Бомбардировщик Б-17». Я, честно говоря, с большим удовольствием смотрел. Вот все, что происходит в воздухе, очень круто. И просто нужно сравнить с нашим недавним воздухом, вот только не «Властелин воздух», а просто воздухом Алексея Германа-младшего, каковой воздух он испортил. Ну, потому что там отвратительные воздушные бои, отвратительная матчасть, там все отвратительное. Ну, за исключением формы. Униформа хорошо пошита. Или взята в аренду, я уж точно не знаю, как это все делалось. А тут аэродром, самолет, служба налажена, все очень круто. И как только появляются немцы, ну, там понятно, что это смерть прилетела. У вас нет истребительного прикрытия до 44-го года, там, да и то, не с самого начала. Потому что, вот смотрите, 30% бомбардировщиков потеряли за вот эти вот, за это время, когда не было истребительного прикрытия. То есть, ну, до 30% бомбардировщиков в вылете можно было потерять. Как только появились «Мустанги», процент потерь стал составлять 2-3%. А вот пока нет истребителей, вот эти вот Фоки-Вульфы, мистер Шмидты, которые вот просто вот так вот наваливаются вот этой огромной толпой, там особенно круто, когда был показан налет на Регенсбург массированный, когда бомбардировщики собрались в построении длиной 15 миль, представляешь? 20 с лишним километров, это просто вот так вот сплошные бомбардировщики идут. Это, конечно, далеко не самый крупный налет. К концу войны будут гораздо больше, там до 1000-1200 самолетов в одном вылете участвовало иногда. Представляешь, какая-то просто вот исполинская мощь какая.
0: Но они по отдельности никогда не летали.
1: Нет, конечно, это же жертва сразу. Это тяжелый огромный самолет, он не сманеврировать не сможет, ненормально в воздушный бой вступить. Нет, они летали бэтлбоксами, то есть коробками боевыми, прикрывая друг друга пулеметами, чтобы во все стороны просто был шквал огня. Только тогда был какой-то шанс выжить.
0: И чтобы цент не пролетел, как говорит один из них в фильме.
1: Да, то есть
0: настолько
1: очень,
0: близко,
1: очень чтобы плотно нужно было идти, так точно. Но у всех истребителей своего времени, как у нас, так и у немцев, да так и у американцев с англичанами, была волшебная палочка против такого построения. Это неуправляемые ракеты. Ну, это просто снаряд, там, калибром, например, 88 миллиметров с реактивным двигателем, который можно было метров со 100 запустить, а то, тем более, целые батареи прямо из-под крыльев кто-нибудь да попадет. А вот один такой снаряд, который точно попал в бомбардировщик, это если не кранты, то очень большие проблемы. Ну, там же регулярно говорят, ракета справа, ракета слева. Это совершенно правильно, потому что вот чем плотнее, тем сложнее по вам промахнуться ракетой. Но как только вы разрядитесь, вы будете добыча поодиночке для истребителей. Вот, поэтому вот такая была диалектика. Или плотно, и мы отобьемся там с большой долей вероятности от пулеметно-пушечного огня, но будем уязвимы для ракет. Или мы рассыпемся и будем уязвимы для пулеметно-пушечного огня истребителей. Это вот показано максимально круто. Вот все, что там в воздухе, это прям огонь. Налеты на сверхзащищенные цели, типа там завода подшипников в Швайнфурте. Замечательное название, Швайнфурт на русский переводится как Свинобродск. Вот налет на Свинобродск, когда там вот просто все вот до горизонта засеяно этими разрывами заградительного зенитного огня, думаешь, вот это прям верю, это прям настолько чудовищно выглядит, вроде просто пх, пх, и ничего. Потому что кажется, что зенитка должна попасть именно в самолет, чтобы ему делать плохо. Но нет, зенитка стреляет снарядом, который на заданной высоте и на заданной дистанции взрывается и поражает самолет снопом осколков в первую очередь. То есть прямые попадания тоже были, кстати, в фильме они показаны, но это все-таки редкость. А там 88-миллиметровые зенитки, немецкие Acht, Acht, это страшное оружие, которое обладает огромной скорострельностью, высокой надежностью и довольно серьезной прицельностью. Ну, недаром их на прямой наводке использовали против танков тяжелых, потому что эта пушка, она легко уничтожала любой танк вообще, который имел место быть тогда. А, представляешь, по самолету, который далеко не танк, такая фигня прилетит. Ой-ой-ой, прям аж это, зачешешься. Ну, кроме того, там 100-миллиметровые, 122-миллиметровые зенитки вообще изначально для военно-морского флота, там в том числе разработаны. То есть орудия, от которых вообще невозможно укрыться. Потому что от малокалиберной артиллерии зенитной, там 40-20-миллиметрового класса, можно было подняться на высоту, куда они просто не достреливают. Ну или уж точно совершенно прицельно не достреливают. А вот от сотки, пойди ты увернись, а снаряд кидает выше, чем любой бомбардировщик теоретически может подлететь. Там километров на 12. И то есть вас достанут вообще везде. И показано это на самом деле очень круто, потому что вроде бы это какие-то безобидные такие облачка. А на самом деле это поле смерти. То есть туда залететь, вот в то место, которое зенитка, точнее не зенитка, а батареи, десятки зениток просто покрывают вот так вот слоем разрывов. Ну это, конечно, не гарантированная смерть, но что-то очень сильно близко к тому. То есть нужно срочно маневрировать, срочно принимать какое-то решение, чтобы сбить им наводку хотя бы на время, и прорваться через заградительный огонь. Удастся это гарантированно не всем. А потом наступает самое главное. Вот вы долетаете до места, и примерно за минуту до сброса бомб по команде штурмана, который как раз и должен, не совершив никакой навигационной ошибки, точно довести самолет, и страшнее того, группу самолетов, это будет там какой-нибудь флагманский штурман, довести всех до места, и вот тогда передают управление самолетом бомбардиру, который сидит с бомбовым прицелом Northrop, который связан с управлением самолета.
0: И все же зависит от него.
1: Получается. Да, и вот пока он не прицелится и не сбросит бомбы, самолет не может маневрировать. Длинные 60-70 секунд, когда самолет даже
0: увернуться ни от чего не может. Маневрировать, то есть он просто замирает?
1: Нет, он просто летит в одном положении, чтобы бомбу максимально точно сбросить. Вот человек там делает засечку в визире прицела и, взяв упреждение, дает команду на сброс бомб. Вот, бомбы сбрасываются, и все, самолет становится легче, и он снова управление передает двум пилотам, каковы, ну, хотя бы какие-то маневренные возможности приобретают. А прицелы, кстати, показаны хорошо, и там прямо очень здорово сказано, что денег на прицелы потратили столько, что дороже был только атомный проект. И это была там одна из самых страшных тайн американских ВВС. Опять же, за исключением атомной бомбы. Потому что прицелы такого уровня не должны были попасть в руки врагу, их обязательно нам нужно было уничтожать перед тем, как покинуть самолет.
0: Ты говоришь, да, что кровавая сотня, она понесла все равно очень много убытков.
1: Да, потери у них были прям
0: и
1: страшные.
0: Потери, да. Но все равно, да, не стоит забывать о том, что они внесли весомый вклад в победу над немцами.
1: Ну, вполне очевидно, что
0: усилия, именно военно-воздушные силы.
1: Усилия бомбардировочной авиации очень сильно портили жизнь немцам. Просто очень сильно портили. Потому что, ну, особенно когда, я же говорю, там, ближе к концу войны, там, когда тысячи бомбардировщиков сразу вылетало, ты представляешь, что они могут сделать вообще, тысячи бомбардировщиков, каждый из которых вываливают там тонны бомб. И они, да, они наносили огромный ущерб, но до 45 года военное производство Германии только нарастало, несмотря на все усилия бомбардировочной авиации. То есть они не смогли уничтожить промышленный потенциал Германии. Была такая до войны доктрина итальянского генерала Дуэ, так она называется, доктрина Дуэ, что нужно сидеть за труднопроходимыми какими-нибудь горами, ну для Италии это, сам понимаешь, просто там же Альпы. Вот там все перевалы укрепить так, чтобы к тебе никто не мог пробраться. А воевать при помощи сотен и тысяч бомбардировщиков, которые просто все к чертовой матери выбомбят и принудят противника заключать выгодный мир. Но доктрина Дуэ была апробирована в ходе Второй мировой войны, и оказалось, что она никуда не годится. То есть пока вот просто пехота не займет Рейхстаг и не поднимет красный флаг, ничего вы сделать не сможете при помощи одних только бомбардировщиков. Но, конечно, они очень здорово перенапрягали экономику Третьего Рейха. То есть приходилось постоянно восстанавливать разбомбленное, постоянно держать огромные силы ПВО, которые в противном случае, например, могли бы полететь куда-нибудь под Сталинград и воевать там. Огромные силы отвлекать на производство и установку, и обслуживание зенитных средств. В общем, это была вот такая вот соломинка, которая, конечно, не сломала хребет верблюду, но очень здорово этого верблюда нагрузила. Ну и, конечно, тут обошли вниманием некоторые подвиги бомбардировочной авиации союзников. Ну, таким тактичным маневром так обошли этот скользкий вопрос. А именно, ковровые бомбардировки мирных городов немецких, которые, вот в отличие от заводов, специально построенных из толстенных бетонных блоков, там с железобетонными арматурами, и которые очень круто прикрыты ПВО, в самом деле, вот, например, налет на Дрезден срыл Дрезден, а в Дрездене в это время не было никаких серьезных военных объектов. Но, однако, включая беженцев, которые вообще были совершенно ни при чем, там погибли люди в таком количестве, что вот еще немножко это сравнится по эффективности с атомной бомбой. Вот город был, и его просто не стало, его срыли к чертовой матери. Кёнигсберг, Ленинград, ты там была, наверное, обратила внимание, что нет старого города? Опять же, там за исключением редких зданий.
0: Это даже потому... про осаду снимали фильм.
1: Да. Это потому, что это там поработала союзная авиация. То есть город просто срыли, не уничтожив его оборонительный потенциал при этом. То есть нам уже пришлось его натурально там кровью умывать, чтобы взять. То есть города просто срывали с мирными жителями. Зачем они это делали? Однако про это в фильме вам не скажут вообще совсем ничего. Даже не упомянут уничтоженный, например, Дрезден.
0: Но это же все равно считают какое-то патриотическое кино. Зачем рассказывать про свои пробелы в истории?
1: Хотелось бы некой объективности. Вы там такие все объективные, аж негров вспомнили, что они же, оказывается, тоже воевали, ё-моё. Ну, вспомните про Дрезден заодно. Было бы неплохо. И не только про него одного.
0: Про Японию.
1: Ну, сожженное Токио, разумеется, вот этот самый... На налет, который спланировал Кёртис Лемей, токийский инквизитор, который просто сжег Токио с огромным количеством вообще непричастных ни к чему мирных жителей. Тоже неплохо бы помнить.
0: Но они для чего делали? Просто в отместку...
1: Это террор, устрашение вообще как бы всего населения. А мы воно как можем. Но тут, конечно, нужно всегда вспомнить, что если вы сражаетесь с фашистами, использовать фашистские методы ни в коем случае нельзя, потому что тогда сразу возникнет логичный вопрос, а вы-то чем, собственно, лучше? Ну и очень, может быть, последует логичный ответ. Ничем. Угу. Мы просто такие же, и все.
0: Ну просто об этом не будем рассказывать.
1: Да.
0: Ну, большая часть экипажа, так понимаю, состояла из молодых людей, да?
1: Ну, конечно.
0: Потому что там 18-19, ну, прям совсем молодые, я имею в виду, которые только-только там, я не знаю, школу закончили.
1: Не, ну, там, конечно, были всякие люди. Ну, да, люди, безусловно, должны быть молодые. Потому что, ну, меня, например, посадить в это уже нельзя. У меня там просто здоровье кончится, я где-нибудь там сознание потеряю, и все. И зачем мне такой там нужен? Поэтому вот меня там в 20 лет можно было бы легко посадить в бомбардировщик, там места хватит. Вряд ли в истребитель я, наверное, не помещусь и не поместился бы. Ну, то есть, да, это обязательно должны быть молодые и здоровые люди, которые еще не потратили свое здоровье за годы жизни. Они должны потратить это здоровье на боевом посту.
0: Если бы здоровье закончилось, вот мне опять все-таки хочется уточнить по поводу главного, одного из главных героев, которого постоянно тошнит, и он даже не может работать на борту, потому что он пытается постоянно бороться с ощущением, с рвотными рефлексами. Я так понимаю, что эти бомбардировщики одни из первых, которые начали подниматься на такую высоту, серии 5-6 тысяч метров.
1: Они и больше поднимались.
0: И больше поднимались? Да. Ну, так, ну хорошо, не 5-6 тысяч метров, а просто очень высоко поднимались. И понятное дело, что там и воздух разреженный, да, и там температура.
1: Дыхательная маска нужна обязательно.
0: Дыхательные маски у них там были.
1: Есть, есть.
0: Все правильно, да. Я к тому, что все-таки они, я так понимаю, это первый раз или не первый раз, когда самолеты начали участвовать в военных операциях именно на такой высоте, именно у американцев?
1: Нет, конечно, были и раньше высотные самолеты, но просто массовый самолет, это Б-17, конечно. Его начали аж, там заказ на него был выдан аж в 1934 году. Залетал он более-менее к 38-му, если я не ошибаюсь, а в серию пошел в 39-м-40-м.
0: Ну хорошо, он как он появился? Они уже заранее как-то готовились?
1: Ну потому что после Версальского мира и Вашингтонской военной и Вашингтонской конференции по ограничению вооружений все готовились к новой войне. Вообще все. И в том числе американцы. Они свой Мартин-бомбардировщик срочным образом меняли на более совершенный цельнометаллический. Кстати, это огромная роскошь, потому что цельнометаллический массовый серийный бомбардировщик это очень дорого, например, мы себе такого позволить не могли. Ну, потому что у нас было куда потратить металл, дюралюминий, алюминий. То есть у нас просто экономика не вывозила таких трат на ВВС. Поэтому у нас фанерно-деревянно-стальные, алюминиевые, металлические, в смысле, самолеты летали.
0: Ну, у нас, мне кажется, максимум 2-3 человека, да, помещалось?
1: Нет, конечно, тяжелые бомбардировщики у нас тоже были, и они тоже были вполне многолюдны, вполне очевидно же. Какой-нибудь там П-8, ну и многие другие тяжелые бомбардировщики, они вполне себе населенные очень даже. А ну а как иначе? Там целый большой экипаж должен трудиться, чтобы так работать. Но правда, конечно, у нас это вот стратегическая тяжелобомбардировочная авиация по сравнению с американцами и англичанами, особенно когда они вместе работали, она находилась в очень сильно несравнимом численном составе. У нас было просто меньше. Гораздо там, в разы. У нас другой порядок просто этих тяжелых бомбардировщиков был. Мы, опять же, не могли себе позволить создать тяжелых бомбардировщиков массовых, потому что это чудовищно дорого. Там 4 мотора. Это же можно построить 4 фронтовых бомбардировщика для переднего края. Вот то, что там конкретно было нужно. И вот их-то мы, конечно, строили много. Бомбардировщиков, штурмовиков Ил-2 и так далее.
0: А что касаемо механиков, они всегда должны и помогать улетать, и когда прилетают, они всегда находятся на летном поле.
1: Обязательно.
0: Да-да-да. А вот там были такие сцены, где очень сильно помятый самолет приземляется, и они говорят, ну мы его все равно починим. Сколько времени это требовалось, и действительно, или ты не знаешь, и действительно ли они на поле? Ну да, помнишь вот эту сцену, ну, когда они пытались бросить первую бомбу?
1: Да.
0: Там очень сильно были повреждены все самолеты, практически все бомбардировщики. Как у них происходил ремонт? Прямо на поле самом или они куда-то
1: возили? В зависимости от того, что с самолетом случилось, повторюсь.
0: То есть, но если он сильно пострадал,
1: если
0: но восстановить ему?
1: Он сильно пострадал. Это нужно конкретно исторически смотреть на вопрос. Ему 2 двигателя из 4 оторвало просто, там, не знаю, изуродовало пулями. Так вам нужно двигатели просто новые откуда-то брать, вы их не почините, скорее всего. Или вам просто дырок в бортах навертели. Ну, так это просто снимается поврежденная панель, и на ее место ставится новая панель. Это вот можно сделать, я уверен, прямо в поле. А если нет, так это нужно загонять его в ангар и осуществлять, ну, условно, заводское обслуживание. Или вообще его на завод гнать, чтобы его там в порядок привели. То есть, например, серьезные повреждения несущей конструкции в поле ты уже не починишь. Ну, то есть то, на чем все это держится. Вот эти шпангоуты и прочее, прочее. Если их там поуродовало, ну все, самолет нужно просто отправлять на завод, чтобы его там вот это все поврежденное отрезали, новые детали поставили на место и так далее.
0: А скажи мне, пожалуйста, как происходит... Можно это назвать катапультирование?
1: Когда ну, они вряд ли, это вряд ли можно назвать катапультированием. Эвакуация из самолета.
0: Эвакуация, да. Как эвакуация проходила? Смотри, ты говоришь, нужно было, допустим, если он горит, и еще есть возможность на то, чтобы спастись. А вообще, какой процент того, кто мог выжить после того, как бомбардировщик попадали?
1: Это вопрос отвратительный, потому что я не могу на него точно ответить, я статистики не знаю. Но если почитать даже мемуары, я далеко не всегда и чаще всего не доверяю мемуарам, но вот тут прям веришь, как Гарри Кросби, кажется, описывал, когда эти вот батлбоксы идут, в один самолет попадают, он прям натурально себя плохо чувствовать начинает, человек выпрыгивает и разбивается об сзади идущий бомбардировщик. То есть он даже не успевает парашют выпустить, его просто сзади идущим бомбардировщиком сносит просто. То есть даже выпрыгнув из самолета в такой вот кошмарной ситуации, далеко не факт, что с тобой все в порядке будет. А, сразу же вспомнил моментик, когда там пилот выпадает прямо с парашютом прямо на поле боя, там сломанной рукой там, пытается пистолет перезарядить, и тут в атаку идут советские товарищ коммунист. Вот насколько круто сделана вот эта вся униформа матчасти у американцев, вот настолько, я даже не знаю, как они такое придумали, вот эти показали коммунист. В каких-то обрывках лисьих шкур, или натурально орки просто. Всех постреляли, чуть не грохнули американцев, а, это американец, американский, живи. И даже его вежливо отвезли в Белоруссию. Откуда он там, откуда-то, не помню, из Бобруйска, что ли, улетал потом. Ну, вот это натурально просто какие-то орки, гамадрилы, урукхаи. Ну, в общем, кошмар. Это неправда то, что там показано. То есть, моего знания униформы вполне достаточно хватает для того, чтобы сказать, что вот это вот вы нафантазировали. Причем, видимо, нафантазировали специально, потому что, когда показаны не боевые условия, советская униформа выглядит как советская униформа, у вас она просто есть. Вы знаете, как это работает, как она скроена, как построена, как сшита, из какого материала, какого цвета. А тут нет, прям какие-то трюхи, натурально просто вот из Мордора кто-то вырвался. Даже немцев сразу немножко жалко делается, как такие чудовища на них набрасываются. В отличие от приличного американского пилота, красивого, в нормальных шмотках.
0: Ты хорошо, а помнишь ту сцену, где один из летчиков на бомбардировщике летал с собакой? И потом, когда, значит, он погибает, и говорят, вот, а собака теперь осталась одна, и там серия она летать не сможет. Действительно ли можно было на военный самолет брать с собой животных?
1: Ну, там и на военные корабли, и военные самолеты, и регулярно у них эти самые были так называемые их талисманы. То есть там это бывало, скажем так. На бомбардировщике места очень много. Он может перелететь из Америки в Англию своим ходом. Он огромный просто. Из них потом начали делать гражданские самолеты для дальних рейсов.
0: То есть серьезно, можно было собаку с собой взять спокойно?
1: Ну, я не думаю, что это спокойно. Я не думаю, что это прямо поощрялось уставом. Но пилоты народ суеверный очень. И у них вот эта вот тема шаманская, языческая, она была очень сильно продвинута. И я так подозреваю, начальство просто глаза закрывало, чем бы дитя не тешилось.
0: Ну, про шаманско-языческие обряды, правда, они там постоянно читают и молитвы, и крестятся перед тем, как... Помнишь, еще стрелок там был, который перед тем, как стрелять, он надеется не на свою пушку, он начинает молиться Богу, чтобы тот ему спас жизнь. Да и таких моментов в фильме очень много.
1: Ну, так если ты вспомнишь «Спасти рядового Райана», там был почти святой снайпер, который перед тем, как нажать на спуск, обязательно читал какой-нибудь псалом. В общем, весь фильм просто безостановочно. Ну, это тоже правда было, конечно.
0: Ну, и так же, как священники действительно там освещали каждый полет и перед каждым вылетом.
1: Я не уверен, что каждый полет, но
0: там просто священник постоянно почти перед каждым
1: капелланы
0: вылетом.
1: Капелланы были, да. Более того, капелланы это было что-то вроде как у нас политрук. Ну, чтобы вы не забывали. Сразу вспоминается фильм уже Стэнли нашего Кубрика «Цельная металлическая оболочка». «Любишь Деву Марию?» «Сэр, никак нет, сэр!» «Что ты сказал? Пип-пип-пип!» «А ну быстро сказал, что любишь Деву Марию!» «Проклятый коммунистический пип-пип-пип!»
0: Про военно-воздушные бои в воздухе. Какой тебе больше всего фильм понравился? Я так понимаю, ты можешь причислить этот фильм.
1: Нет, это очень хороший. Очень хороший. Я-то, ну, наверное, конечно, далеко не в силе драматического повествования его плюс. Но можно ему просить очень многое за то, что они вот наснимали с этой техникой, униформой.

0: по крайней мере, хватит.
1: И вообще говоря, стоит поискать ее на небе. Это самый далекий объект, который вы можете невооруженным глазом увидеть во Вселенной. Хорошая музыка, но не кстати. А посмотрите на квадрат Пегаса, продолжите его в созвездии Андромеда, возьмите яркую звезду из этих трех, раз шажочек, второй шажочек, и потом, немножко отведя взгляд, чтобы боковым зрением заметить вот эту вот плюшечку такую светящуюся, это можно в Подмосковье на хорошем темном небе где-нибудь на даче увидеть, и вы при этом видите свет, который шел к вам 2 миллиона лет. До этой галактики 2 миллиона световых лет, хоть она и соседка, но это все-таки самостоятельный объект, и стоит на него посмотреть глазом, чтобы почувствовать 2 миллиона лет. Шел к вам свет, пришел, и вы увидите его невооруженным глазом. Но на самом деле в телескоп, конечно, видно намного больше. Ваш невооруженный глаз увидит только вот центральную часть, яркую. А телескоп с длительной экспозицией сфотографирует огромный объект на небе. Он был бы просто большим, если бы наш глаз заметил вот эти вот не очень яркие периферийные части. Андромеда, наверное, даже немножко крупнее нашей галактики, раза в полтора. Ну, в принципе, похоже. И у нее тоже есть свои спутники. Вот один большой спутник, вот второй. Причем вот этот второй, Мессия 32, он уже практически разрушен. Он уже летает, буквально вот так вот, протыкая на каждом своем обороте диск туманности Андромеды, и скоро уже просто вольется в нее до конца. Его уже ободрало со всех сторон. Осталось только ядрышко, ну, примерно такое же ядрышко, как у самой Андромеды. Этот немножко подальше, ЖЦ-205, он еще так самостоятельно выглядит, как отдельная галактика, но уже видно, как его звезды отрываются и сзади, и впереди, и тоже обобществляются, так сказать, в общую кучу входят. И третий член нашей группы больших галактик – это Мессия 33. Ну, такая вот маленькая спираль, от которой мы ничего особенного не ожидаем. Просто за компанию она между нашим Млечным Путем и Андромедой, как третий легкий член, существует. Если бы, такого не бывает и не будет, но если бы Луна проходила на небе рядом с туманностью Андромеды, то вот так бы вы их увидели. То есть представляете, какого размера эта звездная система на нашем небосводе, но только телескоп с длительной экспозицией может заметить все ее далекие части. Да и то оптический телескоп еще тут вот ничего не видит, а радиотелескоп видит намного более обширную область, заполненную ее веществом. И вот на этом снимке хорошо видно, что вот этот спутник NGC-205, он теряет свои звезды, они и сюда, и туда отлетают под действием гравитации туманности Андромеды, то есть фактически он уже тоже расплывается и разрушается ее огромным притяжением. Какова судьба, прежде всего, наших двух массивных галактик? Вообще, все вот это пространство, населенное двумя гигантами, полугигантом и, наверное, полутора или двумя сотнями спутников, которые у наших галактик есть, все это называется местная группа галактик, local group. И это объекты, которые всегда были вместе и всегда будут вместе. Никакое расширение Вселенной на них не влияет. Они так сильно притягивают друг друга, что они всегда гравитационно привязаны друг к другу. Привязаны, но все-таки движутся относительно общего центра масс. И расчет довольно надежный уже. Мы хорошо знаем скорости, с которыми они летят. Сегодня наша галактика и туманность Андромеды сближаются со скоростью примерно 130 километров в секунду. Вроде небольшая, небольшая скорость для галактик, поэтому долго будет происходить этот процесс, и первый раз они пролетят на небольшом расстоянии друг от друга через 4 миллиарда лет. Немножечко разлетятся, вот так недалеко, и следующее их сближение уже приведет к их прямому столкновению и слиянию. Как это будет выглядеть, пока мы не можем сказать как. Мы можем только посмотреть на похожие объекты. Тоже две галактики, такая система двух сливающихся спиралей.

спиральных галактик, АРБ-272, одна из таких, может быть, нескольких десятков известных нам систем. Ну вот мы видим это, так сказать, природа нам показала, как это будет выглядеть. Может быть, это чуть побольше, это Андромеда, это чуть поменьше, это наши. Вот так они будут приходить в контакт, своей гравитацией менять форму, структуру друг другу, как-то искажать ее. А дальнейшее мы тоже можем на примере других, более далеких от нас соседей посмотреть. Вот эти уже как следует столкнулись, приливный эффект выбросил их звезды и газ вдаль, ну, они куда-то туда улетели, а само столкновение галактик привело к тому, что газ одной и газ другой столкнулись, сжались, ударные волны пошли по газовым составляющим, начали их сжимать, и там в огромном количестве сегодня формируются новые звезды. Старые звезды в этих галактиках, они друг друга не чувствуют, они так разреженно живут, что они просто проходят, одна система через другую, и столкновений звезд не происходит. Но газ не может пройти один сквозь другой. Он уж если пришел в контакт, то он сжимается, и при сжатии дробится на отдельные звезды, звездные скопления. Ну, посмотрите, там просто все сияет, просто новогодняя елка. Это значит, что там сотни, а может быть и тысячи звезд в год рождаются, среди них десятки очень массивных, они быстро проживают свою жизнь, взрываются как сверхновые, стимулируют рождение новых поколений звезд, потому что взрыв одной звезды сжимает соседние области газа рядом с собой и стимулирует рождение новых звезд. То есть тут вообще фейерверк. Наверное, такой же фейерверк будет, когда наша и Андромеда столкнутся. Ну, как это будет происходить? Ну, можно вот попробовать сейчас запустить такую маленькую компьютерную симуляцию. Ладно, математику оставим в стороне. А художник нам показал, как, по его мнению, будет происходить слияние нашей и Андромеды. Это наш Млечный Путь, он уже искажен, искривился. Это к нам подлетает Андромеда, она уже гравитацией нашей галактики тоже теряет форму, тоже искривляется. И, может быть, так это и будет выглядеть с земного шара, если будет кому на это смотреть. Мы можем аналогичные процессы увидеть на примере других галактик. Вот тоже слияние двух галактик. И, наверное, художник этим и вдохновлялся, когда рисовал, как это будет выглядеть у нас тут. Значит, единственный для нас два важных эффекта могут повлиять на Солнечную систему. Первый эффект – это массовое рождение звезд, среди них будут массивные, и они будут часто взрываться как сверхновые. Второй эффект – нас, в смысле, вот Солнечную систему вместе с Солнцем, планеты – может просто выбросить с той орбиты, по которой мы сегодня летаем. Мы летаем по очень хорошей круговой орбите вокруг центра галактики, но когда подлетит Андромеда, тут, конечно, все перемешается. И куда нас выкинет, вот это уже никто сегодня рассчитать не может. То ли мы переместимся ближе к центру этого конгломерата, этого клубка из двух взаимодействующих галактик, то ли, наоборот, нас выкинет на периферию, и мы так вот отлетим. Я предпочитаю, чтобы нас на периферию выкинуло, тогда астрономы смогут со стороны наблюдать за этим процессом. А находиться внутри не очень удобно для наблюдателей. Где Солнечная система сегодня? Вот положение Солнца, и я очертил кружочек, внутри которого мы довольно надежно изучили нашу галактику. Дальше очень отрывочные сведения о нем. Это, конечно, рисунок художника. Мы объясняли художнику, какой должна быть наша галактика. Он ее нарисовал, но сами наши данные о ней, конечно, не полные. Мы довольно хорошо знаем вот эту, то есть весьма хорошо знаем эту окрестность. Дальше оптические лучи застревают в темных облаках межзвездного газа, и оттуда к нам приходит инфракрасное излучение, не очень информативное, радиоизлучение, радиотелескоп видит все, но еще хуже, чем инфракрасный.
И вот те далекие от нас области галактики, честно говоря, мы вообще не знаем, как они выглядят. И только так вот по аналогии с близкими рисуем, как они должны быть. Но в целом, я думаю, не сильно изменится это представление. Оно 15-го года, тогда уже накопилось достаточно данных. Сегодня мало что мы можем к этому добавить. Ну, вот это просто другая проекция, место нашего Солнца. Нам в каком-то смысле повезло, Солнечная система оказалась не внутри крупных таких плотных спиральных рукавов. Мы оказались в одном из второстепенных, ну, можно сказать, даже это не рукав, а так, в межрукавном пространстве. Это хорошо, потому что в рукавах формируют... Почему они яркие и голубые? Там формируются новые звезды, массивные, горячие, взрывающиеся иногда. Мы как-то вот в тихом месте живем и довольно синхронно куда? Вот сюда, в этом направлении вращаемся вокруг центра галактики. И редко, а может быть и никогда, Солнечная система не попадает в спиральные рукава. Даже были люди, вот вы помните, Мухин был такой астроном в ИКИ, которые считают, что вообще нам безумно повезло, что это пояс жизни в галактике, вот это вот расстояние от ее центра, будь мы ближе или дальше от центра галактики, мы бы время от времени проходили через спиральные рукава, а это могло бы иногда плохо кончиться. А мы тут как-то вот устроились и синхронно с ними вращаемся, но не попадаем в них. Это может быть хорошо. А почему мы не видим дальше? Вот такие газопылевые облака заслоняют от нас далекую перспективу. Через них свет вообще не проходит, инфракрасные лучи проходят, но я уже говорил, они хороших картинок не дают, четких. И в оптике мы мало что можем на больших расстояниях увидеть. Но сами эти облака могут представлять какую-то опасность? Наверное, могут. Если Солнечная система и такое облако встретится, то мы на десятки тысяч лет попадем вот в такое запыленное место в пространстве. И между нами и Солнцем окажется довольно такое большое количество непрозрачного вещества. Были даже люди, которые считали, что периоды заморозков, вот длинные такие периоды, когда Земля охлаждалась, как раз были связаны с тем, что Солнечная система пролетала через эти облака. Похоже, что нет. Похоже, что это фантазия, потому что облака эти большие. Ну, вот, например, это очень известное облако Барнард-68. Оно по протяженности примерно равняется расстоянию между Солнцем и ближайшими звездами. Там Проксима Кентавра, Альфа Кентавра. И если мы туда въедем, то не так уж много пыли окажется между Солнцем и Землей. То есть вообще-то это облако, конечно, непрозрачное, потому что оно очень протяженное, но на маленьких масштабах там пыли не так много. Ну, притухнет Солнце там, на 0,5%. Ну, в общем, большого влияния на Землю ледникового периода, по крайней мере, ожидать не приходится, хотя было бы интересно проверить. Дело вот в чем, их не так мало, и Солнечная система наверняка проходила неоднократно через них. Но ничего катастрофического не случилось, ну, может, чуть-чуть похолодает, может, компенсирует наше вот потепление нашего климата немножко. Так что больших бед от этого ожидать не приходится. Соседние звезды. А от них могут быть какие-то сюрпризы? В принципе, да. Звезды движутся более или менее коллективно вокруг центра галактики, но не так, чтобы прям по рельсам и одинаково. Они еще и друг относительно друга так вот с такими небольшими скоростями перемещаются. Вокруг центра галактики мы летим со скоростью 250 примерно километров в секунду, а друг относительно друга эти ближайшие звезды, ну, относительно нашего Солнца, примерно со скоростью 20-30 километров в секунду перемещаются. Но хаотически. Так что иногда сближаются и могут как-то вот повлиять на планетную систему нашего Солнца. Чего можно ожидать? Ну, в отношении этих звезд мы все знаем. Мы точно давно уже измерили
как и куда они летят. Поэтому можем сделать прогноз, когда они будут к нам приближаться, когда удаляться. Вот время, ближайшие десятки тысяч лет. Ну, то есть самые вот ближайшие, ну, немножко назад можем посчитать от нашего времени, и, конечно, нам интересней вперед. Вот те звезды, которые рядом с нами и которые сейчас даже приближаются к нам. А Альфа Кентавра, она двойная звездочка, вот она сейчас приближается к нам. Она еще не до конца подлетела, она еще к нам приблизится, но потом начнет уходить. Проксима, ну, тоже, ну, они, в общем, одинаково летают. Есть звездочки, которые сегодня далеко, но они быстро к нам приближаются, потом будут уходить. Вон, известная звезда Барнарда, будут покидать окрестности Солнечной системы. А вот, собственно говоря, граница нашей Солнечной системы. Это так называемое облако Оорта, самая внешняя часть Солнечной системы. Дальше уже все чужое. А внутри это все наше. Тут, ну, планетная система, конечно, она ближе вся к Солнцу, а это дальние границы Солнечной системы. Но вообще нам бы не хотелось, чтобы кто-нибудь сюда влетал, потому что, пролетая близко от границ Солнечной системы, эти звезды своей гравитацией нарушают движение наших объектов. И какая-нибудь комета, которая могла бы промазать мимо Земли, она может изменить траекторию, попасть по Земле. И вообще массовое такое, массовое устремление комет к центру Солнечной системы, сюда, где планеты живут, оно могло быть стимулировано пролетом звезд. Но, как видите, ничего такого от ближайших звезд в ближайшие тысячелетия мы не ожидаем. А если глубже заглянуть, ну, там, на сотни тысяч лет, так, тысячи, ну да, вот на 100, на 200, ну, в общем, на полмиллиона лет вперед. Вроде бы тоже ничего такого страшного. Ну, вот Проксима подлетит, но не очень близко. Почему тут такой хаос? Некоторые звезды недостаточно хорошо изучены, и ошибки в их движении, они влияют на прогноз. Мы стараемся учесть весь диапазон ошибок, поэтому и прогноз может быть не совсем корректный. А посмотрим еще дальше в будущее, на 2 миллиона лет вперед. И вот тут мы видим, что одна из звезд собралась к нам. Это граница, это граница облака Оорта. И вот прогноз в отношении звездочки Гепархос с соответствующим номером. Ну, это каталог, просто каталожное ее имя. Маленькая звезда, красный карлик, вдвое меньше нашего Солнца по массе, но все-таки такая не совсем уж карлик. И вот это возможные варианты ее движения. И мы видим, что все варианты так или иначе приведут ее внутрь облака Оорта. Тут даже самый широкий диапазон неопределенности, все ошибки, какие мы можем учесть, практически все приводят ее очень глубоко внутрь облака Оорта, ну и прямо некоторые варианты ее движения вот сюда приведут, к планетной системе. Это серьезная опасность. Даже как-то, хоть она и далекая, там больше миллиона лет впереди, но это надо иметь в виду. Может быть, это и есть единственная опасность, которую мы можем четко предвидеть. Свернуть с траектории эту звезду, ну, никому не по силам, наше Солнце тоже. Поэтому вот это произойдет. К чему приведет? Конечно, вряд ли она попадет прям по какой-то планете. Ну, планет мало, пространство большое. Но может серьезно вмешаться в орбитальное движение планет. Ну, каких-нибудь, скорее всего, внешних, там, Уран, Нептун, Плутон. Мы-то тут рядом с Солнцем, мы очень хорошо держимся за Солнце, гравитация его держит, Землю. Ну, вот маловероятные, конечно, вот эти вот варианты, более вероятные такие, что в облако Оорта войдет и уйдет себе, но серьезно повлияет на движение, по крайней мере, периферийных объектов Солнечной системы. Теперь другой тип опасности. Редкий, но может быть более трагический. Взрывы
массивных звезд. Время от времени мы их видим. То, что мы видим сегодня на небе, это так называемая крабовидная туманность, это остаток взрыва звезды, которую наши предки тысячу лет назад реально видели на небосводе. Вот за тысячу лет, в 1054 году это произошло, скоро будем тысячелетие отмечать в 54 году нынешнего века. За тысячу лет это дело все с огромной скоростью разлетается. Насколько сильно это затронуло Землю, сказать трудно. Потому что, конечно, вот эти вот остатки звезды никогда до нас не долетят, затормозятся. Но в момент взрыва мощный поток радиации, безусловно, на Землю обрушился. К чему он, к каким последствиям привел, трудно сказать. Но, скажем, в кернах льда антарктического довольно четко находят следы этого радиационного удара по Земле. Потому что там в атмосфере Земли радиоактивный углерод родился, он потом попал в лед антарктический, и там есть слой, который соответствует этому. Да, какие-то были, какое-то влияние наша планета ощутила от этого взрыва, но он довольно далеко был, 1500 световых лет до нее, насколько помню, и, может, какие-то мутации произошли, может быть, какие-то новые мушки-дрозофилы там появились, не знаю. Но, во всяком случае, биологи молчат, а вот геологи нашли во льдах Антарктиды память об этом взрыве. Ну, хорошо, что он был далеко, а поближе к нам что-то такое может произойти? Не то, что может, произойдет обязательно. Даже приблизительные сроки, можно сказать. Но астрономы точно сегодня не умеют делать прогнозы, а так приблизительно. Вот звезда, ну, созвездие вы узнали, Орион, а там яркая звездочка Альфа Ориона, Бетельгейзе, она уже подошла к финалу своей жизни. Она настолько раздулась, а это явный признак того, что она вот-вот взорвется, что мы ее сегодня телескопом Хаббл можем сфотографировать не просто как точку на небе, а прям как вполне себе такой заметный шарик, потому что, во-первых, она раздулась очень сильно, ну, ее размер сегодня больше орбиты Юпитера. Вот, действительно, сверхгигант. Но она еще и близко к нам, намного ближе, чем вот та, которая крабовидную туманность оставила. Она взорвется. Когда? Десятки тысяч лет. Вот, нет, она может и завтра взорваться. Но точно в ближайшие десятки тысяч лет обязательно взорвется. Вот внутри этого временного диапазона мы пока не можем точно указать дату, день, когда она рванет. Почему мы не можем? Взрыв-то произойдет в ядре, там, внутри. И мы не знаем, что там происходит. Мы ее видим только вот снаружи. Видим, можем даже так приблизительно, я вот решил так пофантазировать, представить себе, что будет. Вот это созвездие Орион сегодня, а когда она взорвется, будет вот так красиво. Не будет ночей на Земле, потому что она будет светить ярче, чем два десятка полных лун. Но Бог с ней пусть светит, но от нее радиация придет. Могут ли астрономы указать точную дату взрыва? Сегодня нет. Нам бы хотелось заглянуть туда, в ядро, и понять, какие термоядерные реакции там сегодня происходят. Мы этого точно не можем понять. Но они накануне взрыва будут происходить все более и более интенсивно, будет сменяться один тип термоядерных реакций другим. Ну вот обычно из водорода, гелий получается, то, что на Солнце у нас из гелия, там углерод, кислород, азот. И эта цепочка идет, доходит до железа. Вот когда уже будет приближаться термоядерный цикл к рождению ядер железа, там все будет происходить очень быстро и интенсивно. Буквально неделями и днями, даже сутками, будет измеряться переход к новым типам термоядерных реакций, и будут в огромном количестве выбрасываться нейтрино. Мы эти нейтрино умеем сегодня ловить из центра Солнца, ну, потому что оно близко к нам. Но когда там подойдет к моменту взрыва, уже будут оставаться какие-то недели, даже сутки, там будет оттуда такой поток нейтрино придет, то, что расчеты показывают, наши нейтринные телескопы
ну, самые крупные, те, что вот у нас на Байкале недавно сделали, внутри Байкала, и тот, что на Южном полюсе Земли в Антарктиде работает, американские, это самые два крупных нейтринных детектора, они не то что заметят это, их выключать придется, чтобы они не перегорели, чтобы не зашкалило у них там. То есть они за несколько, ну, я думаю, может быть, за месяц до взрыва уже поток нейтрино от Бетельгейзе заметят. Даже наши современные телескопы. А мы, наверное, будем строить с годами все более крупные. Так что накануне взрыва мы точно скажем. В пятницу, там, 13-го, ждите. Нет, для нас на Земле это, конечно, пройдет более или менее спокойно. Ну, а если космонавты будут куда-нибудь в этот момент там на Марс лететь, вот это для них, конечно, будет, может быть, даже фатальное событие, потому что поток радиации будет невероятно сильный. Есть и другие объекты, которые на Землю время от времени направляют мощные потоки рентгеновских, гамма-лучей или радиации в виде быстролетящих частиц, протонов, например. Это тоже связано так или иначе со смертью звезд. Потому что в момент смерти массивной звезды там вот выплескивается энергия в невероятном количестве. Например, такие объекты. Когда уже умирает, когда уже умерла, или умерла? Умерла. Массивная звезда, на ее месте после взрыва остается либо нейтронная звездочка, маленькое плотное тело, либо вообще черная дыра. И то, и другое могут отсасывать вещество от соседних звезд. Если они в паре жили, а одна сохранилась еще как нормальная звезда, это массивная будет от нее отсасывать вещество, и это вещество будет падать. Мы такие объекты, ну, это рисунок художника, конечно, мы так фотографировать еще не умеем детально, но знаем все эти детали, тут вот просто идеально нарисовано. И мы хорошо наблюдаем вот эти аккреционные диски, центральное пятно светит в гамма-лучах, в рентгеновских лучах. Но что любопытно, значительная часть этой энергии канализируется, так фокусируется в двух диаметрально противоположных джетах, выбросах. Как это происходит, мы точно пока не знаем. Видимо, там магнитные поля фокусируют это дело. Ну, в общем, это ее личное дело. Но для нас важно, что она выбрасывает тонкие, строго направленные, хорошо сфокусированные потоки энергии. Если они очень далеко уходят, если на пути такого потока ты окажешься, то даже с большого расстояния это будет весьма неприятное событие. Пока мы их наблюдали с очень далеких расстояний. Они иногда все-таки по Земле попадают, но, как правило, из далеких галактик. Ну, поскольку галактик много, в них эти события происходят, рано или поздно одно другое на Землю как раз нацеливает. Мы их наблюдаем с помощью спутников, специальных таких спутников-разведчиков. Вот, пожалуй, лучший из них, SWIFT. У него есть гамма-телескоп, рентгеновский телескоп, ультрафиолетовый телескоп. В общем, дополняют друг друга. И он вот такие вспышечки видит сначала в гамма-лучах, потом фиксирует направление на них в рентгене, в ультрафиолете и быстро на Землю сообщает, вот давайте изучайте, пока это дело происходит. Это настолько кратковременное событие, буквально секундами это все измеряется, что человеку телескопа не успел бы на Земле туда развернуться и посмотреть. Поэтому сведения с него через интернет попадают сразу в мозг телескопов-роботов, которые вот заточены на такие быстрые наблюдения. И роботы сразу разворачиваются и смотрят. Наверное, самое мощное событие такого типа происходит, когда две нейтронных звезды, обе уже умерли, массивные звезды, остались на их месте две нейтронных звезды, обращаясь по орбитам, постепенно сближаются, теряют энергию на гравитационное излучение, сближаются и приходят в контакт. И когда они приходят в контакт, получается единая нейтронная звезда слишком большой массы, чтобы удержать себя в равновесии, и она коллапсирует, то есть сжимается в черную дыру. Энергия колоссальная выбрасывается тоже в виде двух диаметрально направленных джетов. И вот такие как раз гамма-вспышки мы наблюдаем, а потом вслед за ними оптические, рентгеновские вспышки, которые сопровождают их. Ну, по Земле попадает,
Но пока с большого расстояния и особых забот не приносит, хотя в этом году была совершенно рекордная гамма-вспышка, которая так по земной атмосфере ударила, что в ионосфере возникли некоторые, значит, дополнительные там слои, богатые электронами. В общем, радиосвязь была нарушена. Пока это только вот влияет на радиосвязь, которая использует отражение от ионосферы Земли. То есть пока сюда вот вниз это все не пробивает. Но только они издалека по нам бьют, из очень далеких галактик, можно сказать, с края Вселенной. Когда такое произойдет в нашей галактике, и случайно окажется этот джет направлен на Солнечную систему, это будет по-настоящему неприятное событие. Разного масштаба бывают такие выбросы и от одиночных нейтронных звезд и черных дыр, и от очень массивных черных дыр в ядрах больших галактик. Так что это общее такое явление во Вселенной, разномасштабное. Рано или поздно, конечно, Солнечная система попадется на пути такого джета. Ну, к чему это приведет, посмотрим. Вот, например, одно из подобных событий засек телескоп SWIFT как гамма-вспышку. Она настолько яркая, интересная была, что сразу на нее развернулись другие космические телескопы, Хаббл оптический, Чандра рентгеновский телескоп, и стали смотреть, что же там произошло. И главное уточнять, где произошло, потому что гамма-телескоп вообще так видит очень нерезко. Где-то там. Потом смотрит рентгеновский телескоп, говорит, не где-то, а вот в этом пятачке. Потом смотрит оптический, говорит, не в пятачке, а вот в этой точке. И уже в эту точку направляют все крупное, что есть на Земле, чтобы это дело исследовать детально. И это была уникальная вспышка, потому что она потом несколько раз повторилась, рекуррентная, то есть бам, бам, бам, бам. Это было удивительно. До этих пор мы видели только однократные выбросы энергии, а тут мы видели с периодом несколько часов такие вот многократные. Но потом они прекратились. И стало понятно, что произошло. Это еще более редкое событие. В ядре очень далекой галактики. В ядрах многих галактик сидят массивные черные дыры. В ядре этой далекой галактики тоже массивная черная дыра. Но мимо нее и близко очень от нее пролетала звезда. Ну, ее собственная, принадлежащая этой галактике. Так близко, что гравитация черной дыры сорвала, ну, во-первых, деформировала эту звезду, сорвала с нее верхние слои, и они быстренько ухнули туда, в черную дыру. Приближаясь к ней, газ сжимается, когда падает на черную дыру, нагревается, и вспышка рентгеновских и гамма-лучей мы наблюдали. Но остаток звезды пролетел мимо черной дыры по орбите и вернулся к ней. Еще раз с нее сорвало вещество. И еще. Вот 3-4 таких пролета, и от звезды ничего не осталось. Это было далеко. Мы это наблюдали, разобрались, это было интересно, но безопасно. А в нашей галактике такое может быть? Да может, конечно. В нашей галактике тоже есть массивная черная дыра. Мы ее обнаружили, наблюдая, как звезды вокруг нее летают. Вот эта самая, вот эта вот картинка, это самая-самая центральная часть нашей галактики, куда удалось заглянуть, а пятиконечной беленькой звездочкой просто центр галактики намечен. Там ничего нет, мы там ничего не видим. Мы видим вот полет этих звезд. Но их полет, их траектории, скорости и форма орбит говорят о том, что вот на месте этого ничего на самом деле огромная масса. Примерно в 4 миллиона раз массивнее нашего Солнца. Ну а раз мы ничего не видим, а масса там есть, значит, это черная дыра. Это настолько убедительное доказательство, что 2 года назад за эту Нобелевскую премию дали тем астрономам, которые там ее, значит, выявили. И, как видите, звезды рядом с ней летают. Пока еще далековато от нее. Но, видимо, время от времени попадаются в ее лапы, потому что другой космический телескоп, Ферми он называется, это гамма-телескоп, он открыл такую любопытную вещь. Это
полная карта неба. Это ребро нашей галактики, тут центральная область. Телескоп Ферми заметил две огромных области над центром галактики, к северу и к югу, сияющие в гамма-лучах. Но там ничего не видно. А откуда гамма-излучение? Там горячий газ. Это такие пузыри, надутые, разреженным, но очень горячим, до сотен тысяч градусов, газом над центром галактики. Теперь вот мы думаем, откуда он там взялся. Конкурируют две идеи на этот счет. Одни астрономы говорят, ну там в центре галактики там так много звезд, что среди них есть массивные, они взрываются часто, и вот эти взрывы массивных звезд накачали этот горячий газ. Что-то в этом есть. Но другие говорят, нет, это было однократное событие. Это наша черная дыра съела пролетающую мимо нее звезду и накачала горячих, ну, накачала энергию вот туда, вот, на север и на юг, перпендикулярно к галактической плоскости. И было это примерно, ну это уже художник нам тут дорисовал, было примерно вот так, значит, в центре галактики, там, может быть, даже вот это точнее, черная дыра съела звезду, размазала ее вокруг себя в виде аккреционного диска, и два джета, которые из этого диска протянулись, они, к тому же, еще немножко вот так прецессируя, то есть меняя направление своего вылета из гравитационного взаимодействия с соседними звездами, они вот так вот выбрасывали горячий газ и накачали вот эти вот большие пузыри. Вернусь сюда. А где мы? Мы довольно далеко, если так развернуть картинку и посмотреть сбоку на нашу галактику, мы вот тут. Это все происходит вот здесь. Для нас это просто интересный научный объект, но ясно, что джеты били туда и сюда, а не к нам. Но в принципе им направление не заказано. В следующий раз, когда звезда будет по другой траектории пролетать мимо нашей черной дыры, джет может врезаться в диск галактики, куда-нибудь вот сюда, и не исключено, что в область, где сегодня Солнечная система. Так что это, вот это уже будет мощное событие, маловероятное, потому что, ну, попадет, не попадет, но разрушительное, безусловно, потому что там, конечно, энергия очень большая. А в центрах других галактик мы видим и аккреционные диски, которые, газовые диски окружают черную дыру, и джеты, которые оттуда бьют. Ну, все это далеко и просто доступно для изучения, но безопасно. Теперь давайте перемещаться поближе. Внутри, это все было далеко, внутри Солнечной системы. Что нам может, так сказать, изменить, ну, условия существования? Сегодня Земля в идеальном месте, не слишком близко, не слишком далеко от Солнца, а в том коридоре расстояний, который мы называем зоной возможной жизни или просто зоной жизни, habitable zone, которая гарантирует нам стабильную, комфортную температуру на планете. Венера слишком близко к Солнцу, горячая, Марс далековато, холодный, а мы тут как раз. Но зона-то это перемещается. Солнце миллиард за миллиардом лет набирает мощность излучения. Примерно каждые миллиард лет, где-то процентов на 15-20, мощность излучения Солнца повышается. И это постепенно приведет к тому, что зона комфорта отодвинется, и Земля уже из этой зоны выйдет. Это может случиться намного раньше, это кухонная такая модель, намного раньше, потому что есть такое понятие, как парниковый эффект. Ну, я думаю, большинство, конечно, знает, что такое парниковый эффект, но если не все, я напомню, как это у нас на кухне происходит. Мы хотим вскипятить воду, но конфорка уже на максимуме, а вода не кипит. Что делать? Ну, все знают, что делать. Закрыть крышку кастрюли. И тогда при том же притоке тепла мы уменьшим потери тепла, и температура повысится. Это такая простая модель, но она на самом деле очень точная, потому что то же самое мы делаем в парниках. Мы строим прозрачный сарайчик, и весной рядом холодно, а внутри сарайчика тепло, потому что он прозрачный для видимого света, для солнечных лучей. Они туда проникают, нагревают землю в парнике,
Ну, дверь надо закрыть, чтобы теплый воздух не выходил. И тогда тепло оттуда вообще не выйдет. Потому что обратно оно может выйти только в виде теплового инфракрасного излучения. А все наши эти стекла, пленки, пластик, они почти непрозрачны для инфракрасных лучей. И оно там оказывается заперто, с трудом выходит, но при более высокой температуре. Поэтому эффект называют парниковым. На планетах это происходит по той же причине. Атмосфера, ну, более или менее прозрачна для видимого света. Что-то там мы теряем, отражаем. Нагревает Землю, планеты, поверхность. Поверхность хочет остыть. Она инфракрасные лучи пытается пропихнуть в космос. А есть газы, которые их плохо пропускают. Ультрафиолет. Ой, простите. Углекислый газ, метан, ну и пары воды тоже довольно хорошо задерживают тепловое излучение. К чему это приводит? Если у планеты атмосферы нет, ну вот как на Луне или на Меркурии, ну, нет парникового эффекта, понятно. Если есть разреженная атмосфера, как у Марса, парниковый эффект почти не повышает температуру планеты, ну, чуть-чуть. Парниковый эффект на Земле очень важен. Если бы наша атмосфера имела другие составляющие, не так хорошо задерживала бы тепло, у нас было бы градусов на 40 средняя температура ниже. Куда уж ниже, казалось бы, да? Но сегодня средняя температура Земли плюс 15 градусов, а было бы по всему земному шару минус 25. Океаны бы замерзли, да и жизни бы, наверное, никакой не было. А на Венере этот эффект невероятно силен, и он почти на 1500 градусов поднял температуру поверхности Венеры. В принципе, это может, и Земля может попасть в такие условия, потому что газовый состав атмосферы, он сам зависит от температуры планеты. Например, подогрев наши океаны, мы бы со дна океана выбросили огромное количество метана в атмосферу. Пока он лежит там в виде таких клатратов, ну, в общем, в связанном состоянии, а выйдя он в атмосферу, он бы тут раскочегарил этот парниковый эффект. Посмотрим на Венеру. Она нам хороший пример такой планеты, которая вот попала в эту ловушку, демонстрирует. Даже, можно сказать, непонятно, почему Венера именно такая горячая. Вот смотрите, сравниваем Меркурий и Венеру. Меркурий вдвое ближе к Солнцу. Его расстояние и расстояние Венеры в два раза различаются. Значит, туда поток тепла солнечного приходит в 4 раза больше, чем на Венеру, ну, на каждый квадратный метр. Хорошо. Меркурий почти все это тепло впитывает, он почти ничего не отражает. 7% падающего излучения он отражает, 93% идет на нагрев этой планеты. Ну, она черная почти. Казалось бы, он должен быть горячий, а Венера-то и дальше от Солнца, и почти все отражает, это ее коэффициент отражения. Ну, может, там 80 с небольшим процентов, я так округлил. А облака ее очень хорошо отражают солнечный свет. Значит, она и дальше от Солнца, и отражает солнечные лучи. Вывод. Венера должна быть холодная, Меркурий должен быть горячий. Что на самом деле? Меркурий не такой уж горячий. Ну да, днем, а там день длинный, несколько месяцев наших длится, раскалена эта часть, дневная поверхность. Ночью остывает сильно. Но это такие колебания температуры, которые характерны для тонкого слоя, поверхностного слоя этой планеты. Возьмите лопату, выкопайте себе землянку там на глубину в метр-полтора, и у вас будет средняя температура. А средняя от дня к ночи на Меркурии не такая уж страшная. Даже в районе экватора, ну что, ну, как в бане, около 70 градусов. Ну, жарко, ну, можно жить. На полюсах вообще страшный холод. А где-нибудь в средних широтах Меркурия землянки можно спокойно при температуре плюс 10. Между прочим, эта температура комфортная для микроорганизмов. Никто не говорит о поисках жизни на Меркурии. А вообще-то условия для жизни там под грунтом идеальные. Просто идеальные. Возьмите кусок мяса, положите его в баню при температуре плюс 70. Долго он у вас там? То он через сутки сгниет. То есть микроорганизмы там бурно начнут. Вот. Так что Меркурий хорошая планета, а Венера адская, хотя она весь солнечный свет почти отражает. В чем же дело? Дело в том, что хоть
что-то проходит по поверхности, а обратно выбраться не может. Поэтому парниковый эффект там очень серьезный. Если на Земле это произойдет, то это будет конец вообще биосферы Земли.

0: обратно, но она сбросила Райли туда. Только что вышла моя новая книжка о планетных системах и экзопланетных далеких звезд. Там, конечно, больше, а сегодня уже надо кончать. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо. Друзья, я не прерывала Владимира Георгиевича, но хочу сказать, что гардероб работает до 21.00.
0: Люди у нас еще 15 минут.
1: Есть, да. Люди работают 12 часов у нас с утра, да, стоят в гардеробе и другие службы. Я прошу об этом не забывать.
0: А я предусмотрительно разделся,
1: да,
0: здесь.
1: Да, вам легче. Поэтому у нас есть ровно, ну, не знаю, там, 7,5 минут на вопросы-ответы. Пожалуйста. Да, ну, что делать? Жизнь такова наша.
0: Какие вопросы? Все устали. А, есть вопросы, да. А давайте громче. Или микрофон нужен?
2: Да, да, Владимир Георгиевич, да. Спасибо за лекцию. Такой вопрос. Вы сказали, сближение звезд, да, нам угрожает. Угу. Астероиды, которые прилетают извне. А есть такой объект, как планеты-сироты, которые...
0: А есть такие, да, планеты, отдельные от звезд.
2: Да, которые не связаны, ну, нет звезды, вокруг которой они, да, вращаются.
0: Мы почти ничего о них не знаем. Они же не освещены звездой, и мы их открываем только если это очень массивные и очень молодые объекты, тогда они сами теплые, и их видно в инфракрасном диапазоне. Но это единицы. А вообще, сколько их в галактике, и где они летают? Пока.
2: Ну, вот нам, получается, неизвестны, да, такие, которые могут угрожать.
0: Нет.
2: А какое влияние могут они оказать, если они пролетят сквозь Солнечную систему?
0: Ну, гравитационные в основном. Вряд ли они столкнутся с нашими планетами, но своей гравитацией они могут заменить орбиты наших.
2: Могут выбросить, допустим,
0: могут.
2: Землю?
0: Могут. Да, конечно, могут.
2: Всем спасибо.
3: Здравствуйте.
0: Да.
3: Скажите, пожалуйста, вот вы говорили про размер астероидов, допустим, 4 метра. Это вот момент, когда он упал уже
0: в космосе,
3: на Землю?
0: В космосе.
3: Ага, то есть это,
0: да,
3: в космосе измеряется?
0: До Земли мало что долетает. Такие маленькие, они дробятся, но отдельные осколки долетают. Если астероид размером с трейлер, вот метров 10-15, для него наша атмосфера уже не помеха. Он прям таким куском и падает. Если несколько метров, как правило, он все-таки разваливается на части под давлением воздуха набегавшего. Ну, части тормозятся, и осколочки мы собираем. А совсем мелкие, ну, они просто испаряются от полета, и вообще ничего не остается.
3: Спасибо.
0: Вот там.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, сейчас есть некие идеи по поводу того, как собирать космический мусор с нашей орбиты. А есть ли какие-то идеи по поводу предотвращения как раз астероидной опасности?
0: Конечно, есть, да. Те, кто занимаются ядерным оружием, они говорят, надо в них ракетами с атомными боеголовками. Но все понимают, что это неправильный подход. Вместо одного камня вы получите град довольно крупных камней и вообще непрогнозируемые их траектории полета. Нет, надо мягко уводить их с опасной орбиты. И тут есть свои предложения, как это сделать, но главное заранее знать, что угроза будет там за 200 лет, за 300 лет. Если мы это будем знать, подготовим нужные методы и потихонечку оттолкнем его с опасной траектории. Есть такие методы, я не буду их сейчас перечислять, но они довольно дешевые. Главное заранее прогнозировать. Вот когда в 2013 году над Челябинском это дело пролетело, весь мир как-то вздрогнул. И американское правительство сказало, все, это серьезно. И дали НАСА специальные деньги, большие деньги, на открытие всех опасных астероидов. И вот те 1,5 миллиона, которые мы за эти 10 лет открыли, это в основном благодаря Челябинскому событию. НАСА напряглось, сделали большие телескопы, роботы, там на Гавайях они в основном стоят, в других местах, и быстро-быстро стали открывать. Вот. Главное заранее знать. А будем знать заранее, оттолкнем, мягко, спокойно уведем с опасной орбиты.
1: Спасибо. Ну, я думаю, вопросы есть, но всех благодарю за понимание. Анонс. 20 декабря мы ждем вас на встречу с Владимиром Сурдиным на лекцию «Рождение звезд и галактик». Билеты уже в продаже. Торопитесь, ловите.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
2: Добрый вечер.
1: И гость у нас сегодня Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Очень приятно вас снова видеть с нами. Сегодня мы будем говорить про Берингово море.
2: Или Боброво море.
1: Или Камчатское море.
3: Боброво-е.
2: Боброво-е.
3: А вы знаете, о каких бобрах идет речь, когда мы говорим о Беринговом море?
2: Нет. Не которые на шапку идут.
3: Они идут на шапку, но это морские бобры. А правильно, это морская выдра.
2: Ах, вот оно что.
3: Да, именно этот бесценный мех и был причиной, главной причиной освоение Берингового моря нашими с вами предшественниками.
1: Угу.
3: Именно да, мягкая рухлядь.
1: А давайте
3: бесценная.
1: Вот мягкая рухлядь?
3: Мягкая рухлядь, так назывался в старину мех. Наиболее ценный. Кстати, соболя так назывались.
2: Ничего себе.
3: Да, и шкуры калана, которые были самым дорогим мехом, которые привозили наши промышленники из Берингового моря.
2: Вести долго, наверное, надо было.
1: А вот, года два. Да, просветите меня, пожалуйста, человека с географией плохо. У меня Беринговое море мы где находим? Это понятно, что это где-то в северных частях у нас?
3: Ну, это не совсем Северное море, хотя многие его причисляют к Арктике. Во всяком случае, его добрую северную половину. А вообще оно находится между нашей Чукоткой,
1: угу,
3: и между нашей Корякией, и между Аляской.
2: Тоже нашей бывшей.
3: Бывшей нашей Аляской. А снизу, сверху Берингового моря замыкается замечательным Беринговым проливом, который соединяет, по большому счету, Тихоокеанский регион с Арктикой.
1: Угу.
3: А снизу оно окаймляется цепочкой Алеутских островов, которые называются Алеутская гряда. Длинный такой. Поэтому, если вы на него посмотрите, в географической проекции оно представляет себе такой, ну, не совсем правильно нарисованный треугольник, угу, который сходится к Беринговому проливу и открывается к Тихому океану грядой Алеутских островов.
2: Интересное море. Наверное, и условия там уникальные какие-то, да, есть?
3: Да, условия абсолютно уникальные. Я бы сказал, что эта уникальность, она прежде всего проявляется в совершенно феноменальной биологической продуктивности этого бассейна. Вот если говорить о каких-то формальных цифрах сейчас, то из Берингового моря, в зависимости от климатических условий, разные страны совместно, в основном Россия и Соединенные Штаты, получают до 4,5 миллионов тонн рыбной продукции. Это около 7% того, что вообще дает человечеству мировой океан. Из этого очень относительно небольшого моря.
1: А это почему там так много всего?
3: Вот так сошлись всякого рода климатические и биологические условия. И вот сочетание, знаете, сочетание условий, которые дает высокие широты, с тем, что существует зимний период, а в зимний период происходит вертикальное перемешивание моря, и в верхние слои поступают питательные вещества, и в летний период достаточная освещенность солнца и прочие благоприятные условия, которые позволяют не только развиться первичному органическому веществу, но и потом этому веществу пропутешествовать по всей сложной трофической цепи.
1: Ну, мы как-то привыкли, что все-таки, ну, вот где тропики, где тепло, там активная какая-то морская жизнь, да?
3: Она разнообразная, но она не великая по богатству.
1: Угу.
3: А здесь жизнь может быть не такая разнообразная, но, конечно, потрясающая по богатству. Вот в середине Берингового моря на краю восточного шельфа есть острова, названные в честь нашего с вами соотечественника, одного из величайших землепроходцев 17 века, Герасима Прибылова. Они так и называются, острова Прибылова. До сих пор они сохранили эти названия, и они вместе с Аляской были проданы Соединенным Штатам Америки. Это крохотные острова. Поперечник этих островов около, ну, 14-15 километров. Два острова. Там есть еще более мелкие острова, но их вообще не стоит принимать во внимание. Вот представьте себе два таких маленьких бугорка, как уколы иглы на карте. И на этих островах жило до начала промысла 7,5 миллионов котиков, около 1,5 миллионов морской выдры, калана, с которой мы начали, и около 5 миллионов морских птиц.
1: Но они как в метро, мне кажется, там были в час пик.
3: Да, так и есть. И вот даже сейчас, после многолетнего промысла морских котиков был начат в конце 17 века, а закрыт, по-моему, в 86-м или 87-м году. Можете себе представить. Даже после этого там осталось около 3 миллионов котиков.
2: Нормально. А граница где проходит между нами и Америкой? Не по этим островам?
3: Нет, к сожалению, граница проходит там, где кончается отсчет 200 миль от этих островов в сторону России. Теперь эти острова не принадлежат нам, и как торчащий из океана кусочек американской земли является той точкой, от которой отсчитывается 200-мильная зона.
2: Угу.
3: Именно поэтому Америке принадлежит большая и, к сожалению, лучшая часть Берингового моря. И с точки зрения промысла современного, и с точки зрения необыкновенного разнообразия условий, которые там есть.
2: Угу.
3: И я бы сказал, даже с точки зрения необыкновенной, просто феноменальной притягательности этого района для туристов. Потому что там, вот я с трудом могу вспомнить о каких-то туристических мероприятиях в нашей части Берингового моря, а вот те же самые Приболовые острова, о которых я рассказывал, они притягивают туристов, потому что их называют северными галапагосами. Uh-huh. Это явление, ну, мирового масштаба с точки зрения сосредоточения жизни. Но самое-то главное, ведь когда я говорю об этом феноменальном богатстве, я косвенно говорю о том, что это феноменальное богатство кормится, как сказали бы наши друзья-украинцы, с этого Берингового моря. Вся продукция, которая там есть, это продукция Беринговоморской экосистемы.
2: Mm-hmm.
3: И если мы вообще посмотрим на обилие птиц и зверя, то оно просто циклопическое. Там есть острова с более северные, где живут мелкие птицы морские, ну, размером с нашего скворца, которые тоже активно питаются морской продукцией, и их численность на крошечных островах превосходит 5-7 миллионов. Когда это все поднимается в воздух, то воистину не видно неба. Это просто как будто ты находишься на пасеке.